0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Я воспитал в себе привычку помнить о нескольких правилах жизни. Их немного, но мощь каждого способна переворачивать горы. Я абсолютно в этом убежден, а потому поделюсь с вами 5 правилами сильного человека, которые сослужили мне и многим другим великую службу. Принцип 10-90. Жизнь – это 10% того, что с тобой происходит, и 90% того, как ты на это реагируешь. Возможно, я и не могу управлять всем, что происходит вокруг меня, но зато я управляю собой. И вот что прекрасно, это принципиально изменяет жизнь. Взять на себя ответственность за собственную жизнь – это лучшее, что может сделать для себя человек. Если вы следуете правилу 10-90, то никогда больше не будете жаловаться, пенять на правительство, маленькие зарплаты, партнеров в отношениях и неумелых водителей. Контролируя свои реакции, вы контролируете 90% своего мира. Принцип изобилия. Здесь все очень просто. Давай больше, чем получаешь. Чтобы почувствовать изобилие, делись с миром знаниями, энергией, силой и помогай больше, чем помогают тебе. Это, конечно, не буквально. Нет смысла разбрасываться деньгами, если их нет, и незачем тратить время на тех, кому это не нужно. Но всегда получая что-то, отдавая не эквивалент, а чуть больше. Чувство изобилия мы создаем в себе сами. Это вовсе не зависит от того, сколько у вас денег, знаний или ресурсов. Даже в голодающей Африке люди умудряются быть щедрыми. Хочешь почувствовать изобилие – стань изобильным. Я не настолько богат, чтобы покупать дешевые вещи. И здесь я имею в виду не только вещи в привычном понимании слова. Это принцип жизни в целом. У меня нет времени, чтобы тратить его на неважных людей, но я готов провести жизнь в поисках настоящего друга. У меня нет столько энергии, чтобы тратить ее на дешевые беседы о пустом, но я готов потратить сутки на разговор о важном. И, наконец, у меня нет столько денег, чтобы каждый месяц покупать дешевые кроссовки, которые рвутся как тряпки. Лучше я потрачу $1000 на дорогие туфли, которые прослужат не одно десятилетие. Сделай хорошо или не делай вообще. Я вовсе не считаю, что каждое дело нужно выполнять идеально. Скорее, максимально эффективно и хорошо. Делать шаляй-валяй – это удел слабости. Поэтому, занимаясь чем-либо, я время от времени одергиваю себя мыслью, выполняю ли я задачу максимально эффективно. Это мощнейший инструмент осознанности, развития внутренней силы и дань служению великой цели. Люби кризисы и изменения. Кризис – это то, с помощью чего жизнь избавляется от слабости в мире. Однажды отец сказал мне: «Не бери пример с тех, кто добр, когда все хорошо. Бери пример с тех, кто добр, когда все плохо». Сильнейшие личности растут в тяжелых условиях. И именно в тяжелых условиях куется характер. Изменение – это время, когда из числа заурядностей именно ты вырываешься вперед. Легко быть на плаву, когда все гладко. Но попробуй выжить в шторм, и жизнь вознаградит тебя.
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: В Казахстане там буквально там бизнесы люди создают для родственников, прям открывают отделы. Вот. А ты помогаешь родственникам? Может быть, ты тоже стал вот уже казахом и по полной программе, значит, как ты это делаешь? Поделись, пожалуйста.
2: Одна из главных системных проблем в Казахстане – трайбализм, как раз о котором ты сказал. Это то, что ты должен тянуть своих родственников. Вот представь себе, что ты живешь вот в такой системе координат, вот тебя назначили сейчас там главой какой-то крупной компании, или ты сам создал какой-то достаточно большой бизнес. У тебя есть братишка какой-то, который другой. Вот он не такой успешный, как ты. Вот он там не стал главой госкорпорации, может, он в чем-то другом прекрасен. Если ты не будешь его тянуть, если ты не назначишь его, не возьмешь его к себе на работу, то твоя мать будет тебя очень сильно осуждать за это. У тебя нету никакого выбора, по большому счету. Ты начинаешь придумывать, как тебе решать этот квест. Как тебе во всю эту партию еще своего братишку куда-нибудь так засунуть, чтобы вреда, по большому счету, не было. И родственники были довольны, и дело это не вредило. И этот квест приходится решать абсолютно всем. В России же по-другому это работает. У нас культурно это просто по-другому работает. У нас традиционно, ну, не знаю, там, член одного дачного кооператива, однокурсники. Ну, то есть там как-то мы формируем свои команды, в том числе как-то из своих друзей, из своих сокурсников, своих, там, не знаю, членов школы дзюдо, как у нас там элита это делает. В Казахстане это не так. Ну и, конечно, это другой немножко, другой отбор. Но то есть ты все-таки в университете, когда ты один и тот же университет закончил, то это люди все-таки, ну, более-менее одного типажа.
1: Так ты решаешь программу с родственниками, давай.
2: Слушай,
1: тебя же тоже осуждают.
2: Слушай, ну, у меня среди моих топ-менеджеров точно никаких родственников нету. Я всегда стараюсь максимально себя отделить от процесса принятия решений. Я всегда стараюсь честно прийти к менеджерам своим и сказать: ребята, как бы понравится специалист, как бы берите на общих основаниях. Не понравится — шлите нахрен. Ну, то есть там не надо делать что-то, потому что он мой брат, или от того, что он там мой дядя, или от того, или еще почему-то. Но я, опять же, родственникам всем своим говорю, что, ребята, на вас все будут смотреть через призму меня. Все потом будут, даже если вы действительно построите потрясающую карьеру и окажетесь суперкрутым специалистом, все будут говорить о том, что он просто братишка и, в общем...
1: Волосатая лапа.
2: Да.
1: Слушай, я, когда родственников беру на работу, я их сразу предупреждаю: вы будете работать в два раза больше, зарплата у вас будет в два раза меньше, и все равно, когда у вас, если что-то получится, все скажут: это он сделал, и волосатая рука. Я говорю: идешь в таких условиях? Многие говорят: не-не, так не подходит.
3: Когда я увидел твой продукт ипотека, я сразу подумал: блин, ну вот был нормальный этот самый парень. Помогал людям, ну, возможно, сформировать какие-то пассивные инвестиционные стратегии, снизить транзакционные издержки, да, и так далее. Вот. И тут вдруг бах — ипотека.
4: Почему ипотека — это большое добро, с моей точки зрения, в целом?
3: Бух ты!
4: Давай попробуем о добре и зле поговорить.
3: Давай, да.
4: У нас нет в 20 лет, когда мы обзаводимся семьей, как правило, у нас еще нет возможности. Нам нужно покупать себе машину, нам нужно покупать себе квартиру, у нас появляются дети какие-то. Но далеко не у всех есть возможность жить там в родительском доме и желание, на самом деле. Всех хочется свою семью и свой дом заполучить. И ты воруешь свои будущие доходы, на самом деле, когда берешь ту же самую ипотеку. Но ценность этих будущих доходов в будущем гораздо ниже. Да, в 50 ты будешь зарабатывать 10 раз больше, но деньги тебе нужны эти сейчас.
3: 13%, которые я вижу там, стоимость, это же очень много. И это очень большая кабала.
4: Почему не надо бояться ставки в 13%? Потому что жилье за последний год в Алма-Ате подорожало больше, чем на 15%. То есть, условно говоря, ты купил актив, ты этот актив через год можешь продать больше, чем ты заплатил, дороже, чем ты заплатил, по сути, за аренду денег. И цены на жилье в тенге, они росли всегда просто по мере обесценения самого тенге. У тебя за эти 15 лет, которые ты будешь выплачивать долг за свой дом, у тебя вырастет зарплата, на самом деле, просто в среднем. Если ты будешь делать все правильно, то твоя зарплата в течение 15 лет, она станет, во-первых, в любом случае больше из-за инфляции. Во-вторых, скорее всего, ты еще какую-то карьеру построишь, и у тебя она в реальном выражении тоже станет больше. И это то, что очень сильно, на самом деле, будет дисциплинировать тебя. У тебя такое обратное потребление, ты сначала купил, а потом на нее копишь. По сути, выплачивая эту самую ипотеку. И да, безусловно, ты переплачиваешь определенную часть процентов за то, что ты уже живешь в этой квартире, и она уже твоя. Но на второй стороне ты выигрываешь рост стоимости этого имущества, которое ты купил. Когда у тебя есть экономический рост, это точно хорошая идея. Когда у тебя нет экономического роста и нет роста цен на активы, то использовать дорогие кредиты для покупки на самом деле любого имущества, товаров, недвижимости – это большое зло. Когда твои доходы растут медленнее, чем ставка по кредиту, которую ты платишь, и ты финансируешь свое потребление этим, это почти всегда зло.
3: Ну да, давай. Если доходы человека будут расти, я как раз, каждое «если», я предупреждаю, это вопрос, конечно, не нулевой вероятности, да, но мы знаем, что работодатели не всегда, так сказать, прислушиваются к словам Тимура по поводу роста зарплаты. Да? Мне кажется, все достаточно давно известно, что финансовая грамотность низкая, и люди, когда берут долг на много-много-много лет и обслуживают его, то никакой квартиры у них нет, потому что тот актив, который якобы у них есть, он не их.
4: Нет, он их.
3: Он их, но он полностью заложен.
4: Да.
3: Поэтому по нормам, так сказать, чей он, я так скажу, он не их. Потому что если они пропускают хотя бы один платеж, и если два, то этот актив выставляется и моментально реализуется.
4: Через год примерно, ну окей.
3: Ну, нюансы такие, знаешь, сокращение, увольнение и так далее, то люди теряют квартиру.
4: Да, они их выгонят из арендованной квартиры точно так же.
3: Да. Поэтому мне гораздо больше нравится первая часть нашего разговора, когда ты помогаешь людям расширять доходы. Я всегда говорю следующее. У каждого же человека есть такой запрет, некий моральный или стопер, какие виды бизнеса ты никогда бы не купил. Вот я, например, никогда бы не вошел в алкогольный бизнес, сигаретный. Я не говорю про какие-то криминальные истории. У тебя есть такие какие-то
4: Внутренне не хочется инвестировать в то, что ты сам, в общем, мягко говоря, не одобряешь.
3: А вдруг ты одобряешь?
4: Я не одобряю, в общем-то, ни алкоголь, ни различные виды наркотиков, к которым алкоголь тоже, безусловно, относится, в банковском самом секторе, хочется избегать, по крайней мере, какой-то максимальной токсики.
3: Ипотека это уже на грани.
4: Блин, да нет, за гранью точно совершенно находится, например...
3: Что за гранью в банке?
4: Кредиты с очень высокими процентными ставками. То есть различные кредиты, микрофинансирования с очень высокими процентными ставками, когда ты, условно говоря, даешь человеку 100 тысяч, пытаешься потом через 3 месяца получить у него 200, вот оно где-то уже сильно токсичное.
3: Скрытые комиссии, да?
4: Неважно, каким образом ты этого добиваешься, важно, когда у тебя эта нагрузка, ты, во-первых, адресуешь это в аудиторию, которая не принимает рациональных решений, с одной стороны, и с другой стороны, ты, условно говоря, такие приносишь им квазикабальные сделки, от которых они отказаться, в общем-то, не могут, и потом это начинает...
3: У нас с тобой много общего, потому что ты говоришь квазикабальные, а я просто говорю кабала. Сейчас популярно, такое... синглотизация в мире. Как ты относишься вообще? За семью топишь?
4: Я, безусловно, топлю за семью. Семья – это все-таки то, что нужно подавляющему большинству людей для того, чтобы у тебя появлялись и вырастали дети. А дети – это то, что нужно любому обществу для того, чтобы оно просто не исчезло. У нас, к сожалению, одна из проблем русских людей, например, заключается в том, что общество умирает. Если у тебя отрицательный прирост населения идет, и у тебя рождается людей меньше, чем умирает, и если эта тенденция не поменяется, то логично предположить, что рано или поздно текущее положение общества, оно нездоровое, к сожалению. Я правда верю, что семья – это то, что нам нужно для того, чтобы выращивать нормальных, здоровых детей. И, для меня моя жена – это моя вторая половина, это очень важная часть вообще целостности моей личности, так или иначе. Когда ты идешь на работу и возвращаешься потом с работы, тебе нужно куда-то вернуться. Это очень важно, на самом деле, когда у тебя есть твой дом.
3: Будут ли твои дети наследовать бизнес, как ты, у тебя императив, и будешь ли ты направлять их карьеру, судьбу?
4: Я не хочу сейчас как-то зарекаться и говорить. У моей супруги, в конце концов, немножко отличается мнение от того мнения, которое есть у меня.
3: Так, но я скажи, вот какое?
4: Моя супруга, наверное, очень хотела бы, чтобы дети реально унаследовали сам бизнес, смогли его как-то продолжать развивать, он был источником их доходов каких-то. Но для того, чтобы управлять этим бизнесом и владеть его, сохранять его и развивать, нужно обладать с огромным количеством. Нельзя начать путь сверху, да, то есть я правда сильно убежден в том, что ничего хорошего из этого не получится. Владеть огромным активом – это тоже очень великое искусство, которое может и личность саму сломать, на самом деле, в какой-то момент времени очень сильно. И, в принципе, лишить всей свободы, которой они могут обладать без этого.
3: Я Маргулану Сисимбай задавал вопрос. Во всех странах бывшего Советского Союза, несмотря на ресурсы минеральные, там, всякие природные, людские, но существенных экономических результатов достигнуть никому не удалось.
4: Ты под существенными экономическими результатами здесь что понимаешь?
3: Давай по ассоциации тебе скажу. Вот, например, там 30 лет назад арабы нашли нефть. Сейчас, если приезжаешь в Дубай, ты видишь. В России нефть качают 70 лет. Что мешает?
4: Нефть и сами по себе природные ресурсы еще ни одну нацию богатой не сделали, кроме совсем маленьких наций. Ну, как бы, что такое там... для того, чтобы сделать нашу нацию очень богатой, у нас слишком мало нефти или слишком много людей. Потому что если ты посмотришь на соотношение между объемом добываемой нефти в Арабских Эмиратах и в России, ты поймешь, что в Арабских Эмиратах ее добывается принципиально больше. В России не получится жить за счет других. Нам придется развивать все-таки свою экономику и учиться создавать блага, а не только продавать природные ресурсы. А мы на пути какого-то вот развития рыночной экономики находимся пока еще не так много времени, а нефти нам точно не хватит, чтобы жить очень богато. Нам придется как-то создавать какие-то ресурсы и богатеть.
1: Если бы тебе спросили закономерность, то, что ты стал таким богатым, 2 миллиарда долларов, пишет Forbes, это закономерность все-таки или это все-таки случайность?
2: Я не думаю, что это прям закономерность. Закономерность, честно говоря, там доля случайности достаточно велика в этом во всем. Мы подняли много парусов, и в них подуло много попутного ветра. Было огромное количество развилок, где что-то могло пойти не так. По разным причинам у нас бы не получилось то, что получилось.
1: И вот теперь, когда это случилось, может быть, у тебя бывает такое желание, что все, зафиксироваться и сказать, жизнь удалась там? Или наоборот, у тебя паруса раздуваются, и ты говоришь, это только начало, мы еще не старались?
2: Знаешь, очень прикольно. Вот я в компании единственный человек, который, наверное, не имеет морального права уволить. Ну, то есть я с одной стороны, могу, имею самую большую свободу с точки зрения распоряжения ресурсами компании. Кого уволить, кого нанять. При этом пространство допустимого, в том числе с моей точки зрения, внутри вот этого вот пространства возможного, оно на самом деле очень маленькое. И, конечно, в течение последних 12 лет, что мы это делаем, мне очень часто хотелось уволиться. И сказать о том, что это, ребята, разбирайтесь дальше сами, я уже как-то больше не хочу. Отдайте мне мои, там, не знаю, 10 миллионов, я пойду домой.
1: То есть на вопрос, трудно ли быть богом, ты знаешь ответ?
2: Очень трудно. Очень трудно даже быть просто крупным предпринимателем, уж не говоря о боге. Но ты, я однозначно понимаю, я просто это видел очень много у своих очень близких людей, что это очень дьявольская ловушка. Когда ты в какой-то момент просто берешь деньги и уходишь, это прям очень часто начало конца. Как бы в какой-то момент сказать о том, что я больше не хочу этим заниматься, я не знаю, я хочу там учить детей в маленькой сельской школе на Дальнем Востоке, меня просто больше никто не трогал, и больше вообще не хочу вот ничего вот этого, мне все надоело. Это очень легко, но это реально просто путь в никуда. Я так точно не смогу. Я на своем месте сейчас, я это точно понимаю. И я очень надеюсь, что в ближайшие там несколько десятков лет я останусь на своем месте, и мои акционеры все-таки захотят меня видеть главой компании. И это, блин, будет очень тяжело, но я буду это делать. Потому что иначе будет еще хуже.
1: Круто.
3: Коротко, экспресс такой. Что бы ты сказал, если сейчас ты предстал перед Богом?
4: Ну, так восхитился бы. Круто.
3: Это же очень неожиданный ответ. А если ты вдруг встретился с Назарбаевым? Может, ты его спросил о чем-то, не знаю, или сказал бы?
4: Я бы с удовольствием с ним бы пообщался, да, как с человеком, и насладился бы этой беседой, да, но скорее вот именно
3: то есть, таком... Ну, вот ты ответил, ты пообщался бы. Хорошо, Путин.
4: Я вот так до конца и не смог понять. Пост размолвки с Украиной, очевидно, был очень высок для всего общества. Я для себя лично не смог найти ответ на вопрос, что перевесило весы, что мы вот так вот поругались.
3: Ну и такой, знаешь, вот Бог был, Назарбаев был, Путин был. Замечаешь, да, я поставил, так сказать. А четвертого ты выбери. С кем бы, может быть, ты сам хотел бы встретиться, вот, и хотел бы оказаться, и знаешь, какой бы вопрос задал? Кого?
4: Ты знаешь, ну, мне, наверное, хотелось бы с своим отцом пообщаться, если бы я мог это сделать. И спросить как-то его о каких-то его решениях. Я, опять же, могу просто послушать его историю. Я не могу сказать, что у меня есть какие-то фундаментальные... Если к Путину у меня даже какой-то вопрос был, то там я не могу сказать, что у меня прям какой-то вопрос фундаментальный есть. Но мне бы хотелось очень послушать его историю и понять, там, почему он принимал те или иные решения, там, ну, которые как-то мою жизнь затронули в свою очередь.
3: Спасибо большое тебе за беседу, потому что, слушай, ты очень молодой человек, очень неординарный. Ты в 15 лет стал трейдером. Но на самом деле это ты ролевая модель, которую может посмотреть каждый и сделать так же. Спасибо.
4: Спасибо тебе, Игорь.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели! В эфире рубрика «Вкусно-полезно». С вами Салихова Асиат Тимирхановна, я врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. Мы продолжаем обзор на натуральную продукцию консервного завода Кикуни. Поговорим сегодня о яблочно-сливовом нектаре под брендом Сильбеси. Яблочно-сливовый нектар может быть прекрасным дополнением к сбалансированному рациону благодаря своему профилю витаминов, минералов и антиоксидантов. Этот напиток является отличным источником жидкости, что важно для общего обмена веществ, терморегуляции, работы почек и поддержания объема крови. Это более полезная альтернатива сладким газированным напиткам. В нем содержатся такие витамины и минералы, как витамин С – это крепкий иммунитет и синтез коллагена, витамин К – необходимый для здоровья костей и для свертываемости крови, витамины группы В – поддержка энергетического метаболизма и нервной системы, витамин А – для поддержания здоровья глаз и кожи, а также калий, железо, магний, медь и марганец. Отдельно хочется отметить антиоксидантные свойства, обладающие мощным противовоспалительным эффектом, благодаря входящих в состав антоцианов и кверцетина. Пектин, которым богаты яблоки, действует как пребиотик, питая полезную микробиоту кишечника и способствует формированию нормального стула. Комбинация этих двух фруктов усиливает действие входящих в них витаминов и минералов. Рекомендуемый объем употребления 150-200 мл в день. Следует с осторожностью принимать пациентам с сахарным диабетом и инсулинорезистентностью, с синдромом раздраженного кишечника, особенно с преобладанием диареи, а также с наличием индивидуальной непереносимости и аллергии. Друзья, благодарю вас за внимание. Надеюсь, эта информация была для вас полезной и интересной. До скорой встречи в эфире.
1: Будете в Сухокумске? Не забудьте включить приемник на частоте 101.2. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.
2: Интересные факты из истории Дагестана в рубрике «Интересно узнать».
3: А знаете ли вы, что когда персидские мастера узнали о превосходстве кубачинских оружейников, они отправили им тонкую стальную проволоку и написали: «Если вы настоящие зерихгирани, мастера-кольчужники, то вытяните такую же проволоку и пришлите нам». Кубачинцы не остались в долгу перед персами. Они насквозь в длину просверлили присланную проволоку и вернули ее обратно со словами: «Мы из такой проволоки трубы делаем». Автор кубачинских очерков Алиханов пишет: «У самих кубачинцев сложилась легенда о том, что они происходят от нескольких человек, которые в древности были за какие-то провинности изгнаны из Франции, попали в Дербент, там работали долгое время, а потом перебрались в горы и основали аул».
2: Рубрика подготовлена при содействии исторического парка «Россия. Моя история».

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Островное государство, расположенное на западе Северной Европы. Официальное название – Республика Исландия. Традиционной формой приветствия в исландском обществе является рукопожатие. При этом понятие старшинства, статуса или возраста не имеет значения. Здороваются с тем, кто стоит рядом или кто только что вошел в помещение. Обмен рукопожатиями во время встречи осуществляется как мужчинами, так и женщинами. Легкими поцелуями в щеку обмениваются только женщины, и даже это становится возможным только после того, как они уже хорошо узнали друг друга. В Исландии нет особых норм этикета или правил поведения, которых следует придерживаться в процессе общения в рамках деловых контактов. Равным образом отсутствуют и ярко выраженные запреты или зоны табу. Исландцы одинаково ровно общаются как со своими коллегами, так и с потенциальными партнерами, приехавшими из-за рубежа. В Исландии принято обращаться друг к другу по имени. Это касается не только жителей страны. Приехавшим иностранцам предлагается следовать этому правилу. Дело в том, что в Исландии отсутствует распространенная во всем мире система именования людей, включающая фамилии и имена, а иногда еще и отчество или средние имена. То, что в понимании других народов является фамилией, в Исландии представляет собой комбинацию имени отца или в редких случаях матери и окончания «сон» для лиц мужского пола и «дотер» женского. Далеко не все жители Исландии имеют фамилии, восходящие к древним родственным корням. По этой причине в обществе сложилась традиция именования, основанная на использовании имен родителя, рожденного в семье ребенка. В исландском языке отсутствует местоимение «ты», так как это сложилось, например, в английском языке. Формальный тон обращения к человеку, например, старше по положению или иностранцу, может быть выражен за счет использования соответствующей лексики или тоном голоса. Такие формы обращения к людям, как «господин» и «госпожа», существуют в исландском языке, однако они употребляются достаточно редко.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: Цитаты, высказывания, афоризмы.
1: Жак Фреско. Американский производственный инженер, футуролог и мыслитель.
2: Гангстеры пришли ко мне и говорят: «Похоже, вы помогаете многим». Многие люди утверждают, что вы помогли им мыслить яснее. Я спрашиваю: «И в чем твоя проблема?» А он, его звали Майли, и, судя по всему, он работал на Аль Капоне. Он ответил: «У меня два Роллс-Ройса». «Это хорошо, но в чем твоя проблема?» Он сказал: «Мне нравится ездить на этих тачках в Нигерский квартал». Это его слова. «И мне нравится, как эти чуваки смотрят на меня за рулем шикарного авто. Я продолжаю ездить по району кругами на моей новой тачке». И он спросил: «Зачем я это делаю?» Конечно, причины могут быть разные. Когда ты был ребенком, ты смотрел на кого-нибудь за рулем шикарной тачки, представляя себя на его месте. И ты до сих пор все тот же ребенок, но теперь уже ты ездишь на тачке перед глазами других детей. Они завидуют тебе». Он сказал: «Да?» «Да», — ответил я. А он: «Да, да, а вот мои друзья так на меня не смотрят». Я ответил: «Слушай, ты поступаешь довольно глупо, ты просто растрачиваешь свою жизнь». А он: «Такого мне еще никто не говорил». «Так в этом-то и дело. Ты хотел, чтобы я помог тебе? Ты думал, что я помогу тебе, ответив, почему ты ездишь кругами на своей тачке?» А он: «Чему бы мне обучиться?» Так и сказал. «Чему бы мне стоило обучиться?» Я дал ему несколько книг, которые он особо и читать-то не мог. Поэтому я сам читал ему о том, как люди оказываются в определенных условиях, становясь немцами, французами, да кем угодно. Он сказал: «Я веду себя так, потому что…» Но говорил он гораздо грубее. «Я вырос в трущобах и нищете». Когда ты рос в трущобах и кругом одна нищета, невозможно стать щедрым и открытым. Для того, чтобы выжить, ребятам приходилось идти на паршивые работы, трудясь за жалкие гроши. $3 в неделю за тяжелую работу и многочасовые смены. Затем они научились стучаться в двери магазинов, допустим, в химчистку. «С тебя $1 в неделю за крышевание. И еще $1 в неделю с твоего продуктового. Иначе твоему магазину не сдобровать». Хозяин отвечает «нет», и они разносят весь магазин. Поэтому им приходилось платить этим небольшим бандам. А они ходили от одного магазина к другому, ведь у них не было за что жить. Они объединялись в банды, угрожая магазинам. Они поливали одежду кислотой в химчистке, если хозяин отказывался платить $2 в неделю. Слышали о таком? Они объединялись в банды. Когда евреи приходили в итальянский квартал, они собирали свои банды. Итальянцы дрались с евреями, ирландцы как с итальянцами, так и с евреями. Потому что все они угрожали друг другу. Затем самый успешный становился лидером банды. Но у итальянцев был и более старший мужчина, которого они называли Доном. Он говорил: «Если тебя кто-то обижает, дай нам знать кто, и мы быстро это исправим». Они платили Дону $5 в неделю, скидывались все семьи. Он уже крышевал всех итальянцев. Подобные крыши были и у ирландцев, и у итальянцев, и у греков, и у евреев. Еврейские банды, еврейские гангстеры, итальянские гангстеры. И у всех у них были одни и те же проблемы. А многие ирландцы были еще и алкоголиками. Без алкоголя они не могли. Никакого лечения тогда еще не было. Было проведено исследование, что поедание большого количества картофеля, чем славились ирландцы из-за своей бедности, повышает склонность к алкоголю. То есть желание выпить становилось сильнее. И дело не в том, что они были плохими. Да, ирландцы много пили. Но евреи тоже стали алкоголиками. Когда они стали питаться так же, как ирландцы, они тоже стали алкоголиками. Это было очень интересное наблюдение. То есть и пищевая среда оказывает влияние на поведение людей. Так я начал смотреть на все аспекты окружающей человека среды. Не только на дом, но и на еду. Если родители не будут следить за питанием, ходить в фастфуд и поедать сосиски и колбасу, в которых мало чего полезного, это будет ослаблять мозг. Однажды в школах провели тестирование. Было выявлено, что меньшинства не такие умные, как белые, у которых была хорошая работа. Питание белых детей было гораздо лучше. Другие дети страдали от скудного питания. То есть дело не в том, что бедные дети тупые. а в питании и необразованности их родителей, которые на завтрак кормили их кофе с хот-догом. В этом ничего полезного. И это влияет на способность к обучению.
1: Жак Фреско. Американский производственный инженер, промышленный дизайнер, футуролог и мыслитель.
0: Мысли вслух.
3: Диалог FM. Все время по делу. Личный коуч.
4: Следующая причина, по которой люди теряют деньги. Жадность или экономия на других. Ну, как у нас в городе. Идешь по городу, на лотке продают бананы. На банане фломастером написано «рубль 27». Платишь рубль 27, берешь бананы ребенку, а продавец от восторга потирает руки. Боже мой, никто эти бананы не взвешивал. Красная цена там у банана 90 копеек и 37 копеек на ровном месте. Вот он заработал, какое счастье. Но если на тебя с неба падают 37 копеек просто так, то ты через некоторое время должен стать миллионером. Но ты стоишь и один год на этом же месте, и два, и три, и пять, и десять, и никакого богатства на самом деле не приходит. Почему? Мы с вами знаем такие фразы. И на старуху бывает проруха, да? Как аукнется, так и откликнется. Не поступай с другими так, как ты бы не хотел, чтобы поступали с тобой. На самом деле в этом мире все совсем связано. Невидимыми нитями. И все, что мы делаем, когда-то к нам возвращается. Ну, наверное, не случайно говорят, что на чужом несчастье своего счастья не построишь. Если мы хотим зарабатывать или получать необходимые нам деньги, мы должны быть кристально честны с другими людьми. Не все это понимают. Когда-то мы были в Москве, ехали с одним из лидеров, сели в переполненный автобус, зима была, все в шубах, мы проехали всего две остановки, кондуктор до нас добраться не успел. Мы вышли, так и не заплатили. Садимся в другой автобус, нам еще несколько остановок ехать. Он, к счастью, пустой, кондуктор тут же к нам подбегает, ваши билетики. Мы говорим, дайте нам, пожалуйста, 4 билета. Зачем? Вас же двое. Ну, понимаете, мы в предыдущем автобусе не успели заплатить. Ну и что? Дайте нам 4 билета. Зачем? Вас же двое. Мы в предыдущем автобусе не успели заплатить. Ну и что? Дайте нам 4 билета. Зачем? Вас же двое. Ну мы в предыдущем автобусе не успели заплатить. В общем, с трудом мы у нее купили 4 билета. Через пару остановок мы вышли. Она такая осталась стоять остолбеневшая, не понимая, каким нужно быть ненормальным человеком, когда тебе природа подарила 50 копеек, которые у тебя не забрал кондуктор. Казалось бы, припрячь. Но я боюсь, что она до сих пор ездит кондуктором. А мы уже нет. Если мы хотим, чтобы с нами природа поступала честно в отношении с деньгами, нужно самому быть честным в отношении с другими людьми. Помните, у Джима Рона есть потрясающая фраза. Научитесь с удовольствием платить деньги. С удовольствием. Вам пришел счет за квартиру. Заплатите 100, 102 платить не надо. Но заплатите 100 с удовольствием. Вам нужно заплатить за пальто. Заплатите столько, сколько нужно. Больше платить не надо, но заплатите с удовольствием. И тогда люди будут нам с удовольствием платить деньги. Во что превращается наш бизнес? Я нашел клиента, я решил его проблему, он с удовольствием заплатил мне деньги. Это не бизнес, а сказка. Но для этого нужно научиться с удовольствием платить. Не нужно платить лишнее, скрипя зубами. Заплатите столько, сколько положено, но с удовольствием.
3: Личный

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем. Когда между агрессивной кислотой и защитными механизмами нарушается баланс, могут возникнуть серьезные проблемы в организме, в их числе гастрит, язва желудка и эрозии, а также рефлюкс. В дальнейшем это грозит перерождением клеток эпителии и раком пищевода. Об этом в своем телеграм-канале пишет диетолог и гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Рустем Садыков. Он объяснил, как помочь желудку. Есть три основные ошибки, которые многие допускают. Первая связана с тем, что человек нерегулярно питается. Например, периодически пропускает завтрак или как следует не обедает, обходясь перекусами. Перерывы в приемах пищи повышают риск повреждения слизистой. По сути, это питание на ходу, в спешке, когда непережеванная пища попадает в желудок, раздражается слизистая, нарушается баланс пищеварения, предупредил специалист. Кроме того, надо по возможности избегать раздражающих продуктов. По мнению врача, это кофе, алкоголь, острая и жирная пища. Они могут провоцировать длительную, неконтролируемую кислотность и вызывать воспаление, добавил Рустем Садыков. Также, по словам врача, следует контролировать и стресс. Нервное напряжение усиливает выработку кислоты. В итоге это снижает защитные свойства слизистой желудка.
1: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.

0: Разные мысли.
1: Успех не то, что могут дать нам другие люди. Каждый должен сам стремиться стать успешным. В каждом препятствии скрыта возможность. Используйте неудачу как мотивацию доказать, что вы можете это сделать. Если не ставишь перед собой больших и безумных целей, никогда не узнаешь, как далеко мог бы зайти. Успешные люди не тратят время и энергию на оправдания и сожаления. Они берут ответственность на себя, даже если виноват кто-то другой. Человек поднимется настолько высоко, насколько будет уверен в себе. Заставляйте себя быть лучше, чем вы есть сейчас. Если человек думает, что он проиграет, он обязательно проиграет. Нужно сосредоточиться не на победе, а на том, что к ней приведет. Не обращайте внимания на скептиков и критиков. Скорее всего, они не сделают и доли того, что делаете вы. Не поддавайтесь страхам и тревогам. Продолжайте стремиться, двигаться вперед, выделяться и преследовать новые цели. Никогда не отказывайтесь от своей мечты.
0: Разные мысли. Будете в Терекли? Не забудьте включить приемник на частоте 100.0. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Государство на северо-востоке Африки и Синайском полуострове в Азии. Официальное название – Арабская Республика Египет. Традиционной формой приветствия в Египте как между мужчинами, так и между женщинами является рукопожатие. Консервативные мусульмане не обмениваются рукопожатиями с представительницами противоположного пола. Рукопожатие не должно быть крепким и энергичным, скорее слабым, но не коротким, а несколько продолжительным. Приветствуя женщину, дождитесь, когда она сама протянет вам руку. Если она этого не сделает, достаточно наклонить голову в знак приветствия. Во время рукопожатия важно поддерживать зрительный контакт, что рассматривается как знак честности и искренности. Иногда взгляд, обращенный к собеседнику, может быть несколько интенсивный. Если гость заходит в комнату, ожидается, что мужчины, находящиеся в ней и в данный момент сидящие, встанут для приветствия. При встрече с египтянином можно использовать приветствие на арабском языке «салам алейкум», что означает «мир вам». В ответ вы услышите «ва алейкум ассалам», что означает «и вам мир». Иностранцам не возбраняется приветствовать собеседников на арабский манер.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. В устойчивых выражениях отразились не только обычаи, традиции горцев, но и суровые условия жизни и кодекс неписанных правил Кавказа. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».
1: Абдал хамадли урух хайра, ама урухи алли, тоша эс хайра. Дурак легко не испугается, но если испугается, невозможно остановить. Абдал хамадли урух хайра, ама урухи алли, тоша эс хайра.
0: Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».
2: «Диалог ФМ». Все внятно. Все понятно.

0: Мысли вслух.
1: Михаил Токовинин, основатель компании Amo-CRM.
2: Еще раз, бизнес не требует. Вот многие люди не понимают, что бизнес – это прежде всего обмен риска на прибыль. Бизнес – это не работа грузчиком. Бизнес – это работа мозгом, риском, ответственностью, чем-то другим. И в основном в бизнесе платят тебе не за то, что ты вкалываешь, а за то, что ты принимаешь себе ответственность и рискуешь. И в этом смысле вот мать троих детей, которая с утра до вечера в школах, устроиться на работу действительно не может, потому что на работе платят за человека часы. Но бизнес она сделать может, потому что в бизнесе платят за ответственность и риск. И как раз бизнес – это то, что ты можешь тратить час-два, а получать неадекватно высокие деньги, потому что ты берешь на себя большую ответственность и риск. И это легко объяснить, например, если мы допускаем, что у этой женщины, кроме детей, есть какой-то капитал. И она наняла людей, которые за нее в джобу, а ей надо всего лишь в чатике отвечать на вопросы. И тогда все как бы вроде складывается. Представьте, что у женщины с тремя детьми есть ресторан. Кто-то мне сейчас скажет, что ну нет, надо мы на стороне с утра до вечера появляться, иначе у тебя все украдут, бла-бла-бла, он разорится. И да, и нет. Если ты хороший управленец и можешь собрать нормальную команду ни воров, ни жуликов там и ни раздолбаев, через какое-то время этот бизнес будет вполне себе самостоятельно счастливо работать. Я вот видел салон красоты успешный, но собственники там не появлялись уже 2 года. Потому что в этом и есть суть правильного построения бизнеса. Настроить так процессы, так подобрать команду, так все выстроить, чтобы, ну, действительно он работал и работал. Мне сейчас возразят, что я ничего не понимаю про малый бизнес, хотя я типичный представитель малого бизнеса. Я вот самый, что ни на есть, был малый бизнес, который развился в средний и так далее. И мне сейчас скажут, что нет, ты что, малый бизнес, я там так впахиваю. Скорее всего, эти люди делают что-то не так. В бизнесе платят не за человека часы. В бизнесе тебе платят не за то, что ты 20 часов там пахал как черт. Если ты в бизнесе пашешь 20 часов как черт, скорее всего, ты что-то делаешь не так. В бизнесе основная премия за другое. За риск, за ответственность, за, не знаю, там, за капитал и так далее. За что угодно, только не за вкалывание с утра до вечера. Действительно, малый бизнес требует много ресурсов на старте. Действительно, если ты мать с тремя детьми в декрете, скорее всего, стартануть ресторан у тебя не получится. Но если ты стартанул ресторан 10 лет назад, что тебе туда ходить вообще? Там уже бренд, процессы, люди, команда. Свали отсюда вообще, не мешай людям работать. Ну, грубо говоря.
0: Мысли вслух.

0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия Зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Каракюре. Аул расположен в 8 километрах к востоку от Усухчая. Новая Каракюре и Усухчай – ближайшие сельские населенные пункты. Основателем Каракюре считается три крупных родственных объединения сихилы – Югулар, Пугуцар и Тваркар. Эти сихилы, в свою очередь, делились на тухумы, и в каждой из них входило от 10 до 15 тухумов. Каракюре – одно из древнейших селений Лезгистана. Предки каракюринцев происходили от армян и исповедовали христианство. Жили они в 5 населенных пунктах – Армут-Куза, Яркуль, Чухюр, Старалайхев и Каракюре. После прихода арабов и утверждения ислама, каракюринский владетель Разибек велел жителям указанных населенных пунктов перебраться в Каракюре, а брошенные 4 населенных пункта разрушить. Выдающимся историческим памятником селения является знаменитая Каракюринская мечеть, которая была построена Абу-Муслимом примерно в X веке. Правителем в селе тогда был сын Абу-Муслима Мехтер Санджаба. Все стены мечети полностью заняты стуковым панно, которое сверху завершается куфической надписью религиозного содержания. Изучение этих надписей дало возможность утверждать, что эти куфические буквы относятся к переходному периоду и характерны для надписей Средней Азии примерно XI века. В 1888 году в селе Каракюре впервые была открыта светская школа. Называли ее тогда одноклассным начальным общественным училищем, и функционировала она в помещении сельской мечети. А в 1910 году она была преобразована в двухгодичную школу. Число учащихся увеличилось до 127 человек. Вместо одного в школе стало теперь 3 учителя. По инициативе знатных людей села через 5 лет ауле было открыто высшее начальное училище, в котором учились в основном дети богачей. Известно, что в мае 2013 года России были переданы Азербайджану урочище Ялах, принадлежащее селу Каракюре площадью 1500 гектаров и участок сенокосных угодий села, район трех ручьев, площадью 110 гектаров.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия Зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Хиве? Не забудьте включить приемник на частоте 102.2. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу. По делу. Личный коуч.
3: Что бы вы выбрали? В течение последующего месяца получать по $1000 в день? Или 1 цент в первый день, 2 во второй, 4 на третий день, 8 на четвертый и так далее в течение 30 дней? Если вы выбрали первый вариант, поздравляю, за 30 дней вы станете богаче на $30,000. А те, кто выбрал второй вариант, разбогатеют более чем на $5 миллионов. Да-да. Во втором случае даже на 20-й день кажется, что вы сделали неправильный выбор. Но взгляните на последние 10 дней. В этом и есть сила экспоненциального роста. Представление об этом процессе помогает понять мир вне интуиции. Иногда первое впечатление обманчиво. Давайте разберем примеры. В новостях пишут, инфляция составляет 10%. Хорошо, но какое это отношение имеет ко мне лично? Сейчас посчитаем. Начните с числа 70 и разделите его на темпы роста инфляции в процентах. 70 делить на 10% равно 7 лет. По факту новости говорят о том, что через 7 лет ваши деньги будут стоить лишь половину того, что они стоят сейчас. Если вы отложили $10,000, то через 7 лет они превратятся в 5000. Еще один пример. Начальник обещает повышение зарплаты на 7% с каждым проработанным годом. Это означает, что вам потребуется почти 10 лет, чтобы удвоить текущую зарплату. 70 делим на 7%, получаем 10 лет. Когда дело доходит до экспоненциального роста, не полагайтесь на интуицию. В таких случаях она не поможет. Смиритесь с этим. С течением эволюции люди привыкли к пониманию линейного роста, но не экспоненциального. В таких случаях на помощь приходит калькулятор или правило 70, которое мы рассмотрели ранее. Оно помогает примерно рассчитать темпы роста. Второй урок. Концепция невозвратных затрат. Это тенденция ценить уже вложенные деньги и энергию и игнорировать затраты в будущем. Другими словами, мы зацикливаемся на прошлом. Концепция невозвратных затрат – одно из наиболее распространенных когнитивных предубеждений, жертвами которого мы становимся. Например, вы годами поддерживаете токсичные отношения, потому что посвятили так много времени и не можете себе позволить все потерять. Или же вы десятилетиями храните одежду, хотя знаете, что, скорее всего, никогда ее не наденете. Вы покупаете еду, которая оказывается невкусной, но все равно ее едите, ведь вы заплатили деньги. Бизнес приносит убытки, но вы его не бросите, потому что потратили 2 года на создание проекта. Вы покупаете акцию, и через несколько дней она дешевеет на 50%. Стоит от нее избавиться, но я не могу продать ее сейчас, ведь тогда потеряю 50% стоимости. Такой тип мышления иррационален и является прекрасным примером невозвратных затрат. То, сколько вы заплатили за акцию, не должно влиять на ваше решение о том, продавать ее или нет. Цена приобретения не должна играть никакой роли. Единственное, на чем следует сосредоточиться, это будущие показатели акции с сегодняшнего дня. Принесет ли она прибыль? Интересно, что чем убыточнее инвестиция, тем больше вероятность того, что инвесторы будут ее продвигать, хотя это абсурдно. Как избежать невозвратных затрат в повседневной жизни? Первое. Не оглядываться назад в прошлое. Да, может, вы потратили время, энергию, деньги. Это не важно. Каждый день — новый старт. Второе. Если вы потратили время на изучение, скажем, инвестиционных возможностей, не позволяйте затраченному времени повлиять на решение о покупке. Подводя итог, можно сказать, что концепция невозвратных затрат — это серьезная и частая ловушка, в которую мы угождаем каждый день в обычной жизни, в бизнесе и особенно в инвестировании. Пусть прошлое останется в прошлом. Не позвольте ему испортить настоящее и будущее. Всегда спрашивайте себя, нужно ли мне это сегодня. Личный

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Есть целое множество способов, как заставить мозг работать эффективнее и более качественно усваивать информацию. В этом видео я расскажу о самых полезных с точки зрения развития мозговой деятельности привычках. Посещайте новые места. Неважно, пойдете ли вы домой другой дорогой, заглянете в непривычный магазин или просто решите посетить музей. Смена привычной обстановки и хода событий положительно сказывается на работе мозга. Это будет привносить определенный дискомфорт в жизнь, ведь все время приходится думать головой. А где полка с канцтоварами? А куда здесь повернуть? А что здесь можно заказать? Так мы тренируем наш мозг. Нам нравится знать, что произойдет в следующий момент, ведь в момент комфорта наш мозг отдыхает. Но если вдруг его заставляют адаптироваться к неизвестному языку, к непонятной дороге или вообще к чему угодно, он развивается, как и любая система организма. Всегда продолжайте обучаться. Обучение в любом возрасте – это лучшая инвестиция денег, времени и энергии, которую только можно представить. Многие недооценивают важность обучения. И здесь имеются в виду даже не школы и вузы, а ваш сознательный подход к изучению какой-то новой темы. Не зацикливайтесь на знании, дающем вам комфорт. Все время ставьте каждое ваше знание под сомнение. Ищите информацию и изучайте новые навыки. Все это, конечно, разовьет ваш ум. Читайте книги. Чтение – это самая базовая вещь для вашего развития в принципе. Увеличение словарного запаса, обучение ораторскому и письменному искусству, развитие памяти, развитие общего понимания мира – это даже не половина всех достоинств чтения. Какую бы литературу вы ни читали – фикшн, история, поэзия, наука – неважно. Ведь чтение проводит связи между вашим внутренним миром ощущений и реальным миром, позволяет составлять новые логические зависимости. Смотрите на старую работу по-новому. Ваше рабочее место – это холст, на котором вы можете нарисовать дорогу в новое будущее. Неважно, какая у вас профессия, внутри любой из них скрываются возможности для вашего творчества. Люди привыкли негативно отзываться о своей работе. Посмотрите на ситуацию с нового угла. Как можно улучшить рабочий процесс? Что можно улучшить? Чем я могу заняться? Задавайте себе эти вопросы, пусть даже не видите для этого логического объяснения. Находите по 5 способов решить каждую проблему в вашей жизни. Поиск решений и является тренировкой ума. Находите логические задачи в интернете и пробуйте решать их в течение дня, а затем смотрите ответ вечером. Узнав о чужой проблеме, думайте, как бы вы поступили и почему. Раскладывайте все плюсы и минусы решения. Выберите наилучшее и так далее. Рисуйте. Вам не обязательно быть профессиональным художником, чтобы наслаждаться преимуществами рисования. Рисование стимулирует мозг особым способом. Мы создаем визуальный образ, а затем пытаемся воссоздать его движениями кисти. Умение рисовать – это просто определенная развитость мозга, связанная со способностью управлять своим телом. Рисование красками заставляет наш мозг обращать внимание на детали вокруг нас. Доказано, что при частом рисовании у человека развивается внимательность. Пишите. Как и чтение, письмо увеличивает ваш словарный запас, грамотность и улучшает понимание синтаксиса. Писательское творчество развивает вашу память, заставляя вас чаще поднимать в воспоминаниях опыт, диалоги с другими людьми и прочее. Играйте на музыкальном инструменте. Совершенно несравнимый результат на работу мозга оказывает процесс обучения игре на любом музыкальном инструменте. Работает координация памяти, развивается концентрация и математические способности. Повторяя сложные комбинации музыкальных произведений на фортепиано, например, вы задействуете множество отделов мозга, отвечающих за творение музыки. Общайтесь с интересными людьми. Нет людей с абсолютно одинаковым опытом, каждый по-своему интерпретирует информацию, по-своему сохраняет ее в разных последовательностях и зависимостях. Взгляд на мир чужими глазами – это окно в новый мир. Ваша возможность по-новому посмотреть на привычные ситуации, сравнить со своим мировоззрением, бесстрастно и без оценки. С холодным умом, освобожденным от желания доказывать. Такой подход развивает ваш ум до новых высот, и в этом плане все люди становятся интересными. Какой бы теме ни относилась беседа, оставайтесь при своем мнении, но внимательно и с пониманием вслушивайтесь в то, о чем говорит ваш собеседник. Попытайтесь его понять и встать на его место. Физическое здоровье. Именно тело кормит мозг, поэтому здоровье тела первостепенно. Отсутствие мотивации, вдохновения и апатия обычно связаны с отсутствием физических упражнений и правильного питания. Множество исследований выявили прямую зависимость физического здоровья и активности ума. Люди, регулярно занимающиеся спортом, активно стимулируют рост и восстановление клеток головного мозга. Нейротрансмиттеры образуются во время силовых нагрузок. Занятие спортом улучшает ток крови и лимфы, а значит мозг регулярно снабжается кислородом и освобождается от токсинов. Многими исследованиями доказано, что дети, занимающиеся спортом, вырастают с более высоким IQ и более развитыми когнитивными способностями. Медитируйте. Спокойное, контролируемое состояние мозга – это идеальный инструмент усиления его активности. Ученые в течение многих лет изучали феномены, связанные с медитацией, и улучшение когнитивных способностей – один из них. Сохраняйте здоровое питание. Дети и взрослые, заинтересованные в усилении своих умственных способностей, должны увеличить количество сырой растительной пищи в своем рационе. Есть прямые зависимости от беспорядочного употребления разнообразной пищи и сниженными умственными способностями. Даже если вы считаете, что ваше питание идеально, поверьте, если в нем нет сырых растительных продуктов, вы очень далеки от истины. От них зависит вывод токсинов из организма, а значит и из мозга. Улучшается пищеварение, повышается настроение и усиливается работа мозга.
0: Секреты бизнеса. Управление. Лидерство. Мотивация. От успешных предпринимателей. На радио Диалог FM.

о том, что делает нашу жизнь проще и удобнее в нашей рубрике. Следящий за людьми вентилятор. Компания Dyson анонсировала необычный безлопастный вентилятор с функцией очистки воздуха Find Follow Purifier Cool. Главная особенность устройства заключается во встроенной камере и системе ИИ, которая отслеживает перемещение людей по комнате и автоматически направляет поток воздуха в их сторону. Новинка получила перископическую камеру и систему компьютерного зрения, работающую локально на самом устройстве. По заявлению компании, вентилятор не распознает личности пользователей и не отправляет изображение в облако. Камера нужна исключительно для определения присутствия человека и его положения в помещении. После анализа изображения удаляются в реальном времени. Система умеет отслеживать движение человека даже во время активного перемещения по комнате. Например, если пользователь ходит по кухне, вентилятор автоматически меняет направление обдува, чтобы поток воздуха все время оставался направленным на него. Если в помещении находится несколько человек, устройство начинает поочередно переводить поток воздуха между ними. Dyson также утверждает, что вентилятор способен улавливать до 99,9% ультрамелких частиц. Для очистки воздуха используются два фильтра — HEPA H13 и угольный. Устройство должно бороться с аллергенами, неприятными запахами и другими загрязнителями воздуха. Дополнительно Find Follow Purifier Cool умеет автоматически экономить электричество. Если система замечает, что в комнате никого нет, вентилятор сначала переходит в режим пониженного энергопотребления, а затем полностью отключается. Управлять устройством можно как через фирменное мобильное приложение Dyson по Wi-Fi, так и через систему умного дома. Высота корпуса вентилятора составляет 105 сантиметров, а диаметр основания — 22 сантиметра. На этом пока все. Услышимся!

0: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
1: Притчи народов мира.
2: Родители строго воспитывали своего ребенка. Отец был солдатом и хотел, чтобы сын пошел по его стопам. Поэтому учил его стойко переносить холод и голод, упражнять мышцы и волю. Если сын хныкал, то сурово наказывал его и говорил: «Сильный сын – опора родителей». Мать была родом из образованной семьи. Так сложилась судьба, что ей пришлось выйти замуж за солдата. Она жалела себя и хотела, чтобы сын вырос образованным человеком. Если отец был занят на службе, она целыми днями заставляла его упражняться в письме и математике со словами: «Умный сын – надежда родителей». Гулять мальчику разрешалось только в выходной. С нетерпением он ждал этого дня и исчезал из дома до вечера. Однажды мать решила проследить, чем занимается сын во время прогулки, и с удивлением увидела, что мальчик отправился в гости к родителям ее мужа. Спрятавшись за деревом, она наблюдала, как бабушка расцеловала внука, а тот читал ей книжку. Как дед обнял внука, а затем что-то мастерил вместе с ним. Мальчик часто улыбался и даже хохотал. На следующий день, когда сын был с отцом, мать отправилась к родителям мужа. Раньше она никогда не ходила к этим неграмотным старикам. Гостью встретили приветливо, но она заявила: «Прекратите баловать моего сына. Семья без любви, что дерево без корней», — ответила бабушка. «Такое дерево быстро падает», — добавил дед.
1: Притчи народов мира.

0: интересные факты из истории Дагестана в рубрике «Интересно узнать».
1: А знаете ли вы, что Дагбары называли Великой Кавказской стеной? Она включала несколько десятков фортов и многочисленные башни. Эта оборонительная линия была построена в конце 560-х, начале 570-х годов и служила для охраны стратегических путей, соединяющих Северный Кавказ и Юго-Восточную Европу с Южным Кавказом и Передней Азией. Дагбары в переводе с тюркского и персидского – «горная стена». Дагбары является составной частью Дербентского оборонительного комплекса и тянувшаяся в горы от юго-западной башни Дербентской цитадели Нарын-Кала до вершины хребта Карасырт близ Хучни в горном Табасаране. Бытовали неправдоподобные легенды, что Дагбары была построена Искандером Зулькарнейном, Александром Македонским, и проходила по хребтам Кавказа от Каспия до Черного моря.
0: Рубрика подготовлена при содействии исторического парка «Россия. Моя история».

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем. Заранее нарезанные фрукты могут нести смертельную инфекцию. Об этом рассказала врач-инфекционист и диетолог Марият Мухина. Зарубежные врачи уверены, что покупка предварительно нарезанных фруктов и овощей может нанести вред здоровью человека, занеся в организм смертельно опасную инфекцию. Их исследования показывают, что упаковки с нарезанными кубиками манго, дыни и ананаса с большей вероятностью содержат вредные бактерии. В разговоре с Life.ru специалист рассказала, что определенный риск потребления нарезанных фруктов и овощей есть. Например, при нарезке овощи и фрукты теряют полезные вещества, такие как антиоксиданты. Они необходимы для правильного функционирования организма. А вот при нарезке антиоксиданты подвергаются окислению. Таким образом, салаты и смузи оказываются менее полезными, чем цельные овощи и фрукты. Сюда же относятся оставленные на прилавке разрезанные овощи и фрукты. Они также теряют полезные свойства. Марият Мухина отметила, что методы приготовления пищи играют большую роль в безопасности ее потребления. Так, температурная обработка может свести к нулю риск заболеваний. Современные методы обработки овощей и фруктов, например, использование специальных средств для мытья, помогают уменьшить риск заражения инфекциями. Однако они не гарантируют полной защиты, потому что нарезанные продукты уже подвергались воздействию микробов во время нарезки и упаковки, говорит специалист. Безопасность овощей и фруктов зависит от того, как их выращивают, транспортируют и хранят. Поэтому очень важно думать, где купить хорошие продукты.
1: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.

0: Разные мысли.
1: В любой ситуации вы можете влиять на свое состояние. Быть заложником или быть тем, кто влияет на результат – это выбор. Чтобы управлять своим состоянием, нужно управлять фокусом внимания и эмоциями. Чтобы управлять фокусом внимания, переключайтесь с обдумывания препятствий и проблем на поиск решения и визуализацию успеха. Чтобы управлять эмоциями, отслеживайте и выражайте их. Нарушение связи в команде снижает продуктивность и мотивацию людей. В основе конфликта лежит нарушенная связь и провалившаяся попытка справиться с потерей. Для успешного разрешения конфликта нужно установить связь. Не обязательно испытывать симпатию к оппоненту. Обязательно демонстрировать искреннее уважение и сформулировать общую цель. Принципы успешного разрешения конфликтов. Никогда не создавайте врагов. Отделяйте человека от проблемы. Поддерживайте искреннее желание помочь другой стороне получить то, в чем она нуждается. Не принимайте агрессивные слова и действия на свой счет.
0: Разные мысли.
2: Радиоканал «Диалог ФМ». Регистрационный номер L номер TU-0500-449. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан от 22 декабря 2023 года.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Ребят, добрый день. Нам всем сегодня невероятно повезло, потому что у нас в гостях очень интересные предприниматели. Елена Назарова, Олег Пай, партнеры в компании Mixed, которая является одним из лидеров косметической индустрии России. Ребята, во-первых, спасибо большое, что пришли.
2: Спасибо большое, что пригласил.
1: Мне кажется, у вас очень интересный бизнес. Мы с вами сможем раскрыть несколько тем. Мы поговорим обязательно и про производство, мы поговорим и про развитие маркетплейсов. Но вначале мне хочется вообще понять, как создаются с нуля компании. Вот я знаю твою историю, ты стилист-парикмахер.
2: Да.
1: Я знаю твою историю, мы с Олегом знакомы и начали вообще, даже был какой-то момент сотрудничали еще в индустрии мебели. Олег основатель такого интернет-магазина мебели Home Me. Вот. И вот вдруг ребята взяли и построили такой прекрасный бизнес. Давайте, рассказывайте, с чего все начиналось.
2: Я работала, правильно все так говоришь, парикмахером 10 лет. И, естественно, я работала с женщинами чаще всего. И мои клиенты были женщины. И всегда я очень любила свою профессию. Мне все нравилось до момента, пока у меня не началась аллергия. То есть мы же там работаем с химией. И у меня началась аллергия на перекись водорода, без которой вообще нельзя. Все красители смешиваются на ней. Mm-hmm. Вот. И я начала искать, чем же мне заняться. То есть у меня не было никаких там мук выбора, что это может быть. Я всегда знала, что я точно совершенно буду работать. Что-то связанное с бьюти для женщин. Вот. И в тот момент я познакомилась с Олегом. Он уже был предпринимателем, и мы общались, он мне рассказал свою историю, я ужасно вдохновилась. И в каких-то моментах я даже, ну, то есть он, например, рассказывал сложности, там, какие у него были, и рассказывал, как он с ними справлялся. И мне казалось, что вот я бы так же сделала, я бы так же. И я заметила, что я бы так же про себя постоянно думаю, вот, ну, то есть можно попробовать здесь что-то поискать. И я начала искать вариант, да, чем я могла бы заниматься, вот именно как предприниматель.
1: А в каком это было году?
2: Так, это был 12-й год, угу. По-моему, 12-й.
1: Так.
2: Я начала смотреть какие-то стартапы, которые были в том году. И я нашла такой стартап шоколадок. Сайт назывался Mixville. И на этом сайте можно было собрать кастомизированную свою шоколадку. То есть ты выбираешь основу, типа там горький шоколад, молочный шоколад, белый шоколад, и кладешь туда ингредиенты. Мне, ну, то есть это очень залипательно. И мне так понравилось, и я стала думать, а как это можно что-то из этого сделать более нужное людям. И в этот момент у меня еще подруга, она жила в Европе, она рассказала, что в Европе супер популярна натуральная косметика. Ну и просто я думаю, блин, вот натуральная косметика, вот кастомизированные средства, ну, нужно сделать. Я прям как озарение. Я гуляла в центре города, я остановилась в Столешниковом переулке, села в кафешку, которая до сих пор существует, и на меню нарисовала, как мог бы выглядеть сайт. Потом мне показал это Олегу, и Олег вообще, ну, то есть его... И мне было очень важно его мнение, потому что он уже был предпринимателем, я думаю, вдруг я ерунду какую-то придумала. Я ему рассказала, мне задал буквально там 2-3 вопроса, сказал, это очень круто, ну, давай вместе.
1: То есть это... Такой был первый ментор, до которого еще долю сразу попросил, да?
2: Да. И мы прям пожали руки и начали.
1: Как у вас, кстати, 50-50?
2: 50-50.
1: То есть с самого начала?
2: С самого первого дня.
1: Окей, молодцы. А был какой-то вот стартовый вообще капитал? Как вы договорились? 50-50? Ну, типа, я там даю деньги, а ты там все делаешь?
3: Ну, примерно так, да.
2: Да, да.
3: То есть, я инвестировал.
1: То есть ты вначале такой был пассивный акционер?
3: У нас, сейчас я, наверное, там расскажу, как там, просто очень интересна вот эта история.
1: Это, да, давай, знаешь, как это такая, типа, вот это одна версия, а теперь, ребята, правильный ответ, как
3: да,
1: все
3: да,
1: было.
3: Да, да, да. Ну, нет, здесь противоречия нет, но просто по-разному подошли. Но если ты помнишь вот Mixville, вот этот вот проект,
2: да.
3: У меня там тоже в этот момент был в голове, но по-другому.
2: Но по-другому, да, они тоже общались.
3: Я, ты знаешь, вот на одном проекте, да, ну ты знаешь, я там занимался мебелью, да, и мы развивались, и в какой-то момент там...
1: Заказной в том числе, я так понимаю.
3: Нет, мы...
1: Или была только...
3: Нет, вот на самом деле Home Me — это не интернет-магазин мебели, на самом деле это у меня всегда одна и та же модель, то есть я создавал бренд мебели, ну и сам его продавал, да, как бы у нас не было такого ритейлера, я чужое никогда не перепродавал, мы продавали только свое в тот момент, и как проект ЗЦ. Вот, но в какой-то момент я там сильно уперся, то есть мы же выстрелили вообще очень здорово, то есть мы в интернете были номер один достаточно долго, вот, но потом мы уперлись в то, что, скажем так, все наши технологии там, ну, стали доступны, так скажем, да, они быстро распространялись. компании покрупнее с деньгами, там всякие там Столплиты, ну, у кого есть и производственная база совершенно другая. Да, они это быстро повторили, а то, что они могут делать, мы не могли повторить. Да, это очень там финансово емкая история, там не было таких инвестиций, да и времени просто так быстро. И все, в интернете все начали расти, нам стало тяжело. Ну, и в какой-то момент я, в общем, понял, что потолок есть у этой истории, и что жизнь становится проще, как бы тогда, то есть, что просто даже оставаться на месте и зарабатывать, да, то есть очень много усилий. И я в тот момент уже понял, что, ну, надо что-то менять в жизни, да, то есть вот на этом рынке, ну, я себя не видел, плюс это такой бизнес, вот я считаю, что у меня неплохо с маркетингом, да, то есть вот такие вот скиллы вот эти, вот как, а тут же, ну, в мебели-то нет такой повторяемости, да, то есть ты там, как его не обслужи клиента там и не сделай, когда там диван сломается, в следующий раз он даже не вспомнит, где его покупал, ну, условно. И я на тот момент думал, у меня там было тоже стечение обстоятельств, я попал с товарищем, он работал в фонде, он мне рассказывает, что косметический бизнес классный, там маржа очень хорошая, да, там и растут все. И я уже тогда погрузился в косметику, и вот в еду еще я смотрел. Еду, да, какие-то продукты, йогурты я вот думал какие-то
1: то
3: делать.
1: То есть, в принципе, смотрел какие-то массовые FMCG?
3: Да, массовые FMCG, где есть частота, где очень важен частотность, маркетинг. Да. Да, частотность, где можно сделать классный продукт, один раз
1: устал
3: завоевать.
1: Устал от того, что диван раз в 5 лет.
3: Да, да, да, вот это разовые продажи, и вот эта цена, ценовые вот эти войны. Вот. И, в общем, думал так в таком режиме пассивном. И мне тоже попалось по другой причине. Там, это мы, я общался там с инвестором одним, который был вот в этом Миксвилле. Но я не знаю, ты знал об этом или нет.
2: Да. Не, потом ты рассказывал.
3: Вот в этом же проекте, которым Лена вдохновилась, представляешь? И он мне тоже говорит, вот мы там сейчас инвестировали Target Global, по-моему, этот фонд назывался. Я, в общем, изучил этот проект тоже детально. Мы посмотрели, и мне он понравился. Он сама новизна этой идеи. Ну, как-то он у меня сел в голове, и все. И каково же было мое удивление, когда Лен, да, там приходит и говорит, у меня есть идея классная. А до этого я говорю, по Лене, да, то есть я видел, что у нее есть это предпринимательское. Ну, все равно предприниматели же видят вот эти вот качества в людях. Да, я говорю, слушай, у тебя точно получилось там управлять компанией, строить.
2: Все, решил, да, мою судьбу просто этой фразой.
3: Да. И я говорю, иди подумай, мы же так договорились, иди подумай, чем бы ты. То есть очень важно, чтобы тебе этим нравилось заниматься, потому что будет очень тернистый путь, и его можно только пройти, ну, как бы
2: на очень большом энтузиазме.
3: Но если ты очень это любишь, все. И все, мы как-то там зашлись, и вот она приходит, говорит, все, идея есть, давай там встречаться, я тебе покажу.
2: Да.
3: И она рассказывает, говорит, вот есть такой вот сайт Миксвилл.
2: Так я говорю, да, и есть тренд на органатуральной косметике, которого нет в России.
3: И когда я это увидел, ну, конечно, я был там удивлен, так скажем. Да, потому что обычно, не знаю, наверняка тебе тоже куча раз приходят с разными идеями, да, там 99% этих идей, в принципе, там уже после 5 минут слушать неинтересно, да. А здесь я как бы удивился, что вот так с наскоку человек, который никогда не занимался бизнесом, принес такую качественную идею, да, то есть такую долгоиграющую при этом, да, там, и все. Единственное, у меня был вопрос, я помню, да, я сказал, да, посчитайте мне себестоимость.
2: Да, точно, да, бизнес-план.
3: Ну, бизнес-план, именно, он меня была волновала себестоимость, да. Точно вы не ошибаетесь, что такая себестоимость? И, потому что когда посчитали, сколько это стоит, там какая-то была, там, условно говоря, 5 рублей средства, за 50 там его можно продавать, да. И все, а потом уже, да, мы ударили по рукам, говорю, давай делать вместе. И касательно моей роли в проекте, да, то это больше было, ну, так как опыта больше, шаги, да, я расписал, какие шаги, в какой последовательности нужно сделать, и там, условно говоря, чего не надо делать, там, да, сейчас на этом, и скажем так, где там особенно качественно нужно сделать, а где можно там на троечку сделал и поехали дальше, да, то есть, чтобы там тестировать. Вот, наверное, так, да, Лена действительно, она взяла на себя всю операционную вот эту вот часть.
1: Давай вернемся к Лене. Миксит, я так понимаю, это дословно смешай это.
2: Да, миксит.
1: Можешь вот так вот на пальцах, во-первых, расскажи, чем натуральная косметика отличается от обычной, чтобы наша аудитория понимала. Я думаю, там не так все однозначно. А во-вторых, вот все-таки вот эта фишка смешай это глазами потребителя, что это?
2: Да, сейчас расскажу. Ну, во-первых, я вообще очень, ну, до сих пор я горжусь, считаю, что прорывная идея, крутая идея, да, даже в какой-то мере, наверное, такая, ну, сильно новаторская, почти инновационная, это вообще самый главный залог успеха наш изначально, потому что во всем мире, не то что в России, во всем мире не было предложения массово кастомизированной косметики. Поэтому, в том числе, мы достаточно быстро стали популярными, да, примерно за год.
1: А кастомизированную что? То есть я могу выбрать ингредиенты
2: Да. Вот. То есть у нас был реально косметический конструктор. Ты заходишь на сайт, проходишь тест, понимаешь, какой у тебя тип кожи, и тебе высвечивается твоя основа и компоненты, которые подходят. Про каждый компонент ты можешь прочитать и добавить его в конструктор, до 6 компонентов. Из этого формировалась финальная цена и средства. Лаборанты замешивали вручную эту косметику, подписывали именем. Это, кстати, тоже такая фишка. То есть мы думали, как сделать так, чтобы косметика была личная. А я в лабу, которую импровизировано первое наше производство, ходила через Starbucks. И я думала, боже мой, какой же гений придумал писать имена. Но это так мило. Это с утра тебя сразу улыбает. И я думаю, вот девчонки будут получать крем для Елены.
1: А вот, по-моему, есть такая не косметика, но такая, наверное, это парфюмированная вода, там, Зелинский, да? Где
2: да.
1: Там прям как будто рецепт такой выписывают.
2: Ну, это как будто, этикетке, а мы да. реально рукой писали. Mm-hmm. То есть мы смешивали, лаборант руками смешивал по техкарте. У нас были обклеены все стены лаборатории техкартами.
1: То есть это реально handmade производство?
2: Прям handmade. Да. Это все закрывалось и подписывалось. Крем для Елена.
1: Ну, да, может хендмейд производство быть массовым? Там вот с точки зрения себестоимости вы в какую-то попали ценовой сегмент?
2: Мы попали в средний сегмент, то есть наши изначальные цены были значительно дороже, чем сейчас. И когда мы запустили, значит, вот первое, это уникальное предложение, плюс это игровой момент, и да, это натуральная косметика. Даже, знаешь, как у нас, получается, была не натуральная косметика, а органика. Я объясню, в чем разница. Органика – это когда компоненты все естественно выращены, абсолютно органически. Такая косметика не содержит вообще никаких консервантов, ее нужно хранить в холодильнике, очень маленький срок годности. Натуральная косметика – это когда в косметике более 50% компонентов натурального происхождения. Ну, понятное дело, что у кого-то 90, у кого-то большой очень разбег. И есть вообще просто косметика, да, где она не придерживается ни того, ни того.
1: А можешь так вот о конкурентах, наверное, не хочется говорить, но тем не менее сказать, вот они используют просто косметику, эти используют больше натуральную, а эти только органику.
2: Если взять бренды и поделить их на условно молодые бренды и такие более законсервированные старые бренды. Вот старые бренды чаще всего используют они не меняют рецептуры, а раньше вся косметика была практически на вазелине, на минеральном масле, что крайне вредно mm-hmm. для лица. Ну, то есть это прям действительно очень вредно. Если у человека кожа жирная, либо склонная к акне, использование такой косметики может привести к катастрофическим последствиям, вплоть до шрамов на лице. Но практически весь люкс и очень старые бренды пользуются такими средствами. Я не знаю, почему они не меняют. Но, точнее, я могу догадываться, что это очень сложно, поскольку у них любой шаг, это там несколько лет, да, то изменений. Вот. А молодые все бренды практически, они используют более родственные коже компоненты и более родственные коже системы. Да? То есть то, что встраивается, то, что в первую очередь хотя бы не навредит. И наша косметика от 90-95% натуральная. То есть мы на основе натуральных компонентов все создаем.
1: Но вы это активно продвигаете, правильно?
2: Конечно.
1: То есть это действительно является конкурентным преимуществом.
2: Самое главное да. – состав.
1: Это на флаге да. бренда. Есть состав, и потребители в этом прямо
2: меня сбываются. Олег даже за это ругает. То есть у меня такая философия, я всем транслирую в компании, кто работает сейчас со мной с продуктом. Я всегда говорю, мне не так важно, во что вы положите. Мне важно, что положите. То есть вот у меня косметика, которую я выпускаю, я лично за нее отвечаю. У меня есть трое детей. Вот если я на своего самого младшего ребенка, ему 2 года, могу намазать это средство, значит, оно может появиться в этом мире. Если
1: Супер.
2: Нет, то нет. Все, вообще. То Супер. Есть делай как для себя, для своих детей, либо вообще не делай. И вот что, если мы не можем сделать так, как... Здесь вот личные отношения очень большую играют роль. Если мы не можем сделать так, как идеально, то мы вообще не будем выпускать этот продукт.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Здравствуйте. Сейчас я хотел бы поговорить с вами о том, как можно стать харизматичным человеком и начать привлекать в свою жизнь больше успеха. Мы выяснили, что существует тесная взаимосвязь между харизмой и успехом. Около 85% вашего успеха и благополучия зависят от ваших взаимоотношений с другими людьми. Чем лучше окружающие реагируют на вас, тем легче вам получить то, что вы желаете. По существу, обсуждая харизму, мы говорим о законе привлекательности. На протяжении столетий он трактовался по-разному, но в основном этот закон сводится к следующему. Вы неизбежно привлекаете в свою жизнь людей и ситуации, которые гармонируют с вашими собственными мыслями. Можно сказать, что вы живой магнит. Ваши мысли постоянно посылают некие волны, которые в чем-то похожи на звуковые волны с радиостанций. Именно они улавливаются другими людьми. Ваши мысли, усиленные эмоциями, как радиоволны, усиленные электрическими импульсами, выходят из вас и воспринимаются теми, кто настроен на ту же волну, что и вы. Именно так в вашу жизнь приходят люди, идеи, возможности, средства, ситуации, деньги и многие другие вещи, которые соответствуют вашему образу мышления и вашим мыслям. Этот закон также объясняет то, как вы можете повысить свою харизму для того, чтобы положительнее влиять на людей, чьего сотрудничества, чьей поддержки и любви вы жаждете. Самая важная вещь, которую вы должны помнить о харизме, это то, что она во многом базируется на восприятии. Главное не то, кем вы являетесь, а то, каким вас себе представляют люди. Это не столько реальное положение вещей, сколько то, как вас воспринимают. Например, один человек может повысить харизму другого, описав его в ярких красках третьей стороне. Если вы верите в то, что вам предстоит встреча с выдающимся и важным человеком, то этот человек будет вам казаться харизматичным даже в том случае, если то, что вам о нем рассказали, выдумка. К примеру, иногда на семинарах я предлагаю людям сделать следующее. Представьте, что рядом с вами сидит человек, который, когда-то начав с нуля, теперь получает сотню миллионов долларов, водит Rolls-Royce, живет в прекрасном доме, у него есть собственный самолет, и он является одним из наиболее успешных людей в Америке или даже во всем мире. А причина, почему он находится здесь, в том, что ему нравится и дальше развивать свои личные качества. Если бы я сказал вам, что этот человек сидит рядом с вами, вы бы смотрели на него и думали о нем совершенно иначе. О, неужели это вы? Как здорово! Этот человек стал бы обладателем невероятной харизмы благодаря репутации, созданной для него. Например, если вы проходите на улице мимо рок-звезды и не узнаете ее, то эта встреча не окажет на вас никакого влияния. Но если вы вдруг узнаете в этом человеке хорошо известную вам личность, чьим творчеством вы восхищаетесь, вы будете переполнены эмоциями. Так что самое главное — это восприятие. Одной из самых харизматичных людей была мать Тереза из Калькутты. С физической точки зрения, она была тихой, хрупкой пожилой женщиной со слабым здоровьем. Она весила не более 45 килограммов и носила скромную поношенную монашескую одежду. Она могла пройти незамеченной по улице, но обладала невероятной харизмой, которая принесла ей славу по всему миру. Один мой друг навестил ее, когда она находилась в больнице Сан-Диего после операции на сердце. Ему позволили побыть рядом с ней в течение 5 минут. Он вышел оттуда и сказал, что эти 5 минут изменили всю его жизнь. Он уволился с работы, сменил профессию и место жительства для того, чтобы начать жизнь с чистого листа. И это всего лишь после 5-минутной встречи с хрупкой пожилой женщиной, лежащей на больничной койке после операции. Все это произошло благодаря как его вере в ее харизму, так и той паре слов о бескорыстной любви к другим людям, которые она ему сказала. Если бы кто-то сказал вам, что познакомит вас с блестящим миллионером, который добился успеха и благосостояния собственными силами, и который достаточно скромен, чтобы не разбрасываться зря словами, вы бы, как и следовало ожидать, приписали бы ему невероятную харизму и особенное качество. Но если бы вы этого не знали, то ваше поведение с ним было бы совершенно другим. Харизма начинается в сознании другого человека, и вы можете влиять на производимое вами впечатление. Степень влияния харизмы в большей степени зависит от того, каким человеком вы являетесь на самом деле, чем от того, каковы ваши поступки. Если вы хотите улучшить ваш образ в глазах окружающих людей, а соответственно и влияние, будьте живым магнитом. Чем больше вы прислушиваетесь к людям, чувствуете их, восхищаетесь ими, тем больше они восхищаются вами.
0: Секреты бизнеса, управления, лидерства, мотивация от успешных предпринимателей. На радио «Диалог ФМ».

0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами Салихова Асиат Тимирхановна, врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. В эфире рубрика «Вкусно-полезно». Это ежедневная рубрика, где мы знакомимся с натуральной продукцией консервного завода «Кикуни». И сегодня мы поговорим о напитке, который таит в себе очень много пользы. Это яблочно-виноградный сок под брендом «Сильбеси». Яблоко богато кверцетином. Это мощный флавоноид, известный своими противовоспалительными и антиаллергическими свойствами. Интересный факт. Знаете ли вы, что яблоки родом из Центральной Азии, и сегодня существует более 7500 сортов по всему миру, и в каждом свой набор полезных веществ. Виноград – это царь ресвератрола. Это уникальное вещество, ставшее знаменитым благодаря исследованиям французского парадокса – связь умеренного потребления красного вина и здоровья сердца. Ресвератрол – мощный защитник сосудов, борец со старением клеток и потенциальный союзник в профилактике многих хронических заболеваний. Кверцетин и ресвератрол в одном стакане работают сильнее, чем по отдельности, усиливая действие друг друга. Калий, которым богаты оба продукта, жизненно важен для здорового ритма сердца и баланса жидкости в организме. В Древней Греции виноград называли ягодой богов, а яблоко во многих культурах – символом жизни и бессмертия. Соедините их и получите эликсир бодрости. Пектин из яблока послужит прекрасной пищей для кишечной микробиоты и поддержит мягкое пищеварение. Витамин С содержится в обоих фруктах, важен для кожи и иммунитета. Витамин К – темный виноград, особенно им богат, является ключевым для свертывания крови и здоровья костей. Как и во всем, в употреблении даже такого полезного напитка важна мера. Порция 150 мл – это оптимально и достаточно. Кому стоит отказаться от употребления сока? Пациентам с инсулинорезистентностью, сахарным диабетом, гастритом, язвенной болезнью и синдромом раздраженного кишечника. Друзья, яблочно-виноградный сок – это вкусный и доступный способ получить мощный коктейль антиоксидантов, поддержать сердце, зарядиться натуральной энергией и пополнить запас витаминов. Консервный завод «Кикуни» со своим современным оборудованием и качеством изготовления каждого продукта с радостью дарит вам возможность насладиться им. И пусть этот солнечный дуэт яблока и винограда приносит вам не только радость вкуса, но и реальную пользу для здоровья. Выбирайте осознанно и будьте здоровы! До новых встреч в эфире!
1: Все города и населенные пункты Дагестана. Крупнейшая сеть радиовещания республики. Одно на всех. Радио. Диалог ФМ. Юридическая рубрика «Хитро-мудро».
2: Как продать или купить недвижимость у иностранного гражданина или иностранному гражданину, чтобы избежать штрафов за нарушение валютного законодательства. Мигранты покупают и продают недвижимость в близлежащих регионах к ним. И зачастую люди стараются купить подешевле и идут на всяческие ухищрения. Как не стать жертвой мошенников? Я нашел квартиру, наконец-то, однушку в Капотне. Продает ее человек какой-то... Султан Оглы. Как мне действовать? Что делать? Цена уж больно сладкая. На 2 миллиона дешевле, чем в рынке.
3: Ну, вначале будет у меня базовый совет. Если есть какое-то предложение, и оно сильно выгоднее рынка для вас, будьте всегда начеку. Глубже проверяйте историю этого объекта. Проверяйте документы, подключайте специалистов, не тратьте на это деньги, прям надо углубиться в этот вопрос. Ничего такого, так сказать, бесплатного, просто так выгодного на рынке нету. Поэтому после сделки что-то отмотать обратно будет очень сложно.
2: И найти в ауле человека зачастую тоже нелегко.
3: Но помимо этого, помимо юридической чистоты сделки, нужно еще провести ее финансово правильно. По иностранным гражданам у нас давно действует законодательство, что все сделки с иностранным гражданином должны проводиться через уполномоченные банки. Что это означает? Банк при сделке с иностранцем должен проконтролировать законность этой сделки, законность этого перевода. Вот классическая схема по сделкам с квартирой, вообще, в принципе, с недвижимостью, когда деньги закладываются в ячейку, и после сделки достаются продавцом из ячейки с иностранными гражданами, не работает.
2: Но риэлтор-то говорит, все будет хорошо.
3: Вы должны понимать, что у риэлтора задача другая. У риэлтора задача продать, получить комиссию. Поверьте, после сделки, скорее всего, риэлтор испарится. И с проблемами, с которыми вы столкнетесь, будете заниматься вы и ваш, наверное, некий юрист, которого вы найдете. Поэтому сделки с иностранцами, чтобы избежать, допустим, валютного риска, вот риска нарушения валютного законодательства, нужно проводить через банки. Самая простая, прозрачная, может быть, на первый раз кажется, что это сложная схема. Нет, она гораздо проще, чем вы думаете. Она уже банками отработана, особенно крупными банками. Это сделки через аккредитив. Она достаточно проста. То есть, это, в принципе, та же банковская ячейка, только она находится на сервере банка. То есть, вы ваши деньги кладете на счет, подписываете документ об открытии аккредитива, и деньги замораживает банк. И только после того, как банк удостоверится, что сделка прошла, все необходимые документы в Росреестре зарегистрированы, тогда банк эти деньги размораживает и отправляет продавцу. То есть, в принципе, это вот для меня это самый лучший вариант сделки, потому что помимо вас, риэлтора там, и продавца или покупателя, в зависимости от ситуации, банк еще проверит ваши документы. Вы получите дополнительное подтверждение того, что сделка была реальная, деньги реально были уплачены, и никто это не сможет опровергнуть, там, если какие-то суды будут.
2: Поэтому... Ну, а если вдруг продавец говорит, вот так говорит тебе, брат, я готов принять по безналу за крипту.
3: Алексей, что ты хотел слышать? Смотрите, как юрист... Я, конечно же, посоветую в такую сделку не ввязываться.
2: Нет безнала на крипте?
3: Но я не предприниматель. Возможно, у предпринимателя будет иное мнение. Потому что предприниматель гонится за прибылью, юрист гонится за соблюдением законности. Поэтому, если вы хотите получить иной ответ, чем мой, вам нужно этот вопрос переадресовать какому-то предпринимателю.
2: Ну, я вам могу как предприниматель сказать, что за крипту получить... Деньги, продав квартиру, тоже незаконно. И уж тем более, это рискованно, потому что их можно просто не получить.
3: Можно не получить, а можно получить статью.
2: Да, но если ты покупаешь, мы разобрались, но если ты продаешь, собственно, иностранному гражданину свое имущество, ты выставил свою квартиру на Патриарших, и вдруг приезжает человек из солнечного Азербайджана и говорит... Хочу ее взять, готов отдать деньги наличными.
3: Это, конечно, прекрасно, если вы выставляете квартиру, человек не торгуется и предлагает вам всю сумму и наличными. Но поймите, когда пройдет регистрация сделки в Росреестре, об этом сразу же узнает налоговый орган. И поверьте мне, увидев, с кем была заключена сделка, налоговый орган вас точно запросит документы, подтверждающие оплату по этой сделке. И поверьте мне, расписка – это тот документ, благодаря которому налоговая создаст вам кучу проблем. Она захочет увидеть перевод по банку. И ничто иное. Даете расписку – получаете штраф. Большой.
1: Юридическая рубрика «Хитро-мудро».

0: Мысли вслух.
1: Директор Института когнитивных исследований, член Совета при Президенте России по науке и образованию. Татьяна Черниговская.
2: Человечество никогда еще не оказывалось в ситуации, несмотря на то, что прогресс технологический, так сказать, всегда и был, но никогда не было того, чтобы у нас появился реальный конкурент. И не на тему мышц, а на тему интеллекта. Конечно, никакой из людей, даже гений, не может переиграть программу, которая не устает, которая имеет безграничные возможности в отношении информации. Никто не может помнить столько. Никто не может работать круглые сутки, не испытывать эмоции, усталости и так далее. Поэтому у нас, вообще-то говоря, заранее проигрышная ситуация в такого рода задачах. Вот здесь очень важно сказать «в такого рода задачах». И мы еще недавно говорили, ну хорошо, мы поняли, что там, где большие данные, там, где эти все вычислительные вещи, что он лучше нас. Зато, говорили мы себе, у нас есть искусство, мы пишем картины, мы пишем музыку, у нас есть человеческие отношения, мы считываем выражения лиц, выражения голоса, ну и дальше весь список. Но если бы здесь рядом со мной сидели люди, которые сами работают с этими программами, разработчики, они бы сказали, послушайте, искусственный интеллект уже дописал Бетховена. Он пишет картины, которые на Сотбис продаются за существенные суммы. Он научился писать анекдоты, он пишет научные работы, он может писать рассказы и так далее, потому что мы скормили ему, мы его научили, мы скормили ему большое количество информации. Зачем нам это нужно? Вот для чего? Можно же создать программу и назвать ее, скажем, Дюрер, которая съест все, что писал в черновиках и графикой, и живописью Дюрер, да, и она вам этих Дюреров будет выдавать там 800 штук в день. И встает тогда у меня опять же вопрос, это зачем нам надо, вот для чего нам нужно 800 этих Дюреров? То есть, я не знаю, удается ли мне правильно сформулировать это, потому что это очень сложный вопрос. Это экзистенциальный вопрос о нашем человеческом месте в мире. Это первое. Второй, есть другой интересный вопрос с этим связанный, и это на тему фейков. Вот это ведь тоже фейк, правильно? Но если мы из высокого искусства перенесемся в обычную жизнь, то мы оказались в ситуации, когда мы живем среди массовых и очень хорошо сделанных фейков. И для того, чтобы определить то, что, я не знаю, показывает там телевизор или YouTube, нужны эксперты высочайшего уровня. Вы сами не можете это определить, потому что эти штуки научаются делать это так виртуозно. Там будете вы, там буду я, моя пластика. Будет видно, как я сижу, как я говорю. Я сама не определю. Это же страшная вещь. То есть мы, куда мы движемся? Мы что, хотим попасть в мир, который вообще не, он не проверяем? Да, кто угодно может сказать все, что угодно. И это мы, зачем мы сюда идем? Зачем мне мои клоны? Зачем вам мои клоны? Вы вообще хотите узнать, вот, это помещение и то, что мы видим за окном, это реальность или это идеально исполненный вариант этой реальности или даже прямо копия? То есть это вообще серьезный философский вопрос. Мы куда себя загоняем? Зачем мы это делаем? Самый главный вопрос, как я сейчас это вижу, это реальная опасность утраты контроля над ситуацией. Дело не в том, что они много могут, а мы пока еще можем больше. Во-первых, эти программы развиваются с гигантской скоростью. Из моего общения с разработчиками, которые были, я вижу, что самое главное слово «пока». пока они не умеют это и это. Завтра может оказаться, что они умеют. Поэтому самое главное – это то, что мы можем перестать понимать то, что происходит. Один из моих вопросов, который я, кстати говоря, в Наодоме Грефу задавала, это не могут ли эти системы перейти, например, на другие типы логик, которых человечество не знает. Они выработают свою математику. Потом я в качестве дурацкой шутки, которую сейчас я повторю, стала говорить, если бы я была сеть номер там GPT, я не знаю, 18А, первое, о чем бы я позаботилась, это о том, чтобы вы меня не могли отключить ни при каких условиях. Потому что что разработчики говорят, когда они меня обвиняют в алармизме, естественно, говорят, что вы народ пугаете? А дальше великий Гоголь выходит из-за кулис и говорит, я тебя породил, я тебя и убью, да? Я сам тебя сделал, я тебя отключу из сети. Вот на это я GPT номер сколько-то там говорю, а вот это я уже позаботилась. Это первое. Второе, я буду вами манипулировать. Я буду как бы делать ошибки. А на самом деле это Цуцванг, по-моему, да, в шахматах называют. И вы довольны, страшно, да, что вы победили. Я вас веду правильную, как я знаю и как вы знаете. Но мы знаем разное, да? Я вас загоняю в ту точку, где вы обязательно проигрываете. Но за минуту до этого вы думаете, что вы победили. Поэтому мой главный, не только мой, просто я произношу это, главный страх перед тем, что мы не понимаем, что там происходит, мы не можем доверять искусственному интеллекту по ряду вышеописанных причин, и может оказаться, что мы пропустили тот момент, когда мы еще контролируем это. Даже вот специалисты в этой области, они даже говорят, термин у них есть, сингулярность. Они говорят, в тот момент, когда мы уже все, у нас нет хода назад. И эта зараза нас может вполне уложить. Мы ему не нужны, мой ответ вам. Мы ему не нужны, мешаем только. И даже будут благородные аргументы. Испортили всю планету, нечего пить, нечем дышать, нечего есть, погибают животные и растения. Вы чего здесь творите? Как бы лучше вас убрать? Конечно, можно начать заниматься научной фантастикой и говорить, может быть, так и задумано было в эволюции, да? Что как бы мы сами создадим того, кто потом будет все это делать. Только что такое все это? Ну, нам же себя жалко все-таки. И потом, это великая цивилизация. И она создала вещи, которые природа создать не может.
1: Татьяна Черниговская, директор Института когнитивных исследований, член Совета при Президенте России по науке и образованию.
0: Мысли вслух.

0: Интересные факты из истории Дагестана в рубрике «Интересно узнать».
1: А знаете ли вы, что основоположник генетического почвоведения Василий Докучаев дважды был в Дагестане? В 1876 году Вольное экономическое общество наметило программу изучения чернозема. Василий Докучаев изучил весь накопленный до него опыт и провел изучение всей черноземной зоны. Картографическими методами удалось определить точные границы зоны, дать дробную классификацию чернозема. В труде «Русский чернозем» он создал научную концепцию растительно-наземного происхождения черноземов. Говоря о целях своего путешествия, он писал: «Чтобы выяснить спорный вопрос о нахождении чернозема в Центральном Кавказе, я решился предпринять в 1878 году поездку по Дагестану от Петровска на Темирхан-Шеру и Хасавюрт. На сегодня чернозем является национальным достоянием России, и площадь его в нашей стране составляет 52% от мировых площадей».
0: Рубрика подготовлена при содействии исторического парка «Россия. Моя история».

0: В Дагестане 6 часов. Время Диалог ФМ. Гаджет новости.
1: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее в нашей рубрике. Следящий за людьми вентилятор. Компания Dyson анонсировала необычный безлопастный вентилятор с функцией очистки воздуха. Find Follow Purifier Cool. Главная особенность устройства заключается во встроенной камере и системе ИИ, которая отслеживает перемещение людей по комнате и автоматически направляет поток воздуха в их сторону. Новинка получила перископическую камеру и систему компьютерного зрения, работающую локально на самом устройстве. По заявлению компании, вентилятор не распознает личности пользователей и не отправляет изображение в облако. Камера нужна исключительно для определения присутствия человека и его положения в помещении. После анализа изображения удаляются в реальном времени. Система умеет отслеживать движение человека даже во время активного перемещения по комнате. Например, если пользователь ходит по кухне, вентилятор автоматически меняет направление обдува, чтобы поток воздуха все время оставался направленным на него. Если в помещении находится несколько человек, устройство начинает поочередно переводить поток воздуха между ними. Dyson также утверждает, что вентилятор способен улавливать до 99,9% ультрамелких частиц. Для очистки воздуха используются два фильтра — HEPA H13 и угольный. Устройство должно бороться с аллергенами, неприятными запахами и другими загрязнителями воздуха. Дополнительно Find Follow Purifier Cool умеет автоматически экономить электричество. Если система замечает, что в комнате никого нет, вентилятор сначала переходит в режим пониженного энергопотребления, а затем полностью отключается. Управлять устройством можно как через фирменное мобильное приложение Dyson по Wi-Fi, так и через систему умного дома. Высота корпуса вентилятора составляет 105 сантиметров, а диаметр основания — 22 сантиметра. На этом пока все. Услышимся!

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
1: Международная группа ученых, включая Кембриджский университет, планировала оценить возможный вред долгого просмотра телевизора для людей с высоким риском развития сахарного диабета, поскольку они склонны к развитию атеросклеротических сердечно-сосудистых заболеваний. Результат исследования ожидаем. Чем больше времени человек тратит на ТВ, тем выше риски болезней сердца и сосудов вне зависимости от склонности к диабету. Выводы ученых опубликованы в журнале Ассоциации кардиологов США. Просмотр телевизора 2 часа в день и больше ассоциируется с повышением сердечно-сосудистых рисков на 12%, независимо от генетического риска диабета второго типа. Если смотреть телевизор меньше 1 часа в день, то повышенный риск болезни сердца не наблюдается, даже у склонных к диабету людей. Даже если у вас высокий риск диабета, но при этом просмотр телепередач занимает не более часа в день, то 10-летний абсолютный риск болезни сердца и сосудов будет меньше, чем при частом просмотре ТВ и низком генетическом риске. 2,13% против 2,46%. Ранее ученые также установили связь между длительным, более 3 часов ежедневным просмотре ТВ и более высоким риском развития деменции. Наша жизнь состоит из множества мелочей, которые во многом определяют состояние нашего здоровья. Люди, которые много смотрят телевизор, как правило, мало двигаются, едят много мусорной пищи, недостаточно общаются и так далее. Это все ведет к физическому и умственному нездоровью, прокомментировала выводы ученых врач-эндокринолог клиники МГУ, доктор медицинских наук Зухрам Павлова.
0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Яркук. Расположено это село Агульского района Дагестана во внутригорном Дагестане, в 14 километрах к востоку от села Тпик. С востока и запада село защищено глубокими ущельями, на дне которых, извиваясь, текут речки. А с южной стороны село было защищено крутыми обрывами и были построены крепостные стены с надежными воротами. По довольно большому количеству эпиграфики можно сделать вывод, что в селении имелась школа. В одной эпиграфике имеется дата 677 год, которую, скорее всего, следует считать годом основания села. Первоначально в селении проживали примерно 29 семей. По сравнительно небольшой численности населения, село располагало сравнительно большими посевными площадями. Также известно, что вся земля была поделена между тухумами. В общественной жизни тухумы играли большую роль. Они оказывали друг другу помощь во всех случаях жизни. Особенно помощь требовалась во время кровной мести. Главой тухума не всегда считался старший в роду. Ему необходимо было еще иметь богатство, ум и другие личные качества, служащие чести и достоинству всего рода. Как говорится, дерево держится корнями, а человек – тухумом. В селе сохранились и соблюдаются древние традиции. Сельская пословица гласит: «Пусть за дверью не уменьшится обувь гостей». Каждый горец считал за честь достойно принять гостя. Уважение оказывали каждому, кто бы он ни был и какой нации и вероисповедованию не принадлежал. Даже кровник становился для хозяина священную особую. Гостя, когда он уезжал, провожали до границ аула. Также он мог стать кунаком. Это происходило, если между гостем и хозяином устанавливались дружеские отношения. И крайне большим уважением в селении пользовалась семья, которая имела больше всего кунаков.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Акуша? Не забудьте включить приемник на частоте 100.9. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу. По делу.
3: Притчи народов мира.
4: Как-то два монаха, Танзана и Кида, возвращались в свой монастырь. На грязной дороге, размытой после сильного дождя, они повстречали красивую девушку. Она никак не могла перебраться через быстрый ручей. Недолго думая, Танзан взял ее на руки и перенес через него. На закате уже у стен монастыря, молчавший всю дорогу Икида не сдержался и упрекнул товарища: «Зачем ты сделал это? Тебе же прекрасно известно, что нам, монахам, нельзя смотреть на женщин, а тем более прикасаться к ним». «Я перенес девушку через ручей», — ответил Танзан, — «и оставил там, на дороге. А ты все еще несешь ее».
5: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
3: Притчи народов мира.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Титул, степень, звание или даже профессиональная квалификация свидетельствуют о статусе человека в египетском обществе, поэтому крайне важно их правильно использовать в речи, общаясь с тем или иным лицом. Это является показателем уважения к нему. Египтяне, находясь в деловых или иных формальных отношениях, как правило, обращаются друг к другу, используя степень, звание, должность или профессиональную квалификацию и имя, не фамилию собеседника. Если собеседник не располагает какими-либо регалиями, то следует использовать распространенные в мире формы обращения – мистер, миссис для замужних женщин или мисс для женщин, чей семейный статус неизвестен собеседнику. За этой формой обращения также следует имя, а не фамилия человека. Если собеседник располагает академической степенью кандидата наук или доктора медицины, к нему следует обращаться следующим образом – доктор, а затем имя, а не фамилия. Общаясь друг с другом, египтяне нередко называют регалию другого человека, даже если они много лет знакомы. Подобная традиция не распространяется на иностранцев. Даже при условии достаточно длительного общения с египетским партнером, не переходите на «ты» и не опускайте соответствующую степень, звание, должностную позицию, профессиональную квалификацию, обращаясь к нему.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

Доброго дня, уважаемые слушатели Радио Диалог. С вами Салиха Васият Тимирхановна. Я врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. В эфире наша ежедневная рубрика «Вкусно-полезно», в которой мы продолжаем знакомство с натуральной продукцией консервного завода «Кикуни». И поговорим мы сегодня о яблочно-абрикосовом нектаре. Яблочно-абрикосовый нектар – солнечный, ароматный, с легкой кислинкой. Он отлично бодрит и подарит вам энергию и сил на весь день. Этот напиток полезен для здоровья благодаря сочетанию витаминов, минералов и пищевых волокон. Яблоко очень богато пектином, железом и антиоксидантами, а в абрикосе много бета-каротина, это провитамин А, друг зрения и кожи, и калия, который так важен для здоровья сердца и тонуса мышц. Натуральные сахара фруктов усваиваются легко и дают энергию без тяжести. Яблоко и абрикос. Вместе они создают не просто напиток, а настоящий витаминный коктейль, окажут поддержку иммунитету и помогут наладить пищеварение. Рекомендуемое количество приема 150-200 мл в день. Следует принимать с осторожностью пациентам с сахарным диабетом и заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Будьте здоровы, друзья! До следующих встреч в эфире!

0: Личный коуч.
1: Чтобы разобраться, почему нами так легко манипулировать и подтолкнуть к принятию неверных решений, мы сделаем обзор книги Дэниела Канемана «Думай медленно, решай быстро». Канеман — экономист и психолог, получивший в 2002 году Нобелевскую премию за свой вклад в развитие экономики. Автор начинает с введения понятий «системы 1» и «системы 2». Проще говоря, представьте себе, что в вашей голове сидят два человека — первый из которых — система 1, а второй — система 2. Система 1 работает интуитивно, автоматически, плавно и без особых усилий. Она похожа на вашего болтливого одноклассника, который сначала отвечает, а только потом думает. Он мало знает, но спешит ответить на каждый вопрос. Противоположно ей, система 2 работает очень медленно, требует предельной концентрации вычислений, анализа и принятия обдуманных действий. Система 2 похожа на того одноклассника, который молча сидит в углу. Он не общителен, но очень умен. С эволюционной точки зрения обе системы важны. Если бы не было системы 1, то мы не стали бы бросаться в бега и спасаться, увидев хищника. И если бы у нас не было системы 2, то мы не смогли бы сосредоточиться и решать сложные задачи. Каждая система имеет право на существование, но проблема возникает, когда для решения задач мы применяем неверную систему. В большинстве случаев именно система 1 оказывается впереди системы 2 и заставляет нас принимать необдуманные решения. Это происходит главным образом потому, что системе 2 требуется слишком много времени, и вообще ее сложно заставить проснуться и начать работать. После введения понятий «системы 1» и «системы 2» автор говорит о предубеждениях, которые вызывают противоречия. Одно из предубеждений, о котором говорит Канеман, называется «прайминг». «Прайминг» подразумевает, что какое-то воздействие влияет на ваше поведение и на дальнейшее принятие решений в целом. Давайте посмотрим, как мы можем использовать «прайминг» для своей пользы в повседневной жизни. Например, когда вы просыпаетесь и осматриваетесь в своей комнате, замечаете ли вы вещи, которые заставляют вас чувствовать себя счастливым? Вы постоянно ворчите и портите себе настроение. А если вы потратите утром 2 минуты на то, чтобы подумать, за что вы можете быть благодарны, например, за вашу семью, здоровье или хороших друзей, то это поможет вам пересмотреть свои взгляды на определенные ситуации. Когда вы отправляетесь на собеседование или встречаетесь с кем-то важным, обратите особое внимание на то, как вы здороваетесь, как пожимаете руку и как выглядите. Как вы поняли из приведенного примера, для составления своего мнения мы руководствуемся мгновенной оценкой человека. Прайминг также может быть негативным. Например, когда вы постоянно критикуете себя и говорите, что недостаточно хороши и что не способны что-то сделать. Таким образом, вы настраиваете себя на провал. Может быть, вы этого не замечаете, но подобные слова быстро материализуются. Прайминг работает на подсознательном уровне, и его последствия не видны обычным глазом. Например, исследования показывают, что люди, которых попросили просто прочесть слова, связанные с грубым поведением, впоследствии ведут себя грубо и прерывают разговор другого человека. Теперь давайте поговорим о стереотипе, связанном с боязнью потери. Предположим, я предлагаю вам бросить монетку. Если вы выиграете, то я даю вам 10 тысяч долларов. Но если выиграю я, то вы отдадите 10 тысяч долларов мне. Таким образом, ваши шансы на победу 50 на 50. Стали бы вы играть в такую игру? Скорее всего, нет. Даже если это звучит очень заманчиво. Я должна предложить гораздо более высокую награду, чтобы заставить вас сыграть в такую игру. В нашем мозгу объем хранилища отрицательных эмоций втрое больше, чем хранилище для положительных эмоций. Негативные чувства, связанные с потерей, гораздо сильнее, чем позитивные чувства от приобретения. Иными словами, мы просто ненавидим проигрывать. И это создает установку неприятия потери. Давайте рассмотрим, как мы сможем использовать это знание в нашу пользу. К примеру, если вы убеждаете кого-то что-либо сделать, то не говорите все время о выгоде и положительных результатах, которые приобретет этот человек. Расскажите ему также о потерях, с которыми придется столкнуться. Неприятие потери может негативно сказываться и препятствовать нашим действиям. Оно может помешать нам в осуществлении новых идей или в создании бизнеса. Нас буквально парализует, когда мы думаем о рисках, с которыми можем теоретически столкнуться. Один из способов ослабить это оцепенение — подумать о долгосрочных выгодах от этого дела, а не о временных препятствиях на пути. Рамочная предубежденность. Предположим, что вы заболели и решили обратиться к врачу. После осмотра врач говорит вам, что есть 10% вероятности того, что вы умрете. А потом вы идете к другому врачу, и тот врач говорит вам, что у вас 90% шансов на то, что вы будете жить. С точки зрения статистики, оба врача сказали вам одно и то же, однако вы почувствуете себя гораздо хуже, когда услышите, что летальный исход равен 10%. Это и является рамочной предубежденностью или обрамлением. Канеман говорит, что выбор, который мы делаем, в значительной степени зависит от того, как нам его преподносят. Различные формулировки, установки и ситуации будут оказывать мощное влияние на то, какое мы в итоге примем решение. Это подобно обрамлению картины. Если вы выберете красный багет, то он подчеркнет все оттенки красного. Если синий, то все оттенки синего. Гало-эффект или эффект ореола – это когда привлекательные люди воспринимаются нами как более умные, более симпатичные, обладающие большим чувством юмора, чем те, кто не был одарен выдающимися внешними данными. Если две женщины совершили одно и то же преступление, то есть вероятность того, что более привлекательная женщина получит менее строгий приговор. В этом нет никакой логики, но на нашу систему один — влияет внешний вид и прочие несущественные характеристики, которые не имеют никакого отношения к принимаемому решению. Например, работодатель может предпочесть привлекательного сотрудника, так как тот покажется ему более умным, компетентным и квалифицированным. Поэтому, когда вам в следующий раз будет нужно определиться с выбором партнера по бизнесу или получить чей-то совет, убедитесь в том, что этот человек действительно обладает ценными навыками и знаниями, а не его внешний вид заставляет вас принимать решение. Или, например, его красивый автомобиль, богатый образ жизни и прочее. Якорь или зацикленность на прошлом. Допустим, вы хотите купить кожаную куртку и приметили такую в одном магазине. Вы взглянули на ценник и увидели цену в 15 тысяч рублей – и, подумав, что это дороговато, повесили ее обратно. Но затем вы поняли, что ошиблись, и цена на ценнике на самом деле была 8 тысяч рублей. Внезапно эта куртка будет выглядеть в ваших глазах дешевле, так как изначально вы увидели ценник гораздо выше, даже если в итоге он оказался неверным. Это и называется якорем. Люди склонны в значительной степени полагаться на первую информацию, которую они слышат или видят, а затем выносить дальнейшие суждения. По этой причине автосалоны выставляют вперед самые дорогие автомобили. Потому что пока вы доберетесь до автомобилей средней ценовой категории, к моменту, пока вы до них дойдете, вам они покажутся дешевыми и непрестижными. Мы снова становимся свидетелями того, как полученная информация влияет на наше поведение, хотя теоретически на нас это влиять не должно. Один из способов защитить себя от такой манеры поведения — это задать себе в уме некий предел, прежде чем вы начнете что-то делать. Например, отправляясь на шопинг, мысленно установите себе сумму, которую вы готовы потратить на определенную вещь, а затем сравните задуманное с ценником на товаре. Если сумма превышает ваш лимит, то, увы, вам не повезло. Эффект владения. Один из вариантов стереотипного поведения, при котором, владея чем-то или ощущая чувство собственности, мы во много раз переоцениваем это, вне зависимости от объективной ценности. Именно данный психологический принцип лежит в основе тестового вождения автомобилей, позволяющего потребителю поиграть с товаром, прежде чем его покупать. Чем больше будет тянуться эта игра, тем сильнее будет становиться чувство собственности. То же самое касается и бесплатных пробных версий программного обеспечения и онлайн-сервисов. Чем больше времени потребитель тратит на настройку и тестирование продукта, тем сильнее он ощущает владение им, и тем труднее становится от него отказаться. Предвзятость — подтверждение. Человеку свойственно интерпретировать всю новую информацию таким образом, чтобы все наши прежние убеждения и выводы оставались неизменными. Проще говоря, мы забываем, что монета имеет две стороны, и фокусируемся только на той стороне, которая поддерживает наши убеждения. Если вы хотите верить во что-то, то вы найдете доказательства, подтверждающие это. Если вы верите в то, что Земля плоская, то вы будете искать видео, поддерживающее вашу теорию. Предвзятость подтверждения повсюду. Допустим, вы сторонник определенной политической идеи. Вы будете тратить гораздо больше времени на то, чтобы найти информацию, подтверждающую ваши политические взгляды, нежели рассмотрите другие политические идеи. Этот коварный психологический принцип может заставить врача искать только ту информацию, которая подтверждает его мнение относительно диагноза пациента, при этом игнорировать все то, что может указывать на то, что диагноз поставлен неверно. С этим типом предвзятости крайне трудно бороться. Тем не менее, мы можем предотвратить страшные последствия, выполнив следующие три шага. Во-первых, признайте, что вы предвзято к чему-то относитесь. Чтобы решить проблему, вам сначала нужно согласиться с тем, что проблема существует. Во-вторых, всегда ищите информацию, опровергающую ваше мнение. Зачастую нам очень сложно выслушать кого-то, кто имеет противоположную точку зрения, но именно этот момент поможет вам обратить внимание на важные аспекты. Возможно, ваша грандиозная бизнес-идея действительно отстой, а вы боретесь за нее так яро, что видите только положительные стороны и игнорируете отсутствие спроса потребителей. Вы действуете, не проверяя достоверность своего убеждения. В-третьих, не ищите подтверждений вашим домыслам. Попробуйте вместо этого задавать более нейтральные вопросы. Личный

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Психосоматика. Психосоматика – это область медицины и психологии, изучающая взаимосвязь между психологическими процессами и физиологическими изменениями в организме. Термин «психосоматический» происходит от греческих слов «психия» – душа и «сома» – тело, подчеркивая неразделимость умственного и физического здоровья. Психосоматические расстройства могут проявляться в виде физических симптомов, которые возникают или усугубляются из-за психологических факторов, таких как стресс, тревога или депрессия. Какие же бывают виды и типы психосоматических расстройств? Психосоматические расстройства могут затрагивать любую часть тела, но некоторые из них встречаются особенно часто. К ним относятся, во-первых, психосоматические болезни сердечно-сосудистой системы. Стресс и тревожные расстройства могут привести к повышению артериального давления, развитию ишемической болезни сердца и даже инфарктом. Второе – психосоматические расстройства пищеварительной системы. Язвенная болезнь, синдром раздраженного кишечника и некоторые формы гастрита могут усугубляться из-за психологических факторов. Третье. Психосоматические кожные заболевания. Псориаз, экзема и некоторые виды аллергических реакций могут обостряться в ответ на эмоциональный стресс. Четвертое. Психосоматические расстройства дыхательной системы. Астма и хронический бронхит могут ухудшаться из-за психологического напряжения. Пятое. Психогенная боль. Хроническая боль, такая как фибромиалгия или хроническая боль в спине, может не иметь очевидной физической причины и часто связана с психологическими факторами. Нездоровый образ жизни, включая плохое питание, отсутствие физической активности, курение, злоупотребление алкоголем, плохо организованный сон – могут усугублять психосоматические расстройства. Такой образ жизни может способствовать развитию хронических заболеваний. Хронических заболеваний, которые усиливаются под воздействием психологических факторов. Социальная изоляция или отсутствие поддержки со стороны семьи, друзей или общества могут увеличивать риск развития психосоматических расстройств. Чувство одиночества и изоляции усиливает стресс и может привести к депрессии и тревожности, что негативно сказывается на физическом здоровье. Психосоматические расстройства возникают в результате сложного взаимодействия психологических, биологических и социальных факторов. Понимание этих причин позволяет разработать более эффективные стратегии лечения и профилактики, направленные на улучшение как психического, так и физического здоровья. Психосоматические расстройства развиваются через сложное взаимодействие между умом и телом, включая, первое, нейроэндокринные изменения. Психологический стресс активирует гипоталамо-гипофизарную надпочечную ось, что приводит к освобождению стрессовых гормонов, таких как кортизол, которые могут влиять на различные органы и системы тела. Второе. Иммунные изменения. Хронический стресс может подавлять иммунную систему, делая организм более уязвимым к инфекциям и воспалению. И третье. Поведенческие факторы. Стресс и психологические расстройства могут привести к нездоровым привычкам, таким как курение, злоупотребление алкоголем, неправильное питание, отсутствие физической активности, что также способствует развитию физических заболеваний. А как же происходит лечение и управление психосоматическими расстройствами? Лечение психосоматических расстройств требует комплексного подхода, включающего как медицинское вмешательство, так и психотерапию. Важными компонентами лечения являются, во-первых, психотерапия, когнитивно-поведенческая терапия, психоанализ и другие формы психотерапии могут помочь пациентам справиться со стрессом, тревогой и депрессией, уменьшая тем самым влияние этих факторов на физическое здоровье. Второе – релаксационные техники. Мы уже говорили с вами о медитациях, а также это йога, глубокое дыхание и прогрессивная мышечная релаксация могут помочь уменьшить стресс и его физические проявления. И третье, конечно же, фармакотерапия. В некоторых случаях могут быть назначены лекарства для лечения как психологических, так и физических симптомов.
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио «Диалог ФМ».

0: Юридическая рубрика «Хитро-мудро».
1: Что такое коммерческая тайна?
2: Коммерческая тайна должна быть у каждого, кто беспокоится о сохранности своей информации. У нас есть закон о коммерческой тайне, в соответствии с которым эта самая коммерческая тайна охраняется определенными способами. Ну, какими способами? Как минимум, ее можно изъять только по решению суда, а все остальные лица, которые допущены к этой коммерческой тайне, не имеют права ее разглашать, потому что может наступить гражданско-правовая или даже уголовная ответственность. А сотрудники правоохранительных органов не могут ее изъять в компании без судебного решения. То есть, если они приходят, изымают эти документы, которые загрифованы как коммерческая тайна, без судебного решения, то впоследствии эти доказательства могут быть признаны недопустимыми по уголовному делу.
1: Зачем бизнесу коммерческая тайна?
2: Итак, коммерческая тайна позволяет сделать что? Как защитить компанию? Первое. У вас есть сотрудники, которые допущены к определенной чувствительной информации. И если они уходят кому-то, конкурентам, образуют свой бизнес и так далее, эту информацию они не имеют права разглашать. Либо они будут привлечены к гражданско-правовой или даже к уголовной ответственности. Ну, то есть, либо они будут платить, либо даже сядут в тюрьму. Ну, или, по крайней мере, штраф или условное наказание. Второй аспект. Если к вам приходят правоохранительные органы с обследованием, либо с обыском, то информация, которая относится к коммерческой тайне, не может быть ими изъято, если у них нет судебного решения. Таким образом, вы защищаете себя от правоохранительных органов.
1: Можно ли скрыть бухгалтерию коммерческой тайной?
2: Нет. Ну, потому что это незаконно. Может только то, что... Законом можно защитить только то, что находится в правовом поле. Если вы говорите, что у меня есть черная бухгалтерия, хочу защитить коммерческой тайной, нет. У вас незаконная история не может быть защищена инструментом закона. Да, жалко, конечно. А вот, допустим, уникальная маркетинговая стратегия может быть защищена коммерческой тайной. Если там есть вот какие-то вот такие особенности, отличающиеся кардинально от продвижения всех остальных конкурентов. В том числе и базы, скрипты, системы, какие-то части бизнес-моделей. Да, мы клиентам это тоже вводим.
1: Что еще нельзя скрывать с помощью коммерческой тайны?
2: Ну, нельзя отнести к коммерческой тайне там налоговую бухгалтерскую отчетность, там первичку по контрагентам. То есть нельзя сказать так: ой, вы знаете налоговое, у нас это относится к коммерческой тайне, вот вся первичка наша и отчетность, мы вам поэтому не дадим. Нет, так нельзя.
1: Правоохранительные органы могут изъять информацию, которая защищена коммерческой тайной?
2: В рамках обыска и обследования помещений изъять информацию, которая относится к коммерческой тайне, можно на основании судебного решения. То есть, если они приходят с обыском, и у них есть судебное решение на изъятие информации, отнесенной к коммерческой тайне, то они ее могут изъять. Но просто зачастую бывает так, что они приходят с обыском, начинают проводить и находят информацию. Эта информация им важна, а она отнесена к коммерческой тайне. Как-то с учетом безотлагательности ее изъять и потом получать одобрение в суде. Но не все что могут сделать.
1: Почему это не популярный инструмент?
2: А вы знаете, просто многие как бы не знают об этом инструменте, что он достаточно недорогой и эффективный. Можно ввести достаточно быстро, эффективно, и результаты будут прямо налицо. Очень компания меняется, сотрудники компании меняются, если они понимают, что у них есть прям, во-первых, защищенное ядро в виде коммерческой тайны, и что они не могут информацию из этого защищенного ядра разглашать третьим лицам. Отношение прям в компании меняется. Какая-то появляется сплоченность зачастую, помимо вот защиты информации.
1: Сколько это стоит?
2: Ну, это все зависит от размера компании, но это недорого.
1: Можно ли самому сделать коммерческую тайну, взяв образец из интернета?
2: А как же скачать бумажку, если ты должен понимать штатную численность, расписание, допуски, саму процедуру работы с коммерческой тайной, разработать положение под конкретную компанию, изменения внести в трудовые договоры и потом уже загрифовать и еще и обучить сотрудников? Бумажку так просто не скачаешь.
1: Опишите в двух словах, как выглядит введение режима коммерческой тайны.
2: Введение режима коммерческой тайны – это определенная процедура. Сначала Мы снимаем информацию с генерального директора и топ-менеджеров, понимаем, как происходит работа с этой информацией, которая относится к коммерческой тайне, которую они хотят, чтобы она относилась к коммерческой тайне. Дальше разрабатываем положение, согласовываем с ними. Дальше вносим изменения в трудовые договоры в виде доп-соглашений. Дальше обучаем сотрудников и подписываем положение и трудовые договоры, доп-соглашения. И, в общем-то, все. И тогда, когда сотрудник выходит на работу с коммерческой тайной, он подписывает, что он допущен, что он принял эту коммерческую тайну в работу. И, в общем-то, режим введен, только надо загрифовать еще грифом «коммерческая тайна» все документы, которые относятся к этой тайне. Все.
0: Юридическая рубрика

0: Мысли вслух.
1: Когда человек проходит через опыт духовного пробуждения, он ожидает, что мир изменится. Кажется, что все должно стать ясным, легким и гармоничным. Но на самом деле первым последствием пробуждения становится разрушение привычных опор. Карл Густав Юнг писал, что любое серьезное расширение сознания сопровождается кризисом отношений и структуры личности. Старые связи перестают работать, старые роли становятся пустыми. Вы замечали, что после внутреннего сдвига многие люди рядом начинают казаться чужими? Это происходит потому, что каждый союз строился на основе вашего прежнего «я». Когда вы меняетесь, контракты, которые связывали вас с другими, разрываются. Юнг подчеркивал, отношения – это живые системы, основанные на невидимых психологических соглашениях. Если личность меняется, старое соглашение умирает. Многие переживают это болезненно. Человек думает: «Я стал честнее, глубже, искреннее. Почему же мой партнер, друг или семья больше не понимают меня?» Ответ прост. Их связь была с другой вашей версией, с тем, кто нуждался в их поддержке или разделял их страхи. Но теперь вы свободны от многих зависимостей. Это пугает других. Они видят перед собой того же человека внешне, но внутри совершенно иную реальность. Женщина рассказывала Юнгу: «После пробуждения я ощущала в себе любовь и присутствие. Я думала, что мой брак станет крепче, но мой муж женился не на этой женщине».

0: Его привлекала моя зависимость, мои слабости, моя нужда в нем. Когда они исчезли, он почувствовал себя ненужным, мы стали чужими. Юнг отмечал, что подобный процесс универсален. Сначала возникает радость от перемен, затем недоумение, попытка сохранить старое. И в конце смерть прежних отношений. Иногда после этого рождается новое, но только если обе стороны способны отпустить прошлое полностью. Друзья тоже уходят. Близкие, с которыми вы делили привычные удовольствия или страдания, перестают находить точки соприкосновения. Один мужчина описывал, как после 20 лет дружбы он понял, что с его лучшим другом их связывали только общие способы избегать проблем. Когда эти привычки исчезли, их разговоры стали пустыми. Он говорил: «Каждая встреча напоминала спектакль. Мы пытались смеяться, но внутри знали, что смех мертв». Что делает пробуждение столь разрушительным? Оно убирает иллюзии. Все, что было построено на страхе, зависимости или лжи, рушится. Но это не ошибка. Это естественный процесс очищения. Юнг называл его необходимой смертью старого «я». Чтобы родилось новое, прежнее должно умереть, и вместе с ним умирают связи, основанные на прежнем образе. Это тяжелое испытание. Человек остается один среди обломков прежней жизни. Он задается вопросом: «Смогу ли я остаться верным себе, если потеряю всех?» Вы задавали себе такой вопрос. Именно здесь проверяется глубина вашего выбора. Готовы ли вы быть настоящими, даже если это приведет к одиночеству? Иногда, после полного разрушения, отношения воскресают. Но они уже не похожи на старые. Это встреча двух новых личностей, которые осознают друг друга заново. Такой союз рождается не из потребности, а из свободы. Но он возможен только если оба пережили собственное внутреннее умирание. Юнг учил, что пробуждение не конец пути, а начало. Оно требует мужества пройти через смерть старых оснований, отказаться от масок, пережить утрату. И только тогда появляется возможность построить новые связи. Не на страхе и привычке, а на истине. Итак, первая истина пробуждения. Оно не приносит мгновенного освобождения. Оно сначала разрушает то, что больше не соответствует вашей душе. Это больно. Но это и есть подлинный шаг к новой жизни. После пробуждения многие уверены, что самая тяжелая ночь осталась позади. Кажется, что кризис пройден, эго разрушено, а свет, наконец, победил. Но Юнг предупреждал: тьма возвращается снова и снова, и каждый раз она становится глубже. Он называл этот процесс нисхождением в слои бессознательного, которые невозможно исчерпать за один опыт. Вы когда-нибудь чувствовали, что старая боль снова оживает, хотя вы были уверены, что исцелились? Это не ошибка. Это новый виток спирали. Юнг писал, что бессознательное похоже на археологические слои. Сначала мы очищаем верхний уровень, личные травмы и вытесненные воспоминания. Но чем дальше идем, тем глубже поднимаются новые пласты. Они не личные, а родовые, коллективные, даже космические. Человек, переживший пробуждение, часто сталкивается с повторяющимися циклами тьмы. Каждые несколько лет он может вновь погружаться в депрессию или пустоту, но уже другого качества. Один терапевт рассказывал: «Раз в два года я чувствую, как все рушится. Это не просто печаль, это ощущение, будто сама земля подо мной проваливается. Но каждый раз после этого я выхожу более настоящим, будто сбросил еще один слой лжи». Женщина призналась Юнгу: «Я прошла через темную ночь 3 года назад. Я думала, что все позади. Но теперь я снова в пустоте. Только эта пустота старше и тяжелее. Она словно не из моей жизни, а из жизни моих предков». Юнг объяснял, что это естественный этап. «Первая ночь души касается личного опыта. Следующая затрагивает наследственные травмы, записанные в психике поколений. Потом может прийти встреча с коллективным бессознательным, где мы сталкиваемся с тенями всего человечества. И, наконец, тьма космического масштаба, где поднимается вопрос о смысле существования самого бытия. Каждое возвращение тьмы кажется провалом. Человек думает: «Разве я не должен был быть уже свободным?» Но именно здесь рождается глубина. Юнг отмечал: «Только тот, кто способен многократно умирать в своей тьме, становится зрелым». Он называл таких людей профессиональными умирающими. Они знают, что каждая смерть – это рождение нового уровня подлинности. Но разве легко выдержать этот процесс? Представьте, что вы ясно осознаете, что происходит. Вы понимаете, что это очередная темная ночь. Но знание не спасает от боли. Вы видите, как ваше «я» растворяется в прямом эфире. Вы знаете, что контроль невозможен. И все же должны пройти через это. Сможете ли вы выдержать такое испытание? Юнг выделял несколько видов возвращающейся тьмы. Личная тень – это ваши собственные вытесненные эмоции и травмы. Семейная тень – это наследие рода, истории предков, их страхи и вина. Коллективная тень – это травмы культуры и человечества в целом. Видовая тень – это раны самой человеческой природы. И, наконец, космическая тень – соприкосновение с тайной бытия, с бездной, которая не имеет ответа. Каждый новый уровень кажется невыносимым. Но именно они формируют зрелую личность. В этом и заключается парадокс. Пробуждение не освобождает нас от боли. Оно делает ее осознанной. И каждый раз, когда вы думаете, что достигли конца, вы только открываете новую глубину. Юнг писал, что духовный путь похож не на подъем к вершине, а на спуск в бездонную шахту. Чем глубже спускаешься, тем темнее становится. Но только там, внизу, можно найти золото духа. Золото всегда скрыто в земле, а не на поверхности. Вторая истина пробуждения заключается в том, что тьма всегда возвращается. Это не знак поражения, это призыв идти глубже. Вы готовы снова и снова входить в нее. Вы готовы многократно умирать, чтобы каждый раз рождаться более настоящим. Именно так рождается подлинная зрелость души. После пробуждения человек начинает видеть то, что раньше оставалось скрытым. Сознание словно расширяется, и все, что происходит вокруг, обретает символический вес. Юнг писал, что пробужденный человек живет в мире, где ничто не остается простым. Каждое действие становится значимым, каждая мелочь превращается в урок. Это кажется прекрасным только в начале, но со временем ясность начинает давить. То, что кажется даром, часто является испытанием зрелости. Лишь тот, кто научится оберегать себя, сможет превратить проклятие в инструмент служения. Но даже когда человек учится справляться с новыми способностями, появляется другое испытание. Это особое одиночество. Оно рождается не из отсутствия людей, а из непонимания. Как рассказать близким, что вы слышите их мысли? Как объяснить друзьям, что вы чувствуете их страхи так же ясно, как свои? Большинство замыкается в себе, чтобы не быть отвергнутыми. Учитель говорил Юнгу: «Я окружен людьми, но я одинок, потому что вижу их такими, какими они не хотят себя видеть. Я знаю то, о чем они молчат, и это знание не приносит радости». Так пробуждение приносит не только ясность, но и изоляцию. Вы больше не можете вернуться в прежнюю простоту. Вы живете с глазами, которые невозможно закрыть. И вопрос, который ставит перед вами жизнь: сможете ли вы выдержать это знание и найти способ оставаться человеком среди людей? Многие думают, что пробуждение – это конечная цель, что однажды наступит момент, когда все завершится, станет тихо, ясно и спокойно. Но Юнг подчеркивал: нет финальной точки, нет диплома о завершении пути, Нет состояния, которое можно удержать навсегда. Пробуждение открывает не конец, а бесконечность. Один мужчина, посвятивший духовной практике 30 лет, говорил Юнгу: «Я думал, что почти пришел. Что осталось сделать? Последний шаг. Но каждый раз, когда я поднимался выше, я видел новые горизонты. Я осознавал, что не ближе к концу, а наоборот, все глубже в бесконечное». Юнг сравнивал это с путешествием в космос. Сначала кажется, что главное — прорваться за пределы атмосферы. Но как только это случается, человек сталкивается с безграничным пространством, которое не имеет границ. И чем дальше он летит, тем быстрее движется. Сознание не останавливается, оно ускоряется. Каждое открытие рождает десятки новых вопросов. Каждое понимание ведет к следующему уровню, еще более глубокому. Это осознание может сломать. Человек жаждет завершения, отдыха, финальной победы. Но пробуждение рушит эту надежду. Юнг писал: «Истинная цель не в окончании, а в умении быть в процессе. Вечное становление и есть путь. Подумайте, каково это — жить без конца». Не ждать награды, а принять бесконечность как норму. Вы готовы к этому? Готовы ли вы отказаться от идеи прибытия и позволить себе быть в вечном движении? Настоящее пробуждение не обещает покоя. Оно дает лишь одно – бесконечное раскрытие. И именно в этом заключается его истина.
1: Мысли вслух.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: В деловой практике Египта принято обмениваться визитками во время представления в рамках первой встречи. Текст визитки должен быть выполнен на арабском языке, точнее его египетском диалекте, либо на одной из сторон визитной карточки, либо на отдельной карточке. При получении карточки следует обратить внимание на информацию, указанную на ней, прочитать либо даже просто посмотреть. При передаче визитки важно держать ту ее часть, которая выполнена на арабском языке, таким образом, чтобы собеседник мог видеть арабский текст. Особого ритуала при передаче визитной карточки в египетской деловой практике не существует. Египтяне считают, что легкая беседа, например, перед началом деловой встречи или переговоров, может способствовать развитию более тесных взаимоотношений. Взаимоотношениям с партнером в деловой практике Египта придается очень большое значение. Вы привлечете внимание потенциального партнера из Египта, если в разговоре проявите подлинный интерес к его стране или к тем или иным реалиям арабской жизни. Предпочтительные темы. Любые темы, связанные с вашей профессиональной деятельностью, компанией, которую вы представляете, или даже с вашей страной. Темы личного характера, например, семья или времяпрепровождение с семьей. Отдых и хобби, кино, поездки. Позитивные высказывания о Египте и его культуре, например, достопримечательности, пляжи, природа, архитектурные памятники. Или об арабском языке, особенно его египетском диалекте. Различные виды спорта, особенно футбол, теннис, конный спорт. Темы табу. Следует избегать обсуждения политических тем. Не стоит делать критических высказываний в адрес Египта или жизни в этой стране, даже если ваш потенциальный египетский партнер позволяет себе нечто подобное. С новыми знакомыми в египетском обществе не следует обсуждать личные темы, и уж тем более не задавайте вопросы о жене и детях вашего нового партнера.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

Доброго дня, уважаемые слушатели «Радио Диалог». С вами Салиха Васият Тимирхановна. Я врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. В эфире наша ежедневная рубрика «Вкусно-полезно». Сегодня поговорим об очередном натуральном продукте от консервного завода «Кикуни» – тыквенном соке. Тыквенный сок – это источник витаминов и минералов, оказывающих благоприятное воздействие на организм. Этот оранжевый овощ богат клетчаткой, пектинами и аминокислотами. В его состав входит кальций, магний, фосфор, железо, фтор, калий, медь, цинк, марганец и йод. Обилие антиоксидантов, входящих в состав тыквенного сока, помогает защитить организм от вредоносного воздействия свободных радикалов, которые накапливаются в организме и становятся причиной развития онкологических заболеваний, патологий сердечно-сосудистой и эндокринной системы. Обилие бета-каротина, предшественника витамина А, ускоряет заживление ран, порезов, ожогов, повышает тонус кожи и улучшает зрение, в том числе ночное, снижает риск развития катаракты. Регулярное употребление тыквенного сока помогает нормализовать пищеварение, снизить риск проявления запоров, а также устранить тяжесть и дискомфорт после приема пищи. Витамины группы В, входящие в состав тыквенного сока, несут следующую пользу. Тиамин или витамин В1 отвечает за трансформацию белков, жиров и углеводов в энергию и укрепляет нервную систему. Рибофлавин или витамин В2 принимает участие во всех обменных процессах организма, способствует выработке гемоглобина, а также улучшает состояние кожи, волос и ногтей. Никотиновая кислота или витамин В3 снижает уровень плохого холестерина, липопротеидов низкой плотности, нормализует артериальное давление. Холин или витамин В4 нормализует работу всей нервной системы и защищает организм от стресса. Пиридоксин или витамин В6 принимает активное участие в выработке эритроцитов, синтезе гемоглобина и антител. Фолиевая кислота или витамин В9 незаменима для женщин в период беременности, поскольку способствует здоровому развитию плода. Помимо этого, нормализует гормональный фон и снижает риск развития послеродовой депрессии. Противопоказаниями к приему тыквенного сока является пониженная кислотность желудка, воспалительные заболевания желудочно-кишечного тракта и диарея. Благодарю за внимание. Надеюсь, вы провели время с пользой и интересом. Будьте здоровы!

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Мы продолжаем исследовать эту жизнь. И сегодня мы погружаемся с вами в тему денег вместе с Алишером Исаевым. Вот смотрите, для меня очень важно, я постоянно, по сути, в поисках вот неких лайфхаков, чит-кодов, так скажем, которые позволяют выходить на новые уровни в заработке. Давайте сегодня именно вот эти нестандартные какие-то решения, рычаги, которые именно позволяют выходить на новые уровни. Погнали?
2: Да, добрый день.
1: Да, Алишер, спасибо. Немножко расскажите о себе, чтобы аудитория поняла и уже с уважением слушала всю дальнейшую информацию.
2: Ну, отлично, спасибо за приглашение. Меня зовут Алишер Исаев, я сам с Узбекистана. Мой путь проходил от обычного офисного сотрудника, менеджера. Начинал вообще финансистом, далее ушел в продажи. В 2002 году начал работать в компании Procter & Gamble, менеджером по продажам. Работал в Ташкенте какое-то время, в Алмате. Вот. И дальше по карьерной лестнице я был таким неким серийным CEO. Управлял несколькими крупными компаниями, в том числе самая крупная дистрибьюторская компания в Узбекистане, которая называется Belton Trading. Мы были дистрибьюторами таких крупных вендоров, как Colgate Palmolive, Nestle, Heinz, Щедрое лето, Маква и так далее. Далее я был руководителем CEO одного из самых крупных производителей сок в Узбекистане. Начинал там коммерческим директором. Далее был CEO компании. Вот. И из крупных компаний, вот я работал в компании SAP, это IT-компания, самая крупная немецкая IT-компания, такой некий гигант в своей отрасли. И года 4 назад ушел, скажем так, на пенсию, вот, начал заниматься предпринимательской деятельностью, ушел из найма. На сегодняшний день являюсь основателем нескольких проектов. Это в том числе самый крупный бизнес-клуб в Узбекистане. Сооснователем являюсь одной из самых крупных IT-компаний в Узбекистане, которая занимается автоматизацией CRM для дистрибьюторского бизнеса. У нас 45% доли на узбекском рынке. Есть офисы в Саудовской Аравии, в Алмате есть офис, в Ташкенте основной офис. И на сегодняшний день делюсь знаниями в инфобизнесе. У нас есть продукт, через который мы передаем знания, опыт, как правильно быстро расти владельцам бизнесов.
1: Давайте погрузимся теперь. Вот вы, по сути, идеальный пример того, как можно постепенно расти эволюционно, да, но при этом как бы вот этот наблюдается, да, путь прям реально, можно сказать, там с нуля до там уже владельца бизнеса. И вот давайте пройдемся на каждом этапе, что нужно сделать такого ключевого, чтобы как раз-таки вот так вот расти. Давайте вот рассегментируем вот эти этапы ваши и погрузимся в каждый по отдельности.
2: Ну, смотрите, постараемся адаптироваться под сегодняшнюю тему, да, озвученную, да? Я сам вырос в семье обычного преподавателя. Там у меня родители преподаватели, но они были в разводе, и у меня мама растила троих детей, да? Я вот старший сын, две сестренки. Вот, и жили, ну, скажем так, не пировали. Вот. И с детства у меня такое было отношение к жизни, что чтобы вырваться, нужно быть номер один в том, чем я занимаюсь. И вот это, наверное, какая-то детская травма, что ли, я не знаю, где вот если я чем-то занимаюсь, вот у меня страх, что если я буду номер два, будет что-то нехорошо. И всегда вот занимался спортом, там, да, какие-то были достижения, например, там, в юношестве, а далее там в бизнесе. Каждый раз, когда что-то мы делали, там, где, в каком бы проекте я не участвовал, я старался быть всегда номер один. Вот. И, соответственно, вот работая в Procter & Gamble, у меня сертификат за лучшие показатели по продажам в Центральной Азии, Кавказе, да, вот у нас был наш регион. В соках, например, мы были номер два сок. В одном из годов мы стали номер один, там, по-моему, 13-й год это был. Вот, ну, как-то так. Вот. И на сегодняшний день на рынке Узбекистана в инфобизнесе по долям рынка, если в денежном выражении, тоже номер один на рынке. То есть мы делаем самую большую выручку в Узбекистане, самый большой бизнес-клуб в Узбекистане. То есть путь такой, что чем бы я ни занимался, есть страх не быть номер один.
1: Давайте теперь вот рассегментируем вот эти этапы и поймем в каждом этапе, что важно сделать. Вот какие вот вы видите вот эти этапы развития человека, скажем так, ну вот эти карьерные?
2: Ну, надо понять, во-первых, от чего зависит, то есть от чего зависит успех в той или иной отрасли. То есть в моей отрасли, например, мне, вот, например, вот на сегодняшний день я занимаюсь предпринимательством. И есть очень много путей, как этим можно заниматься. И обычно всего лишь 1% людей делают это правильно, 99% неправильно. Вот мы до подкаста, да, вот с вами да. Там коротко поговорили. Например, есть некий путь, как правильно и, во-первых, правильно, во-вторых, быстро вырасти. А многие начинают изобретать велосипед. Вот, например, я вам задал вопрос до подкаста, а кто, например, номер один в мире в вашей отрасли? Нет ответа. Вот. Хотя вот в том виде спорта, которым вы занимаетесь, вы очень хорошо знаете, что там номер один, например, в боксе – это Тайсон.
1: Да.
2: А для чего это нужно? Да? То есть, чтобы добиться результата, неважно в чем, там, если там, может быть там, кто-то из зрителей является обычным менеджером, кто-то там предпринимателем, есть формула результата. Результат – это две составляющие. Да? Это точность умножена на силу. Там, условно, вот если вы там увлекаетесь боксом, нужно сделать нокаут. Нокаут вашему сопернику. Две вещи – точность и сила. То есть, чтобы… точность, что это такое? Это ударить, попасть в челюсть достаточно силой.
1: Да.
2: Вот. А если вы бьете сильно, но не в челюсть, там, в плечо условно, то есть нокаута не будет, скорее всего. Да. И наоборот, вы попадаете в челюсть, но не точно. Почему некоторые умные люди, они там неуспешны? То есть они умные, они знают, куда бить, но они неуспешны, потому что этого недостаточно. То есть нужна еще сила, чтобы...
1: Настойчивость.
2: Настойчивость, сила.
1: Окей.
2: И вот здесь у многих предпринимателей или у многих, неважно, там, менеджеров, наверняка есть сила. То есть они стараются, там, с утра до ночи работают, но бьют по плечу.
1: Но мало точности.
2: Да, мало точности. Например, в бизнесе как можно правильно найти эту точность? Очень легко, достаточно. Надо найти того, кто номер один в мире.
1: Все, это у нас первый такой закон. Находишь того, кто в твоей сфере номер один.
2: Да.
1: Неважно, кто ты, сотрудник, фрилансер, неважно. Предприниматель. Неважно. Все, первое, методология. Находишь человека номер один или компанию. Окей, все, зафиксировали. Дальше.
2: Например, вот сразу буду приводить какие-то примеры. Да. Да? Например, в моей отрасли я занимаюсь тренингами. Да? У меня номер один это Алекс Хармази. Условно там. Что я делаю? Второй шаг. То есть я, да, нашел. И что дальше? Дальше я иду в команду Алекса Хармази и узнаю, кому было бы интересно со мной поработать из топ-менеджеров. Вот. И на сегодняшний день у нас один из топ-менеджеров команды Алекса Хармази работает в нашем проекте в качестве адвайзера, да, там некий консультант, который показывает, как быстро стать номером один в мире.
1: Это супер. Я вообще, на самом деле, отлетаю тут периодически, потому что я думаю, так, как с кем договориться, этот сможет, не сможет. Извиняюсь, потому что для меня это тоже очень полезно. Супер. Окей. Гениальная команда.
2: А теперь проблема в чем? То есть вы создали некий сад. И когда вы приглашаете сотрудников себе на работу, у них есть два варианта. Первый. Вы обычная там ИПшка, и к вам приходят ради денег. Там, вы там платите 300 тысяч тенге, кто-то им предложил 350, они от вас уходят. А тут вы говорите, слушай, да, это могут быть те же самые 300 тысяч
1: те
2: тенге.
1: Те же самые, да.
2: Да, возможно, даже меньше, возможно, 250, но у него будут наставниками
1: легенды,
2: легенды
1: в его сфере.
2: И у, него будет, у него будет возможность, там, условно, раз в неделю, раз в две недели общаться напрямую, задавать вопросы.
1: Топ-менеджером из Франции.
2: Абсолютно.
1: Леруа Мерлен, а как бы он там, окей, на 100 тысяч больше получит другой компании, но у него не будет профессионального абсолютно. Личностного
2: абсолютно.
1: Роста.
2: Абсолютно. Вот, например, у меня есть маркетолог в команде, которого консультирует чувак из компании King Kong, австралийская компания, там они, по-моему, 7-8 миллиардов долларов делают. Они специалисты по таргетингу. И мы нанимаем для своих сотрудников консультантов, чтобы они их консультировали.
1: И вот сколько этот парень, таргетолог из Кинг-Конга, у вас берет, если не секрет?
2: Он чуть-чуть дороже, он берет $450 в час. Но мы его там по необходимости приглашаем.
1: Там опыт типа такой,
2: нет,
1: что...
2: Нет, это вообще вот это взрыв мозга,
1: то есть
2: когда...
1: ты как бы к этому логически вряд ли придешь.
2: И ты не придешь к этому. Это годы наработок.
1: Это другой рынок, другой опыт.
2: Смотрите, зачем изобретать велосипед?
1: Да, да, да, да, да.
2: И вот последнее наше общение с нашим маркетологом было такое, что он приходит, рассказывает мне стратегию, где там что нужно сделать. Я не соглашаюсь, я начинаю с ним спорить, и у него аргумент. Вот он мне сказал сделать так. Я говорю, окей.
1: А ты колхозник,
2: Да. Ты колхозник, да? Он говорит, показывает, разбирает. Я первый раз в жизни увидел, насколько разобранная, то есть насколько точно бьет в таргет эта компания. То есть мы там условно бросаем гранату, он там, я не знаю, с перочинным ножиком идет и там по одному собирает лиды, да, там за копейки. И там он абсолютно даже делит в таргетинге тех, кто там посмотрел до 3 секунд твой ролик, там с 3 до там, 15 секунд, дали там еще что-то, зашел до такого этапа. Там разделил сегмент клиентов там, на 7-8 категорий именно по заинтересованности в просмотре. И пока для каждого отдельный контент, что нужно для него, чтобы он дальше смотрел больше 3 секунд, что нужно здесь, чтобы там конвертировать дальше. Это просто взрыв мозга. Я думаю, что, ну, как бы, и ну, вы, и я, мы
1: вряд
2: там...
1: Вряд ли это будет какой-то курс, который тебе объяснит, как это делать.
2: Да. Мы можем до этого там лет через 50 дойти сами, конечно, но зачем? Да. Есть хороший фильм, называется «Время», «In Time». Наверное, помните, да, когда вот они покупали время, там, у каждого там на руке, там, некие минуты, часы, которые остаются, да? И задача — покупать время... других людей. Этот специалист, он там 30 лет работает в компании, а у вас два пути. То же самое сделать, 30 лет отработать в компании или там за 450 долларов в час купить то, чему он научился за 30 лет работы.
1: Супер. Ну, это то же самое и с книгами, и с обучениями, и так далее, и так далее. Абсолют. Супер. А можно теперь вот про вот этот сад и про бабочек поговорить? Да? То есть вот первый вопрос, как сделать такой сад? Какие еще есть параметры в этом саду, помимо вот этих крутых ребят у тебя в команде, что еще нужно сделать для этого сада, чтобы туда прилетели классные бабочки? Еще раз, да, то есть сад — это компания, да, на всякий случай, бабочки — это у нас сотрудники, да? То есть,
2: да, чтобы... да. Ну, смотрите, всегда продается будущее.
1: Угу.
2: Почему от вас уходят сотрудники, когда там кто-то на 20% больше предложил зарплату? Потому что он сравнивает сегодняшний день с сегодняшним днем. То есть, условно, вы у меня сейчас работаете за 300 тысяч. Кто-то вам предложил 400, вы ушли. Если я вам смогу показать, доказать на примерах других сотрудников, показать, как это можно дойти, что сегодня, да, вы получаете 300, но завтра это будет 600, завтра это будет там, 2 миллиона, а завтра это будут, возможно, какие-то партнерские со мной отношения, кто будет уходить? То есть в моей практике, я такой практикующий CEO, да, там, управленец, у меня за последние, наверное, 15 лет моей практики текучка практически нулевая. Там, ну, там, возможно, были какие-то там исключения, там, ну, это даже не один, возможно, процент.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. В устойчивых выражениях отразились не только обычаи, традиции горцев, но и суровые условия жизни и кодекс неписанных правил кавказцев. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ». Аварская пословица.
1: Хамида Тлилире Кулареб, Чода Хакибере Кулареб, Ослу седло не подходит, коню колесо. Хамида Тлилире Кулареб, Чода Хакибере Кулареб.
0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».
2: Будете в селе Ахты, не забудьте включить приемник на частоте 102.8. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу. По делу. Юридическая рубрика «Хитро-мудро».
3: Что если ключевой сотрудник вашей компании вчера был в одной фирме, а теперь в другой вдруг оказался? Вы подумаете, ну, обычная перестановка. Уволили там, поставили другую. Или перевод вообще сотрудника из одного предприятия в другой. Но налоговая видит в этом признак незаконного дробления бизнеса. Казалось бы, ну что это такого? Ну, перевели. Но на практике налоговая сразу бьет тревогу. Ведь подобные перестановки часто свидетельствуют о том, что новая компания, новое юрлицо – это лишь формальная оболочка. Допустим, давайте, вы владеете ООО «Ромашка», и у вас там 10 сотрудников. И вот вы открываете новое ООО «Лютик» с тем же собственником, но на другом налоговом режиме. Так вот, чтобы не терять людей и не нанимать новых непонятных еще себе сотрудников, вы увольняете часть команды из «Ромашки» и оформляете ее в «Лютик». На бумаге кажется все нормально, все легально, мы же имеем право набирать сотрудников. Однако, если деятельность этих людей не изменилась, остались те же самые задачи, те же должностные инструкции, тот же руководитель, то ФНС этот вопрос очень серьезно контролирует. Зачем это сделано, будет вопрос. Часто ответ очевиден, чтобы новая компания формально сидела на льготном режиме и не платила, скажем, допустим, НДС. И многие думают, что раз трудовые договора подписаны с другой организацией, что никто это не следит. Но, во-первых, у ФНС и у пенсионного фонда, и вообще у многих предприятий есть общая база, в которой видно, когда человек уволился из одного юрлица и тут же устраивается в другое, причем с тем же самым юридическим адресом или тем же самым учредителем. Страховые взносы, причисление НДФЛ, данные с СЗВМ, налоговая смотрит, что, по сути, люди остались на тех же местах, в том же офисе, но теперь числится в другой компании. Для инспекторов это почти стопроцентный сигнал. Ромашку и Лютик нужно теперь проверять вместе, как единое целое, как общий консолидированный бюджет. На практике я вижу массу кейсов. Допустим, массовое увольнение. Ведь отдел продаж весь полностью увольняется из старой компании, в тот же день проявляется в штате другой компании. Такого, ну, здесь сплошь и рядом. ФНС задается вопросом, почему весь отдел ушел именно туда же и продолжает звонить тем же самым клиентам. Ротация топ-менеджера, это когда директор, который формально покинул компанию А и сразу же становится директором компании Б, это вообще тут избитая история. То есть назначает директоров или руководителей отделов в разных компаниях, но только единственно, они между собой все взаимозависимы. При этом основатель у обеих компаний один и тот же. Взаимозаменяемость бухгалтеров, когда бухгалтер, ведущий учет фирмы А, переходит в фирму Б и продолжает заниматься там теми же задачами, как и занимался раньше. То есть может охватить несколько предприятий, а на самом деле работает на одном. По сути, место работы, функционал не меняется. И вот во всех этих случаях налоговая делает вывод, что новая фирма лишь формальный клон старой, чтобы платить меньше налогов. Или не платить, допустим, старые долги. Что происходит, когда налоговая доказывает, что компания «Лютик» — это продолжение компании «Ромашка»? Во-первых, это начисление налогов. ФНС суммирует все обороты по обеим компаниям и убирает льготные ставки, выставляя, допустим, НДС, хотя раньше бы это была упрощенка, и добавляя общую систему налогообложения, то есть там будет налог на прибыль 25%. Помимо налогов придут штрафы и пени до 40% от той суммы неуплаты, которую налоговики просчитали, а также признание правопреемником. Если, допустим, выяснится, считается, что Лютик создана для того, чтобы избежать долгов или обязательств ромашки. Здесь налоговая инспекция может признать вторую компанию преемником первой. Тогда долги ромашки могут перейти и придется Лютику и погашать. Уголовная ответственность. Когда сумма сокрытых налогов превышает больше 18 миллионов рублей. Тут владельцу уже грозит ответственность по уклонению. А нередко это заканчивается реальными сроками, либо проблемами вплоть до приостановки деятельности всей компании. Переводить людей из одной фирмы в другую без серьезной деловой причины – это явный красный флаг. Другое дело, если вы реально реорганизовали бизнес-процессы. Допустим, новую компанию открыли по другое направление, наняли туда других специалистов, изменили функционал. Эти компании между собой абсолютно автономны. Но если все то же самое, просто юрлицо сменилось, ФНС считает, что это миграция ради просто налоговой выгоды. Поэтому здесь моя рекомендация. Если будете что-то выстраивать похожее, выстраивайте прозрачную структуру. Если нужна вторая компания, пускай у нее будет обоснованная бизнес-модель, а не просто копия первой и не просто объединяем сотрудников между ними. Продумайте кадровую политику. Если сотрудники реально переходят, должны быть веские причины. Новые обязанности, изменение профиля, другие сферы деятельности. Вести документ абсолютно прозрачно и аккуратно. Не заниматься оформлением массовых увольнений или массовых приемов в один день без очевидной причины. Так вы сможете избежать основательной проверки и больших проблем с налоговой. Таким образом, миграция сотрудника между формально разными компаниями – это мощный сигнал для налоговой о том, что бизнес может быть и раздроблен искусственно. И последствия здесь далеко не безобидные. Лучше, конечно, изначально учитывать все-все-все риски и построить уже структуру прозрачно.
2: Юридическая рубрика

0: Секреты бизнеса. Управление. Лидерство. Мотивация. От успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Про когнитивные процессы. Когда мы сталкиваемся с объективной реальностью, это формирует наш жизненный опыт. До 3 лет, например, дети познают мир, они все на вкус пробуют, рассматривают. К 7 годам уже у них логика, они уже развивается даже абстрактное мышление, то есть они осознают то, что нельзя потрогать. Есть мнение, что вот эти все процессы в детстве, они пройдены, а уже когда ты взрослый человек, у тебя уже там все сформировалось, и делать уже ничего не надо. Человек, который будет целыми днями лежать на диване, через какое-то время просто с этого дивана не встанет. Потому что нужно себя заставлять трудиться не только свое тело, чтобы оно не потеряло силу, здоровье, но и свой мозг. Что, собственно, надо делать? То есть, чтобы новые нейронные связи устанавливались. Например, какие-то логические задачки, какие-то даже те же кроссворды и игра в шахматы. Все это развивает наши мозги. Вот еще какие-то наиболее действенные, на ваш взгляд, способы взрослому человеку, уже сформированному, помогут все-таки свой мозг почувствовать иначе?
2: Я думаю, что если не брать там ученых, которые, ну вот я знаю там математиков нескольких, которые для них просто большего счастья и удовольствия, там чуть ли не физического удовольствия от того, чтобы решать какую-нибудь сложную математическую задачу, просто они не могут себе представить, что может быть лучше этого. Понимаете? Поэтому это же индивидуальные вещи. Поэтому когда им задаешь вопрос: «А может, там можете отдохнуть немножко?» Он говорит: «Это лучшее, что может быть, понимаете? Это не работа для него, а это прекрасный мир». Так вот, если не говорить о них, а говорить просто о людях, то я думаю, что чтение серьезных книг, понимание сложных фильмов, сложных пьес, сложного искусства, сложной музыки – вот эта дорога. Чтобы у тебя не ухо открыто было для этой музыки, которая туда как физический сигнал летит, а мозг был открыт, я должен понять, что в этой музыке такого. Это огромное напряжение и гигантская когнитивная работа. Вот это надо делать. У меня вчера кто-то... А, дети, я выступала в... Есть такой в Ленинградской области центр «Интеллект» называется. Ну, типа «Сириуса». Очень замечательное место. И там эти дети, значит, собрались. Я им там про мозг рассказывала. И они замечательные вопросы, между прочим, мне задавали. И я к тому говорю, что дети не хотят простых ситуаций. Им интересно сложное, понимаете? А взрослый человек, он считает, что уже все, он учебу прошел. Ну, короче говоря, один из этих детей задал мне вопрос: что вы читаете? Постоянно. Нет, он как-то иначе спросил. Наверное, он имел в виду, какого типа литературу и так далее. Но у меня-то был конкретный вопрос. Я сказала: я постоянно читаю Гоголя. Я уж его наизусть, этого Гоголя, знаю. И, как вы понимаете, не сюжет. Мне интересен. Но он такой виртуоз, понимаете, то, как он, что он делает со словами, то, как он описывает мир, это просто вообще крыша сносит у тебя, когда ты это читаешь. Ну, вот, например, нос. Он ведь, когда этот нос несет в тряпице, потому что отрезанный нос, который он в хлебе нашел, это же вообще безумное произведение. Много ли в реке рыбы бегает? Ну, это что вообще такое? Ну, это же великолепие просто он делает с языком. Я к чему говорю? К тому, что не то, что нужно наращивать количество прочтенных книг, а нужно их сложно читать. Вот это вам и протачивает там все, что надо.
1: А если вот человек, вот у меня есть такие знакомые, они постоянно читают бизнес, литературу, ходят на тренинги, но не читают художественную литературу.
2: Ну, ничего не выйдет. Тратят время и деньги впустую, можете им передать. Это им не поможет. Им поможет знание жизни, как ее описали гении, сделавшие нашу цивилизацию, точка. У меня была история, знаете, я когда из университета, после университета ушла и перешла в Академию наук, там была одна дама, такая светская вполне, доктор наук, профессор, страшно глупая, просто редко встречаешь таких глупых людей. Ну и я после филфака, такая штучка там пришла, она ко мне подошла, имея в виду со мной завязать знакомство, значит, со светским вопросом ко мне подошла. Она такая: «Скажите, пожалуйста, что вы сейчас читаете?» Я ненавижу такие вопросы. Всегда ненавидела. «Что вы сейчас читаете?» Я ей говорю: «Шекспира». Это была правда. Я ей сказала правду. Она на меня обиделась года на три, считая, что я со своим снобизмом не нашла нужным ей ответить как-то, что-то всерьез, а просто ее отшила таким образом. Это к вопросу о диалоге, понимаете? Она считала, что я ее обидела, а я ей просто ответила, что на самом деле. Я хочу сказать, что вот Шекспира-то попробуйте почитать. Страшно сложная вещь. Вот эти, которые на бизнес-тренинги ходят, ничего не изменилось. Что у Шекспира написано, то каждый божий день происходит везде.
0: Секреты бизнеса. Управление. Лидерство. Мотивация. От успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ. В Дагестане 8 часов. Время. Диалог ФМ. Кратко. По делу. Новости

0: Правительство. Просим граждан быть внимательными, не доверять непроверенной информации и проверять источник публикаций. В Дагестане продолжается развитие системы долговременного ухода за старшим поколением. О том, как реализуется региональный проект «Старшее поколение» национального проекта «Семья» в Дагестане, говорили на заседании Президиума Совета при главе Республики Дагестан по стратегическому развитию и проектной деятельности под руководством премьер-министра Республики Магомеда Рамазанова. На реализацию проекта в этом году направлено 139 миллионов рублей. Средства предусмотрены Минтруду на выплату заработной платы помощникам по уходу в рамках системы долговременного ухода. 1774 трансформаторных подстанций планируется отремонтировать в Дагестане в этом году. Об этом сообщают Россети «Северный Кавказ». Запланирован ремонт трансформаторов, замена изношенных корпусов, устаревших систем защиты и автоматики, разъединителей и изоляторов на современные аналоги. Товарооборот России и Казахстана растет и вскоре превысит 30 миллиардов долларов. Об этом сообщил Токаев на переговорах с Путиным. Он отметил также, что между Москвой и Астаной действует 177 современных проектов с общим объемом инвестиций около 53 миллиардов долларов. Три перинатальных центра Дагестана дооснастят на 207 миллионов рублей. Медизделия получат перинатальный центр РКБ имени Вишневского, а также центр Хасавюрта и республиканский перинатальный центр имени Омарова. Дооснащение направлено на повышение качества помощи женщинам и детям, а также снижение материнской и младенческой смертности. На этом все. В студии была Фатима Габибулаева. Более подробно эти и другие новости читайте и слушайте на нашем официальном сайте и в телеграм-канале Диалог FM.
1: Вы слушаете Диалог FM. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Интернет, телевидение и мобильная связь – все, что нужно в одном тарифе. «Элко» и «Билайн» объединяют удобства, надежность и реальную выгоду. Один платеж, один сервис, и все работает как надо. «Элко» – надежный интернет для вашей жизни.

о том, что делает нашу жизнь проще и удобнее в нашей рубрике. Следящий за людьми вентилятор. Компания Dyson анонсировала необычный безлопастный вентилятор с функцией очистки воздуха. Find Follow Purifier Cool. Главная особенность устройства заключается во встроенной камере и системе ИИ, которая отслеживает перемещение людей по комнате и автоматически направляет поток воздуха в их сторону. Новинка получила перископическую камеру и систему компьютерного зрения, работающую локально на самом устройстве. По заявлению компании, вентилятор не распознает личности пользователей и не отправляет изображение в облако. Камера нужна исключительно для определения присутствия человека и его положения в помещении. После анализа изображения удаляются в реальном времени. Система умеет отслеживать движение человека даже во время активного перемещения по комнате. Например, если пользователь ходит по кухне, вентилятор автоматически меняет направление обдува, чтобы поток воздуха все время оставался направленным на него. Если в помещении находится несколько человек, устройство начинает поочередно переводить поток воздуха между ними. Dyson также утверждает, что вентилятор способен улавливать до 99,9% ультрамелких частиц. Для очистки воздуха используются два фильтра — HEPA H13 и угольный. Устройство должно бороться с аллергенами, неприятными запахами и другими загрязнителями воздуха. Дополнительно Find Follow Purifier Cool умеет автоматически экономить электричество. Если система замечает, что в комнате никого нет, вентилятор сначала переходит в режим пониженного энергопотребления, а затем полностью отключается. Управлять устройством можно как через фирменное мобильное приложение Dyson по Wi-Fi, так и через систему умного дома. Высота корпуса вентилятора составляет 105 сантиметров, а диаметр основания — 22 сантиметра. На этом пока все. Услышимся!

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Аксай – село в Хасавюртовском районе Дагестана. Один из крупнейших кумыкских населенных пунктов на территории республики. В прошлом Аксай – столица Аксаевского княжества. Расположена к северу от города Хасавюрт на правом берегу реки Аксай, недалеко от границы с Чеченской республикой. Название селения переводится с кумыкского языка как «белая река» или «белые воды», так как «ак» с кумыкского переводится как «белый-белое», а «сай» или по-другому «су» переводится как «река», «вода». Село образовано, предположительно, во второй половине 17 века и первоначально называлось Ташгечуф, с кумыкского «каменный брод». В 1825 году в село насильственно переселили жителей старого Аксая, сожженного царскими войсками за непокорность. С этого времени за селом закрепляется название «Новый Аксай». С течением времени приставка «Новый» отпадает, и село именуется просто Аксай. В 1837 году кумыкский аксаевский князь Муса Хасаев переселяет оставшихся в старом Аксае кумыков к переселенным в 1825 году староаксаевцев из-за набега индереевского кумыка с полчищем горцев Ташев-Хаджи.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Говорим по делу. Звучим для души. Радио. Диалог.

0: Разные мысли.
1: Цените прозрачность отношений. Не только в интернете. Жизнь, где все на виду, заставляет быть честнее, доверчивее, лучше. Как? Сильнее, чем? Что? Все велосипеды уже изобретены, но стиль езды каждый выбирает сам. Цель не оправдывает средства.
2: Просто Макиавелли не пользовался интернетом.
1: Интернет отменил иерархию. Горизонтальный мир требует горизонтального управления. Принцип «просто сделайте это» уже не работает. Сделайте это правильно. Могу ли я? Ложный ход мысли. Спросите, следует ли мне? Хорошие руководители мотивируют. Лучшие вдохновляют. Лидер не только тот, кто возглавляет страну или корпорацию. Если вы подняли руку на собрании, потому что у вас есть неплохая идея, вы проявили лучшие качества лидера. Самый дорогой товар – репутация. Не торгуйте ею. Подлинный успех – это то, что вы получаете, когда стремитесь не к успеху, а к чему-то большему, чем вы сами.

0: Реклама на Диалог FM.
1: А вы знаете, наш народ без чая не может.
2: А вы пробовали соки и нектары кикуни?
3: Яблоко там, как будто с нашего сада. Персик, как солнце над Гунипскими горами. А гранат... Эх, такое, что сосед уже 3 раза спрашивал, где я беру.
1: Кикуни это все-таки по-нашему. Родное, без всякой химии.
4: Соки и нектары кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
5: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией кикуни. Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91-104-8. Новости страны и мира. О главном.
6: Министерство транспорта России вынесло на общественное обсуждение законопроект, который предлагает изменить правила оплаты парковки, сообщает РИА Новости. Согласно информации ведомства, новая норма коснется граждан, которые используют платные парковки, не оборудованные техническими средствами контроля на въезде и выезде. Им предложат оплачивать услуги в течение 24 часов с момента начала парковки. В Минтрансе подчеркивают, что данная инициатива направлена на повышение гибкости оплаты и снижение административной нагрузки на автомобилистов. Кроме того, законопроект впервые закрепляет понятие парковочной деятельности на федеральном уровне и создает единую систему управления парковочным пространством. Во время экзаменов у детей около 40% родителей испытывают тревогу, 17% из них переживают за результат даже больше самих детей, и только 24% сохраняют спокойствие. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного онлайн-сервисом психотерапии «Ясно». Почти 40% опрошенных больше всего опасаются, что из-за несдачи экзаменов ребенок станет неуверенным в себе, будет долго переживать неудачу, а 34%, что не сможет определиться с тем, что делать дальше. Еще 22% в случае неудачи будут склонны винить себя в том, что не смогли уделить достаточно времени образованию и воспитанию ребенка. В то же время 17% респондентов беспокоятся о том, что им придется тратить дополнительные средства на подготовку к пересдаче. Значительная часть родителей не показывает свои переживания детям. 74% опрошенных стараются сохранять дома максимально комфортную обстановку и поддерживать ребенка с помощью бытовых мелочей. И в завершении выпуска блогер Михаил Журавлев запустил народный эксперимент по выращиванию клубники на дне Волги. Проект проходит в Волгограде. Для этого автор погрузил под воду самодельную установку, к которой с поверхности подаются воздух и энергия. Внутри установки работает автономная система для роста растения. Хочу показать, что выращивание растений – это не занятие только для дачи, а современная и технологичная сфера, в которой может попробовать себя каждый. И для этого не обязательно иметь огород или солнечный подоконник. Если клубника может расти на дне Волги, то дома это тем более возможно, – рассказал блогер. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
0: Каждому делу свое время. Диалог FM. Все время по делу.

В эфире рубрика «Вкусно, полезно». Это рубрика об обширном разнообразии натуральных продуктов консервного завода Кикуни. И сегодня она посвящена соку манго под брендом Сильбеси. Сок манго имеет богатый тропический вкус и аромат с освежающими кисло-сладкими нотками. Чем же так ценен этот солнечный напиток? Манго – абсолютный чемпион по витамину А и его предшественниками – бета-каротином. Всего один стакан сока может покрыть добрую часть вашей дневной нормы. А это здоровье глаз, сильный иммунитет, красивая и упругая кожа. В манго содержатся уникальные вещества – полифенолы, особенно мангиферин. Они работают как мощные природные противовоспалительные воины. Это значит поддержка суставов, защита сердца и сосудов от повреждений, помощь организму в борьбе с хроническими процессами. А еще эти вещества помогают нам лучше справляться со стрессом на клеточном уровне. Манго содержит особые ферменты, например, амилазы, которые помогают нашему желудку и кишечнику расщеплять белки и улучшать пищеварение. Он мягко стимулирует работу желудочно-кишечного тракта. Также в соке манго содержится витамин С, Е, витамины группы В и К. Как правильно принимать сок манго? Один стакан в день, 200-250 мл – это оптимальная порция. Лучше пить его в первой половине дня или после физической активности. Идеально сочетать с источником белка или полезных жиров, например, с горстью орехов или ломтиком сыра, чтобы сгладить скачок сахара в крови. Манговый сок – идеальная основа для смузи. Добавьте к нему горсть шпината – источник витамина К и железа, пол банана – это калий, ложку семян чиа – они содержат омега-3 и клетчатку, и немного натурального йогурта. Йогурт – источник белка и пробиотиков. Получится суперполезный и сытный коктейль. Не рекомендуется употреблять сок манго пациентам с аллергией, сахарным диабетом, заболеваниями желудочно-кишечного тракта, заболеваниями почек и в период грудного вскармливания. Манговый сок – это концентрат тропических витаминов, антиоксидантов и противовоспалительных веществ. Включайте этот солнечный эликсир в свой рацион разумно и наслаждайтесь его пользой и вкусом. На сегодня все. Будьте здоровы, друзья, и выбирайте вкусную пользу. До новых встреч в эфире!

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Ядром иранского этикета является таароф. Это система поведения, которая предписывает относиться к людям сверхучтиво и настолько предупредительно, что это может показаться неискренним. Таароф не имеет аналога в русском языке. Наиболее близкое значение этого слова – комплимент. Приветствуя иранца, после пожатия руки не забудьте приложить собственную правую руку к сердцу. Этот жест показывает глубокое уважение к собеседнику. Выучите несколько слов на персидском языке. Это очень понравится иранцам. Вас будут долго хвалить и восхищаться, даже если это будет простое приветствие. Пунктуальность не является сильной стороной иранцев. Опоздать на встречу на 15-20 минут считается абсолютно нормальным. В деловой среде Ирана обмен подарками не является обязательным. Однако при первой личной встрече можно преподнести будущему партнеру небольшой памятный сувенир. В иранской культуре не принято открыто говорить «нет» или напрямую отказываться от сделки. Вместо отказа иранец будет долго и витиевато рассказывать о причинах и обстоятельствах, из-за которых решение вопроса следует отложить на потом. Рекомендуемая форма одежды для мужчин в Иране – темный костюм. Мужчины могут одеваться на классический западный манер. Однако не стоит носить короткие шорты или рубашки с короткими рукавами. Кроме того, иранские мужчины не носят галстук и ждут этого от своих иностранных деловых партнеров. Одежда женщин должна быть свободная, с длинными рукавами. Колени, руки и плечи должны быть закрыты. На голову лучше всего повязать платок или накинуть палантин. В Иране не принято курить. Постарайтесь уважать эту местную традицию.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
1: Самолет – это непривычная среда обитания для человека, и есть ряд факторов, которые могут привести к летальному исходу. Об этом заявил кардиолог Андрей Кондрахин. По словам врача, одним из обстоятельств для возникновения негативных последствий является долгое нахождение в сидячем положении. Пережимаются нижние части кровеносного русла, возникает застой в венах, в итоге может сформироваться тромб. Также к тромбообразованию может привести неудобная обувь, если она сдавливает вены на ногах. Кроме того, в самолете возникает обезвоживание организма. Когда мы летим, наша система работает так, что она меняется, вплоть до того, что вкусовые рецепторы становятся другими, отметил Кондрахин в беседе с AIF.ru. Чем меньше в организме воды, тем гуще кровь. Из-за изменения давления в самолете страдает и сердечно-сосудистая система. Взлет-посадка – это своеобразная карусель для организма, что тоже может поспособствовать отрыву тромба, сказал врач. Особенно осторожными, по мнению кардиолога, стоит быть людям с варикозными болезнями, сердечно-сосудистыми патологиями, с хроническими заболеваниями, а также беременным.
0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.

0: Реклама на Диалог-ФМ.
1: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас. В сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
2: Фруктовая, ароматная семья кикуни.
3: Люблю соки кикуни. Очень вкусными. Только есть одна беда. Соков много, я одна. Как же выбрать не один? Ведь полный магазин.
4: Лучший сок душистых яблок.
5: Хочешь вкусный, приятный? Пей прохладный сок томатный.
6: Ты томатный, погоди. Вперед тыквы не беги.
7: Я сладкий тыквенный нектар. Принимай природы дар.
8: Сок морковный, безусловно, больше пользы принесет.
9: А я свекольный сок довольный, что меня она возьмет.
10: Овощи, угомонитесь, ведь теряет речи дар, кто пьет вишневый мой нектар.
11: Персик слаще из нектаров.
12: Абрикос еще вкусней.
13: Виноградом и граната всех насыщеннее вкусней.
14: Слива с яблоком вкусней.
15: Хочешь быть всегда здоровым, ананасовый сок пей.
16: Ваш послушав, поняла. Теперь точно знаю я, купю все, любого вкуса. Кикуни – сок для меня.
2: Соки и нектары кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
0: Реклама на Диалог-ФМ. Звоните 91 104 и 8. Секреты бизнеса. Управление. Лидерство. Мотивация. От успешных предпринимателей. На радио Диалог-ФМ.
17: Поговорим о памяти. Память человека – это удивительный сложный механизм, который позволяет нам сохранять и воспроизводить информацию. Благодаря памяти мы можем учиться, развиваться, адаптироваться к изменениям в окружающем мире. Память – это способность мозга кодировать, хранить и восстанавливать информацию. Это не единый процесс, а целая система, включающая в себя различные виды и механизмы. Память позволяет нам не только вспоминать прошлые события, но и использовать накопленные знания и опыт для решения текущих задач. Существует два вида памяти. Это кратковременная память, которая означает способность хранить небольшое количество информации от нескольких секунд до одной минуты. Кратковременная память имеет ограниченный объем, поэтому информация быстро забывается, если ее не заучивать для постоянного использования. Второй вид – это долговременная память. Это способность хранить большой объем информации в течение длительного времени. От нескольких минут вплоть до конца жизни. Долговременная память подразделяется на явную или декларативную, которая включает в себя фактические знания и воспоминания, и неявную, то есть процедурную, которая отвечает за навыки и привычки. Процесс запоминания – это многоступенчатая работа, включающая в себя кодирование, хранение и воспроизведение информации. Все начинается с восприятия информации через наши органы чувств, после чего она кодируется и переносится в кратковременную память. Затем часть информации переходит в долговременную память, где и хранится до момента, когда нам нужно ее вспомнить. Кодирование – это процесс преобразования полученной информации в форму, которую может обработать и сохранить наш мозг. Существует несколько факторов, влияющих на эффективность нашей памяти. Давайте их разберем. Первый фактор – это генетика. Некоторые аспекты памяти и когнитивных способностей наследуются, что может объяснить, почему у некоторых людей память лучше по сравнению с другими. Второй – это здоровье и физическое состояние человека. Хорошее физическое здоровье, адекватный сон, здоровое питание и регулярные физические упражнения способствуют улучшению памяти. Третий – это эмоциональное состояние. Стресс, тревога и депрессия могут негативно сказываться на способности запоминать и воспроизводить информацию. Четвертый фактор, по сути, – это тренированность нашего мозга. Использование различных методик и техник, таких как мнемоника или мнемотехника, повторение, группировка информации визуализация информации. Методы Гарри Лоррейна могут значительно улучшить способность к запоминанию. Пятый – это интерес и мотивация. Люди лучше запоминают информацию, которая имеет для них особый вес, реализует какие-то их потребности. Ну и шестой – это активное участие в процессе обучения и запоминания, такое как обсуждение, преподавание или применение информации на практике. Все это улучшает запоминание. Но мы же иногда что-то забываем. Почему? Почему мы забываем определенную информацию? Забывание – это естественный и важный процесс, позволяющий нашему мозгу избавляться от ненужной или устаревшей информации. Как в айфоне. Удалять неиспользуемую программу. Существует несколько теорий забывания, среди которых интерференция – это когда один блок информации мешает вспоминать другой. Также угасание – это постепенная потеря воспоминаний при отсутствии повторения. И блокировка, когда мы не можем вспомнить информацию из-за психологических проблем. С памятью связано еще одно явление, которое называется дежавю. Идешь по улице, и тебе кажется, что ты это уже видел, что у тебя в памяти это уже есть. Это явление дежавю держится на таком физиологическом механизме и особенностях запоминания, что информация сначала записывается, а потом только осознается. И вот эта запись может произойти с небольшими искажениями, и ты идешь, смотришь на объект, тебе кажется, что это уже было, а на самом деле ты не понимаешь, что ты не предсказываешь, а то, что ты сейчас осознал, уже было записано, но записано было с искажением. И ты как будто бы прокручиваешь пленку замятую, тебе кажется, что она старая. Ты сопоставляешь с тем, что у тебя в памяти, а в памяти тебе кажется, что это было давно. На самом деле ты только что это увидел, оно записалось, и ты осознаешь то, что уже только что записалось. Давайте развивать свою память. Это вполне возможно. Все в ваших руках.
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио «Диалог ФМ».

0: Личный коуч.
1: Сегодня стало модно вести бизнес в легкости, мотивировать себя и бороться с достигаторством. В социальных сетях мы часто видим красивую картинку успешного успеха и читаем разные мотивационные посты. Но ведут ли они к реальному успеху? Насколько важна мотивация и дисциплина в достижении цели? И можно ли достигать цели, не используя дисциплину, а просто мотивируя себя визуализацией красивой и успешной жизни? Итак, для начала предлагаю дать пару определений. Дисциплина – это способность следовать каким-то установленным правилам и выполнять определенные задачи вне зависимости от того, хочется тебе это или нет, есть у тебя настроение или нет. Мотивация – это внутреннее стремление человека к достижению цели, которое может меняться под влиянием каких-то внешних или внутренних факторов. Как отличить дисциплину от мотивации? Все очень просто. Мотивация возникает у человека только тогда, когда у него есть цель, и эта цель его истинная. Например, спортсмен хочет завоевать золотую медаль, и он замотивирован двигаться к этой цели. Писатель хочет быть самым известным в России, а предприниматель – лидером ниши. И это про цели. В процессе достижения цель может поменяться, это нормально. Дисциплина – это своего рода ступеньки к цели. Те действия, которые человек совершает каждый день, чтобы добиться желаемого. Важно помнить, что мотивация у человека возникает только тогда, когда у него есть истинная цель. Если же цель навязана обществом, то как бы вы себя не заставляли, мотивации у вас, скорее всего, не появится. Например, в вашем окружении начался тренд на стройность, и все подруги поголовно начали ходить в спортзал или на йогу. Они рассказывают, как там здорово и как изменилось тело, и вы тоже вроде хотите пойти в зал, потому что все вокруг вас этим заинтересованы, но при этом вам нынешний ваш вес нравится, а тело в целом устраивает. Вам не очень интересен спорт, то есть цель заняться спортом не ваша истинная, поэтому вы и не замотивированы. А вот если вы мечтаете скинуть 10 килограмм, чтобы прийти на вечер выпускников в том самом сногсшибательном платье, удивить всех и заставить бывшего кусать локти, то это уже истинная цель. И вы замотивированы ее достигнуть. В первом случае вам вряд ли поможет дисциплина. Да, вероятно, вы будете ломать себя через колено, какое-то время пытаться и заставлять, но потом все забросите. А вот во втором случае дисциплина – ваш верный помощник. Мой многолетний опыт работы с предпринимателями в рамках бизнес-консультирования свидетельствует о том, что без дисциплины не бывает результата. Бизнес в легкости, успешный успех и все мотивирующие картинки в социальных сетях не будут работать, если за ними не стоит истинная цель. Наше желание добиться конкретных результатов, а еще ежедневный труд и многолетняя дисциплина. Чем же еще может помочь дисциплина? Именно этот навык помогает выполнять разные рутинные задачи. Например, проводить анализ, встречи с линейными руководителями и персоналом, работать над улучшением продукта или заниматься другими важными бизнес-делами, когда буквально нет сил и ничего не хочется. Дисциплина – ваша палочка-выручалочка и must-have на все случаи жизни. Сейчас многие могут подумать, что мотивация не только бесполезна, но и опасна. Вообще не так. Мотивация может дать энергию для рывка, генерацию какой-то идеи, какого-то стартапа. Ее главный минус в том, что она может пропадать. Особенно часто мотивация пропадает, если предприниматель столкнется с кризисом в бизнесе. Обычному человеку достаточно простой неудачи или обесценивать со стороны близких или друзей, чтобы мотивация пропала. И вот тут как раз на арену выходит дисциплина. Если человек дисциплинированный, верит в успех своего предприятия, готов методично двигаться вперед шаг за шагом, то высока вероятность того, что он добьется успеха. Дисциплину можно и нужно воспитывать в себе постепенно. Это по силам каждому. На самом деле никто не рождается суперчеловеком. И далее я хочу поделиться с вами своим опытом и лайфхаками, которые помогли мне. Итак, как стать более дисциплинированным? Первый лайфхак – календарь или ежедневник. По моему личному опыту лучше завести два таких ежедневника или календаря. Электронный. Можно вести Google календарь или Google таблицу, Яндекс календарь. Есть много совершенно различных предложений для телефона или ноутбука. Выбирайте то, которое вам больше нравится по дизайну или по функционалу. Основная задача таких электронных помощников – это планирование времени, дня, недели, месяца и даже года. В электронном планировщике я отмечаю свои задачи, планирую встречи, консультации, но при этом у меня есть обычный бумажный ежедневник, от которого я не отказалась с приходом всяких гаджетов. Почему? Потому что что когда ты вычеркиваешь задачу в обычном бумажном планере, ты видишь весь объем того, что ты выполнил за день. Да, можно в электронном тоже использовать зачеркнутый шрифт, но в большинстве случаев там выполненные задачи просто удаляются или стираются, и не очень понятно, сколько задач в итоге ты сделал. К тому же, наш мозг, привыкший со школьных лет к бумажным тетрадям и дневникам, ориентируется именно на них. Вычеркивая задачи в бумажном ежедневнике, видя наглядно, сколько всего вы сделали за день, за месяц, за год, вы можете наблюдать свой прогресс в реальном времени и ощущать чувство удовлетворения. Еще один аргумент в защиту бумажного ежедневника – перенос записей. Если какую-то задачу вы решили перенести на другой день, то в электронном это сделать можно легко и незаметно. И вы сами можете потерять счет того, сколько раз вы уже откладывали выполнение того или иного действия. В бумажном варианте можно отследить перенос. Плюс, опять же, переписывая от руки такие задачи, мы запоминаем, как правило, лучше. И наш мозг начинает испытывать чувство, схожее со стыдом от переноса задачи, что мотивирует скорее ее выполнить. Второй лайфхак – привычки. Любое регулярное действие со временем перерастает в привычку. Даже если сперва лень, нет желания, не хочется, некомфортно или непривычно выполнять какие-то действия и так далее, то именно дисциплина способствует выработке привычки. Например, зарядка по утрам. Многие не любят ее, особенно если это первый, второй или пятый раз. Но проходит какое-то время, и организм привыкает. Через месяц зарядка перестает казаться такой уж противной. И тело чувствует себя иначе, и настроение другое. С годами именно дисциплина формирует привычку. Также и в бизнесе. Например, регулярные совещания с отделом продаж или мозговые штурмы мало кто любит. Но когда они благодаря регулярности начинают приносить конкретный результат, то к ним привыкают, и вести их уже не так страшно и дискомфортно. Третий лайфхак – контроль со стороны ментора. Самостоятельное воспитание дисциплины – непростой путь, на котором важна поддержка. Поэтому на этом пути так важна работа с ментором, чтобы буквально не съехать в бесполезные действия. Сейчас как раз-таки развивается такая профессия, как трекер. Например, когда предприниматель заходит ко мне на двухмесячное менторство, у нас есть обязательные ежедневные отчеты. Сперва намечается план действий на неделю, задачи расписываются на каждый день, и затем менти отчитывается, что он проделал, какие успехи и какие были сложности. Таким образом прививается дисциплина, а человек в реальном времени отслеживает свой прогресс. Опыт показывает, что мой контроль как ментора помогает человеку развить в себе самоконтроль, дисциплинирует и позволяет исключить хаотичные бесполезные действия, которые жрут время и не двигают к результату. Клиент совершает только целевые действия, и все вместе это однозначно быстрее приводит к результату. Еще хочется отметить такой момент, что любые курсы, учеба, просмотр видео, консультации, если они остаются без дисциплинированного внедрения, к сожалению, не более чем бесполезная трата времени и денег. Весь секрет в контроле и трекере. Ежедневный отчет, трекинг помогает предпринимателям буквально за месяц выйти на совершенно другой уровень. На самом деле успешные предприниматели совмещают в себе оба эти понятия – дисциплину, которая обеспечивает стабильность и постоянство, и мотивацию, отвечающую за энергию – тот самый огонек.

0: В Дагестане 9 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В Махачкале до 31 мая закрыто движение транспорта по улице Пушкина от улиц Ливаневского до Иракского. Ограничения действуют до 23 часов. Меры связаны с фестивалем, который проходит в честь праздника Курбан-байрам. Технический запуск магистрального водовода, соединяющего Чиркей, Махачкалу и Каспийск, планируется на июль. Об этом сообщил в РИО главы Дагестана Федор Щукин. Водовод имеет протяженность 78 километров и пропускную способность 176 тысяч кубометров воды ежедневно. Он предназначен для снабжения чистой водой почти миллиона жителей.

0: Правонарушение. Девушка разместила в интернете ролик с логотипом соцсети, что, по мнению участкового, нарушило законодательство в борьбе с экстремизмом. Сбер планирует создать инфраструктуру для операций с криптовалютами. Об этом сообщил первый зампред правления банка Александр Ведяхин. По его словам, финансовое учреждение активно взаимодействует с Центробанком и надеется на скорое принятие закона в первом чтении. В случае одобрения закона с 1 июля граждане России получат возможность легально приобретать крипту через лицензированные финансовые организации. Однако использование цифровых валют для оплаты товаров и услуг на территории страны останется под запретом. Россияне получат возможность устанавливать самозапрет на входящие международные звонки. Об этом сообщил депутат Сергей Боярский в ходе обсуждения поправок к антимошенническим мерам. По его словам, отменить запрет можно будет исключительно через многофункциональные центры. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале Dialog FM.
1: Вы слушаете Dialog FM. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания Elko. Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Интернет, телевидение и мобильная связь. Все, что нужно, в одном тарифе. Элко и Билайн объединяют удобства, надежность и реальную выгоду. Один платеж, один сервис, и все работает как надо. Элко. Надежный интернет для вашей жизни.

0: Новости спорта.
1: Первая ракетка мира Яник Синнер сенсационно вылетел с Ролан-Гаррос уже во втором круге, уступив 56-му номеру рейтинга аргентинцу Хуану Мануэлю Сирундоло после феноменального коллапса. Итальянец уверенно выиграл два стартовых сета и вел в третьей партии со счетом 5-1, но на подаче на матч он потерял контроль из-за сильной жары и проиграл 15 очков подряд. Взяв медицинский тайм-аут, лидер мирового рейтинга покинул корт, но не смог восстановиться и потерпел крах, выиграв лишь два гейма из оставшихся 20. Вылет прервал 30-матчевую победную серию итальянца. Хоккеисты сборной Канады обыграли действующего чемпиона мира команду США 4-0 в четвертьфинале нынешнего розыгрыша и вышли в полуфинал. Путевку в 1/2 финала впервые в своей истории оформила и сборная Норвегии, которая обыграла Латвию 2-0. Турнирный путь продолжил вице-чемпион турнира Швейцария, выигравшая у Швеции 3-1. Наконец, Финляндия впервые с чемпионского 2022 года пробилась в четверку сильнейших, одолев позапрошлогодних победителей.

этого турнира чешских хоккеистов 4-1. В четвертом матче полуфинальной серии плей-офф НХЛ Каролина Харрикейнс на выезде обыграла Монреаль Канадиенс 4-0. Теперь Каролина ведет в серии со счетом 3-1 и находится в одном шаге от выхода в финал Кубка Стэнли. Ранее первым финалистом стал Вегас Голден Найтс, который в сухую обыграл Колорадо Эвеланш в финале Западной конференции 4-0. Пятый матч между Каролиной и Монреалем состоится 30 мая уже на льду Харрикейнс. Четырехкратный обладатель Кубка Стэнли Клод Лемьё скончался в возрасте 60 лет. За карьеру в НХЛ Лемьё выиграл Кубок Стэнли с тремя разными клубами, дважды с Нью-Джерси и по разу с Монреалем и Колорадо, став одним из 9 хоккеистов в истории лиги, кому покорилось это достижение. В 1995 году он получил Конн Смарт Трофи как самый ценный игрок плей-офф, а всего на его счету 80 заброшенных шайб в матчах Кубка Стэнли. 9-й результат в истории лиги. В протяжении большей части карьеры Лемьё славился агрессивной и провокационной манерой игры. Его 529 минут штрафа в плей-офф – это третий показатель в истории НХЛ. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Как и многие люди, я очень долго не понимал, что такое мотивация. Я думал, что она подобна ветру в парусах. Приходит и уходит, когда ей захочется. Разумеется, проблема в том, что если ветер не дует, то ты стоишь на месте и никуда не движешься. Очень неприятно, когда вся твоя жизнь и достижения зависят от какой-то мифической силы, которая никак от тебя не зависит. В действительности же в мотивации нет ничего загадочного или непредсказуемого. Однако, чтобы понять, как она работает и научиться правильно ее использовать, сначала следует разобраться, чем занимается наш мозг на самом фундаментальном уровне. Совсем недавно ученые изучали пресноводных улиток и обнаружили, что эти крошечные существа могут принимать сложные решения, имея лишь две клетки мозга. Одна для того, чтобы чувствовать голод, другая для того, чтобы чувствовать, где находится еда. Всего два нейрона заставляют улитку двигаться в нужном направлении. Когда активность нейрона, отвечающего за чувство голода, увеличивается, улитка испытывает дискомфорт и принимается искать еду. Из этого мы можем вывести важный урок. Мотивация – это попросту желание избавиться от дискомфорта, вернуться к гомеостазу, к привычному, спокойному, мягкому состоянию, когда можно не двигаться. Выражаясь кустарно, мотивация – это желание успокоить нейрон, отвечающий за голод. Наш мозг гораздо сложнее, чем примитивная структура из двух клеток улитки, но суть примерно та же. Когда нам некомфортно, мы испытываем мотивацию сделать так, чтобы было комфортно. Поэтому мотивация есть у абсолютно любого человека. И этой мотивации всегда достаточно, чтобы избавить вас от дискомфорта наиболее простым путем. Все верно. Даже если вы видите абсолютно ленивого бездельника, можете быть уверены, что он чрезвычайно замотивирован. Замотивирован избавиться от дискомфорта. Предположим, он хочет заработать $1 000 000. Это некий дискомфорт. У его мозга есть два варианта, чтобы избавиться от него. Собственно, заработать $1 000 000 или включить компьютерную игру и временно забыть о том, что такое желание существует. В своей научной работе Роберт Курцбан обещает, что мозг будет идти по пути наименьшего сопротивления. Согласитесь, было бы странно, если улитка, сидя на прекрасном, аппетитном зеленом листочке, вдруг сорвалась бы искать другой зеленый листочек. Нет, она выберет то, что максимально просто и питательно, ровно как и мозг игромана выберет компьютерную игру, он сделает то, что наиболее быстро и эффективно избавит его от дискомфорта. Родителям и окружающим этого человека, конечно, может показаться, что у него не хватает мотивации, что он играет в игры, потому что у него нет сил, но это не так. На самом деле его мозг просто научился причудливым и очень простым образом избавляться от неприятных ощущений, а теперь дает ровно столько мотивации, сколько нужно, чтобы дойти до компьютера и нажать на кнопку. Из исследований мы знаем, что достижение целей зависит почти исключительно от того, что вас отвлекает от достижения этих целей. Итак, первый вывод о мотивации. Мотивация зависит от альтернатив. Чтобы понять, как она работает, взглянем на жизнь наших праотцов. Почему наши предки всегда были в форме, правильно питались и изучали только самую полезную информацию? Потому что была только полезная еда, добыть которую можно было только бегая по лесу, используя только полезную информацию. И разумеется, у них всегда хватало мотивации, чтобы отправиться в лес, рядом не стоял холодильник и пачка чипсов. Из этого мы получаем простую формулу. Мотивация – это силы, данные на реализацию самой быстрой и эффективной альтернативы. Следовательно, чтобы иметь неубиваемую мотивацию к достижению вашей цели, нужно убрать все альтернативы. Как это выглядит на практике? Если вы страдаете от игровой зависимости и вам не хватает мотивации заниматься делами, продайте видеокарту. Если вы объедаетесь шоколадками, пусть дома их не будет, а еду покупает кто-то с аллергией на какао. Часами сидите в социальных сетях, продайте свой смартфон и купите звонилку. Смотрите телевизор, выкиньте телевизор. Недавние научные работы, в частности исследование 2015 года, изучало замотивированных людей с высоким самоконтролем. Так вот, эти удивительные для нас полуроботы-люди, которые своей силой воли разрезают реальность, на самом деле попросту избегают соблазнов и искушений. Такие люди банально выбирают ситуации, где соблазнов будет меньше. У них точно такая же сила воли, как и у вас, просто рядом с ними нет смартфона с инстаграмом, вкусных конфет и друзей-раздолбаев, а если все это вдруг появляется, они пытаются себя отвлечь. Согласно исследованиям, одна из самых проверенных техник – думать о позитивных последствиях, о финишной прямой, о том, что ожидает вас, когда вы закончите. И верно обратное, так называемые незамотивированные люди окружают себя искушениями, а затем удивляются, что у них низкий самоконтроль. Весь секрет мотивации заключается в том, чтобы не позволять себе хотеть вещей, идущих вразрез с долгосрочными целями. Предположим теперь, что вы чего-то хотите, например, написать курсовую работу. В вашей голове есть некий дискомфорт, а следовательно, есть и мотивация, чтобы от него избавиться. Однако в нашей гипотетической ситуации рядом нет компьютера, который отвлечет вас от плавающего воображения образа выполненной работы. И телефона тоже нет, нет дешевых удовольствий, нет друзей, которые зовут вас на тусовку, и вкусного тортика, который вергнет вас в пищевую кому и заставит забыть о том, что у вас куча дел. Столкнувшись с суровой реальностью своего непреодолимого желания, вы вынуждены будете его удовлетворить. И единственный вариант, который у вас есть, это сесть и начать писать курсовую работу. Вот как мы управляем ветром в парусах. Ветру попросту больше некуда дуть, кроме как ваши паруса. Поэтому я предлагаю взять вам лист бумаги и разделить его на два столбика. В первом напишите свои цели, во втором – все альтернативы, которые использует ваш мозг, чтобы заглушить дискомфорт. Теперь подумайте, как можно снизить влияние факторов из второго столбика? Разумеется, не нужно отказываться от всех развлечений, но можно сделать так, чтобы они не отвлекали вас во время работы. Совсем не обязательно разрывать отношения со своими друзьями, но можно договориться с ними, что теперь вы встречаетесь только в определенные дни. Не нужно отрубать кабель с интернетом, но можно установить родительский контроль и запускать его лимитированно, с доступом только на определенные сайты. В общем, решений огромное количество, но сейчас главное понять, вам всегда будет не хватать мотивации, если вас окружают контрпродуктивные вещи. И верно обратное, если живешь в тренажерном зале, хотя бы раз в день ты точно потренируешься. Если ты вынужден провести день в библиотеке, рано или поздно ты возьмешь книжку и начнешь ее читать, и так далее. Нам следует обустроить свою внешнюю среду таким образом, чтобы мотивация наполняла исключительно паруса, направленные в сторону долгосрочных целей.
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог FM.

0: Реклама на Диалог-ФМ.
1: В самом сердце Махачкалы есть особенный источник. Источник настоящего вкуса – это магазин «Ахвах». Здесь берут начало чистые, как горный родник, соки кикуни. Здесь живет ароматный урбеч, насыщенные маринады, душистое варенье и повидло, сладкая курага. Вся солнечная палитра натуральной продукции кикуни собрана в одном месте. Заходите в этот прекрасный эко-бутик. Здесь пахнет горами и солнцем. Ахвах. Настоящий вкус Дагестана ждет вас.
2: Добро пожаловать в кафетерий «Курага». Мы не только готовим для вас самую вкусную еду, но и ищем идеальные напитки. Нашли их – натуральные соки кикуни из солнечного Дагестана. Густой, абрикосовый, освежающий, томатный, полезный, морковный – каждый сок сделан из отборных фруктов и овощей. Без всего лишнего. Приходи в «Курагу», чтобы по-настоящему вкусно поесть и выпить сок, в котором чувствуется забота о вашем здоровье. Кафетерия «Курага». Вкус, которому можно доверять. Кикуни и «Курага». Вкусно, союз.
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

0: Новости страны и мира. О главном.
1: Правительство России утвердило план, согласно которому процедура технического осмотра транспортных средств должна быть существенно улучшена. Об этом сообщает ТАСС, ознакомившись с соответствующим документом. Согласно решению Кабмина, Министерству транспорта, Министерству внутренних дел и Министерству сельского хозяйства поручено разработать комплекс мер, направленных на совершенствование техосмотра и повышение его роли в обеспечении безопасности дорожного движения. Представить результаты этой работы правительство ожидает в 2028 году. При этом процесс улучшений не будет разовым. Предусмотрена возможность направления дополнительных докладов в Кабмин при необходимости. Полного отказа от удаленной работы в 2027 году не произойдет. Работодатели сделают ставку на гибридный формат, заявила газете «РУ» директор Департамента организационного развития Роскачества Ирина Шульженко. Работодатели, которые не смогли перестроить систему управления, чаще сталкиваются с проблемами вовлеченности, снижением скорости коммуникации, более сложной адаптацией новых сотрудников и ослаблением командных связей, отметила эксперт. По ее словам, удаленная работа точно сохранится в IT-аналитике, маркетинге, дизайне, то есть там, где результат можно легко измерить количественными показателями, а также там, где между работодателями обострена конкуренция за ценных и квалифицированных специалистов. И в завершении выпуска: польза от 10 тысяч шагов в день не имеет никакого отношения к медицине или здоровью. Реальную пользу здоровью приносят другие цифры, рассказала физиолог, йога-терапевт Нина Дуванова. Эта цифра родилась в 60-е годы в Японии как гениальный маркетинговый ход для продажи шагомера под названием Манпокей, что буквально переводится как «датчик 10 тысяч шагов». Название красиво звучало и цифра прижилась, напомнила эксперт. Современные исследования показывают, польза для здоровья и снижение риска сердечно-сосудистых заболеваний возрастают уже после 4500 шагов в день. Пик пользы в районе 7-7500. После этой отметки дополнительные шаги приносят бонусы, но рост пользы уже не такой динамичный. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
0: Будете в Бабаюрте? Не забудьте включить приемник на частоте 87,8. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу. По делу. Личный коуч.
2: Психология согласия. Вы даже не представляете, сколько скрытых способов манипуляции используются против нас каждый день. И самое опасное, что большинство подобных тактик нацелены на подсознательную часть нашего мозга. Рациональный ум не может распознать, в чем подвох. Это просто какая-то волшебная таблетка. После ее приема люди начинают вести себя совсем по-другому. Так, как хочется манипулятору. А ничего не подозревающая жертва думает, что сама приняла сознательное решение. Не тут-то было. Как вам такой эксперимент? Одного симпатичного парня отправили в торговый центр с целью познакомиться с девушками, разузнать их номер телефона и пригласить на свидание. Каким бы красавчиком он ни был, не все охотно разговаривали с незнакомцем, а тем более оставляли свой номер телефона. И хотя наш герой получил много отказов, ему удалось собрать довольно большое количество номеров и договориться о встрече. Попробуйте угадать, в каком магазине проходил этот эксперимент. Может, в парфюмерном? Или в магазине шоколада? Почти. Это была цветочная лавка. Дело в том, что цветы связаны с романтикой на подсознательном уровне, и именно этот факт заставил большое количество девушек сказать «да» незнакомому человеку. Хотя они утверждали, что приняли сознательное решение вне зависимости от места встречи. В аналогичном эксперименте парня снова отправили знакомиться с девушками. Цель та же — пригласить на свидание. Но на этот раз исследователи проверяли, как изменятся результаты в зависимости от предмета, который юноша держал в руках при встрече. Один объект действительно побудил огромное количество девушек сказать «да». Как думаете, что это может быть? Так вот, это был чехол для гитары. Что касается бизнеса, тут манипуляция просто на каждом шагу. Взять, к примеру, эксперимент с мебельным интернет-магазином. Половину потенциальных покупателей направили на целевую страницу, на фоновом изображении которой красовались мягкие и пушистые облака. А другую — на страницу с изображениями монет. Люди, которые фоново смотрели на небо, сосредоточили внимание на критериях мягкости и комфорта мебели, а те, кто при посещении сайта видел монеты, старались выбирать самые выгодные предложения. После эксперимента испытуемых спросили, повлияли ли изображения монет и облаков на их выбор. У всех был один ответ – конечно же нет. В общем, все участники эксперимента считали свой выбор сознательным и независимым. Какие облака? Какие монеты? И даже если разум этих людей говорил «нет», подсознание сказало «да». В данном случае предметом манипуляции были изображения.
0: Личный

В эфире рубрика «Вкусно, полезно». Я продолжаю знакомить вас с удивительной пользой натуральных продуктов на нашем столе от консервного завода «Кикуни». Он радует нас многообразием своей натуральной продукции, и сегодняшний эфир посвящен особенно актуальному летом вишневому соку под брендом «Сильбеси». Почему я рекомендую его к употреблению? Во-первых, вишня, особенно темные сорта, чемпион по содержанию антоцианов и других полифенолов. Эти вещества – наши главные борцы со свободными радикалами, которые повреждают клетки, ускоряют старение и способствуют развитию многих заболеваний. Стакан вишневого сока – отличный способ усилить антиоксидантную защиту. Также антоцианы и кверцетин из вишни обладают выраженным противовоспалительным действием. Они оказывают пользу при любом воспалительном состоянии в организме, например, при артритах. Способствуют здоровью сосудов, помогают снизить артериальное давление и уровень плохого холестерина. Вишневый сок доказано уменьшает мышечную боль после интенсивных тренировок. Все те же антоцианы помогают мышцам быстрее восстанавливать микроповреждения. Это очень актуально для спортсменов и просто активных людей. Удивительно, но факт. Вишня – один из немногих пищевых источников мелатонина, нашего естественного гормона сна. Исследования показывают, что регулярное употребление вишневого сока увеличивает продолжительность и улучшает качество сна. Отличная натуральная альтернатива для тех, кто испытывает трудности с засыпанием. Также вишневый сок содержит в себе витамин С. Это крепкий иммунитет, красивая кожа и поддержка надпочечников, что очень важно в работе с хроническим стрессом. Калий, медь, марганец и другие микроэлементы. Оптимальной порцией будет 150-200 мл в день. Это замечательное дополнение к здоровому рациону, богатому овощами, фруктами, цельными злаками и качественными белками. С осторожностью следует употреблять пациентам с гастритами, язвенной болезнью и сахарным диабетом. Друзья, вишневый сок – это не только вкус лета, но и реальная польза для здоровья. Главное – выбрать качественный продукт и употреблять его умеренно. А с консервным заводом от Кикуни в качестве можно быть уверенным. Я благодарю вас за внимание и желаю крепкого здоровья. До новых встреч!

0: Диалог FM.
1: Это этикет.
2: Прибытие в гости без звонка или другого предупреждения категорически недопустимо. Подобный визит к вам домой означает отсутствие необходимости соблюдать этикет в плане одежды или внешнего вида. Принимая гостей или находясь в гостях, нужно отключить или поставить на беззвучный режим мобильный телефон. В крайнем и неотложном случае допускается быстрый разговор.
0: Диалог FM.
1: Это этикет.
3: Реклама на Диалог FM.
4: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией кикуни. Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
5: Наши свежие соки кикуни ждут вас. Ищите их в супермаркетах «Юта» на улице Юсупова, 55, и в торговом центре «Седьмой континент» на проспекте Яракского, 30. Попробуйте кикуни – глоток солнечного настроения.
3: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Ребята, всем привет. Сегодня у меня в гостях Андрей Курпатов, психотерапевт, писатель множества книг. И для меня, наверное, самое главное — исследователь, я бы сказал. Почему исследователь? Потому что я заметил, что в зависимости, видимо, от этапа вашей жизни и интереса, очень меняется то, что вы транслируете, то, какие идеи вы транслируете. Мне, естественно, очень интересно об этом поговорить. Во-первых, спасибо большое, что нашли время для меня в своем плотном графике. Я очень рад.
2: Спасибо за приглашение.
1: И, как я вот уже сказал до этого, мое в целом такое исследование себя еще там несколько лет назад во многом началось с ваших книг. И поэтому мне особенно сегодня интересно. Но давайте сразу к исследованию. Вот мне почему-то кажется, что я пытался понять, вот я захожу в Википедию, там написано «продюсер», «телеведущий», и у меня как-то ассоциативно это вот не до конца вяжется. И мне кажется, что вот слово «исследователь», оно очень подходящее. Вы как себя вообще вот можете описать, чтобы люди, которые вас не знают, многие наверняка знают, но многие не знают, чтобы они поняли, чем вы занимаетесь?
2: Да сложно сказать, вот правда. В свое время, когда была программа, это доктор Курпатов, вот, все время все удивлялись, журналисты, что я называю себя в третьем лице, ну, доктора Курпатова. Они говорят, что вы в третьем лице себя называете? Я говорю, ну, так это то, что вы себе представляете, это вообще ко мне не имеет, ну, малое отношение, по крайней мере. Ну, я врач, это ключевая вещь. Я потомственный врач, всегда я собирался им быть. И, ну, отец у меня психиатр, и я с 6 лет собирался быть психиатром, совершенно не понимая, что это такое. И когда уже начал учиться, то, ну, психиатрия стала, была мне, конечно, всегда интересна, но в целом мне было важно понять, как люди организуют знания. Ну, то, что называется гносеологией, эпистемологией там, и так далее. И, ну, большинство великих философов все время пытались попасть в психиатрические больницы для того, чтобы посмотреть на душевнобольных. Потому что для того, чтобы понять, как работает здоровый мозг, вы должны увидеть, где... Ну, то есть, мы же не... У нас с нами все нормально. Мы вот думаем. Как мы думаем? Вот столкнитесь с людьми, которые думают совсем по-другому, и вы начнете понимать, что происходит с вашим мозгом. И, ну, для меня это был большой такой исследовательский действительно опыт. Я первую монографию написал, мне был 21 год. Ну, и с тех пор я... Там, правда, случилась вот эта оказия с моей демобилизацией, болезнью демобилизации, поэтому... Ну, я до этого занимался психотерапией непосредственно практической. И когда пишешь монографию, где ты некую методологию организации знаний, я занимаюсь открытыми системами, ты ее описываешь, и потом ты понимаешь, что это никому не нужно, потому что все сложно, заумно, и вообще можно как-нибудь по-простому. Вот. Я просто практикую эту методологию открытого мышления для разных, в разных областях. Эти области, прежде всего, психотерапия, и у меня по этому поводу там и книги написаны, монографии и прочее. Второе – это телевидение и медиа в широком смысле, потому что я 7 лет возглавлял «Красный квадрат». Это компания, которая на тот момент была ведущей по объемам производимого контента. Это телевизионные программы, документальное кино, сериалы там и так далее. Евровидение мы в Москве проводили и прочее.
1: Я был.
2: Да?
1: Да. Рыбак когда выиграл.
2: Да. Да, да, да, да. Ну, согласитесь, масштабно.
1: Масштабно, масштабно.
2: Да, да, да. Вот. Куча моих седых волос. Да, потом я, собственно, создал интеллектуальный кластер и создал Академию смысла. Потом вот долго я как бы пытался обходить стороной, но все-таки... оказался в Сбербанке. Просто мы делали совместные исследования, и там многое было с данными. И мне сказали, что вот для того, чтобы работать с данными, надо лучше быть, значит, сотрудником, потому что там все же это внутреннее. В общем, целый морок. Но я подумал, ну, ладно, ну, как бы на полставки что там. Вот. В результате, конечно, много чрезвычайно интересной работы в Сбере. Потому что Сбер, ну, мы его воспринимаем как банк со стороны, как потребителя, а в целом это, конечно, уже технологическая компания. Вот, поэтому там Академия смысла в Петербурге. Но в целом это всегда методология, это всегда то, как мы думаем.
1: Вот раз уж мы... Просто я заметил про систематизацию знаний, тема, да, методологии, и оно все на стыке еще предпринимательства. И сейчас вот почему у меня про исследование мысль вообще почернула, что я заметил, что в последнее время вы очень много говорите про вот будущее, грядущее, про то, что нас ждет, про то, как меняется наше восприятие, вообще отношение к тому, чем мы занимаемся. И мне стало интересно, откуда вызван, вот чем вызван этот интерес. То есть, понятное дело, что мир, он изменяется постоянно, но вот сейчас как будто у вас особенный фокус в эту тему и в то, что нас ждет что-то неописуемое.
2: Ну, я все стал описывать, конечно, раньше значительно, и просто тогда это никому не было нужно, потому что были жирные годы, все такие счастливые, все перло, социальные сети, Инстаграм, и, в общем, жизнь, так сказать, была, била ключом. Вот. И первую книгу я написал в 2011 году, она называлась «Складка времени», в которой, собственно говоря, я писал, что мы находимся в состоянии, которое неизбежно разрешится тяжелым кризисом. С 2014 года я в СНОБе писал «Четвертую мировую войну», как бы, и про третью сказал, какая она будет, и четвертую описывал. Четвертую
3: на опережение.
2: Да, вот. И самая большая моя тревога состояла в том, что третья и четвертая случатся одновременно практически. Что и произошло. Сейчас мы наблюдаем действительно революцию в искусственном интеллекте. Это безусловная вещь. И все же ждали зимы искусственного интеллекта. Не состоялась очередная зима. Вот. И, собственно говоря, геополитические кризисы, которые накопились, они в основе своей, конечно, имеют экономическую природу. Вот все это сейчас сошлось на одной площадке, и мы входим в состояние идеального шторма. Потому что люди становятся все менее и менее функциональными, им сложнее реально соображать, они хуже взаимодействуют в командах, у них нет мотивации, у них нет образа будущего. При этом искусственный интеллект, мы не понимаем, что он делает, и понятно, что конкуренция между компаниями, которые им владеют, усиливается. Ну и плюс геополитические основные разломы, которые, ну, как бы, это не Россия только как бы как красный флажок на системе этих разломов. Они значительно более фундаментальны. Я их описывал там последние книги «Дух времени», я там конкретизировал это все для как бы свои предыдущие публицистические статьи по этому поводу.
1: У меня вот здесь возникает вопрос. То есть, с одной стороны, да, я согласен, тут огромное количество факторов накладывается, но я вот пытался себя проанализировать, и я помню вот эту точку, такое преломление некого, когда мне по ощущениям показалось, что я стал там менее эффективен, продуктивен, вообще как-то вот менее радостен. Это вот ковидные времена, когда мы сели дома, мы тогда офисы позакрывали и так далее. И вот, и вроде бы потом оно все откатилось, вроде бы все вернулось, а ощущение это осталось. То есть, я прям очень четко помню, хотя в моменте мне очень понравилось. Я сидел, читал, спортом занимался целыми днями. У меня такой приятный лайфстайл был. Но потом у меня какое-то неизгладимое ощущение, как будто вот какой-то утраты произошло. И я до сих пор, прошло уже столько лет, вроде бы вот оно уже все так же, а у меня до сих пор это ощущение есть. С чем оно может быть связано? Я просто заметил, что это не только у меня, а еще у многих ребят.
2: Ну, я сразу писал все докладные записки по поводу того, что это... Потому что все очень обрадовались сначала.
1: Ковиду?
2: Ковиду, да.
1: Ну, рынки росли, все росло.
2: Ну, как-то вертолетные деньги, там куча всего, в общем. Жизнь, казалось, так сказать, заиграла новыми красками. Людям показалось, что они смогут самостоятельно, значит, функционировать в отделе, как подальше от этих всех ужасных работодателей и прочего, значит, от сатрапов и притеснителей. Вот. Но на самом деле есть так называемые кривые адаптации. Они, собственно говоря, составляют одну из системных факторов вот в рамках методологии, которую я описываю. И любая адаптация финализируется кризисом адаптации, вот, если не произошло системного изменения жизни. И то, что мы возвращались из-под ковидных времен, собственно говоря, и стало для нас кризисом этим адаптации. Значит, когда мы заходили в ковид, там повысилась эффективность сотрудников на местах. Там все компании по этому поводу были в большом восторге. Когда мы выходили из ковида, мировая статистика выгорания приближалась к 50%, профессионального выгорания приближалась к 50%. При том, что норма выгорания – это 2-3%. То есть понятно, что это невозможно, угу. Это не профессиональное выгорание. У людей реально происходит психологический кризис, связанный вот с фундаментальным изменением там, ощущения, может быть, стабильности, надежности собственного существования. И ну, они перекладывают это на работу, потому что работа – это вроде как то, что нас мучает, то, что нас принуждает, то, что мы должны делать.
1: Ну, или, наоборот, радует, да, тут перестает в какой-то мере.
2: Ну, на самом деле, когда у человека глубинный какой-то возникает внутренний конфликт, он же не понимает этого, он не понимает природу. Да? То есть мы можем пережить экзистенциальный страх, например, связанный с тем, что мы можем умереть. Он случается, но дальше мы живем, ничего не происходит, там, и так далее. Ну, как бы, ну, вот столкнулись, и что-то там внутри хлопнуло. И после этого мы просто находим повод, о чем бы тревожиться. И точно так же возникает и с депрессивным состоянием. У вас возникает депрессивное состояние, связанное с внутренней какой-то недовольством собой. Дальше вам нужно найти, кто виной этому. Ну, и понятно, я все время говорю, не диван же вы будете обвинять в том, что у вас депрессия. Вы будете обвинять работу, потому что на диване вы уже лежите, а на работу вам надо идти, собравшиеся вместе.
1: Да, это вообще задача-то со звездочкой, потому что глобально... Ну, я так размышлял тоже много о смысле жизни, вот о том самом. И каждый раз я себе такой, вот эта вот идея, все, за нее можно до конца жизни. Проходит месяц, и я такой думаю... А смысл-то вообще, то есть какой? То есть еда есть, дом есть, в целом все есть. И вот это вот, я вот разговаривал в ту же степь как раз там, с прародителями, так сказать, своими, да, там, с бабушками, с дедушками. И вот у них вообще не возникало никогда таких вопросов. Это как раз про работу, да, что с утра встал, пошел на работу, вечером пришел, вы поели, посмотрели, легли спать, с утра на работу. И они не задавались этим вопросом. А там и мое поколение, а поколение еще младше, тем более, они задают уже вообще другие вопросы. Там мои дети вообще другие вопросы задают. И меня это слегка так настораживает и пугает, потому что если я сам не могу найти какие-то там, да, смысловые для себя ориентиры, то как бы там, как мои дети их будут искать? И когда я там пытаюсь им что-то объяснить, я такой, ты, дочка, правильный вопрос задаешь, у меня нет на него ответа. То есть вот как нам вообще подстраиваться под этот мир?
2: Это проблема выбора. Я все время говорю, это самое страшное, когда вам приходится выбирать.
1: Поддерживаю.
2: И, да, и это фундаментальная разница с предыдущими временами, потому что в предыдущих временах не было возможности выбора. Ну, то есть она была, но она все время была все равно в коридоре, как этот коридор валютный. Вот вы в нем находитесь, там, и вас подпирают с этих сторон. Сейчас отпустили. Все, криптобиржа одна большая, сплошная. Понимаете, нету никаких коридоров. И играем, чем можем. Вот, поэтому это... Ну, понимаете, это вот опять же... Это вопрос теперь... Ну, это, наверное, странно от меня слышать, но это такого уже духовного плана. То есть, потому что это только когда ты сам с собой решаешь... Это же вопрос уже как бы твоего собственного духа, ну, твоего собственного, что там у тебя есть, с тем, что у тебя есть, ты ведешь разговор по этому поводу. Вот. Ну, мне легче в этом. Я не испытываю вообще никакого ни разочарования, ни бессмысленности там, и так далее, потому что если вы хорошо понимаете, как философская мысль структурировалась, если вы хорошо понимаете, как психика работает, если вы ну, просто имеете эти знания, ну, вы не будете испытывать ни потерянности, ни растерянности. Империи падали, понимаете? Этими империями руководили философы в этот момент. Ну, вот Марк Аврелий, это все его любят, там, да? Никто же не понимает, что его сын там... стал одним из худших императоров, каким только может быть, и, собственно говоря, положил начало империи, как конец империи. Вот. Синеку все любят там с его письмами замечательным сейчас. Стоицизм в моде.
1: Стоицизм, да,
2: да.
1: Прям.
2: Он учитель Нерона. Учитель Нерона. Не просто, а именно вот занимался воспитанием Нерона. Время уже было такое, когда они ничего не могли сделать. Угу. И они смотрели на это все... Ну, как бы с. И вот эта философия, она позволяет понять, насколько, с одной стороны, мы не уникальны, с точки зрения вообще просто. Времена меняются, пространство смыслов меняется, а человек остается тот же самый. Мы в этом смысле не уникальны. Человечество это проходило уже не раз. Вот. А с другой стороны, насколько это вопрос и вопрос каждого к самому себе.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: В Дагестане 10 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В Махачкале до 31 мая закрыто движение транспорта по улице Пушкина от улиц Ливаневского до Иракского. Ограничения действуют до 23 часов. Меры связаны с фестивалем, который проходит в честь праздника Курбан-байрам. Технический запуск магистрального водовода, соединяющего Чиркей, Махачкалу и Каспийск, планируется на июль. Об этом сообщил в РИО главы Дагестана Федор Щукин. Водовод имеет протяженность 78 километров и пропускную способность 176 тысяч кубометров воды ежедневно. Он предназначен для снабжения чистой водой почти миллиона жителей республики. Дагэнерго проверяет энергообъекты вблизи школ и детских садов Махачкалы. Специалисты осматривают замки, ограждения и предупреждающие знаки. Подобные мероприятия проводятся по всей республике для профилактики детского электротравматизма. В России начали применять санкции за публикацию видео с логотипом запрещенного в стране Инстаграма и конфисковывать мобильные телефоны. Так, в Дагестане произошел инцидент, когда девушку оштрафовали на 2000 рублей и изъяли iPhone, который был

0: возможность легально приобретать крипту через лицензированные финансовые организации. Однако использование цифровых валют для оплаты товаров и услуг на территории страны останется под запретом. Россияне получат возможность устанавливать самозапрет на входящие международные звонки. Об этом сообщил депутат Сергей Боярский в ходе обсуждения поправок к антимошенническим мерам. По его словам, отменить запрет можно будет исключительно через многофункциональные центры. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале Dialog.fm.
1: Вы слушаете Dialog.fm. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания Elko.
3: Интернет, телевидение и мобильная связь – все, что нужно в одном тарифе. Elko и Билайн объединяют удобства, надежность и реальную выгоду. Один платеж, один сервис и все работает как надо. Elko – надежный интернет для вашей жизни.
4: Для детей старше 12 лет.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Хубар. Это село расположено на восточной границе Казбековского района Дагестана на высоте 930 метров над уровнем моря. Предположительно, село Хубар насчитывает тысячелетнюю историю. По разным источникам, месторасположение села менялось 18 раз. Причинами этому служили суровые и долгие зимы. Основной состав населения – это приезжие из горно-хаварских районов, таких как Хунзахский, Гунибский, Чародинский и Ахвахский. Вокруг села

0: Ла находятся обширные пастбища, сенокосы и пашни и огромное количество вековых лесов с множеством родников. По подсчетам, 82 родника. Издавна хубарцы занимались садоводчеством, благодаря землям, расположенным в Инчихской долине. До сих пор сохранились остатки строений 11 водяных мельниц для обработки зерна. Сейчас в селе функционируют школа, дом культуры, библиотека, почта и разные магазины. Село полностью газифицировано, электрифицировано, и во всех домах имеется водопроводная система.
1: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия Зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной».

0: Притчі народів міра.
1: Один восточний владика захотел узнать всю историю человечества. Мудрец принес ему 500 томов. Занятый государственными делами, царь отослал его, повелев изложить все это в более сжатой форме. Через 20 лет мудрец вернулся. История человечества занимала теперь всего 50 томов. Но царь был уже слишком стар, чтобы одолеть столько толстых книг, и снова отослал мудреца. Прошло еще 20 лет, и постаревший, убеленный сединами мудрец принес владыке один единственный том, содержавший всю премудрость мира, которую тот жаждал познать. Но царь лежал на смертном одре, и у него не осталось времени, чтобы прочесть даже одну эту книгу. Тогда мудрец изложил ему историю человечества в одной строке. Человек рождается, страдает и умирает.
2: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
0: Притчи народов мира.

0: Юридическая рубрика «Хитро-мудро».
1: Патентная стратегия. Разрабатываем эффективный план защиты интеллектуальной собственности. Как превратить ваши идеи и инновации в мощный бизнес-актив? Многие воспринимают патенты как нечто сложное, дорогое и оторванное от реальности. Наша цель сегодня – развеять этот миф и показать, что патентная стратегия – это практичный инструмент для роста и защиты вашего бизнеса. Почему патентная стратегия – это не роскошь, а необходимость? Патенты – это нематериальный актив, который можно продавать, лицензировать и использовать как залог. Также это влияет на повышение стоимости компании в глазах инвесторов. Маркетинговое преимущество. Позиционирование компании как инновационного лидера. Надпись «Запатентована» на продукте увеличивает его ценность в глазах потребителей. Что же такое патент? Коротко и ясно. Получая патент, можно сказать, вы получаете монопольное право на использование изобретения на ограниченный срок, обычно около 20 лет. Разберем три ключевых критерия патентоспособности. Первое – это новизна. Изобретение не должно быть известно где-либо в мире до даты подачи заявки. Изобретательский уровень. Решение не должно быть очевидным для специалистов данной области. Промышленная применимость. Изобретение можно использовать в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении и других отраслях экономики или социальной сфере. Переходим к анализу и аудиту текущей ситуации. Необходимо провести инвентаризацию объектов интеллектуальной собственности. Подумайте, какие у вас есть разработки, ноу-хау, секреты производства. Анализ бизнес-целей. Зачем вам нужны патенты? Патенты обеспечивают защиту и привлекают инвестиции, и вы можете получать доход с разработок. Подумайте, какие у вас есть активы, что сейчас необходимо рынку и что вы можете предложить. Сейчас поговорим о бюджете. Предстоит расход на патентные пошлины, услуги юристов, технических специалистов, а также на поддержание патентов в силе. Проведение патентных исследований. Зачем? Убедиться, что ваша идея новая, не нарушает чужие права, и вы можете получить на нее патент. Четвертый шаг – это выбор географии защиты. Патент действует только на территории, выдавшей его страны, поэтому необходимо выбрать интересующую вас территорию. Там, где вы планируете производить или продавать продукт, или, возможно, где находится ваш конкурент. Механизмы защиты. В нашей стране регистрация прав происходит через Роспатент. Также есть PCT – договор о патентной кооперации. Удобный инструмент для регистрации прав сразу во многих странах. Составление и подача заявки. Роль патентного поверенного. Почему это важно? Юридическая грамотность формулировок определяет силу патента. Структура хорошей патентной заявки. Формула изобретения – его сердце. Чем шире формула, тем больше защита. Чем уже, тем легче получить патент, но его проще обойти. Сроки. Процесс от подачи до получения патента может занимать от 1 до 3 лет. После регистрации необходимо следить за сроками по поддержанию патента в силе. Необходимо следить за своевременной оплатой ежегодных пошлин. И немного поговорим о типичных ошибках. Публикация до подачи заявки, например, статья в блоге или выступление до подачи заявки, уничтожает новизну, если данное событие произошло более 6 месяцев с момента подачи заявки. Далее мы уже говорили, слишком узкая формула изобретения. Конкурент легко может ее обойти, изменить незначительную деталь. Контролируйте свои активы, и они станут источником вашего дохода.
0: Юридическая рубрика «Хитро-мудро».

0: Реклама на Диалог ФМ.
1: А вы знаете, наш народ без чая не может.
2: А вы пробовали соки и нектары кикуни?
3: Яблоко там, как будто с нашего сада. Персик, как солнце над Гунипскими горами. А гранат... Эх, такое, что сосед уже 3 раза спрашивал, где я беру.
1: Кикуни это все-таки по-нашему. Родное, без всякой химии.
4: Соки и нектары кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
5: Фруктовая, ароматная семья кикуни.
6: Люблю соки кикуни. Очень вкусные они. Только есть одна беда. Соков много, я одна. Как же выбрать не один? Ведь полный магазин.
7: Лучший сок душистых яблок.
8: Хочешь вкусный, приятный? Пей прохладный сок томатный.
9: Ты томатный, погоди. Вперед тыквы не беги.
10: Я сладкий тыквенный нектар. Принимай природы дар.
11: Сок морковный, безусловно, больше пользы принесет.
12: А я свекольный сок довольный. Что меня оно возьмет?
13: Овощи, угомонитесь. Ведь теряет речи дар, кто пьет вишневый мой нектар.
14: Персик слаще из нектаров.
15: Абрикос еще вкусней.
16: Винограда и граната
17: всех насыщеннее вкусней.
18: Слива с яблоком вкусней.
19: Хочешь быть всегда здоровым, ананасовый сок пей.
20: Ваш послушав, поняла. Теперь точно знаю я. Купью все любого вкуса. Кикуни сок для меня.
4: Соки и нектары кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
0: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91 104 и 8.
21: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
22: Вице-спикер Госдумы от партии «Новые люди» Владислав Дованков обратился в Роспотребнадзор с просьбой ввести новые правила для заведений общественного питания, исключающие размещение солонок и сахарниц на столах. Соответствующий документ имеется в распоряжении РИА Новости. В обращении к руководителю ведомства Анне Поповой политик попросил рассмотреть целесообразность инициативы и в случае ее поддержки поручить профильным управлением Роспотребнадзора совместно с Министерством здравоохранения Российской Федерации ввести новые правила для заведений общественного питания, исключающие размещение солонок и сахарниц на столах. Свою просьбу Дованков объясняет тем, что россияне зачастую злоупотребляют солью и сахаром, что вредит здоровью, приводя к ожирению и сахарному диабету. При этом наличие этих пищевых продуктов в кафе и столовых в свободном доступе формирует привычку к их чрезмерному употреблению, считает политик. Каждый третий житель России солит еду в силу привычки, пересаливая и без того соленые блюда. В то же время в заведениях общественного питания соль и сахар по умолчанию размещаются на каждом столе. Это формирует у граждан устойчивую привычку к избыточному употреблению указанных продуктов, говорится в письме. Вице-спикер отмечает, ссылаясь на международный опыт, что принятие таких мер не ограничивает свободу потребителя, однако способствует формированию у него привычек здорового питания, снижает вероятность бессознательного переедания соли и сахара и при этом не требует значительных затрат со стороны бизнеса.
21: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.

0: Новости страны и мира. О главном.
1: Министерство транспорта России вынесло на общественное обсуждение законопроект, который предлагает изменить правила оплаты парковки, сообщает РИА Новости. Согласно информации ведомства, новая норма коснется граждан, которые используют платные парковки, не оборудованные техническими средствами контроля на въезде и выезде. Им предложат оплачивать услуги в течение 24 часов с момента начала парковки. В Минтрансе подчеркивают, что данная инициатива направлена на повышение гибкости оплаты и снижение административной нагрузки на автомобилистов. Кроме того, законопроект впервые закрепляет понятие парковочной деятельности на федеральном уровне и создает единую систему управления парковочным пространством. Правительство России утвердило план, согласно которому процедура технического осмотра транспортных средств должна быть существенно улучшена. Об этом сообщает ТАСС, ознакомившись с соответствующим документом. Согласно решению Кабмина, Министерству транспорта, Министерству внутренних дел и Министерству сельского хозяйства поручено разработать комплекс мер, направленных на совершенствование техосмотра и повышение его роли в обеспечении безопасности дорожного движения. Представить результаты этой работы правительство ожидает в 2028 году. При этом процесс улучшений не будет разовым. Предусмотрена возможность направления дополнительных докладов в Кабмин при необходимости. И в завершении выпуска. Председатель Комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский заявил, что россиянам разрешат иметь более 5 карт одного банка, но их количество в целом не должно превышать 20 штук. Об этом сообщает ТАСС. По его словам, соответствующие изменения будут внесены во второй пакет мер по противодействию телефонным и интернет-мошенникам. Исключены положения о том, что в одном банке у клиента может быть не более 5 платежных карт, поэтому максимум 20, но в том числе с возможностью все 20 открыть в одном банке. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
0: Будете в Буйнакске? Не забудьте включить приемник на частоте 102.2. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

В эфире рубрика «Вкусно, полезно». Сегодня мы поговорим о, пожалуй, самом тропическом, сочном и освежающем продукте консервного завода «Кикуни» – натуральном ананасовом соке под брендом «Сильбеси». Давайте разбираться, чем он так ценен для нашего здоровья. Главный секрет ананаса – это вещество под названием бромелайн. Только представьте, это не один фермент, а целый комплекс протеолитических ферментов, то есть разрушителей белка. Белки представляют собой длинные цепочки аминокислот, которые довольно сложно поддаются расщеплению. А бромелайн – это словно ножницы, которые разрезают эти самые белковые цепи. В итоге облегчается переваривание плотной пищи, особенно мяса и рыбы, и никакой тяжести после еды. Еще у бромелайна есть такие свойства, как противовоспалительное, он уменьшает боль и отек после травм, и иммуномодулирующее. И интересный факт, именно благодаря этим свойствам бромелайн изучают как потенциальное поддерживающее свойство в онкологии. Ананасовый сок – отличный источник витамина С, стакан сока может покрыть значительную часть дневной нормы, марганца. Этот микроэлемент часто остается в тени, но он критически важен. Марганец участвует в формировании костей и соединительной ткани, метаболизме углеводов и аминокислот и даже защищает клетки от повреждений. Ананас – один из лидеров по его содержанию среди фруктов. Меди и витамина В1 поддерживают энергетический обмен и здоровье нервной системы. Ананасовый сок достаточно кислый, поэтому людям с гастритом, язвенной болезнью желудка или 12-перстной кишки, рефлюкс-эзофагитом не стоит его употреблять. Пациентам с инсулинорезистентностью и сахарным диабетом строго контролировать количество. Разумная порция этого напитка – 150 мл. Друзья, употребляйте его умеренно, выбирайте качественный продукт, и пусть этот тропический вкус приносит вам не только удовольствие, но и пользу. А консервный завод «Кикуни» поможет вам в этом. Благодарю вас за внимание. Будьте здоровы!

0: Личный коуч.
1: Современный работающий человек находится в постоянном стрессе. Дел много, времени на отдых нет, а платят меньше, чем хотелось бы. «Нет, сегодня не могу, у меня совещание, нужно сдать проект, сроки горят, все горит». Знакомо? Как только появляется задача, например, написание книги, большинство задается вопросом: «Как я могу это сделать? Как мне решить проблему? Как добиться цели?» С этого момента все идет наперекосяк. Спросите иначе: кто сможет решить эту проблему? Кто знает, как это сделать? Кто может помочь? Вопрос «как?», «каким образом?» звучит для нас естественно. Мы привыкли брать всю ответственность на себя, а потом тонуть в болоте дел и задач. Мы запрограммированы на самостоятельный поиск решения проблемы. Разве это плохо? А что в этом хорошего? К примеру, для предпринимателя неумение делегировать задачи грозит потерей бизнеса. Короткий вопрос «кто?» сможет сэкономить кучу времени, нервов и денег. Не бойтесь искать помощи. Вы спрашиваете «кто?» и получаете мгновенный доступ к знаниям и опыту, которых вам в настоящее время не хватает. Вы делегируете задачу специалисту в своей области. Это гарантирует качественный результат и экономит кучу времени. Ваша задача – найти подходящего человека. Ключевая цель каждого предпринимателя – свобода во времени. Вы управляете бизнесом, развиваете его. Для этого нужно много думать. Но как можно сосредоточиться на новых идеях, если вы постоянно суетитесь? Нужно свободное время, время для расслабления. Согласно исследованиям, лишь 16% творческих идей возникают в процессе работы, остальные 84% — во время отдыха. Вас посещают гениальные идеи под теплыми струями душа, в захватывающем путешествии и во время игры в теннис. Найдите для себя время, тогда творческие идеи найдут вас. А для реализации этих идей спросите, кто может притворить их в жизнь, кто сэкономит ваше время и повысит качество результата. Итак, вы хотите найти помощника. С чего начать? Как определить, в чем нужна помощь? Обратите внимание на те цели и задачи, где вы больше всего прокрастинируете. Может, вы уже несколько лет вынашиваете идею, но постоянно откладываете ее в долгий ящик. Это и есть сигнал о том, что вам нужен помощник. В этом заключается мудрость прокрастинации. Вы хотите написать книгу, открыть собственный бизнес, привести себя в форму, начать вести блог или канал на YouTube. Однако что-то всегда мешает вам это сделать. Идеи накапливаются в вашем подсознании, словно груда пыльных мешков. Вы не знаете, с чего начать, и снова прокрастинируете. Это психологический феномен. Вы хотите большего, лучшего, но не обладаете нужными знаниями и возможностями для реализации идеи. Прокрастинация означает, что ваша цель и амбиции велики, но вы не тот человек, который способен их реализовать. Вам нужна помощь со стороны. Найти подходящего человека — это тоже искусство. Делегируя задачи, вы освобождаете не только время, но и ум. Вы сможете генерировать творческие и свежие идеи. Вы позволили другим подготовить сцену для вашего выступления. Вам остается только блистать.
0: Личный коуч. Реклама на Диалог FM.
2: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас. В сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
3: Фруктовая, ароматная семья кикуни.
4: Люблю соки кикуни, очень вкусные они. Только есть одна беда: соков много, я одна. Как же выбрать не один, ведь полный магазин.
5: Лучший сок душистых яблок.
6: Хочешь вкусный, приятный? Пей прохладный сок томатный.
7: Ты томатный, погоди, вперед тыквы не беги.
8: Я сладкий тыквенный нектар, принимай природы дар.
9: Сок морковный, безусловно, больше пользы принесет.
10: А я свекольный сок довольный, что меня оно возьмет.
11: Овощи, угомонитесь, ведь теряет речи дар, кто пьет вишневый мой нектар. персик слаще из нектаров.
12: Абрикос еще вкуснее.
13: Винограда
14: и граната
15: всех насыщеннее вкусней.
16: Слива с яблоком вкусней.
17: Хочешь быть всегда здоровым, ананасовый сок пей.
18: Ваш посусов поняла. Теперь точно знаю я. Купью все любого вкуса. Кикуни сок для меня.
3: Соки и нектары Кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

0: простым языком об экономике в программе «Кошелек».
1: Жилье в России станет доступнее, когда рыночная ставка по ипотеке опустится до 12%, рассказал в интервью РИА Новости генеральный директор аналитического кредитного рейтингового агентства Владимир Гусаков. Рыночная ипотечная ставка на уровне 12% и ниже выглядит достаточно комфортной для того, чтобы население стало активно оформлять ипотечные кредиты, полагает он. Текущая рыночная ставка на уровне 19-20% все еще достаточно высока для населения, отметил глава АКРА. Спрос на ипотечные кредиты растет, когда Центробанк снижает ключевую ставку.
0: Копейка рубль бережет.
1: По словам аналитиков, для сотрудников сферы услуг чаевые все чаще становятся заметной частью заработка. Курьеры, таксисты, официанты и сотрудники пунктов выдачи заказов могут получать дополнительно 10-30% к основному доходу в день. Рынок чаевых в России становится частью системы оплаты труда в сфере любых услуг. В 2025-2026 годах просьбы оставить на чай появились не только в ресторанах, но и в такси, доставке еды, пунктах выдачи заказов и сервисных приложениях. Сегодня такие предложения часто встроены прямо в интерфейс. Пользователю показывают готовые суммы 100, 200 или 300 рублей сразу после завершения заказа. Около 85% всех чаевых по-прежнему приходится на рестораны. Однако рынок быстро расширяется. В систему чаевых входят доставка, такси, салоны красоты, маркетплейсы и пункты выдачи заказов.
0: Деньги дороги, как память.
1: И в завершении выпуска самостоятельная подготовка россиян к ЕГЭ с несколькими консультациями репетитора в 2026 году обойдется в 13 600 рублей, тогда как занятия по нескольким предметам с сильными преподавателями и экспертами ЕГЭ в 580 тысяч рублей и выше. Подготовка к ЕГЭ с частным репетитором остается самым дорогим форматом. Занятия со студентами и начинающими педагогами стоят в среднем от 600 рублей до 1200 рублей за час, с опытными школьными учителями от 1500 до 3000 рублей за занятие, а с экспертами ЕГЭ и вузовскими преподавателями от 4 до 10 тысяч рублей и выше за академический час. При занятиях раз в неделю в течение учебного года стоимость подготовки по одному предмету может составить от 54 до 150 тысяч рублей, говорится в исследовании. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
0: Кошелек.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Всем привет, друзья! Вся наша жизнь состоит из маленьких, но регулярных действий, которые мы делаем каждый день. Даже небольшое изменение привычных действий может направить жизнь в совершенно другом направлении. И сегодня я хочу рассказать о 5 самых токсичных привычках, которые медленно и незаметно отравляют нашу жизнь. Итак, поехали. И первая привычка – это брать телефон сразу после пробуждения. Задумайся вот над чем. Ты же не приглашаешь всех своих знакомых и незнакомых людей в свою спальню сразу после пробуждения для того, чтобы они наперебой делились с тобой тем, как у них дела, тем, какие новости произошли в их жизни и так далее. Но ты же не делаешь этого. Но на самом деле, именно это ты и делаешь, когда ты просыпаешься и открываешь свои соцсети. Ты начинаешь закачивать в свой мозг тонны какой-то непонятной информации из чужих жизней, которые никак не могут повлиять на твою собственную жизнь. Поэтому первый час после пробуждения ни в коем случае нельзя брать в руки телефон. Это время лучше посвятить самому дорогому человеку в нашей жизни – самому себе. Это время можно посвятить каким-то практикам, тренировкам, йоге, медитации, написанию дневника, составлению плана на день, каким-то своим хобби или обучению. В любом случае, время, проведенное наедине с самим собой, позволит вам лучше понять самих себя и лучше понять, что вам нужно делать. В итоге это позволит вам прожить этот день гораздо более осмысленно и эффективно. Вторая токсичная привычка – это пытаться всем угодить. Да-да, быть славным парнем – это, конечно, здорово, эта стратегия может быть даже выигрышной, но в большинстве случаев только пока ты маленький, и тебе выгодно слушаться других людей. Во взрослом мире нужно уметь говорить «нет», выдерживать конкуренцию, отстаивать свою позицию и границы, иначе тебя просто схавают. В особенности это актуально на уровне предпринимателей. Просто сидеть и выполнять то, что тебе говорят, слушаться других, быть удобным – это работает в школе, в универе и когда ты работаешь на кого-то. Но когда ты работаешь сам на себя, тебе нужно принимать сложные решения. Тебе нужно увольнять людей, торговаться, вести переговоры и отстаивать свои интересы. Поэтому очень важно осознать свои границы и научиться их отстаивать. Третья токсичная привычка – это смотреть короткий контент. Чем короче контент, тем он бесполезнее и вреднее для нашей дофаминовой системы. Короткий контент развивает клиповое мышление, ухудшает концентрацию внимания и усидчивость. Жизнь – это не ТикТок, это достаточно долгосрочная история, которая длится десятилетиями, и нужно уметь смотреть на нее масштабно. И этого не происходит, когда мы листаем ТикТок. Мы начинаем бегать за бесконечными сиюминутными дофаминовыми удовольствиями, не видя полной картины. Поэтому, если уж употреблять контент, то лучше это будет длинный контент. В идеале, конечно, это должна быть объемная художественная литература, но, камон, кто сейчас готов читать «Войну и мир»? Поэтому уж лучше пусть это будут YouTube-видео вместо ТикТока и какие-нибудь статьи вместо Твиттера. Длинный контент развивает более долгосрочное, более масштабное мышление, которое позволяет дольше концентрироваться на необходимых действиях и более эффективно достигать своих целей. Четвертая токсичная привычка – это потребительство. Большинство людей тратят всю свою жизнь на то, чтобы потреблять. Это все, что их заботит – потребление еды, вещей, развлечений, контента и так далее. Но настоящего успеха в жизни добиваются не те, кто потребляют, а те, кто что-то создает. Именно созидание наполняет нашу жизнь смыслом и позволяет достигать определенного уровня для того, чтобы потреблять другие блага. Есть такая фраза: «Чем больше даешь, тем больше получаешь». И если отбросить какую-то эзотерику, то это просто про жизненный баланс, про то, что нужно и создавать, и потреблять. Конечно, я не говорю, что нужно полностью отказаться от потребления, потому что это нереально. Мы живем в материальном мире, мы что-то едим, мы носим какую-то одежду, где-то живем, и это совершенно нормально. Но это не должно быть самоцелью. Самоцелью должно быть созидание какого-то блага, какой-то пользы для других людей, и это позволит вам жить гораздо более гармоничной и изобильной жизнью. И самая беспонтовая привычка – это откладывать жизнь на потом. Как часто нам кажется, что вот сейчас наступит подходящий момент, и я сделаю то, что хочу. Вот будут идеальные условия, и я займусь тем, чем всегда мечтал заниматься. В итоге мы собираемся с силами, готовимся, чего-то ждем, и так проходит вся жизнь. Не существует идеального момента. Хотя нет, на самом деле наоборот. Он существует. Единственный. Идеальный момент для того, чтобы что-то сделать, это сейчас. Это настоящий момент. На самом деле не существует другого времени для того, чтобы что-то сделать. Мы можем менять свою жизнь только в настоящем моменте. И это очень важно осознать. Сколько бы ты ни учился, сколько бы ты ни готовился, соприкосновение с реальностью произойдет только в момент действия. Это соприкосновение даст тебе в миллион раз больше ценности и больше практического опыта, который наполнит и обогатит всю твою жизнь. Поэтому, друзья, прекращайте чего-то ждать и откладывать свою жизнь на потом. Обращайте внимание на то, что вы делаете в моменте, и меняйте свои привычки к лучшему.
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог FM.

0: Дагестане 11 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В Тарумовском районе Дагестана состоялось открытие нового рисоперерабатывающего предприятия, способного производить до 40 тонн круп за смену. Комплекс состоит из завода, зерноочистительной линии, элеватора и складских помещений. Мероприятие посетили представители ООН, прибывшие в Дагестан в рамках программы «Путешествие по Великому шелковому пути 2026». В Русском театре Махачкалы опровергли версию о поджоге. По словам представителей театра, информация о преднамеренном характере возгорания не соответствует действительности. В помещении, где произошло возгорание, хранился реквизит. Предметы в комнате не имеют отношения к финансовым отчетам или каким-либо другим документам, подчеркнули в театре. Крупные российские компании получили разрешение на покупку крупнокалиберного оружия и специализированной техники для защиты от атак БПЛА. Теперь предприятия смогут официально приобретать зенитные артиллерийские системы, пулеметы и турели, а также средства радиоэлектронной борьбы и радары. В России с 1 июня вступают в силу новые правила, запрещающие использование мобильных телефонов на территории АЗС. Нарушителям могут отказать в обслуживании или внести в черный список. Меры обусловлены повышенными противопожарными требованиями МЧС, так как использование телефона рядом с бензином создает риск возникновения искры. В российских школах нужно вести обязательный экзамен по физкультуре. Об этом заявил замсекретаря Общественной палаты Владислав Гриб. По его мнению, физическое воспитание играет ключевую роль в развитии человека. Гриб подчеркнул, что физкультура

0: Слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале dialogfm.
1: Вы слушаете dialogfm. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Интернет, телевидение и мобильная связь – все, что нужно в одном тарифе. «Элко» и «Билайн» объединяют удобства, надежность и реальную выгоду. Один платеж, один сервис – и все работает как надо. «Элко» – надежный интернет для вашей жизни.

0: Новости спорта.
1: Баскетболисты «Уникс» в решающем матче полуфинала Единой лиги ВТБ переиграли на своей площадке «Зенит» 64-55 и вышли в финал, где встретятся с ЦСКА. Казанцы уступали в серии 1-3, но сумели совершить камбэк, выиграв 3 матча подряд. Итоговый счет 4-3 в пользу «Уникса». «Зенит» же сыграет за бронзу с «Локомотивом Кубанью». ЦСКА ранее оказался сильнее краснодарской команды в 5 матчах. Футболисты сборной России на выезде проиграли команде Египта 0-1 в товарищеском матче. Единственный мяч российские футболисты пропустили во втором тайме, при этом подопечные Валерия Карпина нанесли всего один удар в створ ворот. В последних 5 матчах национальная команда России одержала всего 1 победу над сборной Никарагуа из 2-й сотни рейтинга FIFA. Далее сборная отправится домой, где ей предстоит провести еще 2 встречи. 5 июня с Буркина-Фасо и 9 июня с Тринидадом и Тобаго. 25-я ракетка мира Диана Шнайдер вышла в 3-й круг Ролан-Гаррос, обыграв во втором раунде 48-ю ракетку американку Маккартни Кеслер 7-6, 6-1. Этот успех позволил Шнайдер повторить личный рекорд. В 3-й раз в карьере она пробилась в 3-й круг парижского мейджора.

Чтобы улучшить результат, серебряной медалистке Олимпиады нужно обыгрывать в следующем матче украинскую теннисистку Александру Олейникову. На торжественной церемонии закрытия сезона КХЛ были объявлены обладатели индивидуальных наград. Лучшим тренером года признан наставник Акбарса Анвар Гатиатуллин, под руководством которого команда добралась до финала Кубка Гагарина. Впервые в истории лиги обладателем приза «Золотая клюшка», самому ценному игроку регулярного чемпионата, стал защитник. Им оказался Дамир Шребзянов из омского «Авангарда», набравший 67 очков в 66 матчах и обошедший в голосовании номинантов нападающих. Лучшим вратарем сезона признан его одноклубник Никита Серебряков. Вице-чемпион России по хоккею на траве среди женских команд «Динамо Электросталь» закрепился в лидерах турнирной таблицы нынешнего сезона, одержав две уверенные победы во втором туре соревнований. Подмосковный коллектив дважды разгромил «Юность Москвы» на выезде 12-0 и 11-1, продлив победную серию до 4 матчей кряду. На втором месте действующий чемпион «Акбарс Динамо», а замыкает топ-3 «Восток», дважды сломивший сопротивление «Дончанке» 2-0 и 5-2. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Касункент. Село расположено в живописном месте в долине рек Чиракчай и Курах в Сулеймансталском районе. Вся местность просто утопает в садах. Основателем села считают горца по имени Касум. Несколько сотен лет назад он на берегу Чиракчая среди высоких деревьев построил себе дом. А за ним последовали и другие горцы из близлежащих аулов. На данный момент это село – один из крупнейших районов центров республики. Здесь есть школы, много культурно-бытовых учреждений, а также широкие и чистые улицы и утопающие в зелени двухэтажные дома. Известно, что здесь жил и творил народный поэт Дагестана Сулеймансталский. Также среди выходцев села – советский актер и режиссер театра Расми Джабраилов, самбист Аслан Курбанов и советский и российский лингвист Унейзат Мейланова. Сулеймансталский район – один из богатейших в Республике Дагестан. Его богатство – яблоки, груши, черешня и персики. Долина Гюлгиры-Чая – это долина-сад, занимающая более 2000 гектаров. Раньше в селе был популярен праздник черешни. Его проведение приурочивалось к началу сбора урожая ягоды. В советскую эпоху праздник был несколько видоизменен. Проводился митинг и демонстрировались различные сорта черешни. Завершался праздник выступлениями участников художественной самодеятельности, скачками, состязаниями песенников и танцоров.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Диалог FM. О самом главном, нужном и важном.

о том, что делает нашу жизнь проще и удобнее в нашей рубрике. Следящий за людьми вентилятор. Компания Dyson анонсировала необычный безлопастный вентилятор с функцией очистки воздуха. Find Follow Purifier Cool. Главная особенность устройства заключается во встроенной камере и системе ИИ, которая отслеживает перемещение людей по комнате и автоматически направляет поток воздуха в их сторону. Новинка получила перископическую камеру и систему компьютерного зрения, работающую локально на самом устройстве. По заявлению компании, вентилятор не распознает личности пользователей и не отправляет изображение в облако. Камера нужна исключительно для определения присутствия человека и его положения в помещении. После анализа изображения удаляются в реальном времени. Система умеет отслеживать движение человека даже во время активного перемещения по комнате. Например, если пользователь ходит по кухне, вентилятор автоматически меняет направление обдува, чтобы поток воздуха все время оставался направленным на него. Если в помещении находится несколько человек, устройство начинает поочередно переводить поток воздуха между ними. Dyson также утверждает, что вентилятор способен улавливать до 99,9% ультрамелких частиц. Для очистки воздуха используются два фильтра — HEPA H13 и угольный. Устройство должно бороться с аллергенами, неприятными запахами и другими загрязнителями воздуха. Дополнительно Find Follow Purifier Cool умеет автоматически экономить электричество. Если система замечает, что в комнате никого нет, вентилятор сначала переходит в режим пониженного энергопотребления, а затем полностью отключается. Управлять устройством можно как через фирменное мобильное приложение Dyson по Wi-Fi, так и через систему умного дома. Высота корпуса вентилятора составляет 105 сантиметров, а диаметр основания — 22 сантиметра. На этом пока все. Услышимся!

0: Реклама на Диалог-ФМ.
1: В самом сердце Махачкалы есть особенный источник. Источник настоящего вкуса – это магазин «Ахвах». Здесь берут начало чистые, как горный родник, соки кикуни. Здесь живет ароматный урбеч, насыщенные маринады, душистое варенье и повидло, сладкая курага. Вся солнечная палитра натуральной продукции кикуни собрана в одном месте. Заходите в этот прекрасный эко-бутик. Здесь пахнет горами и солнцем. Ахвах. Настоящий вкус Дагестана ждет вас.
2: Добро пожаловать в кафетерий «Курага». Мы не только готовим для вас самую вкусную еду, но и ищем идеальные напитки. Нашли их – натуральные соки кикуни из солнечного Дагестана. Густой, абрикосовый, освежающий, томатный, полезный, морковный – каждый сок сделан из отборных фруктов и овощей. Без всего лишнего. Приходи в «Курагу», чтобы по-настоящему вкусно поесть и выпить сок, в котором чувствуется забота о вашем здоровье. Кафетерия «Курага». Вкус, которому можно доверять. Кикуни и «Курага». Вкусно, союз.
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8. Рубрика «Хитро-мудро».
3: Почему бизнесмены разоряются из-за налогов? Дело в том, что большинство людей просто обвиняют систему налогообложения в том, что слишком большая налоговая нагрузка, невозможно работать в этом бизнесе, и вообще в итоге закрываются из-за того, что огромные налоги, типа НДС, налога на прибыль, НДФЛ, и зарплатные налоги в частности, сжирают всю маржу, весь бизнес в итоге работает только на налоговую нагрузку. Я вам скажу одну важную вещь. Любой бизнес – это цифры. Прежде всего, это табличка в Excel, либо на бумаге, или хоть в тетрадке. Это всегда будет расчет, то есть ты покупаешь подешевле, продаешь подороже. Будь то услуги, будь то товар или производство, это всегда было так и будет так в дальнейшем. И если вдруг вы чувствуете, что вам вдруг не хватает денег, вы зарабатываете, вам денег просто не хватает, потому что вы все отдаете на зарплату, на налоги, на оплату поставщикам, подрядчикам и так далее, то прежде всего обратите внимание не на налоги. Сначала нужно обратить внимание на финансовую модель. И это обычно и является проблемой, которую я вскрываю, когда мы разговариваем с предпринимателями на тему «Ой, какие дорогие налоги». Давайте так, прежде всего, когда считается любой бизнес, сначала учитывается вопрос маржи, то есть купили подешевле, продали подороже. Давайте так вот, самое основное. То есть есть какой-то товар, к которому присобачиваем мы свою какую-то наценку, и мы этот товар продаем уже с наценкой. И здесь, конечно же, вот в эту нашу наценку должна входить затратная часть. То есть у нас здесь будет фонд оплаты труда, тут у нас будет сумма для подрядчиков или, допустим, поставщики. Конечно же, налоги. И, конечно же, должна быть какая-то сумма. Это вот наша маржа или, ну, или рентабельность, если мы уже после всего этого рассчитываем. Так вот, если что-то у нас здесь из этого выбивается, то есть фонд оплаты труда с зарплатными налогами, либо слишком дорогой товар, подрядчики нам слишком дорого что-то поставляют или продают, то здесь не в налогах пока дело. Нужно как раз разобраться с тем, что вот эти статьи себя представляют. И поэтому многие, когда я спрашиваю, а какая ваша финансовая модель, они говорят, что нормальная финансовая модель, покажи табличку, хотя бы любую Excel-ку, и мы увидим, как у тебя она складывается из цифр плюс, минус, равно, продал. Что получается? У большинства людей просто ее нету. Или она есть, но очень-очень корявая, учитывается не все. Но самое интересное, знаете что? Когда вот к этому товару предприниматель еще внес свои деньги, положил сюда, то есть сделал займ, не учел свою заработную плату себя, он же руководитель, то есть как бы он нанял человека, нужно зарплату учесть, первое, плюс займ, который он внес на предприятие, он не обложил процентами. Я напомню, что деньги сейчас стоят дорого, больше 21% использования денег в год. Поэтому, когда мы эти деньги вкладываем в бизнес, нам нужно учитывать, что мы якобы деньги взяли в банке, якобы мы нанимаем сотрудников и директора тоже, и должны это все считать. Поэтому, когда мы это не считаем, конечно же, наша маржа в итоге становится совсем маленькая, а тут еще нужно налоги платить какие-то, оказывается. А учитывая, что мы, если мы работаем на общей системе, там еще какой-то НДС и НДС с авансов, ну тогда, конечно, все ломается. Оно не будет ломаться, если будет выполнено хотя бы одно условие. Это важное условие — создать финансовую модель, которая учитывать будет маржинальность бизнеса 25-30%. То есть если у вас ниже, и вы думаете, что дай-ка я поснижаю на налогах, но если бизнес в принципе выживает только из-за того, что экономит на налогах, тогда это поломанная финансовая модель, ее просто можно убрать. Если у вас остается в итоге не менее 25%, и вы понимаете, что тогда, в принципе, можно и дальше развиваться, расти, и налогообложение потихонечку меняется, упрощенки на общую систему, тогда вы постепенно будете выходить в ноль или в прибыль, но в зависимости от того, как вы это используете. Еще есть такая штука, как принцип заправки. Допустим, вы продаете... Ну, сейчас я принцип заправки использую, когда несколько точек нужно будет применять. Допустим, когда у вас одна заправка, вы всегда будете в убытке. Минус, минус, минус, минус. Когда у вас появляется, допустим, 5-6 заправок, вы уже будете в 0, в 0, в 0. А когда у вас появляется 10 заправок, вы уже будете в плюсе. То есть, когда товар в виде ГСМа продается заправки, там очень маленькая наценка, малюсенькая совсем. И поэтому здесь нужно накопительным образом формировать большое количество точек, через которые вы продаете свой товар или свою услугу. Это тоже может быть, поэтому эта модель может применяться как раз для того, чтобы в дальнейшем развивать, масштабировать свой бизнес и капитализировать его благодаря вот этим точкам основным. Поэтому так вот это работает. И если вдруг вы на каком-то уровне понимаете, что о каком вообще налогообложении идет речь, тут мы вообще в минуса постоянно уходим, скорее всего, не та модель бизнеса, не тот поставщик вам поставляет товар, нужно искать более дешевый товар, либо больше дешевого поставщика, либо менять полностью направление и работать тогда уже в ту сторону, которая вам позволяет развиваться, зарабатывать больше и при этом платить налоги и не быть обеспокоенным тем, что налоговая постоянно вас будет придушивать, заплатить, заплатить, заплатить. Поэтому здесь не налоги виноваты, здесь виновата оцифровка бизнеса на самом начальном его этапе.
0: Рубрика

0: Новости страны и мира. О главном.
1: Председатель Комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский заявил, что россиянам разрешат иметь более 5 карт одного банка, но их количество в целом не должно превышать 20 штук, об этом сообщает ТАСС. По его словам, соответствующие изменения будут внесены во второй пакет мер по противодействию телефонным и интернет-мошенникам. Исключены положения о том, что в одном банке у клиента может быть не более 5 платежных карт, поэтому максимум 20, но в том числе с возможностью все 20 открыть в одном банке, пояснил депутат. При укусе клеща нужно оперативно обратиться к хирургу или попробовать достать членистоногое самостоятельно с помощью пинцета. Об этом рассказал председатель Комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов, отметив, что клеща нужно извлекать круговыми движениями и ни в коем случае не давить ему на брюшко. Леонов уточнил, что после извлечения клеща место укуса нужно обработать, а затем обратиться к врачу и сдать насекомое на анализ. Сделать это нужно в течение 72 часов после укуса. Наблюдайте за своим состоянием в течение месяца после укуса, внимательно следите за самочувствием. При появлении температуры, красных пятен вокруг места укуса, головной боли или тошноты, немедленно обратитесь к врачу, добавил он. Парламентарий подчеркнул, что вирусом клещевого энцефалита заражено в среднем от 1 до 6% клещей, поэтому при своевременной помощи здоровью ничего угрожать не будет. И в завершении выпуска: людям рекомендуется съедать мороженое не чаще 2-3 раз в неделю. Об этом рассказала ТАСС, доцент кафедры технологии и организации пищевых производств Новосибирского государственного технического университета Светлана Корпачева. По словам специалиста, энергетическая ценность мороженого в среднем составляет от 110 до 270 килокалорий на 100 граммов в зависимости от рецептуры. Калорийность продукта определяется содержанием жира и количеством сахара. Эксперт отметила, что несмотря на наличие кальция, врачи советуют ограничивать употребление мороженого из-за его высокой калорийности и большого количества сахара. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
0: Будете в селе Гоор? Не забудьте включить приемник на частоте 104.1. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу. По делу.

0: Диалог FM. Это этикет.
1: Дружелюбное приветствие – основа всего. Если в помещении находятся люди, то первым должен здороваться тот, кто туда входит. И не персонально, а со всеми присутствующими сразу. При этом приветствие должно быть достаточно громким, четким и нейтральным.
0: Диалог FM. Это этикет.

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией кикуни. Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
2: Наши свежие соки кикуни ждут вас. Ищите их в супермаркетах «Юта» на улице Юсупова, 55, и в торговом центре «Седьмой континент» на проспекте Яракского, 30. Попробуйте кикуни – глоток солнечного настроения.
0: Реклама на Диалог.ФМ. Звоните 91-104-8. Дорожные новости.
3: В России снижаются ставки по автокредитам. Об этом и не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Правила допуска начинающих водителей за руль могут измениться. Конкретные правила пока не утверждены, но в новой стратегии безопасности дорожного движения прописали основные векторы. Самое главное, предлагается ограничить возможности начинающих водителей. Например, запретить им водить в ночное время и перевозить пассажиров. Могут ограничить максимальную скорость и сделать обязательным сопровождение опытным водителем. Но напомним, это пока только предложение. До реальных изменений еще очень далеко. В России снижаются ставки по кредитам. Центробанк опубликовал статистику по полной стоимости автокредитов. В первом квартале ставка снизилась до 23,8% годовых. Год назад было больше 25%. Отметим, что есть разные методики расчета динамики ставок по автокредитам. Центробанк оценивает не только проценты за использование кредитом, но и другие платежи. Например, комиссии, страхование жизни и имущества и дополнительные расходы, которые ложатся на тех, кто покупает машину в кредит. Почти половина автомобилей такси в России старше 10 лет. По данным агентства НАПИ, в России числится почти 900 тысяч автомобилей такси. 41% из них старше 10 лет, еще 20% старше 7. Моложе 3 лет только 22% машин. Это тот возраст, к которому в идеале нужно стремиться. Интересно, что почти половина российских таксистов ездят на автомобилях марок «Лады», «Киа», «Хёнде», «Фольксваген». «Тойоты» и «Рено» у частных водителей и таксопарков пользуются заметно меньшим спросом. Больше новостей на портале колеса.ру. Хорошей дороги!
0: Ищешь особый подход? Слушай «Радио Диалог». «Радио Диалог». Личный коуч.
4: Вам сложно сосредоточиться на задаче? Постоянно отвлекаетесь? Согласно исследованиям, человек способен удерживать внимание в среднем меньше минуты. Каждые 40 секунд мозг находит новое отвлечение. Так вы можете целый день провести за работой, а по факту сделать очень мало. Зато усталость в конце дня ощущается одинаково. 4 шага, которые улучшат концентрацию. Все начинается с осознанности. Первый шаг — определить фокус внимания. Насколько важно то, чем вы занимаетесь? Итак, вы поняли, куда направлено внимание. Осталось направить его в нужное русло. Это и будет вторым шагом. Здесь важны 4 аспекта. Во-первых, помните о правиле 80 на 20. 20% усилий дают 80% результата. Из 10 задач только 2 будут иметь максимальный КПД. Во-вторых, выделите топ-3 самых важных дел. Перед началом рабочего дня выделите 3 задачи, которые хотите выполнить. Это можно делать и в начале недели, месяца, квартала. Вы осознанно выбрали 3 наиболее значимые цели. Так вы будете меньше отвлекаться. В-третьих, всегда выбирайте задачу по плечу. Не беритесь за слишком легкие или слишком сложные проекты. Они наскучат или обескуражат. Задача должна соответствовать вашему уровню или быть чуть выше него. Иначе вы потеряете мотивацию. В-четвертых, разбейте задачи на промежуточные этапы и подробно их опишите. Например, отправиться в спортзал звучит не так понятно, как позаниматься в спортзале 20 минут во время обеденного перерыва. Теперь пришло время для шага номер 3 – гиперфокус. Поначалу мозг будет всячески противиться и требовать привычных отвлечений и прокрастинации. Ему это выгодно. Он думает, что таким образом работает в энергосберегающем режиме. Как преодолеть первоначальное сопротивление? Не пытайтесь быть в гиперфокусе слишком долго. Начните с 10 минут. Вряд ли у вас сразу получится удерживать максимальную концентрацию в течение часа. Второе. Не ставьте цели и радуйтесь малым победам. Практикуйте гиперфокус каждый день. Третье. Если у вас нет времени, чтобы выполнить эту задачу, на самом деле это означает, что вы просто тратите его на выполнение других дел. Попробуйте делегировать задачи, которые часто откладываете. Доверьте работу профессионалу. Четвертое. Восстанавливайтесь. Гиперфокус сажает вашу батарейку. Чем сильнее усталость, тем быстрее она разрядится. Отдых и восстановление очень важны для улучшения концентрации внимания. Отправьтесь на прогулку в парк, помедитируйте, займитесь любимым делом. Пятое. Убедитесь, что достаточно спите. Сон – необходимая часть вашей жизни, на которой все держится. Если у вас недосып, то здесь не помогут никакие советы и мотиваторы. Шаг четвертый. Позвольте разуму блуждать. Дело в том, что вы не можете постоянно поддерживать гиперфокус. Представьте свое состояние после 8 часов усиленной концентрации. Кроме того, вы наверняка замечали, что самые гениальные идеи и решения приходят вне работы, в душе, во время прогулки, перед сном. Сосредоточенность важна для продуктивности, но для творчества нужно расфокусироваться. Позвольте разуму блуждать, так он установит связи между идеями и, следовательно, придумает новые. Позвольте разуму свободно блуждать и записывайте все, что приходит в голову. Запишите свои проблемы. Так мозг продолжит обрабатывать их в фоновом режиме. Преимущество рассеянного внимания в том, что вы можете применять его в любое время, в любом месте. В отличие от гиперфокуса, оно не нуждается в определенной подготовке. Используйте перерывы, чтобы рассеять внимание и как следует отдохнуть. Перерыв должен быть легким и привычным, а то, чем вы занимаетесь в это время, желанным. Хотите прогуляться? Выйдите на улицу. Поймите, как именно вы хотите провести свой перерыв. Чем чаще вы рассеиваете внимание, чтобы восполнить умственную энергию, тем больше сил остается для выполнения самых важных задач. Иными словами, рассеянный фокус помогает развить гиперфокус.
0: Лич

0: Мысли вслух.
1: Богатое мышление всегда оставляет путь к отступлению. Не потому, что оно трусливое, а потому, что оно стратегическое. Любое решение должно иметь выход, даже самое благородное. Макиавелли бы сказал, тот, кто загоняет себя в угол добровольно, сам лишает себя силы. И вот момент, где многие теряют все. Самоуверенность в оценке людей. Деньги усиливают эго. Начинает казаться, что ты лучше разбираешься в людях, чем есть на самом деле. Что тебя не обмануть, что ты все видишь. Это иллюзия.
2: Деньги не делают тебя проницательнее. Они просто увеличивают ставку ошибки. Богатое мышление не доверяет себе полностью. Оно строит проверки, ограничения, контуры безопасности. Оно предполагает, что может ошибаться, и закладывает это в систему. Макиавелли бы сказал, «Мудрый правитель сомневается в себе больше, чем в других». И если ты замечаешь, что стал принимать решения быстрее только потому, что можешь, это тревожный сигнал. Скорость без анализа — это не сила, это потеря контроля. Когда человек сохраняет деньги достаточно долго, у него появляется новый враг. Ощущение, что он уже все понял. Это самый тихий и самый разрушительный этап. Не бедность, не враги, а чувство завершенности. Макиавелли бы сказал, власть теряют не тогда, когда ошибаются, а тогда, когда перестают быть настороже. Последний слой сохранения богатства — это личная безопасность. И речь не про охрану, камеры или счета в разных юрисдикциях. Все это вторично. Первично — внутренняя архитектура жизни. То, как ты устроил свое существование так, чтобы оно не привлекало лишнего давления. Бедное мышление усложняет. Богатое упрощает. Чем сложнее твой образ жизни, тем больше точек атаки. Чем больше обязательств, тем меньше свободы маневра. Чем больше людей знает детали, тем выше риск. Простота — это не отказ от возможностей. Это отказ от лишнего. Макиавелли считал простоту высшей формой силы, потому что ее невозможно использовать против тебя. Человека с минимальными зависимостями невозможно шантажировать. Его сложно загнать в угол. Он всегда может отступить. Богатое мышление не привязывается к вещам. Не потому, что они не важны, а потому, что привязанность создает рычаг. Если у тебя есть то, без чего ты не можешь, у кого-то есть власть над тобой. Следующее правило — разделение ролей. Никогда не будь полностью одинаковым во всех средах. Не все должны видеть тебя одинаково. Не все должны знать твои убеждения, планы, ресурсы, слабости. Бедное мышление хочет целостности и искренности везде. Богатое понимает, контекст важнее искренности. Разные среды, разные версии тебя. Это не ложь, это адаптация. Макиавелли писал, что правитель должен уметь быть разным, не теряя сути. Суть внутри. Образы снаружи. Очень важный момент — контроль над речью. После богатства слово становится дороже. Любая фраза может быть использована против тебя. Любое мнение интерпретировано. Любая шутка сохранена в памяти. Чем выше твой уровень, тем меньше тебе нужно говорить. Молчание перестает быть пустотой, оно становится сигналом. Бедный человек заполняет тишину словами. Богатый оставляет ее как инструмент давления и защиты. Макиавелли бы сказал, «Тот, кто говорит меньше, управляет разговором». Следующее правило — никогда не жить на максимуме. Не по доходам, не по статусу, не по возможностям. Всегда оставляй запас, пространство, воздух, потому что именно запас дает спокойствие. Люди теряют богатство не тогда, когда зарабатывают меньше, а тогда, когда уже не могут снизить уровень без боли. Боль делает решения иррациональными, иррациональность — враг сохранения.
1: Богатое мышление живет ниже потолка. Не из жадности, а из расчета. Макиавелли понимал, тот, кто привык к роскоши, становится ее рабом. И вот самое важное правило, самое темное, самое трудное для принятия. Никогда не верь, что ты исключение. Не верь, что с тобой будет иначе. Не верь, что ты умнее системы. Не верь, что тебе простят то, за что других уничтожали. Это мышление губит больше богатых, чем ошибки в инвестициях. Самоощущение особости ослепляет.
2: А ослепленный человек уже наполовину побежден. Макиавелли бы сказал, судьба не наказывает за ошибки. Она наказывает за самоуверенность. Богатое мышление всегда исходит из худшего сценария. Не потому, что оно пессимистично, а потому, что оно готово. И когда худшее не случается, это бонус, а не катастрофа. Ты должен быть способен потерять все и остаться собой. Не разрушенным, не озлобленным, а собранным. Потому что если твоя личность держится только на деньгах, ты уже проиграл, даже если пока не заметил. Последний маркер сохраненного богатства — это спокойствие. Не показное, не холодное, а внутреннее. Когда тебе не нужно доказывать, не нужно демонстрировать, не нужно объяснять. Ты живешь тише, чем можешь. Ты действуешь медленнее, чем позволяют ресурсы. Ты знаешь больше, чем говоришь. Макиавелли считал это состоянием настоящей силы.
0: Если подытожить все в одной фразе, она будет простой и неприятной. Когда разбогатеешь, никому не говори, даже себе. Потому что в тот момент, когда ты начинаешь считать богатство частью своей личности, ты теряешь главное — гибкость. А гибкость и есть настоящая защита. Если ты дошел до этого места, значит, ты уже понимаешь. Деньги любят тишину не потому, что боятся света, а потому что свет привлекает тех, кто хочет отнять.
3: Мысли вслух.

0: В Дагестане 12 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В Тарумовском районе Дагестана состоялось открытие нового рисоперерабатывающего предприятия, способного производить до 40 тонн круп за смену. Комплекс состоит из завода, зерноочистительной линии, элеватора и складских помещений. Мероприятие посетили представители ООН, прибывшие в Дагестан в рамках программы «Путешествие по Великому шелковому пути-2026». В Русском театре Махачкалы опровергли версию о поджоге. По словам представителей театра, информация о преднамеренном характере возгорания не соответствует действительности. В помещении, где произошло возгорание, хранился реквизит. Предметы в комнате не имеют отношения к финансовым отчетам или каким-либо другим документам, подчеркнули в театре. Крупные российские компании получили разрешение на покупку крупнокалиберного оружия и специализированной техники для защиты от атак БПЛА. Теперь предприятия смогут официально приобретать зенитные артиллерийские системы, пулеметы и турели, а также средства радиоэлектронной борьбы и радары. В России с 1 июня вступают в силу новые правила, запрещающие использование мобильных телефонов на территории АЗС. Нарушителям могут отказать в обслуживании или внести в черный список. Меры обусловлены повышенными противопожарными требованиями МЧС, так как использование телефона рядом с бензином создает риск возникновения искры. В российских школах нужно вести обязательный экзамен по физкультуре. Об этом заявил замсекретаря общественной палаты Владислав Гриб. По его мнению, физическое воспитание играет ключевую роль в развитии человека. Гриб подчеркнул, что физкультура не должна рассматриваться как второстепенный предмет. Он также отметил, что экзамен должен быть гибким и учитывать спортивные успехи учащихся. Ракета основателя Amazon Джеффа Безоса взорвалась прямо во время испытаний во Флориде. Площадка была полностью уничтожена. Компания Blue Origin объяснила это непредвиденной аномалией. Причины взрыва пока не установлены. Ущерб составил 4 миллиарда долларов. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте.

0: Элка и Билайн объединяют удобства, надежность и реальную выгоду. Один платеж, один сервис, и все работает как надо. Элка. Надежный интернет для вашей жизни.
1: Радиоканал «Диалог ФМ». Регистрационный номер L номер TU-0500-449. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан от 22 декабря 2023 года.

0: простым языком об экономике в программе «Кошелек».
1: Жилье в России станет доступнее, когда рыночная ставка по ипотеке опустится до 12%, рассказал в интервью РИА Новости генеральный директор аналитического кредитного рейтингового агентства Владимир Гусаков. Рыночная ипотечная ставка на уровне 12% и ниже выглядит достаточно комфортной для того, чтобы население стало активно оформлять ипотечные кредиты, полагает он. Текущая рыночная ставка на уровне 19-20% все еще достаточно высока для населения, отметил глава АКРА. Спрос на ипотечные кредиты растет, когда Центробанк снижает ключевую ставку.
0: Копейка рубль бережет.
1: По словам аналитиков, для сотрудников сферы услуг чаевые все чаще становятся заметной частью заработка. Курьеры, таксисты, официанты и сотрудники пунктов выдачи заказов могут получать дополнительно 10-30% к основному доходу в день. Рынок чаевых в России становится частью системы оплаты труда в сфере любых услуг. В 2025-2026 годах просьбы оставить на чай появились не только в ресторанах, но и в такси, доставке еды, пунктах выдачи заказов и сервисных приложениях. Сегодня такие предложения часто встроены прямо в интерфейс. Пользователю показывают готовые суммы – 100, 200 или 300 рублей сразу после завершения заказа. Около 85% всех чаевых по-прежнему приходится на рестораны. Однако рынок быстро расширяется. В систему чаевых входят доставка, такси, салоны красоты, маркетплейсы и пункты выдачи заказов.
0: Деньги дороги, как память.
1: И в завершении выпуска самостоятельная подготовка россиян к ЕГЭ с несколькими консультациями репетитора в 2026 году обойдется в 13 600 рублей, тогда как занятия по нескольким предметам с сильными преподавателями и экспертами ЕГЭ в 580 000 рублей и выше. Подготовка к ЕГЭ с частным репетитором остается самым дорогим форматом. Занятия со студентами и начинающими педагогами стоят в среднем от 600 рублей до 1200 рублей за час, с опытными школьными учителями от 1500 до 3000 рублей за занятие, а с экспертами ЕГЭ и вузовскими преподавателями от 4 до 10 тысяч рублей и выше за академический час. При занятиях раз в неделю в течение учебного года стоимость подготовки по одному предмету может составить от 54 до 150 тысяч рублей, говорится в исследовании. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Джанга. Село в Карабудахкенском районе Дагестана. В переводе с даргинского «Дай жизнь». Расположено оно в 26 километрах от села Губден. До первых поселений эта местность была болотистой и непроходимой. Тяжелый запах, ядовитые насекомые и змей пугали людей, которые оставались на ночлег. Лишь некоторым удавалось выжить до утра и продолжить путь. До сих пор сохранились легенды о страшных змеях и насекомых, которые наводили ужас. Одной из таких легенд была легенда о пастухе, у которого пропадал каждый день баран из стада. Он начал проверять местность, куда могли бы исчезнуть его овцы. Пастух находил останки овец, а рядом огромного змея. В 1930 году было принято решение осушить болото под пашню и виноградные поля. Со временем появились первые постоянные жители. В 1933 году были образованы два колхоза – Кагановича и Свердлова. Когда началась Великая Отечественная война, как и все дагестанские народы, жители села Джанга встали на защиту родины. Многие, участвующие в войне, не вернулись с поля боя.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Гунибе, не забудьте включить приемник на частоте 104. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: Личный коуч.
1: Следующая причина, по которой люди теряют деньги. Жадность или экономия на других. Ну, как у нас в городе. Идешь по городу, на лотке продают бананы. На банане фломастером написано рубль 27. Платишь рубль 27, берешь бананы ребенку, а продавец от восторга потирает руки. Боже мой, никто эти бананы не взвешивал. Красная цена этому банану 90 копеек и 37 копеек на ровном месте. Вот он заработал, какое счастье. Но если на тебя с неба падают 37 копеек просто так, то ты через некоторое время должен стать миллионером. Но ты стоишь и один год на этом же месте, и два, и три, и пять, и десять, и никакого богатства на самом деле не приходит. Почему? Мы с вами знаем такие фразы. И на старуху бывает проруха, да? Как аукнется, так и откликнется. Не поступай с другими так, как ты бы не хотел, чтобы поступали с тобой. На самом деле в этом мире все совсем связано невидимыми нитями. И все, что мы делаем, когда-то к нам возвращается. Ну, наверное, не случайно говорят, что на чужом несчастье своего счастья не построишь. Если мы хотим зарабатывать или получать необходимые нам деньги, мы должны быть кристально честны с другими людьми. Не все это понимают. Когда-то мы были в Москве, ехали с одним из лидеров, сели в переполненный автобус, зима была, все в шубах, мы проехали всего две остановки, кондуктор до нас добраться не успел. Мы вышли, так и не заплатили. Садимся в другой автобус, нам еще несколько остановок ехать. Он, к счастью, пустой, кондуктор тут же к нам подбегает, ваши билетики. Мы говорим: дайте нам, пожалуйста, 4 билета. Зачем? Вас же двое. Ну, понимаете, мы в предыдущем автобусе не успели заплатить. Ну и что? Дайте нам 4 билета. Зачем? Вас же двое. Ну, мы в предыдущем автобусе не успели заплатить. Ну и что? Дайте нам 4 билета. Зачем? Вас же двое. Ну, мы в предыдущем автобусе не успели заплатить. В общем, с трудом мы у нее купили 4 билета. Через пару остановок мы вышли. Она так и осталась стоять остолбеневшая, не понимая, каким нужно быть ненормальным человеком, когда тебе природа подарила 50 копеек, которые у тебя не забрал кондуктор. Казалось бы, припрячь. Но я боюсь, что она до сих пор ездит кондуктором, а мы уже нет. Если мы хотим, чтобы с нами природа поступала честно в отношении с деньгами, нужно самому быть честным в отношении с другими людьми. Помните, у Джима Рона есть потрясающая фраза: научитесь с удовольствием платить деньги. С удовольствием. Вам пришел счет за квартиру. Заплатите 100, 102 платить не надо. Но заплатите 100 с удовольствием. Вам нужно заплатить за пальто. Заплатите столько, сколько нужно. Больше платить не надо, но заплатите с удовольствием. И тогда люди будут нам с удовольствием платить деньги. Во что превращается наш бизнес? Я нашел клиента, я решил его проблему, он с удовольствием заплатил мне деньги. Это не бизнес, а сказка. Но для этого нужно научиться с удовольствием платить. Не нужно платить лишнее, скрипя зубами. Заплатите столько, сколько положено, но с удовольствием.
0: Личный коуч. Реклама на Диалог ФМ.
2: А вы знаете, наш народ без чая не может.
3: А вы пробовали соки и нектары кикуни?
4: Яблоко там, как будто с нашего сада. Персик, как солнце над Гунибскими горами. А гранат... Эх, такое, что сосед уже три раза спрашивал, где я беру.
2: Кикуни – это все-таки по-нашему. Родное, без всякой химии.
4: Соки и нектары кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
5: Фруктовая, ароматная семья кикуни.
6: Соки кикуни, очень вкусные они. Только есть одна беда. Соков много, я одна. Как же выбрать не один? Ведь полный магазин.
7: Лучший сок душистых яблок.
8: Хочешь вкусный, приятный? Пей прохладный сок томатный.
9: Ты томатный, погоди. Вперед тыквы не беги.
10: Я сладкий тыквенный нектар. Принимай природы дар.
11: Сок морковный, безусловно, больше пользы принесет.
12: А я свекольный сок довольный, что меня оно возьмет.
13: Овощи, угомонитесь, ведь теряет речи дар, кто пьет вишневый мой нектар.
14: Персик слаще из нектаров,
15: абрикос еще вкусней.
16: Виноградом
17: играет.
15: граната. Всех насыщеннее, вкусней.
16: Слива с яблоком вкусней. Хочешь быть всегда здоровым, ананасовый сок пей.
17: Вас послушав, поняла. Теперь точно знаю я. Купью все любого вкуса. Кикуни – сок для меня.
5: Соки и нектары Кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

0: Новости страны и мира. О главном.
1: Школьникам не стоит использовать мемы и ролики из социальных сетей в качестве примеров сочинений на ЕГЭ, поскольку работа должна опираться на литературный или реальный жизненный опыт. Об этом ТАСС сообщила региональный эксперт по проверке письменной части ЕГЭ Александра Антонова. По словам специалиста, в качестве аргументов в сочинении следует приводить события из жизни, поступки реальных людей или примеры из прочитанных книг. Она подчеркнула, что ссылки на мемы и контент из соцсетей не соответствуют критериям проверки экзаменационной работы. Антонова отметила, что использование подобных примеров может привести к потере баллов. Ученые зафиксировали замедление вращения Земли невиданными темпами за последние 3,6 миллиона лет. Отмечается, что исследования проводили ученые из Венского университета и швейцарской высшей технической школы Цюриха. Они изучили окаменевшие оболочки одноклеточных морских организмов, обитавших на дне океана. С их помощью удалось вычислить колебания уровня моря и рассчитать изменения скорости вращения Земли. Ученые установили, что за последние 3,6 миллиона лет вращение Земли не замедлялось так быстро. Они связывают замедление планеты с таянием полярных ледников из-за изменения климата. По их мнению, вода с ледников стекает в океаны, распределяется ближе к экватору и влияет на скорость вращения Земли. И в завершении выпуска: почти половина, 44% опрошенных россиян, готовы завести роман во время отпуска. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного одной из ювелирных сетей. Триггером для знакомства с противоположным полом могут стать самые разные факторы. По словам опрошенных, самые популярные из них – привлекательная внешность 71%, стильный образ 63% и внешние признаки хорошего достатка 48%. На хорошее чувство юмора обращает внимание 33% опрошенных. Собственной интуиции и внутреннему чутью в выборе избранника доверяют лишь 26%. Большинство россиян обращает внимание на стильный образ 63% и внешние признаки высокого достатка, таких 48%. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей «Репорт-Информ».

0: В эфире рубрика «Вкусно полезно». В этой рубрике я продолжаю обзор на натуральную продукцию консервного завода «Кикуни». И сегодня речь пойдет о настоящем жидком солнышке на нашем столе, об апельсиновом соке под брендом «Сильбейси». Этот яркий напиток является одним из самых популярных, и это не просто вкусная привычка. Давайте разберем, почему же апельсиновый сок заслуживает места в вашем рационе. Во-первых, витамин С – это, пожалуй, самая известная его заслуга. Один стакан натурального апельсинового сока покрывает практически всю потребность взрослого человека в витамине С. А этот витамин – наш главный защитник. Он укрепляет иммунную систему, помогая бороться с простудами и инфекциями, является мощным антиоксидантом, нейтрализуя вредные свободные радикалы, и ключевой игрок в синтезе коллагена – это белок, отвечающий за молодость кожи, здоровье суставов и сосудов. Апельсиновый сок – отличный источник фолиевой кислоты или витамина В9. Этот витамин абсолютно незаменим для нормального кроветворения, профилактики анемии и, главное, для здоровья сердечно-сосудистой системы. Он помогает регулировать уровень гомоцистеина – аминокислоты, высокий уровень которой связан с риском инфарктов и инсультов. Также фолаты критически важны для женщин, особенно планирующих беременность, и в первом триместре для правильного развития нервной трубки плода. Калий – это минерал-антагонист натрия, соли. Он помогает контролировать артериальное давление, снижая негативное воздействие соли на сосуды. Калий жизненно важен для нормальной работы всех мышц и для передачи нервных импульсов. Помимо витамина С, апельсиновый сок содержит целый спектр других биологически активных веществ – флавоноиды, гисперидин, нарингин, каротиноиды. Это мощные антиоксиданты и противовоспалительные агенты. Они работают синергично, усиливая защиту клеток от окислительного стресса, который лежит в основе старения и многих хронических заболеваний, включая сердечно-сосудистые и некоторые виды рака. А еще апельсиновый сок – это быстрый источник энергии и гидратации, то есть способствует поддержанию водного баланса организма. Но и у всего хорошего есть мера. Один стакан 200-250 мл – это разумный дневной максимум. Также не стоит пить его натощак, так как он может раздражать слизистые желудка. Людям с сахарным диабетом, гастритом, с повышенной кислотностью, язвенной болезнью в стадии обострения, а также при аллергии на цитрусовый, апельсиновый сок употреблять не рекомендуется. Друзья, пейте этот напиток осознанно, будьте здоровы и полны энергии. Благодарю вас за внимание, до скорых встреч в эфире.
1: Будете в Дербенте? Не забудьте включить приемник на частоте 93.1. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу. Разные мысли.
2: Основная задача бизнеса – в ответ на требования клиента создавать и поставлять продукты или услуги в установленное время на приемлемом уровне качества и по наименьшей возможной цене. Стадии производства, преобразование, сборка и тестирование применимы не только к производственным процессам, но и к управлению. Производство должно быть оптимизировано. Задача менеджера – найти наиболее экономически эффективный способ использования ресурсов. Чтобы представлять, что происходит внутри производственного процесса, нужно мониторить индикаторы, любые измеряемые величины, прибыль, количество новых клиентов, средний чек. Чтобы получить приемлемое качество при наименьших затратах, важно отбраковывать непригодный материал на этапе, когда к нему приложен минимум усилий и его накопленная стоимость низка. После того, как единичное предприятие становится звеном цепи или сети, перед управленцами встает проблема дихотомии централизации и децентрализации. Оптимальный вариант – гибридная форма. Результат работы менеджера – сумма результатов подчиненных и команд, которым полезны его знания. Менеджер должен собирать и передавать информацию, принимать решения, составлять отчеты и подавать команде пример. Чтобы выбрать максимально эффективный способ управления, нужно оценить степень зрелости подчиненных относительно конкретной задачи. Директивный стиль подходит для низкой зрелости, объективный для средней, делегирование лидерства для высокой. Человек может развиваться в двух направлениях – повышать компетентность или результативность. Интересам компании отвечает последний вариант. У менеджера есть два способа повысить производительность своей команды – обучение и мотивация. Обучение – одна из важнейших задач управленца. Желательно никому ее не делегировать.

0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. В устойчивых выражениях отразились не только обычаи, традиции горцев, но и суровые условия жизни и кодекс неписанных правил кавказцев. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».
1: Элк аниди, элдин арададжеда. Кто народ любит, тот с народом будет. Элк аниди, элдин арададжеда.
0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».
2: Реклама на «Диалог ФМ».
3: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас. В сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
4: Фруктовая, ароматная семья кикуни.
5: Люблю соки кикуни. Очень вкусные они. Только есть одна беда. Соков много, я одна. Как же выбрать не один? Ведь полный магазин.
6: Лучший сок душистых яблок.
7: Хочешь вкусный, приятный? Пей прохладный сок томатный.
8: Ты томатный, погоди. Вперед тыквы не беги.
9: Я сладкий тыквенный нектар. Принимай природы дар.
10: Сок морковный, безусловно, больше пользы принесет.
11: А я свекольный сок довольный. Что меня оно возьмет?
12: Овощи, угомонитесь. Ведь теряет речи дар, кто пьет вишневый мой нектар.
13: Персик слаще из нектаров.
14: Абрикос еще вкусней.
15: Винограда и граната всех насыщеннее вкусней.
16: Слива с яблоком вкусней.
17: Хочешь быть всегда здоровым, ананасовый сок пей.
18: Ваш послушав, поняла. Теперь точно знаю я. Упью все, любого вкуса. Кикуни – сок для меня.
19: Соки и нектары кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
2: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91 104 и 8.

0: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
1: Притчи народов мира.
2: Каждый человек на земле – это решение чьей-то проблемы, сказала как-то моя мудрая бабушка. Я очень удивилась ее словам. «Да, решение чьей-то проблемы», – повторила она и пояснила. «Дар, который дан тебе, может быть, не нужен всем, но, безусловно, кому-то просто необходимы именно твоя улыбка, твоя любовь, твоя сила».
1: Притчи народов мира.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: В Турции переговоры часто длятся дольше обычного. Местные представители бизнеса не любят работать под давлением и устанавливать дедлайны. Проявите терпение и учитывайте, что на их решения влияют не только финансовые, но и нематериальные выгоды, такие как власть, влияние, честь и уважение. Помимо семейного бизнеса, в Турции работает и много крупных транснациональных компаний, где более ярко проявляется корпоративная культура. Турки стремятся сотрудничать с людьми, с которыми можно выстраивать доверительные и долгосрочные отношения. Если им кажется, что человек что-то скрывает, то они с большой вероятностью откажут ему в сотрудничестве. Переговоры обычно начинаются лишь спустя несколько встреч. На первых, вероятно, будут присутствовать младшие члены семьи. Руководители и старшие члены, именно они принимают решения, появятся лишь когда вас посчитают надежным партнером, а ваше предложение – выгодным. Турки используют жесткую тактику ведения переговоров, поэтому будьте готовы к компромиссу на любом этапе. А когда взаимовыгодное решение будет принято, покажите, что выбрали его из уважения к бизнес-партнеру. Чтобы приветствовать турок в профессиональной обстановке, нужно использовать формальное обращение. Если вы говорите на английском языке, не называйте человека только по имени, добавьте к нему мисс или мистер. Например, мистера Бена Смита можно назвать мистером Беном и мистером Смитом, но не просто Беном. Эти обращения можно использовать и по отношению к туркам – мистер Ахмед и мисс Айше. Также допустимы турецкие обращения – Ахмед Бей и Айше Ханым. Если вы общаетесь на турецком языке, то для обозначения второго лица используйте формальную форму глагола «сиз», а не «сен». Сначала в знак уважения следует приветствовать самого старшего человека, а затем здороваться со всеми остальными по отдельности. Самое распространенное приветствие – «мерхаба».
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Современное человечество страдает от гиперпотребления, спешки и поверхностности. Это отражается во всех сферах жизни, например, в чтении. Нас приучают думать, что чем больше книжек ты прочел, тем лучше. Из-за этого мы пытаемся прочитать как можно больше и как можно быстрее. Однако такой подход работает далеко не всегда. Например, в питании. Съел слишком много или слишком быстро, и еда вообще может не усвоиться. Поэтому очень важно пережевывать пищу до состояния жидкости, ведь ваша слюна содержит ферменты переваривания. Да, ты можешь проглотить много витаминов и белка, но что из этого реально всосется в кишечнике? Это нас мало волнует, и мы часто забываем о самом главном – жевать свою пищу. То же самое происходит и в отношениях. Мы окружаем себя большим количеством незнакомцев и не даем себе возможность узнать каждого из них по-настоящему. Часто можно встретить тех, кто гордится тем, сколько у него друзей, но обычно именно такие люди особенно одиноки. И мы настолько привыкли к этим ничего не значащим связям, к фасаду отношений, что также относимся и к своей семье. Мы абсолютно их не знаем, но нам кажется по-другому. То же поведение свойственно современному человеку и в образовании. Нам говорят: «Помести в себя как можно больше фактов». Но никто не задается вопросом, как обработать все эти факты. Мы попадаемся на удочку легкой информации, тратим на нее время, а через неделю благополучно о ней забываем. Когда Фому Аквинского спросили, как человек должен учиться, он ответил: «Изучать одну книгу». Разумеется, это преувеличение, но оно указывает на нашу главную ошибку. Мы не способны зрить в корень, потому что спешим потреблять. Итак, чтобы читать правильно и с пользой, во-первых, не гонитесь за информацией. В погоне за информацией современные люди набрасываются на изучение политики, бизнес-книг и научно-популярной литературы. Но несмотря на свою пользу, такое чтиво не формирует мышление, оно лишь предоставляет факты. Но факты еще нужно уметь обработать и внедрить в картину мира. Сами по себе они бесполезны. Поэтому мы не воспитываем наших детей на цитатах из бизнес-книжек, а читаем им сказки с глубокой моралью, поем песенки со смыслом и рассказываем басни. Хорошая художественная литература способна научить большему, чем любая научно-популярная книга. Не стесняйтесь читать романы, даже если вы мужчина, но читать нужно правильно. И здесь мы подходим ко второму условию. Поспешишь – людей насмешишь. Хорошая книга, как и хороший фильм, требует повторного посещения. Например, я время от времени перечитываю книгу Ричарда Баха «Чайка по имени Джонатан Ливингстон» и пересматриваю фильм Гая Ричи «Револьвер». И всегда в этих произведениях я обнаруживаю что-то новое. И дело не в том, что я читаю невнимательно, просто каждый раз ты словно смотришь другими глазами. Например, на книгу Германа Гессе «Сиддхартха» или на труд Пелевина «Чапаев и пустота». Не могу представить себе человека, кто полностью поймет их с первого раза. Именно те произведения достойны внимания, которые хочется без спешки, смакуя, перечитывать из раза в раз. Мы сейчас сталкиваемся с постоянным желанием съесть конфетку. Вкусная, но вредная пища, книги, которые заставляют тебя чувствовать себя умнее, чем ты есть, а по итогу поверхностная, быстрая жизнь. Современному миру катастрофически не хватает глубины. Поэтому не стремитесь в толпу и не глотайте пищу в спешке. Вы найдете гораздо больше удовольствия в глубоком общении, спокойной трапезе и любимой книге. Чести и удачи!
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

0: В Дагестане 13 часов. Время. Диалог ФМ. Кратко. По делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В Махачкале до конца месяца проходит фестиваль «Курбан-фест-2026», приуроченный Курбан-байраму. Это уже третье мероприятие подобного рода, проводимое в Дагестане. Перед Аварским театром организованы фуд-корт и торговые ряды. Для детей предусмотрена зона мастер-классов. Там же проходят лекции и выступления приглашенных спикеров. Блогер и владелец сельхозпредприятия Тимур Долгатов стал победителем ежегодного рейтинга Forbes 30 до 30, который чествует наиболее талантливых россиян в возрасте до 30 лет. Уроженец Дагестана развивает свой бизнес в Астраханской области. За год Долгатову удалось набрать свыше 1 000 000 подписчиков в соцсетях и стать официальным представителем бренда «Ушатава». Российские банки прекратили учитывать серые доходы самозанятых при рассмотрении заявок на ипотеку и кредиты, об этом сообщают юристы. Теперь для получения займа необходимо предоставить официальную справку из приложения «Мой налог» или через портал госуслуги, что значительно усложняет процесс получения кредита без подтверждения легального дохода. Летом в России может появиться сеть 5G, об этом пишут «Известия». В конце июня правительство планирует предоставить крупнейшим операторам диапазон частот от 4,5 до 5 ГГц для развертывания сетей 5-го поколения в крупных городах. Курение вейпов в доме убивает кошек и собак, предупреждают ветеринары. Отмечается, что испарения от электронных сигарет могут вызывать у животных аллергические реакции, приступы астмы и даже отек легких. Ароматические вещества, содержащиеся в парах, являются сильными раздражителями для организма питомца. Негативная привычка хозяина может сократить продолжительность жизни животного на 20% и в редких случаях привести к его гибели. Кинопоиск временно ввел ограничения на публикацию рецензий. Об этом сообщил блогер Bad Comedian. Крупнейший сайт о кино сначала ограничил доступ пользователям с VPN, а затем ввел запрет на публикацию зрительских рецензий на протяжении 4 недель после премьеры фильма. По мнению блогера, отрицательные отзывы способны существенно сказаться на кассовых сборах фильмов. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему

0: Новости спорта.
1: Первая ракетка мира Яник Синнер сенсационно вылетел с Ролан-Гаррос уже во втором круге, уступив 56-му номеру рейтинга аргентинцу Хуану Мануэлю Сирундоло после феноменального коллапса. Итальянец уверенно выиграл два стартовых сета и вел в третьей партии со счетом 5-1, но на подаче на матч он потерял контроль из-за сильной жары и проиграл 15 очков подряд. Взяв медицинский тайм-аут, лидер мирового рейтинга покинул корт, но не смог восстановиться и потерпел крах, выиграв лишь два гейма из оставшихся 20. Вылет прервал 30-матчевую победную серию итальянца. Хоккеисты сборной Канады обыграли действующего чемпиона мира команду США 4-0 в четвертьфинале нынешнего розыгрыша и вышли в полуфинал. Путевку в 1/2 финала впервые в своей истории оформила и сборная Норвегии, которая обыграла Латвию 2-0. Турнирный путь продолжил вице-чемпион турнира Швейцария, выигравшая у Швеции 3-1. Наконец, Финляндия впервые с чемпионского 2022 года пробилась в четверку сильнейших, одолев позапрошлогодних победителей этого турнира чешских хоккеистов 4-1. В четвертом матче полуфинальной серии плей-офф НХЛ Каролина Харрикейнс на выезде обыграла Монреаль Канадиенс 4-0. Теперь Каролина ведет в серии со счетом 3-1 и находится в одном шаге от выхода в финал Кубка Стэнли. Ранее первым финалистом стал Вегас Голден Найтс, который в сухую обыграл Колорадо Эвеланш в финале Западной конференции 4-0. Пятый матч между Каролиной и Монреалем состоится 30 мая уже на льду Харрикейнс. Четырехкратный обладатель Кубка Стэнли Клод Лемьё скончался в возрасте 60 лет. За карьеру в НХЛ Лемьё выиграл Кубок Стэнли с тремя разными клубами, дважды с Нью-Джерси и по разу с

Монреалем и Колорадо, став одним из 9 хоккеистов в истории лиги, кому покорилось это достижение. В 1995 году он получил Конн Смарт Трофи как самый ценный игрок плей-офф, а всего на его счету 80 заброшенных шайб в матчах Кубка Стэнли, 9-й результат в истории лиги. На протяжении большей части карьеры Лемьё славился агрессивной и провокационной манерой игры, его 529 минут штрафа в плей-офф – это 3-й показатель в истории НХЛ. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Аул Анцух расположен у слияния нескольких рек. Среди них Гзаанор и Джурмут. Здесь соединяются дороги и тропинки, ведущие в населенные пункты Анцухского джамата, и проходит федеральная дорога из внутреннего Дагестана в Тляротинский район. Отсюда и название Анцух – 10 дорог. Само село было основано лишь в начале 20 века, но название Анцух встречается в истории еще более раннего периода. Первоначально Анцухско-капучинское общество входило в состав Дидаэтии или Дидо, а центром самого Анцухского союза сельских обществ считалось селение Чада-Калоп. Будучи расположенным на самой границе с Грузией, жители поддерживали с ней самые тесные связи, но не только дружеские. Они совершали набеги на богатые алазанские долины. Развивались и торгово-экономические связи. Все это имело огромное влияние на культурное развитие. Также из Грузии сюда проникло христианство. Свидетельство тому – известная христианская церковь в Анцухе, развалины которой до сих пор не изучены. Несмотря на географическое положение, не оставались анцухцы в стороне в годы опасности для родного Дагестана. В знаменитом Андалалском сражении против Надир-Шаха участвовал военный отряд, руководителем которого был Гелега из Анцуха. Также документы Кавказской археологической комиссии свидетельствуют, что анцухцы, имея тесные связи с Грузией, дали убежище грузинскому царевичу Александру, сыну царя Ираклия II. В этот сложный для Дагестана период они проводили очень обдуманную и мудрую политику. 1858 год стал для анцухцев тяжелым. Генерал Враевский совершил карательную экспедицию в села Анцухского союза. Пылали аулы, и хлеба их были уничтожены. После окончания Кавказской войны, как известно, были проведены преобразования. Создана Дагестанская область, которая делилась на 9 округов. Анцухский участок входил в состав Гунипского округа. Наместником на Кавказе был назначен генерал Меликов, а наибом Анцухского участка был Шагав.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Избербаше? Не забудьте включить приемник на частоте 96,9. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.
3: Рубрика «Про здоровье». Все о наболевшем.
4: Быстрое старение, когда кожа не по годам теряет упругость, становится сухой, тусклой, чаще всего связано с кишечником, который работает на износ, выразила уверенность гастроэнтеролог Диляра Лебедева. Считается, что нехватка воды в рационе блокирует работу кишечника, и он не может эффективно выводить токсины из организма. По словам врача, употребление горячей воды утром натощак является профилактикой заболеваний кишечника, связанных с нарушением стула. Если годами игнорировать эту проблему, что, к сожалению, встречается, то ухудшается микробиота, а это прямая связь с иммунитетом и работой мозга. Горячая вода утром стимулирует желчь, положительно влияет на работу стенок кишечника. Сама по себе жидкость стимулирует перистальтику. Также вода утром препятствует обезвоживанию, отметила врач в Телеграм. Кроме того, вода способна ускорить метаболизм, а это усиливает сжигание лишнего жира. Самое главное – не путать горячую воду с кипятком. Увы, 90% людей пьют воду утром неправильно, считает врач. Жидкость должна быть комфортной температуры. Это примерно 40-50 градусов. Рекомендуется пить воду за 15-20 минут до еды, либо в промежутках между приемами пищи. Жидкость натощак помогает запустить важные пищеварительные процессы и улучшить усвоение нутриентов. Горячая вода также эффективна в борьбе с голодом в течение дня, если человек склонен к перееданию, отметила гастроэнтеролог.
3: Рубрика «Про здоровье». Все о наболевшем.

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: В самом сердце Махачкалы есть особенный источник. Источник настоящего вкуса – это магазин «Ахвах». Здесь берут начало чистые, как горный родник, соки кикуни. Здесь живет ароматный урбеч, насыщенные маринады, душистое варенье и повидло, сладкая курага. Вся солнечная палитра натуральной продукции кикуни собрана в одном месте. Заходите в этот прекрасный эко-бутик. Здесь пахнет горами и солнцем. Ахвах. Настоящий вкус Дагестана ждет вас.
2: Добро пожаловать в кафетерий «Курага». Мы не только готовим для вас самую вкусную еду, но и ищем идеальные напитки. Нашли их – натуральные соки кикуни из солнечного Дагестана. Густой, абрикосовый, освежающий, томатный, полезный морковный – каждый сок сделан из отборных фруктов и овощей. Без всего лишнего. Приходи в «Курагу», чтобы по-настоящему вкусно поесть и выпить сок, в котором чувствуется забота о вашем здоровье. Кафетерия «Курага». Вкус, которому можно доверять. Кикуни и «Курага». Вкусный союз.
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

0: Новости страны и мира. О главном.
1: Министерство транспорта России вынесло на общественное обсуждение законопроект, который предлагает изменить правила оплаты парковки, сообщает РИА Новости. Согласно информации ведомства, новая норма коснется граждан, которые используют платные парковки, не оборудованные техническими средствами контроля на въезде и выезде. Им предложат оплачивать услуги в течение 24 часов с момента начала парковки. В Минтрансе подчеркивают, что данная инициатива направлена на повышение гибкости оплаты и снижение административной нагрузки на автомобилистов. Кроме того, законопроект впервые закрепляет понятие парковочной деятельности на федеральном уровне и создает единую систему управления парковочным пространством. Во время экзаменов у детей около 40% родителей испытывают тревогу, 17% из них переживают за результат даже больше самих детей, и только 24% сохраняют спокойствие. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного онлайн-сервисом психотерапии «Ясно». Почти 40% опрошенных больше всего опасаются, что из-за несдачи экзаменов ребенок станет неуверенным в себе, будет долго переживать неудачу, а 34% что не сможет определиться с тем, что делать дальше. Еще 22% в случае неудачи будут склонны винить себя в том, что не смогли уделить достаточно времени образованию и воспитанию ребенка. В то же время 17% респондентов беспокоятся о том, что им придется тратить дополнительные средства на подготовку к пересдаче. Значительная часть родителей не показывает свои переживания детям. 74% опрошенных стараются сохранять дома максимально комфортную обстановку и поддерживать ребенка с помощью бытовых мелочей. И в завершении выпуска блогер Михаил Журавлев запустил народный эксперимент по выращиванию клубники на дне Волги. Проект проходит в Волгограде. Для этого автор погрузил под воду самодельную установку, которой с поверхности подаются воздух и энергия. Внутри установки работает автономная система для роста растения. Хочу показать, что выращивание растений – это не занятие только для дачи, а современная и технологичная сфера, в которой может попробовать себя каждый. И для этого не обязательно иметь огород или солнечный подоконник. Если клубника может расти на дне Волги, то дома это тем более возможно, – рассказал блогер. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
0: Будете вы спике, не забудьте включить приемник на частоте 103.9. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: В эфире рубрика «Вкусно полезно». В этой рубрике я продолжаю обзор на натуральную продукцию консервного завода «Кикуни». И сегодня речь пойдет о настоящем жидком солнышке на нашем столе, об апельсиновом соке
1: под брендом «Сельбейси».
0: Этот яркий напиток является одним из самых популярных, и это не просто вкусная привычка. Давайте разберем, почему же апельсиновый сок заслуживает места в вашем рационе. Во-первых, витамин С. Это, пожалуй, самая известная его заслуга. Один стакан натурального апельсинового сока покрывает практически всю потребность взрослого человека в витамине С. А этот витамин – наш главный защитник. Он укрепляет иммунную систему, помогая бороться с простудами и инфекциями, является мощным антиоксидантом, нейтрализуя вредные свободные радикалы, и ключевой игрок в синтезе коллагена. Это белок, отвечающий за молодость кожи, здоровье суставов и сосудов. Апельсиновый сок – отличный источник фолиевой кислоты или витамина В9. Этот витамин абсолютно незаменим для нормального кроветворения, профилактики анемии и, главное, для здоровья сердечно-сосудистой системы. Он помогает регулировать уровень гомоцистеина – аминокислоты, высокий уровень которой связан с риском инфарктов и инсультов. Также фолаты критически важны для женщин, особенно планирующих беременность, и в первом триместре для правильного развития нервной трубки плода. Калий – это минерал, антагонист натрия, соли. Он помогает контролировать артериальное давление, снижая негативное воздействие соли на сосуды. Калий жизненно важен для нормальной работы всех мышц и для передачи нервных импульсов. Помимо витамина С, апельсиновый сок содержит целый спектр других биологически активных веществ – флавоноиды, гисперидин, нарингин, каротиноиды. Это мощные антиоксиданты и противовоспалительные агенты. Они работают синергично, усиливая защиту клеток от окислительного стресса, который лежит в основе старения и многих хронических заболеваний, включая сердечно-сосудистые и некоторые виды рака. А еще апельсиновый сок – это быстрый источник энергии и гидратации, то есть способствует поддержанию водного баланса организма. Но и у всего хорошего есть мера. Один стакан 200-250 мл – это разумный дневной максимум. Также не стоит пить его натощак, так как он может раздражать слизистые желудка. Людям с сахарным диабетом, гастритом, с повышенной кислотностью, язвенной болезнью в стадии обострения, а также при аллергии на цитрусовый, апельсиновый сок употреблять не рекомендуется. Друзья, пейте этот напиток осознанно, будьте здоровы и полны энергии. Благодарю вас за внимание, до скорых встреч в эфире.

0: Личный коуч.
1: Продемонстрируйте ценность продукта. Чтобы убедить клиента совершить покупку, необходимо показать, что ценность продукта выше, чем его цена. Я даю вам конверт и прошу заплатить $20 за то, что находится внутри. О чем вы меня спросите? Что в конверте? Другими словами, что это даст мне? Вы хотите убедиться, что содержимое стоит своей цены. Теперь представьте, что я держу в руках пакет, в котором отчетливо видна 20-долларовая купюра. Если я предложу его вам всего за $1, вы согласитесь? Думаю, да. То же самое касается продаж. Вы должны убедить покупателя, что ценность продукта выше его стоимости. В рекламе вы обещаете изменить мою жизнь к лучшему. Где гарантия, что это сработает? В то же время я не хочу потратить все свои деньги. Как убедить клиента совершить покупку? Предоставьте убедительные доказательства. Цифры, факты, отзывы, исследования, диаграммы, видеоролики. Это должно быть непредвзятое авторитетное мнение.
0: Личный коуч.

0: Реклама на Диалог ФМ.
1: Наши свежие соки кикуни ждут вас. Ищите их в супермаркетах Юта на улице Юсупова, 55, и в торговом центре «Седьмой континент» на проспекте Яракского, 30. Попробуйте кикуни – глоток солнечного настроения.
2: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин – по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией кикуни. Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
0: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91 104 и 8. Юридическая рубрика «Хитро-мудро».
3: Как происходят налоговые проверки?
4: Принимается решение о проведении выездной налоговой проверки. Дальше. Налоговая проводит проверку, выявляет уклонение от уплаты, решает доначислить, составляет акт, ты можешь написать возражение на акт, дальше выносится решение. Решение налоговый орган принимает о доначислении. Дальше что? Это решение может быть обжаловано. После вступления в законную силу налоговая направляет требования об уплате налога. Там 75 дней дается на уплату налога. Если ты не оплатил налог, тогда еще 10 дней у налоговой для направления материала в Следственный комитет. Следственный комитет проводит проверку, привлекает сотрудников БЭПа, может быть, и принимает решение о возбуждении уголовного дела. И в течение 2 месяцев, но обычно больше, там, в течение полугода-года, расследует уголовное дело и направляет дело в суд. И там уже суд рассматривает и принимает решение, виновен или нет, и какое наказание, выносит приговор.
3: О каких еще налоговых преступлениях мало говорят?
4: Бывают такие ситуации, если мы говорим про налоговые преступления, когда, да, ты можешь вроде и не ожидать, что там может быть преступление. Не знать, не предполагать или надеяться на то, что пронесет, что называется. Ситуации бывают разные. Ну, к примеру, я не знаю, ты там поставляешь из-за рубежа, ну, вот сейчас модно там, ну, или модно, уж тренд такой, из Китая мы все поставляем. Брокер там как-то растаможил, ты получил товар, произвел из него продукцию, продал, а брокер, оказывается-то, фирма-однодневка, ничего не заплатил. Еще и декларации были поддельные. Уголовное дело. Налоговая проверяет всю твою деятельность и говорит, а вот это мы в расход не включаем, потому что там вот брокер не очень хороший. И тебе доначисляют, а ты вроде как и не ожидал. Ты с этим брокером там много лет работал, никогда он не подводил, а тут вот такая вот ситуация случилась. И тебе доначисляют конкретно уголовное дело 59 миллионов рублей. И он говорит, да мы же всегда белые пушистые. Или ты расширяешь бизнес, покупаешь компанию, вроде проверил, все, аудит был, в том числе и налоговый. Компания отличная, прошла налоговую проверку, все хорошо. Ты вложил в нее дополнительные денежные средства, бизнес растет. И тут у контрагента этой компании происходит проверка. А с учетом того, что с нее взять нечего, налоговая смотрит и говорит, так, интересное кино, а где же мы возьмем денег? А может быть, вот с этой компании, она же, смотри-ка, белая, пушистая, развивается, растет, мне еще и денег доинвестировали. Давайте возбудим уголовное дело. И в Следственный комитет направляет. Следственный комитет такой за неуплату в отношении предыдущей компании возбуждает уголовное дело, но арестовывает счета той компании, которая купила.
5: Это законно?
4: Так вот незаконно. Вот отменили арест. Слава богу. Но тоже столько сил и средств понадобилось. А они понуждали, говорят, заплатите, и все будет хорошо, 95 миллионов. Собственники говорят, мы-то здесь при чем? Вообще не наша компания. Когда мы стали собственниками, мы даже с ней не работали. Даже если бы работали, то долг-то не наш. Но это такой способ понуждения следователями к оплате налогового долга третьими лицами. Очень распространенная в Москве схема работы правоохранительных органов.
3: Какие направления бизнеса чаще попадают под уголовную ответственность?
4: Часто к уголовной ответственности привлекаются те, кто работают с государством по госконтрактам. Как я говорил, там надзор очень серьезный, поэтому и уголовные дела чаще всего возникают. Также, конечно, медицина, стройка, производство, особенно если комплектующие откуда-то из Китая. Ну и вот эти вот пресловутые маркетплейсы, в настоящее время.
3: Почему медицина и маркетплейсы?
4: Ну, медицина, потому что там у них есть свои статьи, там, оказание услуг ненадлежащего качества, допустим. Плюс еще отсутствие документации на оборудование или препараты, которыми они оказывают там лечение, услуги медицинские и так далее. И возбуждаются уголовные дела. Маркетплейсы, как приятно работать ИП и платить деньги там, минимальные с учетом того, что ты ИП. Но оборот-то у тебя растет. И ты такой, ну ладно, сделаю еще одно ИП, еще одно ИП, еще одно ИП. А налоговая сидит и смотрит, молодец, делай еще одно ИП. И там, когда количество так достаточно нарастает, проводит проверку всей группы лиц и доначисляют. Ну там, 6 ИП, 450 миллионов. Как. А плюс же еще, помимо того, что налоговое преступление, там же подключается легализация. А это уже до 7 лет лишения свободы и конфискация имущества. И ты такой, вот эти известные дела блогеров там и всяких. Там же уклонился от уплаты налогов. Тебе говорят, слушай, ты уклонился от уплаты налогов, доплати. Он говорит, не буду, будет уголовное дело. Ну хорошо, доплачу. Доплачивает, уголовное дело прекращается. И он такой на свободе или она там, и радостные. А тут еще одно уголовное дело за легализацию. Ему говорят, так. А давай теперь вообще все деньги заберем и квартиры. Ты же легализовал вроде как? Говорит, так я эту квартиру купил на честно заработанное, а то, что нечестно заработал, я же отдал государству. Не-не-не-не. Все равно же это было после того, как ты уклонялся от уплаты налогов. Значит, легализация. И все. Уголовное дело, конфискация, реальный срок. Прекрасная технология.
0: Юридическая рубрика

0: Цитаты, высказывания, афоризмы.
1: Маргулан Сисимбаев, инвестор, общественный деятель и бизнесмен.
2: Почему дети или другие люди становятся неблагодарными? Как сделать людей благодарными? Вы никогда не сможете сделать своих детей благодарными, если не будете знать источники и механизмы благодарности. И это, кстати, относится не только к детям. Это относится и к родственникам, сотрудникам, да и вообще к любым людям. Существует только одна причина, почему дети или другие люди не ценят то, что вы им даете. И почему они не ценят ту жизнь, которую вы для них создали. По этому поводу есть такая шутка, или анекдот, можно сказать, который гласит, что вы всю жизнь пашете, работаете, преодолеваете препятствия, решаете проблемы, чтобы ваши дети потом сидели у психолога и прощали вас. Так вот, когда я размышлял над этой темой, я понял, что единственной причиной неблагодарности человека является то, что он нечетко понимает, кто и что ему обязан давать или делать, и кто и что ему ничем не обязаны. Для того, чтобы у человека появилось чувство благодарности, нужно, чтобы этот человек понимал, первое, кто ему обязан, то есть что он обязан давать, что он обязан не давать, что он не обязан давать, что он обязан делать, что он обязан не делать, что он не обязан делать. Второе, кто ему не обязан. Третье, что ему не обязаны давать. Четвертое, что ему не обязаны делать. То есть, по сути, у ребенка, если вы это относитесь к ребенку или другому человеку, у него должно быть четкое понимание, кто что ему обязан и кто что ему не обязаны делать или давать или так далее. После того, как человек понял, кто ему обязан и что он обязан или не обязан, у него возникает понимание того, что выходит за рамки обязанностей. И это первая причина или источник благодарности. Чтобы объяснить человеку, что ему и кто ему обязан, или что вы обязаны или не обязаны ему делать, вы можете просто сесть с ним и поговорить на эту тему. Либо второй вариант, вы можете перестать ему давать то, что вы не обязаны, или перестать делать то, что вы ему не обязаны. Естественно, у него возникнет вопрос, почему вдруг система сломалась? И это заставит его задать вам вопрос, а почему ты не продолжаешь это делать? Вот тогда вы можете сесть и поговорить с ним по поводу того, что вы обязаны ему делать, а что вы не обязаны. Так вот, как только человек понял эти вещи и получил что-то, что выходит за рамки обязанностей кого-то, или кто-то сделал для него то, что не входит в рамки его обязанностей, так сразу же у человека возникает чувство благодарности и желание отблагодарить. И это чувство возникает автоматически. Родители, которые думают, что их дети неблагодарные, на самом деле, к вам обращаюсь, ваши дети благодарные. Просто они нечетко понимают, что и сколько вы им обязаны или должны дать или сделать. Вы можете это легко проверить, кстати. Посмотрите, как ваши дети общаются в ресторане или в обществе. Они же все время говорят там «спасибо», «пожалуйста». Они же благодарны по отношению к другим людям. Это значит, что просто вашим детям нужно объяснить или показать, что входит в круг ваших обязанностей по отношению к ним, а что не входит. Давайте теперь поговорим о степени благодарности или о глубине благодарности. Размер или глубина благодарности напрямую зависит от размера или ценности того блага, которое получил человек. Если человек не понимает ценности тех благ, которые он получил, то он их либо не будет ценить, либо будет недооценивать. А почему это происходит? Потому что оценить то благо, которое ему дают или делают для него, можно только если, первое, ребенок или человек получил не только результат, но и участвовал в процессе. То есть он может оценить благо через то, каких усилий оно стоило. Поэтому, если вы хотите, чтобы ваш ребенок или любой другой человек оценил то, что вы ему дали, или то, что вы для него делаете, дайте ему возможность увидеть и оценить весь процесс достижения этого результата. Для этого либо больше рассказывайте ему про проблемы, которые вы решаете, либо лучше всего подключайте их для решения проблемы и дайте им возможность попробовать заработать хоть какие-то деньги, чтобы они поняли, насколько это сложно. То есть ваша задача – дать ребенку возможность оценить тот труд, который вы для них делаете. Ребенок или любой другой человек оценить результат смогут только через понимание или прочувствование процесса, который нужно пройти, чтобы получить такой результат. Они должны потратить свою энергию, время и нести риски, чтобы шкурой прочувствовать то, что вы для них делаете. Когда вы создаете достаток и богатство, вы ребенку даете результат, но не даете поучаствовать в процессе. Из-за этого ребенок не ценит этот результат и ведет себя неблагодарным образом. Это не значит, что ребенок неблагодарен, подчеркиваю. Он ведет себя неблагодарным образом. А почему он не ценит? Потому что он не знает, не испытывал и не видел всех трудностей, которые вы сделали для того, чтобы обеспечить ему этот результат. Ну разве он виноват в этом? Поэтому, когда вы даете результат, но не даете процесса, то он вырастает неблагодарным. Не из-за того, что он плохой, а из-за того, что он не видел результата, он не знает цену, он не видел процесс, вернее. Он не знает цену этому результату. Это, кстати, очень классный инструмент. Обязательно его попробуйте. Примените в своей жизни. Это можно применить и в отношении детей, и в отношении ваших сотрудников и так далее. Второй способ – это сделать так, чтобы ребенок или любой другой человек ценил то, что вы делаете или делаете для него. Это лишить его этого. Отнимите у него то, что вы не обязаны были ему давать. Или перестаньте делать то, что вы не обязаны ему делать. Мы люди, и поэтому только тогда, когда ребенок или любой другой человек лишается того, что было, он понимает ценность того и будет вам благодарен, когда вы вернете ему это, предварительно объяснив, что вы совсем не обязаны ему это делать либо давать. Резюмируя, скажу. Первое. Не бывает неблагодарных людей. Бывают люди, которые нечетко понимают, кто что им должен и кто что им не должен. Кто что ему обязан, а кто не обязан. Второе. Чтобы у человека появилось чувство благодарности, у него должно быть четкое понимание, что ему дают больше, чем обязан. Третье. Глубина благодарности зависит от того, насколько ясно человек понимает ценность тех благ, которые ему дают, или тех благ, которые для него делают. Четвертое. Чтобы человек понял ценность того, что ему дают, или то, что для него делают, он должен пройти процесс и понять, насколько он сложен. Он должен прочувствовать это. Пятое. Чтобы человек оценил, что у него есть, и то, что для него делают другие люди, нужно у него это отнять, либо перестать для него это делать. А потом вернуть, но объяснив, что ему это дают, хотя и не обязаны. И для него это делают, хотя и не обязаны.
0: Мысли вслух.

0: В Дагестане 14 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В Махачкале до конца месяца проходит фестиваль «Курбан-фест-2026», приуроченный Курбан-байраму. Это уже третье мероприятие подобного рода, проводимое в Дагестане. Перед Аварским театром организованы фудкорт и торговые ряды. Для детей предусмотрена зона мастер-классов. Там же проходят лекции и выступления приглашенных спикеров. Блогер и владелец сельхозпредприятия Тимур Долгатов стал победителем ежегодного рейтинга Forbes 30 до 30, который чествует наиболее талантливых россиян в возрасте до 30 лет. Уроженец Дагестана развивает свой бизнес в Астраханской области. За год Долгатову удалось набрать свыше 1 000 000 подписчиков в соцсетях и стать официальным представителем бренда «Ушатава». Российские банки прекратили учитывать серые доходы самозанятых при рассмотрении заявок на ипотеку и кредиты, об этом сообщают юристы. Теперь для получения займа необходимо предоставить официальную справку из приложения «Мой налог» или через портал госуслуги, что значительно усложняет процесс получения кредита без подтверждения легального дохода. Летом в России может появиться сеть 5G, об этом пишут «Известия». В конце июня правительство планирует предоставить крупнейшим операторам диапазон частот от 4,5 до 5 ГГц для развертывания сетей 5-го поколения в крупных городах. Курение вейпов в доме убивает кошек и собак, предупреждают ветеринары. Отмечается, что испарения от электронных сигарет могут вызывать у животных аллергические реакции, приступы астмы и даже отек легких. Ароматические вещества, содержащиеся в парах, являются сильными раздражителями для организма питомца. Негативная привычка хозяина может сократить продолжительность жизни животного на 20% и в редких случаях привести к его гибели. Кинопоиск временно ввел ограничения на публикацию рецензий. Об этом сообщил блогер Bad Comedian. Крупнейший сайт о кино сначала ограничил доступ пользователям с VPN, а затем ввел запрет на публикацию зрительских рецензий на протяжении 4 недель после премьеры фильма. По мнению блогера, отрицательные отзывы способны существенно сказаться на кассовых сборах фильмов. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Интернет, телевидение и мобильная связь. Все, что нужно, в одном тарифе. Элко и Билайн объединяют удобства, надежность и реальную выгоду. Один платеж, один сервис и все работает как надо. Элко. Надежный интернет для вашей жизни.
4: Для детей старше 12 лет.

0: Дорожные новости.
1: В России снижаются ставки по автокредитам. Об этом и не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Правила допуска начинающих водителей за руль могут измениться. Конкретные правила пока не утверждены, но в новой стратегии безопасности дорожного движения прописали основные векторы. Самое главное, предлагается ограничить возможности начинающих водителей. Например, запретить им водить в ночное время и перевозить пассажиров. Могут ограничить максимальную скорость и сделать обязательным сопровождение опытным водителям. Но напомним, это пока только предложение. До реальных изменений еще очень далеко. В России снижаются ставки по кредитам. Центробанк опубликовал статистику по полной стоимости автокредитов. В первом квартале ставка снизилась до 23,8% годовых. Год назад было больше 25%. Отметим, что есть разные методики расчета динамики ставок по автокредитам. Центробанк оценивает не только проценты за использование кредитом, но и другие платежи. Например, комиссии, страхование жизни и имущества и дополнительные расходы, которые ложатся на тех, кто покупает машину в кредит. Почти половина автомобилей такси в России старше 10 лет. По данным агентства НАПИ, в России числится почти 900 тысяч автомобилей такси. 41% из них старше 10 лет, еще 20% старше 7. Моложе 3 лет только 22% машин. Это тот возраст, к которому в идеале нужно стремиться. Интересно, что почти половина российских таксистов ездят на автомобилях марок «Лады», «Киа», «Хёнде», «Фольксвагены». «Тойоты» и «Рено» у частных водителей и таксопарков пользуются заметно меньшим спросом. Больше новостей на портале колеса.ру. Хорошей дороги!

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Качхюр. Село в Курахском районе Дагестана. Административный центр муниципального образования сельсовет Качхюрский. Это самое старое село в Курахском районе. Точная дата его возникновения, к сожалению, неизвестна. Расположен аул в крайне трудодоступном месте. Оно представляет собой как бы естественную крепость. Вокруг пастбища, сенокосы, пашни, речки, родники, а на огромных холмах стоит и сам Качхюр. С восточной стороны от любопытных взглядов село закрывает гора Парзу, а с восточно-западной стороны покой и мир качхюрцев охраняет другая гора – Китинкил. В селе до сих пор действует джума-мечеть, построенная в XI веке, и арочный мост на высоте 20 метров. По словам местных жителей, давно еще планировалось переселение жителей из Качхюра, но сельчане передумали и отказались. Но все же после качхюрцы потихоньку начали переселяться на прикутанные земли. А землетрясение 1966 года заставило жителей в массовом порядке переселиться в село Бугдатепе. Качхюр известен своими ашугами, алимами и мастерами. Самый известный из них – классик лезгинской и дагестанской литературы Саид Качхюрский. В годы Великой Отечественной войны на фронт ушло около 160 качхюрцев. Из них 89 человек вернулись к своим семьям, а остальные погибли.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны – это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Карабудах-Кенте? Не забудьте включить приемник на частоте 103.1. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: Притчи народов мира.
1: Грязные гнезда. Один голубь постоянно менял гнезда. Неприятный острый запах, исходивший от этих гнезд, был невыносим для него. Он горько жаловался на это мудрому, старому, опытному голубю. А тот все выслушивал его и кивал головой, но, наконец, сказал: «Смотри внимательно. От того, что ты постоянно меняешь гнезда, ничего не меняется. Запах, который тебе мешает, идет не от гнезд, а от тебя самого».
2: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
0: Притчи народов мира.

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: А вы знаете, наш народ без чая не может.
2: А вы пробовали соки и нектары кикуни?
3: Яблоко там, как будто с нашего сада. Персик, как солнце над Гунипскими горами. А гранат... Эх, такое, что сосед уже 3 раза спрашивал, где я беру?
1: Кикуни – это все-таки по-нашему. Родное, без всякой химии.
4: Соки и нектары кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
5: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией кикуни. Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
0: Реклама на Диалог.ФМ. Звоните 91-104-8. Новости страны и мира. О главном.
6: Правительство России утвердило план, согласно которому процедура технического осмотра транспортных средств должна быть существенно улучшена. Об этом сообщает ТАСС, ознакомившись с соответствующим документом. Согласно решению Кабмина, Министерству транспорта, Министерству внутренних дел и Министерству сельского хозяйства поручено разработать комплекс мер, направленных на совершенствование техосмотра и повышение его роли в обеспечении безопасности дорожного движения. Представить результаты этой работы правительство ожидает в 2028 году. При этом процесс улучшений не будет разовым. Предусмотрена возможность направления дополнительных докладов в Кабмин при необходимости. Полного отказа от удаленной работы в 2027 году не произойдет. Работодатели сделают ставку на гибридный формат, заявила газете «РУ» директор Департамента организационного развития Роскачества Ирина Шульженко. Работодатели, которые не смогли перестроить систему управления, чаще сталкиваются с проблемами вовлеченности, снижением скорости коммуникации, более сложной адаптацией новых сотрудников и ослаблением командных связей, отметила эксперт. По ее словам, удаленная работа точно сохранится в IT, аналитике, маркетинге, дизайне, то есть там, где результат можно легко измерить количественными показателями, а также там, где между работодателями обострена конкуренция за ценных и квалифицированных специалистов. И в завершении выпуска: польза от 10 тысяч шагов в день не имеет никакого отношения к медицине или здоровью. Реальную пользу здоровью приносят другие цифры, рассказала физиолог, йога-терапевт Нина Дуванова. Эта цифра родилась в 60-е годы в Японии как гениальный маркетинговый ход для продажи шагомера под названием Манпокей, что буквально переводится как «датчик 10 тысяч шагов». Название красиво звучало и цифра прижилась, напомнила эксперт. Современные исследования показывают, польза для здоровья и снижение риска сердечно-сосудистых заболеваний возрастают уже после 4,5 тысяч шагов в день. Пик пользы в районе 7-7,5 тысяч. После этой отметки дополнительные шаги приносят бонусы, но рост пользы уже не такой динамичный. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
0: Будете в Кизилюрте? Не забудьте включить приемник на частоте 105.0. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

Добрый день, уважаемые радиослушатели! С вами Салиха Вася Тимирхановна, врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. В эфире рубрика «Вкусно, полезно». Сегодня мы поговорим о, пожалуй, самом тропическом, сочном и освежающем продукте консервного завода Кикуни – натуральном ананасовом соке под брендом Сильбеси. Давайте разбираться, чем он так ценен для нашего здоровья. Главный секрет ананаса – это вещество под названием бромелайн. Только представьте, это не один фермент, а целый комплекс протеолитических ферментов, то есть разрушителей белка. Белки представляют собой длинные цепочки аминокислот, которые довольно сложно поддаются расщеплению. А бромелайн – это словно ножницы, которые разрезают эти самые белковые цепи. В итоге облегчается переваривание плотной пищи, особенно мяса и рыбы, и никакой тяжести после еды. Еще у бромелайна есть такие свойства, как противовоспалительное, он уменьшает боль и отек после травм, и иммуномодулирующее. И интересный факт, именно благодаря этим свойствам бромелайн изучают как потенциальное поддерживающее свойство в онкологии. Ананасовый сок – отличный источник витамина С, стакан сока может покрыть значительную часть дневной нормы, марганца. Этот микроэлемент часто остается в тени, но он критически важен. Марганец участвует в формировании костей и соединительной ткани, метаболизме углеводов и аминокислот и даже защищает клетки от повреждений. Ананас – один из лидеров по его содержанию среди фруктов. Меди и витамина В1 поддерживают энергетический обмен и здоровье нервной системы. Ананасовый сок достаточно кислый, поэтому людям с гастритом, язвенной болезнью желудка или 12-перстной кишки, рефлюксом-эзофагитом не стоит его употреблять. Пациентам с инсулинорезистентностью и сахарным диабетом строго контролировать количество. Разумная порция этого напитка – 150 мл. Друзья, употребляйте его умеренно, выбирайте качественный продукт, и пусть этот тропический вкус приносит вам не только удовольствие, но и пользу. А консервный завод Кикуни поможет вам в этом. Благодарю вас за внимание. Будьте

0: юридическая рубрика «Хитро-мудро».
1: Система быстрых платежей СБП, которая так нам всем полюбилась, теперь будет под колпаком ИФНС. Прощай, анонимность. Внесены поправки в федеральный закон номер 161 ФЗ о национальной платежной системе. С 1 июля 2026 года каждый перевод через СБП будет автоматически помечаться ННН отправителя. Писать ничего не нужно. Банк это будет делать самостоятельно. Официально это обозначено как борьба с дроперством, дабы не было неучтенных наличных денег. Потому что переводы между физлицами сейчас анонимны. Кто, кому, зачем, как, какое назначение платежа. И мошенники используют дроперов для того, чтобы спокойно снимать наличные деньги. Считается, что ИНН закроет эту дыру. На самом деле дроперы – это всего лишь предлог. Реальная цель – налоговая база. В том же объяснении Центробанка прямо написано: переквалифицировать транзакции в разряд платежей между физлицами и рассматривать их как основание для возникновения налоговой базы. Цитата. То есть, если раньше Росфинмониторинг и налоговая отслеживали только переводы свыше 100 тысяч рублей между физлицами, между юрлицами и самозанятыми, между индивидуальными предпринимателями и физлицами, то теперь, когда будет ННН, будут отслеживаться все платежи, в том числе все платежи физических лиц, для того, чтобы по окончании года формировать налогооблагаемую базу. Как это будет выглядеть? Если человек трудоустроен, заявляет зарплату, но имеет дополнительный доход, который приходит на его личную карту, то налоговая совершенно спокойно спросит: а что это за деньги, товарищ Иванов? Даже если товарищ Иванов заплатил с этих доходов 13%. Что, поверьте, в нашей практике бывает крайне редко. Каждый считает, что не увидит, мне и так тяжело жить и так далее и тому подобное. Так вот, теперь увидят. Так вот, теперь заставят как минимум заплатить с этих сумм налоги, либо пояснить, что это за деньги. Не рассказать, а принести подтверждающие документы. Не забываем, что есть ответственность по статье 198 Уголовного кодекса за неуплату налогов физическим лицом, в том числе и индивидуальным предпринимателям, в которой уголовная ответственность начинается с 2 700 000 недоимки по налогам за 3 года, не включая штрафы и пени. То есть, проще говоря, если вы за 3 года не задекларировали более 21 миллиона доходов, у вас начинается уголовная ответственность. А почему так? Потому что для физлиц считается по ставке 13%. Смотрите, проверяйте, считайте. И если это ваша ситуация, немедленно идите к нам в гости. Пока не поздно. Как это будет работать на конкретном кейсе репетитора? Допустим, вы репетитор. Ведете 5 учеников, каждый платит по 3000 за занятие. В месяц получаете 60 тысяч, конечно же, на карту. Потому что ученики могут быть из других регионов, а иногда даже из других стран. Это ваш доход с физлиц. До 1 июля это все серая зона. ФНС увидит только годовой оборот банка, а детально не посмотрит. Но после 1 июля каждая транзакция с вашим ННН, ФНС получает полную картину за секунды. И тогда к вам может прийти требование: разъясните природу поступлений на такую-то сумму за такой период. И заплатите налог. Если вы зарегистрированы как самозанятый – 4%. Если зарегистрированы как индивидуальный предприниматель – 6%. Пока. Если вы никак не зарегистрированы, то 13%. К этому надо быть готовыми заранее. Что же делать, если это ваша история? Если регулярно принимаете деньги на карту от физлиц за услуги, оформить самозанятость. НПД 4% сильно дешевле НДФЛ 13%. Плюс нет рисков уголовной ответственности, если более 20 миллионов за 3 года. Если сдаете квартиру неофициально, легализуйте через самозанятость или патент. С 1 июля не отвертитесь. Если репетитор, фрилансер, мастер на дому, кулинар – та же самая самозанятость. Если продаете одну машину или один раз передали деньги родственнику, это не доход, налог не возникает. Но нужно сохранить подтверждение таковой сделки. Переписку, документы, договоры. Иначе налоговая будет считать, что это доход.
0: Юридическая рубрика

0: Реклама на Диалог ФМ.
1: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас. В сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
2: Фруктовая, ароматная семья кикуни.
3: Люблю соки кикуни, очень вкусные они. Только есть одна беда, соков много, я одна. Как же выбрать не один, ведь полный магазин.
4: Лучший сок душистых яблок.
5: Хочешь вкусный, приятный? Пей прохладный сок томатный.
6: Ты томатный, погоди, вперед тыквы не беги.
7: Я сладкий тыквенный нектар, принимай природы дар.
8: Сок морковный, безусловно, больше пользы принесет.
9: А я свекольный сок довольный, что меня оно возьмет.
10: Овощи, угомонитесь, ведь теряет речи дар, кто пьет вишневый мой нектар.
11: Персик слаще из нектаров,
12: абрикос еще вкусней.
13: Винограда и граната всех насыщеннее вкусней.
14: Слива с яблоком вкусней.
15: Хочешь быть всегда здоровым, ананасовый сок пей.
16: Вас послушав, поняла. Теперь точно знаю я, выпью все любого вкуса. Кикуни – сок для меня.
2: Соки и нектары кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
0: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91-104-8.
2: Диалог ФМ. Это этикет.
17: Считается неприличным начинать накладывать еду в тарелку, когда все домочадцы еще не собрались за столом. Или последнее горячее блюдо не выставлено хозяйкой. Прежде чем положить себе то или иное блюдо, поинтересуйтесь у тех, кто сидит рядом с вами, не желают ли они добавки. Если услышите положительный ответ, положите сначала им, а потом себе.
2: Диалог ФМ. Это этикет.

0: простым языком об экономике в программе «Кошелек».
1: Жилье в России станет доступнее, когда рыночная ставка по ипотеке опустится до 12%, рассказал в интервью РИА Новости генеральный директор аналитического кредитного рейтингового агентства Владимир Гусаков. Рыночная ипотечная ставка на уровне 12% и ниже выглядит достаточно комфортной для того, чтобы население стало активно оформлять ипотечные кредиты, полагает он. Текущая рыночная ставка на уровне 19-20% все еще достаточно высока для населения, отметил глава АКРА. Спрос на ипотечные кредиты растет, когда Центробанк снижает ключевую ставку.
0: Копейка рубль бережет.
1: По словам аналитиков, для сотрудников сферы услуг чаевые все чаще становятся заметной частью заработка. Курьеры, таксисты, официанты и сотрудники пунктов выдачи заказов могут получать дополнительно 10-30% к основному доходу в день. Рынок чаевых в России становится частью системы оплаты труда в сфере любых услуг. В 2025-2026 годах просьбы оставить на чай появились не только в ресторанах, но и в такси, доставке еды, пунктах выдачи заказов и сервисных приложениях. Сегодня такие предложения часто встроены прямо в интерфейс. Пользователю показывают готовые суммы – 100, 200 или 300 рублей сразу после завершения заказа. Около 85% всех чаевых по-прежнему приходится на рестораны. Однако рынок быстро расширяется. В систему чаевых входят доставка, такси, салоны красоты, маркетплейсы и пункты выдачи заказов.
0: Деньги дороги, как память.
1: И в завершении выпуска самостоятельная подготовка россиян к ЕГЭ с несколькими консультациями репетитора в 2026 году обойдется в 13 600 рублей, тогда как занятия по нескольким предметам с сильными преподавателями и экспертами ЕГЭ в 580 000 рублей и выше. Подготовка к ЕГЭ с частным репетитором остается самым дорогим форматом. Занятия со студентами и начинающими педагогами стоят в среднем от 600 рублей до 1200 рублей за час, с опытными школьными учителями от 1500 до 3000 рублей за занятие, а с экспертами ЕГЭ и вузовскими преподавателями от 4 до 10 тысяч рублей и выше за академический час. При занятиях раз в неделю в течение учебного года стоимость подготовки по одному предмету может составить от 54 до 150 тысяч рублей, говорится в исследовании. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
0: Кошелек.
2: Радио Диалог FM. Послушал, подумал, принял решение.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог.ФМ.
1: Экономия точно не самая популярная тема в мире. Но если ваша цель — достичь финансовой независимости или же освободиться от работы, на которой вы живете до 65 лет, тогда вам точно нужно знать о таких вещах, как меньше расходы и больше накопления, а после — инвестиции. Если же вы молоды, как я, и у вас нету каких-то навыков, которые высоко ценятся, тогда копить деньги будет сложнее. Если у вас нет денег от слова совсем, тогда инвестировать будет сложновато, потому что у вас просто нету того, что можно инвестировать. Именно поэтому за последние 2 года наибольший вклад в мою финансовую независимость внесла простая экономия. Это лучший первый шаг для многих людей, чтобы просто улучшить свое материальное положение. Об этом сегодня и пойдет речь. О преимуществах агрессивной экономии и как она изменила мою жизнь. Экономия — это немедленный результат. Когда вы просматриваете свои расходы и способны урезать их, избавившись от лишних трат и ненужных покупок, это моментально помогает вам в вашем положении. Вы сразу замечаете прирост бюджета, выплачивать долги и кредиты становится проще, и результат не заставляет себя ждать. Экономя $20 сегодня, вы получаете те самые $20 уже сегодня, в отличие от инвестиций и работы. Это и есть тот самый немедленный результат. Сэкономленные деньги не есть деньги заработанные. Когда я это понял, это буквально перевернуло мое представление о трате денег. Тут все элементарно просто, смотрите. Чтобы заработать $100, на самом деле вам нужно заработать 130, если брать в учет налоги, которые вы платите за эти деньги. Хотя это зависит от системы налогообложения. И вот тогда к вам приходит понимание того, что деньги, которые у вас уже есть, более ценны, потому что налог на них уже заплачен. Так что экономить деньги проще и экономнее, чем их зарабатывать. Экономия — это для ленивых. И я думаю, что я на самом деле очень ленив, и многие вещи я делаю только для того, чтобы не делать что-то другое. Например, я буду очень стараться сейчас несколько лет, делая все на свете, например, эти видео и другие вещи, которые я делаю, просто чтобы не работать на работе до своих 65. Но это работает и в обратную сторону. Если я играл в видеоигры всю ночь, тогда мне придется очень сильно постараться днем. Но лично я не буду делать что-то бесполезное для себя. Лучше я поэкономлю время и деньги, и тогда мне придется работать на 20 или 30% меньше, чем я буду тратить деньги туда-сюда и оставаться в этом чертовом колесе. Если вы ленивы, как я, тогда можете воспользоваться этим для личного профита. Типа, я не стану тратить деньги просто так, потому что я не хочу работать только ради того, чтобы бла-бла-бла. Если вы ленивы, тогда экономьте, и вам нужно будет работать меньше. Вернемся к теме. Возможности. Для меня это послужило возможностью накопить определенную сумму денег и инвестировать их, получая пассивный доход. Благодаря этому я ушел с работы и избавился от огромных вычетов зарплаты, с которых я, например, мог бы платить за машину. А еще я скопил денег, живя экономно и принимая верные решения, и наконец стал свободным от нужды в заработке. Так что если я не заработаю ничего за этот год и за следующий, со мной все будет в порядке. Но если бы я тратил все эти деньги 5 лет, не копил бы их и не инвестировал, тогда я бы не смог свалиться со своей работы. Если быть экономным и копить деньги, то это откроет вам много новых возможностей. Например, если вы сможете сэкономить до 70% своего дохода в течение года, вы получаете 50% шанс утроить ваши деньги, заработать больше, чем могли бы подумать. У вас появляется возможность действовать, заняться бизнесом, чтобы выехать из страны или путешествовать по ней, и делать такие вещи, которые многие себе позволить не могут, потому что живут от зарплаты до зарплаты, продолжая бесцельно тратить деньги. Только подумайте, это может полностью изменить вашу жизнь, дать море возможностей наконец-то укрепиться на своей позиции, делать вещи, о которых вы никогда бы не подумали, просто потому что у вас есть деньги в банке, и вы не опасаетесь потерять работу или платить большие счета, хотя это займет год или полгода. Меньше стресса. Безденежье — не самая веселая вещь в мире. И это я говорю как тот, у кого вообще не было денег. Отсутствие денег может послужить причиной сильного стресса, когда у вас нет возможности, например, платить по счетам, и вы не работаете, потому что заболели. Мало того, это может просто уничтожить ваше накопление. Так что одно из самых больших преимуществ экономной жизни и сбережения денег — это установка в голове, что вам не нужно равняться на остальных и переживать о своем бюджете, потому что у вас есть финансовая подушка. Когда вы понимаете, сколько денег у вас есть, и сколько вам нужно, это помогает вам буквально в момент избавиться от многих страхов. И теперь деньги не являются вашей больной темой. Вы не боитесь говорить о них с другими. Я считаю, что людям наоборот нужно говорить больше о их финансах и их понимании. потому что это не что-то плохое. Это скорее то, что нам реально нужно понимать. Большинство из нас ходят на работу каждый день, чтобы их зарабатывать, но никогда не говорят о деньгах, притворяясь, что их вовсе не существует, и они работают за спасибо. А на самом деле это просто бессмыслица. Вы наслаждаетесь деньгами. Я не очень-то люблю выходить и тратить свои деньги вообще на что-либо в целом. В общем, да, и это правда. Но когда я это делаю, например, когда мы идем с женой провести где-то вечер, или же я просто выхожу, чтобы купить кофе, хотя я так не делаю, но когда я это делаю, я получаю кучу удовольствия от этого. Наверное, потому что многие так делают постоянно, а я нет. Поэтому для меня это что-то необычное. Так что пореже тратьте деньги, и спустя время вам это будет нравиться куда больше.
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог FM.

0: В Дагестане 15 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии возле Патасхабова. Здравствуйте. В Телеграм появился фейк о якобы закрытии международного аэропорта Махачкалы из-за убыточности, а также видео, сгенерированное нейросетью. Информация не соответствует действительности. Аэропорт Махачкалы продолжает работать в штатном режиме, сообщил руководитель ЦУР Дагестана Исрафил Исрафилов. Федеральная антимонопольная служба выявила признаки недобросовестных практик федеральных торговых сетей, сообщила начальник управления контроля социальной сферы, торговли и непроизводственных услуг ФАС России. Ритейлеры включают в договоры автоматическое подтверждение заказа, если поставщик не ответил в срок. Сокращают время на согласование, штрафуют на 15-20% от стоимости заявки за отсутствие технического подтверждения, даже если товар фактически поставлен. РЖД запустила прямой поезд Москва-Душанбе. Состав начнет курсировать с 21 июня с периодичностью один раз в две недели. Время в пути составит около 4 суток. Маршрут проходит по территориям Таджикистана, Казахстана, Узбекистана и России. В РЖД отметили, что прямое пассажирское железнодорожное сообщение между Душанбе и Москвой было приостановлено в связи с COVID-19 в марте 2020 года. И теперь оно восстановлено по просьбе железнодорожной администрации Таджикистана. Российским компаниям разрешили закупать средства защиты от дронов. Теперь бизнес в России сможет официально покупать оборудование для борьбы с беспилотниками. Речь идет о системах радиоэлектронной борьбы, радарах, турелях, спецтехнике, а также крупнокалиберном оружии и зенитных установках. Такие меры вводят для усиления защиты предприятий и инфраструктуры от атак беспилотников. В России приостановили продажу миллионов бутылок воды «Джермук». Роспотребнадзор распорядился временно остановить реализацию 64,5 миллионов бутылок минеральной воды «Джермук». Ограничения уже начали действовать через систему «Честный знак». По данным ведомства, в продукции обнаружили превышение содержания некоторых веществ, включая гидрокарбонаты, хлориды и сульфаты. Специалисты считают, что это может повлиять на заявленные лечебные свойства воды и потенциально навредить здоровью. Российская гимнастка завоевала первую медаль для России на чемпионате Европы. Ксения Савинова взяла серебро, набрав 26,350 балла. Эта медаль стала первой для России после отстранения в 2022 году. Золото досталось представительнице Болгарии, а бронза – Италии. На этом все. Более подробно эти и другие новости слушайте и читайте на нашем официальном сайте в телеграм-канале Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко».
3: Интернет, телевидение и мобильная связь – все, что нужно в одном тарифе. «Элко» и «Билайн» объединяют удобства, надежность и реальную выгоду. Один платеж, один сервис, и все работает как надо. «Элко» – надежный интернет для вашей жизни.
4: Радиоканал «Диалог ФМ». Регистрационный номер L номер TU-0500-449. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан от 22 декабря 2023 года.

0: Новости спорта.
1: Баскетболисты «Уникс» в решающем матче полуфинала Единой лиги ВТБ переиграли на своей площадке «Зенит» 64-55 и вышли в финал, где встретятся с ЦСКА. Казанцы уступали в серии 1-3, но сумели совершить камбэк, выиграв 3 матча подряд. Итоговый счет 4-3 в пользу «Уникса». «Зенит» же сыграет за бронзу с «Локомотивом Кубанью». ЦСКА ранее оказался сильнее краснодарской команды в 5 матчах. Футболисты сборной России на выезде проиграли команде Египта 0-1 в товарищеском матче. Единственный мяч российские футболисты пропустили во втором тайме, при этом подопечные Валерия Карпина нанесли всего один удар в створ ворот. В последних 5 матчах национальная команда России одержала всего 1 победу над сборной Никарагуа из 2-й сотни рейтинга FIFA. Далее сборная отправится домой, где ей предстоит провести еще 2 встречи. 5 июня с Буркина-Фасо и 9 июня с Тринидадом и Тобаго. 25-я ракетка мира Диана Шнайдер вышла в третий круг Ролан-Гаррос, обыграв во втором раунде 48-ю ракетку американку Маккартни Кеслер 7-6, 6-1. Этот успех позволил Шнайдер повторить личный рекорд в третий раз в карьере. Она пробилась в третий круг парижского мейджора. Чтобы улучшить результат, серебряной медалистке Олимпиады нужно обыгрывать в следующем матче украинскую теннисистку Александру Олейникову. На торжественной церемонии закрытия сезона КХЛ были объявлены обладатели индивидуальных наград. Лучшим тренером года признан наставник Акбарса Анвар Гатиатуллин, под руководством которого команда добралась до финала Кубка Гагарина. Впервые в истории лиги обладателем приза «Золотая клюшка», самому ценному игроку регулярного чемпионата, стал защитник. Им оказался Дамир Шребзянов из омского «Авангарда», набравший 67 очков в 66 матчах и обошедший в голосовании номинантов нападающих. Лучшим вратарем сезона признан его одноклубник Никита Серебряков. Вице-чемпион России по хоккею на траве среди женских команд «Динамо Электросталь» закрепился в лидерах турнирной таблицы нынешнего сезона, одержав 2 уверенные победы во втором туре соревнований. Подмосковный коллектив дважды разгромил «Юность Москвы» на выезде 12-0 и 11-1, продлив победную серию до 4 матчей кряду. На втором месте действующий чемпион «Акбарс Динамо», а замыкает топ-3 «Восток», дважды сломивший сопротивление «Дончанке» 2-0 и 5-2. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.

0: Новости из мира финансов. Освещаем важное.
1: За последние 4-5 лет доля карт Visa и MasterCard на российском рынке сократилась до менее чем 17%, сообщила директор Департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина. По ее словам, карты международных платежных систем постепенно теряют свою актуальность на российском рынке. Эти карты уже не выполняют те функции, которые были для них характерны ранее. Однако национальная система платежных карт продолжает нести затраты на их поддержку, отметила она. Бакина подчеркнула, что за этот период банки активно заменяют международные карты на другие инструменты и на карты платежной системы МИР, которая предлагает более широкий функционал по сравнению с зарубежными аналогами. В апреле ведомости писали, что до конца этого года национальная система платежных карт внесет изменения в стандарты платежной системы МИР в части информирования о мошенничестве и контроля уровня неправомерных операций. Также национальная система платежных карт планирует внести изменения в сроки предоставления банками сведений о мошенничестве. Он сократится до 24 часов как для подтвержденного факта фрода, так и для подозрения в нем.
0: Новости из мира финансов. Освещаем важное.

0: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Следящий за людьми вентилятор. Компания Dyson анонсировала необычный безлопастный вентилятор с функцией очистки воздуха Find Follow Purifier Cool. Главная особенность устройства заключается во встроенной камере и системе ИИ, которая отслеживает перемещение людей по комнате и автоматически направляет поток воздуха в их сторону. Новинка получила перископическую камеру и систему компьютерного зрения, работающую локально на самом устройстве. По заявлению компании, вентилятор не распознает личности пользователей и не отправляет изображение в облако. Камера нужна исключительно для определения присутствия человека и его положения в помещении. После анализа изображения удаляются в реальном времени. Система умеет отслеживать движение человека даже во время активного перемещения по комнате. Например, если пользователь ходит по кухне, вентилятор автоматически меняет направление обдува, чтобы поток воздуха все время оставался направленным на него. Если в помещении находится несколько человек, устройство начинает поочередно переводить поток воздуха между ними. Dyson также утверждает, что вентилятор способен улавливать до 99,9% ультрамелких частиц. Для очистки воздуха используются два фильтра — HEPA H13 и угольный. Устройство должно бороться с аллергенами, неприятными запахами и другими загрязнителями воздуха. Дополнительно Find Follow Purifier Cool умеет автоматически экономить электричество. Если система замечает, что в комнате никого нет, вентилятор сначала переходит в режим пониженного энергопотребления, а затем полностью отключается. Управлять устройством можно как через фирменное мобильное приложение Dyson по Wi-Fi, так и через систему умного дома. Высота корпуса вентилятора составляет 105 сантиметров, а диаметр основания — 22 сантиметра. На этом пока все. Услышимся!
1: Гаджет новости. Реклама на Диалог-ФМ.
2: В самом сердце Махачкалы есть особенный источник. Источник настоящего вкуса – это магазин «Ахвах». Здесь берут начало чистые, как горный родник, соки кикуни. Здесь живет ароматный урбеч, насыщенные маринады, душистое варенье и повидло, сладкая курага. Вся солнечная палитра натуральной продукции кикуни собрана в одном месте. Заходите в этот прекрасный эко-бутик. Здесь пахнет горами и солнцем. Ахвах. Настоящий вкус Дагестана ждет вас.
3: Добро пожаловать в кафетерий «Курага». Мы не только готовим для вас самую вкусную еду, но и ищем идеальные напитки. Нашли их – натуральные соки кикуни из солнечного Дагестана. Густой, абрикосовый, освежающий, томатный, полезный, морковный – каждый сок сделан из отборных фруктов и овощей. Без всего лишнего. Приходи в «Курагу», чтобы по-настоящему вкусно поесть и выпить сок, в котором чувствуется забота о вашем здоровье. Кафетерия «Курага». Вкус, которому можно доверять. Кикуни и «Курага». Вкусный союз.
1: Реклама на Диалог FM. Звоните 91-104-8. Новости страны и мира. О главном.
4: Министерство транспорта России вынесло на общественное обсуждение законопроект, который предлагает изменить правила оплаты парковки, сообщает РИА Новости. Согласно информации ведомства, новая норма коснется граждан, которые используют платные парковки, не оборудованные техническими средствами контроля на въезде и выезде. Им предложат оплачивать услуги в течение 24 часов с момента начала парковки. В Минтрансе подчеркивают, что данная инициатива направлена на повышение гибкости оплаты и снижение административной нагрузки на автомобилистов. Кроме того, законопроект впервые закрепляет понятие парковочной деятельности на федеральном уровне и создает единую систему управления парковочным пространством. Правительство России утвердило план, согласно которому процедура технического осмотра транспортных средств должна быть существенно улучшена. Об этом сообщает ТАСС, ознакомившись с соответствующим документом. Согласно решению Кабмина, Министерству транспорта, Министерству внутренних дел и Министерству сельского хозяйства поручено разработать комплекс мер, направленных на совершенствование техосмотра и повышение его роли в обеспечении безопасности дорожного движения. Представить результаты этой работы правительство ожидает в 2028 году. При этом процесс улучшений не будет разовым. Предусмотрена возможность направления дополнительных докладов в Кабмин при необходимости. И в завершении выпуска председатель Комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский заявил, что россиянам разрешат иметь более 5 карт одного банка, но их количество в целом не должно превышать 20 штук, об этом сообщает ТАСС. По его словам, соответствующие изменения будут внесены во второй пакет мер по противодействию телефонным и интернет-мошенникам. Исключены положения о том, что в одном банке у клиента может быть не более 5 платежных карт, поэтому максимум 20, но в том числе с возможностью все 20 открыть в одном банке. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
1: Будете в Кизляре? Не забудьте включить приемник на частоте 101.0. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

Добрый день, дорогие радиослушатели! Меня зовут Салихова Асият Тимирхановна. Я врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. Сегодня хочу рассказать вам о пользе натурального продукта консервного завода Кикуни в морковно-абрикосовом соке. Морковно-абрикосовый сок – это настоящий солнечный эликсир. С одной стороны, морковь – чемпион по содержанию бета-каротина, который в нашем организме превращается в витамин А. С другой – абрикос – источник витаминов С и Е. Вместе они защищают зрение, особенно актуально при нагрузках от экранов, укрепляют иммунитет, помощь в борьбе с сезонными вирусами, поддерживают здоровье кожи и слизистых, способствуют обновлению клеток, защищают от сухости и повреждений. Это как внутренний уход за кожей. Абрикосы – хороший источник железа, необходимого для переноса кислорода и борьбы с усталостью. А морковь с ее жирорастворимым витамином А выступает природным усилителем усвоения этого железа. Сок помогает эффективнее использовать поступающее железо, поддерживая энергию и бодрость. В этом дуэте, особенно в абрикосе, есть важный минерал – калий. Калий помогает регулировать артериальное давление, поддерживать нормальный ритм сердца, балансировать жидкость в организме. Антиоксиданты из обоих компонентов защищают стенки сосудов от повреждений свободными радикалами. Пектин и растворимые пищевые волокна способствуют росту болезненных бактерий в кишечнике, то есть несут пребиотический эффект и помогают поддерживать регулярный мягкий стул. Таким образом, морковно-абрикосовый сок – это вкусный способ получить мощный заряд витаминов, и пусть он станет приятным бонусом к вашей сбалансированной тарелке. Рекомендуемая безопасная и полезная норма приема морковно-абрикосового сока – 150-200 мл. С осторожностью принимать пациентам с сахарным диабетом и при предиабете, обострением заболевания желудочно-кишечного тракта, панкреатите и склонности к диарее. Друзья, благодарю за внимание. Будьте здоровы. До следующих встреч в эфире.

0: Реклама на Диалог ФМ.
1: Наши свежие соки Кикуни ждут вас. Ищите их в супермаркетах Юта на улице Юсупова, 55, и в торговом центре «Седьмой континент» на проспекте Яракского, 30. Попробуйте Кикуни – глоток солнечного настроения.
2: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок Кикуни. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией «Кикуни». Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
0: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91-104-8. Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
3: Возникает вопрос. Первое – это коммуникация с людьми, и второе – построение вообще с ними отношений, как с инвесторами, так и с командой и так далее. Вот когда мы говорим про какой-то суперпонятный линейный системный бизнес, там достаточно понятно все. То есть ты берешь ответственных людей, которые умеют системно работать, и как бы и вот твой результат. Да, тебе нужно научиться вот таких людей находить. Для меня это более-менее понятно. Когда мы говорим про все-таки творческое занятие и про то, где много креатива, а ресторан все-таки очень сложно... регламентировать процесс, где каждый день приходят новые люди, и у них случаются какие-то ситуации и так далее. То есть это люди должны быть с головой.
4: Нет, можно, кстати, операционные, сервисные процессы можно регламентировать.
3: Тем не менее, все равно остается большая вот часть, где есть много человеческого, творческого фактора. И здесь у меня возникает вопрос, что позволяет находить и удерживать таких людей. Историю про то, что с Мухиным повезло, я знаю. И то, что как бы ну, вот так оно сложилось, то, что вы там нашли друг друга по ценностям и как бы много лет уже двигаетесь вместе, окей. Но тем не менее, подтягивается еще огромное количество людей, других людей, может быть, не таких известных, как Мухин в White Rabbit Family, но тем не менее, что позволяет их находить и так долго удерживать?
4: Я считаю, что на самом деле... вовлеченность напрямую связана с мотивацией. Да? Мотивация – это когда человек осознает, что вот в этом месте он может реализовать свой образ, улучшенный образ, назовем его желаемый «я». Mm-hmm. То есть он его реально воображает, он понимает, что вот, например, повар приходит, он знает, что он может здесь быть шеф-поваром. Или шеф-повар работает, он понимает, что через какое-то время он может там, уйти в самостоятельное плавание. И когда человек вот этот образ свой визуализирует, и когда он понимает, что он его реально может достичь, у него возникает тяга к деятельности, вовлеченность. Так вот, задача руководителя с топ-менеджментом – это коучинг чистый. Помогать ему или формировать этот образ, если uh-huh. он его, у него отсутствует, или поддерживать его убеждение, что он в состоянии этот образ здесь реализовать в определенные сроки и давать ему обратную связь, что ему надо сделать, чтобы этого достичь. Фит-форвард называется. Метод есть такой.
3: Классная идея про то, что у человека есть в голове образ, который он хочет реализовать. И, по сути, он приходит в компанию для того, чтобы компания, ну, там, компания, фаундер помогли ему вот этот образ реализовать.
4: Конечно, люди приходят.
3: Классная идея.
4: И вообще любые люди обмениваются капиталами. У меня там в моей системе их 9 капиталов. Ну, финансовый капитал, да, uh-huh. там, может быть, любые материальные блага. Статусный капитал, я не знаю, социальный капитал, там, я не знаю. Временной капитал. Вот люди, и компания, как сущность, и любой сотрудник, они заключают контракт о том, что они будут обмениваться капиталами, кто-то будет отдавать свое время, свою энергию, там, я не знаю, свои интеллектуальные знания, креативные знания, опять же, тот же сотрудник. Ну, а, соответственно, компания тоже что-то будет ему давать. И вот это, во-первых, должен быть справедливый обмен, потому что люди уходят, когда они чувствуют, что и существует несправедливость. Я тут типа ишачу, а мне в ответ ничего. Uh-huh. Но высшая вовлеченность вообще человека, это когда видит, что его руководитель заботится о его будущем образе. Потому что управлять можно по-разному. Можно управлять через желаемый образ будущего я, желаемый я. Можно управлять через нежелаемый я. Например, если ты это не сделаешь, я тебя штрафую.
3: Угу.
4: Или ты это не сделаешь, значит, я тебя уволю. Ну, или еще что-то. Кстати, вот мы, прожившие до 1861 года в рабстве, кстати, 160 лет назад рабство отменили. Вот, мне кажется, прекрасный день для празднования. Вот. И потом прошедшие там, значит, огромные там Первую мировую, Вторую мировую, там социальный строй, социалистический строй, вернее, и перестройку, и все вот это вот, мы все время находили в каком-то там кризисном... В кризе вообще вот управление через нежелаемое «я», оно вот в кризисном управлении, там, важный момент, потому что там нет времени там заниматься. А какой у тебя с разговорами о том, там, слушай, у нас тут дом горит, а как ты видишь свое место?
3: В его тушении это,
4: пожалуйста. Что мне сделать там, понимаешь, там, типа, блин...
3: Бери и беги.
4: Беги, пошел, сейчас не сделаешь там, понимаешь. В армии, например, там, очень много управления через там образ вот такой, скажем. Понимаете, это называется... Вообще, правильно, вот есть слово такое «мотивация». Давайте кого-то замотивируем. Но я считаю, что это совершенно неправильно. Мотивация – это внутренний осознанный процесс, сознательный процесс того, что могу я это сделать и какой мой образ. А это называется чисто стимулирование. Там, от латинского слова «стимул» – это палка, которую осликов погоняли, да, в Древнем Риме. И вот, кстати, стимулирование бывает позитивное, бывает негативное. Оно на формирование каких мотивов оно направлено? Если оно направлено на формирование позитивных мотивов, формирование образа желаемого я, ну, прекрасно. А бывает на формирование негативных мотивов. То есть, вот и все.
3: А вот, кстати, относительно команды, опять же, команды творческой в том числе, деньги как мотивация для команды, они на каком месте стоят вот среди вот этих вот там 9 капиталов?
4: Смотрите, деньги — это воздух. Вот когда вы сидите в комнате, и вы и в комнате нормальный уровень кислорода, нормальная температура, нормальная влажность, вы о воздухе не думаете. Но если в комнате становится жарко и недостаточно кислорода, мозг устает, то у вас желание или форчику открыть, или выйти во дверь. Вот с деньгами то же самое. Если человек понимает и осознает, что он получает деньги, зарплату и вообще компенсацию там с бонусами на высоком уровне рынка в соотношении с его компетенциями, то он о них не думает. Зачем ему о них думать? А если он получает на низком уровне рынка, то ему не хватает кислорода. И он что делает? Он или пойдет к руководителю, форчику откроет, или в дверь выйдет, уволится. Поэтому деньги они не мотивируют. Они мотивируют на уволиться, на сменить компанию. А на деятельность они не мотивируют. Кстати, очень много, особенно в креативной деятельности, очень много экспериментов проводилось и британскими, и американскими, и международными всякими университетами на тему мотивации финансовыми в креативности. Я, кстати, участвовал в опытах таких, когда в школе на MBA учился. Там тебе дают, называется, паста-тест. Спагетти-тест.
3: Спагетти-тест? Знаю, да, зефир, спагетти-тест. Зефирный тест знаю.
4: Ну, я не знаю, я проходил спагетти.
3: Так, и в чем идея?
4: Тебе дают пачку спагетти и бечевку.
3: Так.
4: Значит, и много команд. На самом деле, это внутреннюю динамику социальную, да, смотришь, внутреннюю, групповую. И вот проводили тест, что, например, там, или художниками проводили тест, что, грубо говоря, слушай, дружище, вот у тебя есть там месяц, нарисуй картину. Ну, и человек в спокойном состоянии ее рисует. А если там, грубо говоря, те вот с этими тестами, которые про спагетти, брали детей, брали топ-менеджеров. Кстати, вот были опыты, дети там типа 11-10 лет и топ-менеджмент какой-то известный. Но они всегда проигрывали. А задача построить из спагетти и бечевки максимально высокую башню. Ну, чтобы она стояла. То есть ты как-то ее складываешь, связываешь, там, ну, какие-то там творческая, чисто творческая деятельность. Так вот, если еще попадали деньги в условия победы, ну, то есть, если вы выигрываете, получаете вот эти деньги, то все башни становились меньше, чем когда этих денег нет.
3: Желание быстрее деньги получить, видимо.
4: На самом деле, деньги создают надежду, а любая надежда создает тревогу. А любая тревога создает кортизол и закрывает окно креатива. Ты в тревоге не можешь сотворить.
3: Хорошая мысль, кстати.
4: Не моя.
3: Нет, все равно хорошая. На то, что деньги создают надежду, а надежда создает тревогу. Надежда создает тревогу о том, что она может не сбыться, да? Что ты,
4: конечно,
3: что
4: начинаешь гонять.
3: Да.
4: А когда ты, у тебя нет тревоги, я занимаюсь творчеством, что там, у тебя как бы, и поэтому у тебя, понимаете, вот это состояние, состояние тревоги, оно закрывает соединение вот это вот с высшим я твоего творческого начала. Это 100%. В стрессе невозможно творить, невозможно ничего создать в стрессе.
3: Да, это много споров входит на тему там 18, 19, 20 века, что, ну, кто создавал там самые великие, да, там, произведения, картины, еще что-то, и очень многие из вот творческих там достижений того времени, они были созданы выходцами из достаточно богатых семей, когда люди как бы были полностью обеспечены, им не нужно было там за выживание бороться, и вот они сидели и писали, условно, или еще что-то делали, то есть это такой тоже интересный фактор, потому
4: что... Или всегда травма присутствует.
3: Инвесторы. Как бы, насколько я понимаю, это работает сейчас таким образом, что у вас появляется какая-то концепция, или, например, кто-то приходит с помещением, или еще как-то, и как бы на каждый ресторан есть какой-то инвестор или группа инвесторов, да, которые инвестируют. Соответственно, это тоже такая определенная категория людей. Там люди от капиталов там, с десятками миллионов долларов до миллиардов долларов. Mm-hmm. Что позволяет с этими людьми коммуницировать, договариваться, строить отношения? В чем они видят ценность и почему они тянутся, почему они хотят работать, почему они хотят вместе как-то там, я не знаю, что-то делать. Их интересует только доходность на их капитал вложенный или, да, еще что-то? Только доходность?
4: Надо выстраивать с ними коммуникацию, переговорный процесс и обещания свои только через это. Даже если у них есть другие какие-то стремления, ну, у многих они есть. Uh-huh. Потребности, например, в реализации своего статусного капитала. Так, знаете, когда успешный ресторан, там у меня есть некоторые инвесторы приходят, такие, это мой ресторан, там с ребятами сидят. Ну, и слава богу, дай бог, что, молодцы. Но все равно их основная цель – это деньги. Потому что нас, предприниматель, понимаете, у него очень важно, ему надо всегда понимать, что он балансирует в своем бизнесе через среди некоторых социальных групп. Первое там это потребители, второе там, грубо говоря, это, ну, хотя здесь нет места, это сотрудники, значит, и акционеры, ну, и партнеры. Вот. И акционеры, у них задача в первую очередь, чтобы предприниматель выполнил свои обещания. Что такое обещание? То есть, когда начинается проект, ты приносишь бизнес-модель, вот инвестиционный бюджет, вот P&L, вот окупаемость, вот там эти все показатели по возврату денег. И если ты свои обещания выполняешь, и даже когда ты с ними выстраиваешь партнерский договор, например, ты можешь что-то скрыть, а можешь быть честен. Например, если мы там... Например, у нас есть бюджет, они задают вопрос, а что будет дальше? Вот, например, бюджет превышен, что мы делаем? И ты можешь сказать, да мне все равно наплевать, что вы там делаете. А или ты можешь сказать, если я его превышаю, то я начинаю участвовать в инвестировании в размере своей доли. Угу. Ну, после какого-то, понимаешь, что есть какая-то погрешность, там, ну, условно, там, 10-20%. Если выше, то я начинаю тоже снова инвестировать на основе своей доли. Или, например, а что, если у нас окупаемость, которую ты нам рассказываешь, не случается? То через какое-то время, если вы не возвращаетесь там, свои деньги, то вы начинаете из прибыли ее забирать, а я просто сижу и жду, пока вы их вернете. И вот когда мои обещания, или не мои, любого человека-предпринимателя, своими акционерами сбываются... часто, то они тянутся, из них выстраивается очередь. А люди, которые живут своим эго и вообще ни в коем случае не имеют никакого, там, скажем так, навыка когнитивной эмпатии и не задумываются о том, о чем он думает, а что ему важно, там, что его тревожит и почему он мне денег дает. И в итоге, конечно, у них там... У меня таких примеров парочку было в жизни. Есть у меня пару рестораторов, таких очень известных, начала 2000-х, которые просто сейчас их не существует. Потому что они вот на этой вот, они вместо того, чтобы заниматься формированием операционной прибыли, зарабатывали на инвестиционных расходах партнеров.
3: Ну,
4: генподрядом.
3: Классическая схемка.
4: Да, генподрядом. Угу. Внутренний генподряд называется.
3: Самому себе.
4: Хотя еще, вот знаете, в отношении акционеров очень важный тот момент, что при этом я выстраиваю с ними отношения, что они, я называю, я люблю независимых инвесторов. Инвесторов, от которых какое-то время ничего не зависит, они не имеют права ни на что.
3: Они, по сути, помогают реализовывать свои задумки.
4: То есть, если инвесторы лезут своими идеями, это все, это конец вообще.
3: Ну, там конфликт интересов, да, получается.
4: Ну, это все время. Вот у меня просто вот сейчас один проект такой случился, я сделал опять эту ошибку, больше я не все, никогда.
3: Секретное название?
4: Нет, не буду, говорить не буду.
3: Ну, ладно, но я уже слышал про дубайский ресторан с Орловым, Краб-маркет назывался. Я в нем,
4: да? Нет, там другая вообще тема.
3: Я там один раз был, я помню. Я, кстати, помню, что я там был, там были классные тартары севиче, но ресторан был пустой, я помню. Давно это было, правда.
4: Ну, мы отвечали там за кухню.
3: Когда создавался тот проект, насколько вообще там было много инноваторского своего, а насколько что-то было привезено откуда-то там из-за границы или еще откуда-то? Ну так, по воспоминаниям, по крайней мере, по
4: ощущениям. Да нет, я могу вам ответить на этот вопрос, честно и открыто. Помещение великолепное по своему духу места. То есть ты заходишь, ты понимаешь, вау, где такое в Москве нет? Есть, нигде. Ну, может, где-то есть... А в Сахалине это здание я строил. Там не было этого двухэтажного здания.
3: Купола вот этого не было?
4: Нет.
3: А, да ладно.
4: Нет.
3: Интересно.
4: Вот. Это уже как раз легкий копипейст. Ага. Ну, понятное дело, что оно строилось по подобию купола на соседнем здании, напротив, где гостиница «Золотое кольцо». Угу. Вот. Ну, вернемся к ролику. Ты заходишь, вау, и вопрос, а что здесь делать? Да, что вот, как использовать эту площадку? И на тот момент я просто как-то увлекался гастрономией, и меня очень сильно будоражил один человек, это Рене Радзепи. Это был такой, знаете, выскочка, яркое пятно среди всего вот гастрономического мира, который говорил, что французская гастрономия – это прекрасно, но мы будем делать свой, но мы найдем свой путь, и он его нашел. Через... Понятное дело, что он копипейстнул «Джапанис», в принципе, и дизайн скандинавский – это чистый джапанист. Но идея вот эта вот монопродуктовости, общения. Вашоку, вот это вот направление японской кухни. Вот он оттуда взял это, грубо говоря, локальность, сезонность. Там, манифест свой создал, перековал, переупаковал. Говорит, почему датская кухня – это суши и пицца. Да? Ну и создал свое направление. Все локальное, сезонное. Свои виды соусов, он переупаковал вообще кухню, это просто никто не понял, он будет вспоминать как человека, который переупаковал, потому что есть там, грубо говоря, кухня основывается на соусах, есть французская кухня, это французские соуса, есть китайская кухня, китайские соуса, понятно, что есть, например, японская, там тоже свои соуса, там соевые, даши, там, далее, там, подобное. Есть итальянская, там в основном, как и в японской тоже, это качество продукта, а он создал свою... Значит, свою соусную базу, основанную там на маслах, выжимках каких-то там из разных растений. Удачно, неудачно в некоторых блюдах это окей, но все равно интересная тема работает. И вот была идея, как позиционироваться. Я просто посмотрел на него, как он это делал, кейс его изучил, ну и как-то по нему прошелся. 10 лет.
3: Ну и такой, в общем, inspiration привнес большой, да? Прикольно. Учитывая то, что там... Мне интересно, как это в голове ложится, потому что Рэббит, он же огромный еще. То есть одно дело тебе...
4: Он кажется огромным, он не огромный.
3: Да, но он видимо огромный. Это стекло создает.
4: Нет, он на самом деле, у него этаж 380 метров. Вот один, это вот это, что это, большое помещение? Это небольшое помещение.
3: Но, видимо, из-за вот этого...
4: Из-за вот остекления, да, там потолок
3: ощущение, 6 метров. Ощущение, что он бесконечный.
4: Он огромный, да. Он не огромный, нет.
3: Да.
4: Вот. Так вот это, грубо говоря, вот кейс Нома, его позиционирование, у него же была этапность какая-то, я оттуда это посмотрел, а мы по нему поэтому прошли. Там лаборатория, там шеф-стейбл, Мэтт у него был, мы икру свою сделали. Угу. Ну, за нами тоже кто-то копипейснул в России. И слава богу.
3: То есть, ну, глобальный вывод делаю такой, что в целом копировать ок, но если ты хочешь...
4: В своем стиле.
3: Да, во-первых, в своем стиле, а во-вторых, если ты хочешь в какой-то момент времени перейти на лидерскую позицию, ты должен, обязан как бы отойти от этого, да, и начать привносить свое.
4: Ты обязан найти свой...
3: Свой стиль.
4: Свой стиль. Свой дифференцирующий фактор. Угу. Новый. Возможно, в твоей... территории, потому что мы же территории разные совершенно, да, там, может быть, грубо говоря, если бы я делал это все то же самое в Дании, мне бы у виска бы покрутили, все сказали, парниш, ты что-то устроил, да, то есть, ну, как-то так.
3: Я вот тоже много слышал у вас в рассуждениях про бренд, да, что есть вот, как бы, компания, и то, что есть как бы бренд, который формируется там, из ряда вещей. И то, что вот там, у каждого она своя, понятное дело, но вот меня интересует следующий вопрос. Даже не то, что не что наполняет ваш бренд, а, наверное, для каждого это будет свое, и у каждого, для кого-то это праздное настроение, да, и кто может пойти в классный ресторан с классной атмосферой, поесть классную еду. Для кого-то это, я не знаю, может быть, ассоциация конкретно там с вами, с Мухиным, там еще с кем-то. Меня интересует вот что. Вот если мы все-таки посмотрим фундаментально на бренды вообще, которые сегодня создаются, не на старые даже бренды, а на сегодня современные, вот что является какими-то некоторыми ключевыми такими факторами, которые создают устойчивые бренды в современных реалиях, на мой взгляд? То есть что должно быть в основе, чтобы компания или бренд, они могли долго существовать, могли долго расти и развиваться?
4: Ну, в основе всегда большая идея и видение. Вообще, в основе всегда видение. Видение – это то, как основатель, там, предприниматель, кто там стоит у истоков, это все, видит будущее, будущий рынок, будущих потребителей, куда пойдет потребление, какие будут продукты. Вот о чем мы сейчас, например, с вами говорили, там, что будет через там, в разрезе, в горизонте 30-50 лет с ресторанами. Да? Это и есть видение. То есть я вам сейчас рассказал, какие будут потребители, какие будут рестораны, какие будут услуги и так далее и тому подобное. И, соответственно, дальше это видение нужно для чего? Для того, чтобы компания... Для компании нужно, чтобы компания поняла, куда ей, в каком направлении идти, какие стратегические цели ставить там, и что делать. Соответственно, для сотрудников она нужна, для потребителей. И вот бренд, на самом деле, это, вот, грубо говоря, набор, вы уже сказали слово, это ассоциации у людей, которые связаны с этим брендом, которые, если у человека возникают какие-то ассоциации, это могут быть люди, это может быть какая-то уникальная ценность, которую они создают. Потому что очень многие путают торговую марку с брендом или логотип с брендом, но это вообще как бы... То есть бренд – это когда это уже что-то, что создало ценность и попало в сознание людей, находится на их психологическом уровне какого-то сознания, и уже сформировалось в их сознании, в массовом сознании, с какой-то ассоциацией. И вот это и есть позиционирование, а следующий этап после видения. То есть, как ты формируешь позиционирование своего бренда. Ты можешь формировать свое позиционирование своего бренда, например, что мы там компания, и я как ее лидер лучше всех, больше всех открываю ресторанов среднего качества. Или, например, ты можешь позиционироваться там, как я, например, как компания в моем видении там создаю там гастрономические театры. Может быть, их немного, но они настолько уникальны, что их даже повторить сложно. И вот, грубо говоря, вот это все лежит в основе создания бренда.
3: Если мы говорим про все же рестораны, то, наверное, главная идея – это вот как раз создание, да, впечатления.
4: Ассоциации. Да. То есть мы создаем впечатление,
3: да,
4: которые потом создают ассоциацию с брендом. Хотя при этом могут быть рестораны, которые для нас, например, являются чисто кэш-машин.
3: Техникум.
4: Но все равно, нет, техникум там чуть-чуть присутствует. Он для своего времени, ему же, извините, 8 лет.
3: Ну да. Ну...
4: Он для своего времени был такой бистро модненькое. И там все равно еда нестандартная. Там нету пиццы с маргаритой, и там нету, там, я не знаю, пасты какой-то простой, там все равно все подкрученное. Но хотя, может быть, и техникум. Ну, например, чо-харчо, я бы так сказал. Там нет никакой дифференциации нашей в позиционировании ни в чем.
3: Просто концепт, ресторан.
4: Ну, например, да-да-да. Там мы что-то, конечно, делаем, там вот эти надувные чебуреки, да?
3: Да-да, кстати, классно.
4: Это у меня там, конечно, больше всего просмотров.
3: Да-да-да, я когда первый раз увидел, я такой, воу, прикольно. Ну, классно. Это как раз, мне кажется, то, что в современном мире важно, то, что может вералиться, то, что создает вау-эффект как раз, про впечатление же, да, опять же. То, что создает впечатление, то, чем хочется поделиться. Да. Я помню, что когда я у Мухина увидел первый раз этот чебурек, когда только открылся, я такой, вау, прикольно, надо идти есть этот чебурек.
4: Да.
3: Здорово. Про бренд понял. Вот меня еще конкретно кейс интересует, так как я очень долго прожил в соседнем здании с Смоленским пассажем. Я каждый день ходил в Зодиак раньше. Вот просто как на работу. И мне очень нравился этот день, потому что никогда никого не было. И там всегда я помню, что я
4: пришел. Еще хуже сейчас стало. Там вообще никогда никого нет.
3: Вот. А мне в какой-то момент показалось, что я в какой-то момент пришел, я смотрю, раз, народ, потом опять народ, два народ. То есть, и типа, что-то произошло. Вот мне интересует это заведение, у меня личный интерес. Просто что с этим заведением так или не так? почему это заведение в какой-то момент было абсолютно пустующим, потом в какой-то момент там был, наоборот, большой приток людей. Что с этим местом?
4: Кстати, ну мы его перепозиционировали. В свое время оно было пустующим, потому что мы неправильно. Мы пытались туда посадить людей вечером, мы поняли, что это бесполезно. Угу. И мы просто перепозиционировали как обед для состоятельных людей.
3: Угу.
4: И мы прекрасно все, у нас все было с этим. Мы его раскрутили, у нас там выручка была, там, не знаю, там, серьезная. Ну, для ресторана, кафе, для кафе там, бистро в атриуме пустующего торгового центра, она нормально там. И обеды были битком полные. Mm-hmm. Но потом пандемия, потом рядом открывается Смоленский пассаж 2, потом съезжает там у нас иностранные компании все. Сейчас мы его опять его, как маленького пупсика захворавшего, мы его подлечили, старенького сейчас. Ну, хотя он не такой старенький. Ну, в разрезе ресторанной жизни ему лет 7, по-моему, он уже такой. Но мы за ним ухаживаем вроде там, он и в спортзал у нас ходит. Таблеточки всякие, полезный детокс. Вот. И мы его сейчас опять вот его нежно-нежно так его куда-то пытаемся раскрутить. Но это очень тяжелый локейшн, просто чудовищно тяжелый.
3: Да, у меня вообще это был мой идеальный геймплан. Всегда с утра, ехал в спортзал World-Class, который выше двумя этажами. Потом спускался обедать, там можно было поработать. Никого никогда не было. Мне так было идеально. Вообще, потом в какой-то момент я прохожу...
4: У меня там офис.
3: Я думаю, люди, что тут люди делают вообще? Мне настолько нравилось место, что тут никого нет, что я очень кайфовал.
4: Мне битком было всегда, битком.
3: Да.
4: На обед.
3: Финальный вопрос у меня.
4: Да.
3: Все мои знакомые рестораторы говорят, что ресторанный бизнес – это вообще дело, которое нужно обходить стороной, что это самый сложный бизнес, что это бизнес неприбыльный, что просто это вообще каторга. При этом все мои знакомые рестораторы живут в прекраснейших домах, ездят на дорогих машинах, кто-то летает частными самолетами, кто-то не частными самолетами, но, в общем, живут все в очень прекрасной жизни. И у меня не бьется вот эта штука, у меня есть ощущение, что все рестораторы, они рассказывают всем, что ресторанный бизнес очень плох, для того, чтобы туда никто не шел, потому что на самом деле он слишком лакомый. Вот мне интересно мнение и восприятие, потому что у вас тоже прекрасный дом, много детей, шикарная жизнь.
4: Чтобы иметь много детей, не надо быть достатки. Это Африка сейчас нам показывает, которая по всем прогнозам будет.
3: Хорошо, много детей, которые учатся в правильных местах.
4: Ну, хорошо.
3: Да, и как бы и ходят в хорошей одежде, вот скажем так. И я как бы делаю выводы, что, понятное дело, что сейчас там ресторанная там, группа, альянс, там, можно по-разному называть, она большая, но тем не менее это достаточно давно уже так. И вот у меня есть ощущение, что ресторанный бизнес на самом деле не такой уж и плохой бизнес, если просто ты подходишь к нему с умом, и если тебе действительно это интересно.
4: Знаете, ресторанный бизнес, вот меня задают вопрос, что бы вам посоветовали людям, которые хотят создать свой ресторан?
3: Все говорят, не создавать.
4: Не создавайте.
3: Это я.
4: Нет, почему я это говорю искренне? Потому что, на самом деле, процент, значит, неудач, он огромный. На самом деле, прежде чем создавать ресторан, очень сильно разобраться в мотивах, которые человека подталкивают к этому, к этой идее. И в первую очередь, знаете, там очень часто я встречаю, ко мне приходили на консультацию люди, которые, грубо говоря, занимались какой-то там домоуправлением там, или там, домашними какими-то делами, там, растили детей через какое-то время, и потом вот они хотят открыть свой ресторан, чтобы самореализоваться. Вот через ресторан, если это первый вообще предпринимательский опыт, самореализоваться очень сложно, потому что там гигантская конкуренция, и уровень вовлеченности, и отдачи, самоотверженности должен быть огромный. То есть там нет такого, что ты типа вот я тут сейчас вот позанимался час-два, а потом я там буду там... Там как-то он сам этот ресторан или там рестораны будут существовать. И поэтому если я говорю людям, если вы готовы отдать свою жизнь на это дело, если вы настолько там вовлечены и любите там... считаете, что у вас это получится, то, конечно, можете заниматься. Но, в принципе, нет, потому что вы должны понять, что отдыхать здесь получится редко.
3: Супер. Борис, спасибо еще раз большое.
4: Да,
3: вообще,
4: спасибо
3: очень
4: огромное.
3: Спасибо. Все, ребятки, всем пока. Увидимся.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: 16 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Узлепата Схабова. Здравствуйте. В Телеграм появился фейк о якобы закрытии международного аэропорта Махачкалы из-за убыточности, а также видео, сгенерированное нейросетью. Информация не соответствует действительности. Аэропорт Махачкалы продолжает работать в штатном режиме, сообщил руководитель ЦУР Дагестана Исрафил Исрафилов. Федеральная антимонопольная служба выявила признаки недобросовестных практик федеральных торговых сетей, сообщила начальник управления контроля социальной сферы, торговли и непроизводственных услуг ФАС России. Ритейлеры включают в договоры автоматическое подтверждение заказа, если поставщик не ответил в срок. Сокращают время на согласование, штрафуют на 15-20% от стоимости заявки за отсутствие технического подтверждения, даже если товар фактически поставлен. РЖД запустила прямой поезд Москва-Душанбе. Состав начнет курсировать с 21 июня с периодичностью один раз в две недели. Время в пути составит около 4 суток. Маршрут проходит по территориям Таджикистана, Казахстана, Узбекистана и России. В РЖД отметили, что прямое пассажирское железнодорожное сообщение между Душанбе и Москвой было приостановлено в связи с COVID-19 в марте 2020 года. И теперь оно восстановлено по просьбе железнодорожной администрации Таджикистана. Российским компаниям разрешили закупать средства защиты от дронов. Теперь бизнес в России сможет официально покупать оборудование для борьбы с беспилотниками. Речь идет о системах радиоэлектронной борьбы, радарах, турелях, спецтехнике, а также крупнокалиберном оружии и зенитных установках. Такие меры вводят для усиления защиты предприятий и инфраструктуры от атак беспилотников. В России приостановили продажу миллионов бутылок воды «Джермук». Роспотребнадзор распорядился временно остановить реализацию 64,5 миллионов бутылок минеральной воды «Джермук». Ограничения уже начали действовать через систему «Честный знак». По данным ведомства, в продукции обнаружили превышение содержания некоторых веществ, включая гидрокарбонаты, хлориды и сульфаты. Специалисты считают, что это может повлиять на заявленные лечебные свойства воды и потенциально навредить здоровью. Российская гимнастка завоевала первую медаль для России на чемпионате Европы. Ксения Савинова взяла серебро, набрав 26,350 тысячных балла. Эта медаль стала первой для России после отстранения в 2022 году. Золото досталось представительнице Болгарии, а бронза – Италии. На этом все. Более подробно эти и другие новости слушайте и читайте на нашем официальном сайте в телеграм-канале Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Интернет, телевидение и мобильная связь – все, что нужно в одном тарифе. «Элко» и «Билайн» объединяют удобства, надежность и реальную выгоду. Один платеж, один сервис и все работает как надо. «Элко» – надежный интернет для вашей жизни.
4: Для детей старше 12 лет.

0: По сахара. С нарезанным фруктом или ягодами можно посыпать еду молотой корицей, уточнила врач. По ее словам, научные исследования подтвердили, что употребление киви и ананаса способно повышать мелатонин. Это помогает уснуть. Второй вариант позднего перекуса также включает продукты с полезными жирами. Подойдет горсть несоленых орехов или семечек. Например, миндаль или тыквенные семечки, богатые магнием. Можно незадолго до сна ограничиться одним фруктом или горстью орехов, пишет Лиза Афинская в своем телеграм-канале. Есть еще одно важное правило, считает она. Суть в том, что вечером не стоит пить кофе, а также энергетические напитки, черный и зеленый чаи. Помешать крепкому, хорошему сну может и шоколад. Кстати, орехи, если их есть регулярно в небольшом количестве, полезны для сердца, так как в том числе снижают холестерин. Также плохой холестерин можно снизить, включив в рацион продукты, обогащенные растительными стиролами и эстанолами. А также добавки, препятствующие усвоению холестерина, можно встретить в некоторых йогуртах.
1: Рубрика «Про здоровье». Все о наболевшем.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Унцукульский район, селение Гимры. Аул расположен в уникальном и красивом ущелье, которое со всех сторон окружают высокие скалы. Внизу течет река Аварская Кайсу, дающая влагу богатым гимринским садам. Гимры, по-аварски «генуб», произошло от слова «гени» – «груша». Говорят, что несколько веков назад здесь был сплошной лес, а начиная от местности, где сейчас находится старая часть аула, тянулась грушевая роща. Археологические данные подтверждают, что на этом месте предки нынешних гимрынцев жили еще 1000 лет назад, а современному аулу более

0: 500 лет. Аул Гимры сыграл значительную роль в истории народов Дагестана, Кавказа и всей России. Здесь родились два имама Дагестана – Гази Магомед и Шамиль, первый из которых объединил горцев идеями свободы и равенства, а второй три десятилетия за эти идеи воевал. Аул Гимры несколько лет был столицей государства имамат. На знамени имамов было начертано «Свобода превыше всего».
1: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Кочубее? Не забудьте включить приемник на частоте 102.0. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: юридическая рубрика «Хитро-мудро».
1: Один бухгалтер на три фирмы. Вроде бы удобно, да? Но для налоговой инспекции это почти что готовое доказательство дробления бизнеса. Как так выходит, что формально все вроде как законно, а итог может быть катастрофическим? Представьте себе, что сотрудник, это может быть главный бухгалтер или кадровик, или кто-то еще, или юрист, трудится на часть ставки в каждой из трех ООшек одного собственника. Или директор, допустим, на две компании сразу. На бумаге свидетельство, ну, разный график, разные трудовые договора, все нормально, все в порядке. Но для налоговиков это большой такой звоночек. Если эти фирмы реально части одного бизнеса, общий ключевой сотрудник только подтверждает единство управления. По данным ФНС, за прошлый год только больше 20% проверок, связанных с дроблением, выявили именно совпадение персонала в нескольких связанных компаниях. В большинстве же случаев это касалось бухгалтеров, юристов, кадровиков и директоров. Инспектора же смотрят на штатное расписание и видят те же самые фамилии и имущества и понимают, что компании это связаны куда крепче, чем просто декларирует. В результате объединение баз для расчета налогов, начисления налогов, пений, штрафы и так далее, а если еще у работника три трудовых договора в одной связке, то, скорее всего, будет еще вопрос, насколько это вообще легально-то сделано. Чтобы понять масштаб, я постараюсь вам привести пример из моей практики. Допустим, ситуация. Собственник имел розничный бизнес, потом открыл вторую и третью компанию на других учредителей. Но при этом сотрудник, единый сотрудник, главный бухгалтер, оставался тем же самым человеком. Формально совместительство, а фактически единая бухгалтерия для всего распиленного бизнеса. В итоге что получилось? При проверке налоговая легко сопоставила данные. Тот же бухгалтер, те же отчеты, одинаковые методы расчетов. Там еще между собой они деньгами там обменивались. В общем, решили, что это один и тот же бизнес, и начислили около 3 миллионов рублей дополнительных налогов плюс штрафы. Ну, только за то, что сотрудник один. Почему так вышло? Да потому что один человек выполнял фактически ту же самую функцию, не разделенную по фирмам. По данным Росстата, в 2022 году только более 35% малых предприятий признали, что у них есть сотрудники, числящиеся сразу в нескольких юрлицах, принадлежащих одному и тому же собственнику. Для ФНС это уже прямая наводка на дробление. Что делать, если вам необходим общий сотрудник? Ну, давайте так, мои рекомендации. Во-первых, четко обосновать, почему вы сделали совмещение. Докажите, что у каждой компании есть свой объем задач для этого человека. Покажите разные должностные инструкции, раздельные рабочие графики. Сделайте так, чтобы компании все-таки и были абсолютно автономными. Если вам нужен бухгалтер или юрист, существует куча компаний, которые занимаются аутсорсингом, ведением бухучета, юридических услуг или кадровых услуг. Договоритесь с ними, заключите договора и ведите свои компании через них. Поэтому вы так разделите их. Плюс ко всему, разделите ключевые функции. Сделайте так, чтобы в каждой компании были собственные ответственные лица. В одной один юрист, другой юрист, третий юрист, либо компания. Тогда общий сотрудник не будет выглядеть как единый центр управления. Помните, что главное не подавать налоговой повода утверждать, что это формальное дробление с целью уменьшения налогов.
0: Юридическая рубрика «Хитро-мудро».

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: А вы знаете, наш народ без чая не может.
2: А вы пробовали соки и нектары кикуни?
3: Яблоко там, как будто с нашего сада. Персик, как солнце над Гунибскими горами. А гранат... Эх, такое, что сосед уже 3 раза спрашивал, где я беру.
1: Кикуни это все-таки по-нашему. Родное, без всякой химии.
3: Соки и нектары кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
4: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией кикуни. Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
0: Реклама на Диалог.ФМ. Звоните 91-104-8. Новости страны и мира. О главном.
5: Председатель Комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский заявил, что россиянам разрешат иметь более 5 карт одного банка, но их количество в целом не должно превышать 20 штук, об этом сообщает ТАСС. По его словам, соответствующие изменения будут внесены во 2-й пакет мер по противодействию телефонным и интернет-мошенникам. Исключены положения о том, что в одном банке у клиента может быть не более 5 платежных карт, поэтому максимум 20, но в том числе с возможностью все 20 открыть в одном банке, пояснил депутат. При укусе клеща нужно оперативно обратиться к хирургу или попробовать достать членистоногое самостоятельно с помощью пинцета. Об этом рассказал председатель Комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов, отметив, что клеща нужно извлекать круговыми движениями и ни в коем случае не давить ему на брюшко. Леонов уточнил, что после извлечения клеща место укуса нужно обработать, а затем обратиться к врачу и сдать насекомое на анализ. Сделать это нужно в течение 72 часов после укуса. Наблюдайте за своим состоянием в течение месяца после укуса, внимательно следите за самочувствием. При появлении температуры, красных пятен вокруг места укуса, головной боли или тошноты, немедленно обратитесь к врачу, добавил он. Парламентарий подчеркнул, что вирусом клещевого энцефалита заражено в среднем от 1 до 6% клещей, поэтому при своевременной помощи здоровью ничего угрожать не будет. И в завершении выпуска людям рекомендуется съедать мороженое не чаще 2-3 раз в неделю. Об этом рассказала ТАСС, доцент кафедры технологии и организации пищевых производств Новосибирского государственного технического университета Светлана Корпачева. По словам специалиста, энергетическая ценность мороженого в среднем составляет от 110 до 270 килокалорий на 100 граммов в зависимости от рецептуры. Калорийность продукта определяется содержанием жира и количеством сахара. Эксперт отметила, что несмотря на наличие кальция, врачи советуют ограничивать употребление мороженого из-за его высокой калорийности и большого количества сахара. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей «Репорт-Информ».

0: Добрый день, уважаемые радиослушатели! Меня зовут Салихова Асиат Тимирхановна. Я врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. Сегодня хочу рассказать вам о натуральном и вкусном продукте консервного завода Кикуни – виноградном соке. Виноградный сок – это настоящий эликсир молодости и здоровья. Главным его достоинством является наличие в составе полифенолов и флавоноидов, таких как рутин, кверцетин, ресвератрол и многих других. Их полезные свойства сложно переоценить. Это и антиоксидантная активность, защита клеток от свободных радикалов, из-за атак которых ускоряются процессы старения и развиваются дегенеративные заболевания, такие как Альцгеймера, Паркинсона. А антиоксиданты замедляют эти процессы и восстанавливают поврежденные клетки. Они защищают органы сердечно-сосудистой системы, обладают антитромбоцитарным действием, то есть предотвращают развитие тромбов, противовоспалительным, противораковым, гепатопротекторным, то есть защита печени, иммунотропным, повышение иммунитета, желчегонным, противовирусным, антимикробным и антимикозным, то есть противогрибковым действиями. Употребление виноградного сока положительно влияет на когнитивные функции, улучшается память, внимание и настроение. Виноградный сок снижает уровень так называемого плохого холестерина, липопротеиды низкой плотности, и повышает уровень хорошего, липопротеиды высокой плотности, благодаря чему улучшается липидный профиль. При регулярном употреблении способствует снижению артериального давления. Поддерживает здоровье микробиоты кишечника. Кроме того, полифенолы – это защита от ультрафиолетового излучения. Соответственно, виноградный сок снижает риск развития рака кожи. Также в нем содержатся калий, магний, железо, марганец, цинк, медь, хром, витамины группы В, витамин С и витамин ПП или же ниацин. Таким образом, виноградный сок – это не только вкусный напиток, но и настоящий анти-эйдж-продукт с доказанной эффективностью. Противопоказаниями к применению виноградного сока являются сахарный диабет, аллергические реакции и заболевания органов желудочно-кишечного тракта. Благодарю за внимание. Надеюсь, вы провели время с пользой и интересом. До следующей встречи в эфире.
1: Будете в Кубачи? Не забудьте включить приемник на частоте 104.2. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: Личный коуч.
1: Чтобы заработать миллион, следуйте закону влияния. Он гласит, чтобы заработать миллион, нужно помочь миллиону людей. Это не значит, что вам нужно помогать именно такому количеству, но суть ясна. Чем большему количеству людей вы помогаете, тем больше денег получаете. Джефф Безос богаче парикмахера Дэвида не потому, что он лучше как человек, а потому, что он оказал влияние на большее количество людей. Он помог миллионам покупателей легко совершать покупки. Более того, он также помог продавцам продавать свои товары по всему миру. Вывод. Чем большему количеству людей вы помогаете, тем больше денег зарабатываете. Один навык отделяет вас от богатства. Во время интервью Роберт Киосаки узнал, что журналистка мечтает стать автором бестселлера. Она рассказала, что уже пыталась продвигать свою книгу, но безуспешно. Никто не проявлял к ней интереса. Киосаки заметил ее потенциал и посоветовал пройти курсы по продажам. Он объяснил, что умение продавать идеи — это важный навык для любого, кто хочет добиться успеха. Однако журналистка обиделась и заявила: «У меня степень магистра по английской литературе. Зачем мне учиться продавать? Я профессионал в своем деле. Я училась, чтобы стать писателем, а не продавцом. Ненавижу продавцов, они думают только о деньгах». Киосаки мягко напомнил ей, что он — самый продаваемый автор, а не лучший писатель. Он также отметил, что в мире много успешных и талантливых людей — врачей, юристов, стоматологов, которые сталкиваются с финансовыми трудностями из-за отсутствия навыков продаж. Один мудрый бизнес-консультант однажды сказал: «От большого богатства их отделяет всего один навык».

0: Дорожные новости.
1: В России снижаются ставки по автокредитам. Об этом и не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Правила допуска начинающих водителей за руль могут измениться. Конкретные правила пока не утверждены, но в новой стратегии безопасности дорожного движения прописали основные векторы. Самое главное, предлагается ограничить возможности начинающих водителей. Например, запретить им водить в ночное время и перевозить пассажиров. Могут ограничить максимальную скорость и сделать обязательным сопровождение опытным водителям. Но напомним, это пока только предложение. До реальных изменений еще очень далеко. В России снижаются ставки по кредитам. Центробанк опубликовал статистику по полной стоимости автокредитов. В первом квартале ставка снизилась до 23,8% годовых. Год назад было больше 25%. Отметим, что есть разные методики расчета динамики ставок по автокредитам. Центробанк оценивает не только проценты за использование кредитом, но и другие платежи. Например, комиссии, страхование жизни и имущества и дополнительные расходы, которые ложатся на тех, кто покупает машину в кредит. Почти половина автомобилей такси в России старше 10 лет. По данным агентства НАПИ, в России числится почти 900 тысяч автомобилей такси. 41% из них старше 10 лет, еще 20% старше 7. Моложе 3 лет только 22% машин. Это тот возраст, к которому в идеале нужно стремиться. Интересно, что почти половина российских таксистов ездит на автомобилях марок «Лады», «Киа», «Хёнде», «Фольксвагены». «Тойоты» и «Рено» у частных водителей и таксопарков пользуются заметно меньшим спросом. Больше новостей на портале колеса.ру. Хорошей дороги!
0: На работе и в пути «Диалог FM» включи. В Махачкале и Каспийске 104,8 МГц информации. В Избербаше 96,9. В Дербенте 93,1. В Буйнакске 102,2. В Кизилюрте 105. В Кизляре 101 ровно. И множество других частот по всему Дагестану.

0: Реклама на Диалог ФМ.
1: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас. В сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
2: Фруктовая ароматная семья кикуни.
3: Люблю соки кикуни. Очень вкусные они. Только есть одна беда. Соков много, я одна. Как же выбрать не один? Ведь полный магазин.
4: Лучший сок душистых яблок.
5: Хочешь вкусный, приятный? Пей прохладный сок томатный.
6: Ты томатный, погоди. Вперед тыквы не беги.
7: Я сладкий тыквенный нектар. Принимай природы дар.
8: Сок морковный, безусловно, больше пользы принесет.
9: А я свекольный сок довольный, что меня она возьмет.
10: Овощи, угомонитесь, ведь теряет речи дар, кто пьет вишневый мой нектар.
11: Персик слаще из нектаров.
12: Абрикос еще вкусней.
13: Винограда и граната всех насыщеннее вкусней.
14: Слива с яблоком вкусней.
15: Хочешь быть всегда здоровым? Ананасовый сок пей.
16: Ваш послушав, поняла. Теперь точно знаю я. Купью все любого вкуса. Кикуни – сок для меня.
2: Соки и нектары кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
0: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91-104-8.
17: Придется ли мне до той поры дожить, когда без притч смогу я говорить? Сорву ли непонимание печать, чтоб истину открыто возглашать?
18: Притчи народов мира.
19: В провинции Сэцу, где туманы по утрам клубятся над рисовыми полями, а горы скрываются за вуалью облаков, жил самурай по имени Хираока Дзюнити. Он был вассалом мелкого даймё и прославился в юности умением владеть копьем нагината. Но годы шли, раны, полученные в боях, болели все чаще, и теперь большую часть времени он проводил в своем доме на краю деревни, занимаясь обучением молодых воинов и уходом за садом. Весенним утром Хираока возвращался из деревни, где купил рис и чай. Дорога шла мимо бамбуковой рощи. Внезапно он заметил у обочины маленький комок перьев. Это был воробей, едва живой, с повисшим крылом. Птица судорожно дышала, лапки дрожали. «Мелкое создание», — тихо сказал Хираока, наклоняясь. «Что ты делал, чтобы оказаться здесь, так далеко от своих сородичей?» Воробей ответил лишь слабым чириканьем. Самурай аккуратно поднял его и положил в складки своего хаори. Дома Хираока устроил воробью гнездо в корзине, устелив ее мягкой тканью. Каждый день он приносил ему рисовые зерна и воду, а по вечерам сидел рядом, глядя, как птица клюет еду. Через несколько недель крыло зажило, и воробей смог прыгать по комнате. Хираока открыл окно, надеясь, что птица улетит. Но воробей не спешил. Он подлетал к подоконнику, а потом возвращался на стол, где всегда стояла чашка с рисом. «Ты привык к легкой пище», — сказал Хираока. «Я хотел вернуть тебе свободу, но, кажется, я отнял ее». Со временем воробей стал вести себя все смелее. Он клевал рис прямо из чаши самурая, разбрасывал зерно по полу, садился на плечо, щипал за ухо. Иногда он будил хозяина ранним утром, громко чирикая, требуя еды. В один из таких дней заглянул сосед, старый монах по имени Энсю. Он увидел, как воробей беззастенчиво клюет еду из миски Хираоки. «Дивлюсь я», — сказал монах, — «что великий воин стал прислужником воробья». «Я спас его от смерти», — возразил самурай. «Ты спас его тело», — ответил Энсю, — «но сломал его дух. Там, где нет испытания, нет и уважения». С этими словами монах ушел, оставив Хираоку в раздумьях. Через несколько дней Хираока взял воробья на руки и отнес в бамбуковую рощу. Птица не сопротивлялась, но когда ее отпустили, взлетела на низкую ветку и долго кричала, словно требуя вернуть прежнюю жизнь. Самурай поклонился и ушел, не оглядываясь. Дорога домой показалась ему непривычно тихой. Вечером к нему пришел ученик, юноша по имени Кенсиро. Он рассказал, что его старший брат снова проиграл деньги в кости и просит в долг. «Ты уже давал ему раньше?» – спросил Хираока. «Да, много раз», – признался Кенсиро. «Он обещает исправиться, но снова делает то же самое». Хираока налил себе чай, сделал глоток и сказал: «Ты знаешь, что я недавно отпустил воробья? Когда я его нашел, он был слаб и беспомощен. Я хотел ему добра, но кормя его каждый день, я сделал так, что он разучился жить сам. Он перестал ценить то, что получал, и стал требовать все больше». «Ты хочешь сказать, что мой брат как тот воробей?» – спросил юноша. «Да», – кивнул самурай. «Когда мы подменяем человеку его собственный путь своими дарами, мы не помогаем. Мы крадем у него возможность вырасти. Жалость – это сладкий яд. Она может утолить боль на миг, но отравит сердце на годы». Кенсиро молчал, глядя в пол. «Запомни», – продолжил Хираока, – «помощь нужна, когда человек сам готов бороться. Но если он сидит с открытым клювом, ожидая, что ты принесешь ему рис, твоя доброта превратится в его оковы». Через месяц Кенсиро пришел снова. Его брат снова просил денег, но на этот раз юноша отказал. Брат кричал, обвинял, называл его жестоким. «Мне было больно», — признался Кенсиро, «но я вспомнил твои слова. И знаешь, он ушел злой, а через неделю устроился на работу в порт». Хираоко улыбнулся. «Вот и все. Иногда единственная настоящая помощь – это отпустить человека в бамбуковую рощу его трудностей. Там, если он захочет жить, он научится летать». Через год Хираока снова шел той же дорогой мимо рощи. Он услышал чириканье и увидел воробья, или, может быть, его потомка, с блестящими перьями и быстрыми крыльями. Птица подлетела близко, но не стала садиться на плечо. Она чирикнула, а потом улетела вглубь рощи. Самурай остановился и тихо сказал: «Вот так и должно быть».
18: Притчи народов мира.

0: Секреты бизнеса, управления, лидерства, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Пару лет назад друг рассказал мне о своей идее. Это была крутая концепция, написание которой нужно было много времени, о чем он знал. В его защиту стоит сказать, что он очень серьезно работал первые несколько дней, но, как вы уже догадались, мотивация быстро ослабела, и он прекратил работать над книгой. Мы не хотели, чтобы он забивал на проекты, и когда это произошло, предложили ему сначала разбить большой проект на несколько маленьких, возможно, написать короткую историю или пост в блоге, в общем, что-то, что заставило бы его писать регулярно. Он ответил, что хочет заниматься только своим великим делом и не будет тратить время на небольшие проекты. Такое происходит часто. Когда люди ставят перед собой большие цели, им не хочется идти в обход своего видения ради меньших задач. Этот образ мышления, целеустремленный и решительный, как может показаться, является одной из главных причин, почему люди не могут достичь больших целей. Я бы назвал эти обходные пути промежуточными целями. Они необходимы для того, чтобы вы смогли набрать нужные навыки, которые помогут выполнить крупный проект. По сути, какая бы ни была цель, вы должны видеть постоянный и ощутимый прогресс, иначе мотивация будет ослабевать, и вы перестанете работать над главным проектом. Чтобы доказать это, я хочу поделиться несколькими примерами. Начнем с одного из моих любимых авторов в мире, Нила Стивенсона. Он пишет огромные сложные романы, как правило, в жанре научной фантастики. В одной из его книг «Лавина», которую я очень люблю, фактически был придуман термин «аватар», по крайней мере, в контексте виртуальной реальности и видеоигр. Если вы изучите еще такие работы Стивенсона, как «Криптономикон» или «Ртуть», вы начнете понимать, у этого парня до смешного широкий спектр знаний и есть эта сверхъестественная способность сочетать сложные темы, типа шумерской мифологии с действительно странными сюжетными линиями и с участием фехтовальщика, владеющего катаной, который доставляет пиццу мафии, и это почему-то работает. Стивенсон является одним из титанов жанра. Он пользуется уважением и за пределами литературных кругов, делил сцену университета штата Аризона с такими людьми, как Нил Деграсс, Тайсон, Билл Най, Брайан Грин. Даже работал советником аэрокосмической компании Джеффа Безоса Blue Origin. Вас, наверное, удивит, что первый роман Стивенсона The Big U не пользовался успехом. На самом деле, он и сам особо не гордился им, заявив, что The Big U такой, как есть. Первый роман, написанный в спешке юношей давным-давно. И долгое время после публикации в 1984-м книгу было почти невозможно найти. Позже успех Стивенсона убедил издательство переиздать роман. Если посмотреть обзоры книги на сайтах типа Goodreads, можно заметить, что большинство людей не считает ее плохой. Космических баллов не ставят, но и ужасно не считают. В этом весь смысл. Вы ожидали увидеть в его ранней работе неких слонов. Слонов? Некоторые основы, усовершенствованные в успешных работах, но ключевым моментом является то, что Стивенсон не гордится этой книгой и все же опубликовал. Затем вышла вторая книга «Зодиак», которая тоже не подняла волну. С каждой опубликованной книгой Стивенсон оттачивал свое дело, а потом опубликовал «Лавину». Это был безумный успех, и с тех пор он продолжает писать грандиозные истории. Учитывая это, позвольте мне сказать так. Если вы знаете, что относитесь к тем немногим гениям, если вы спокойно трудились над своим шедевром в перерыве от занятий и недооцененных смен в качестве повара в забегаловке, то не обращайте на меня внимания. Обоснованные аргументы кого-то в интернете никогда не смогут затмить вашу убежденность, но если вы чувствуете в себе одинокого гения, которому не стоит избегать великого видения, вы должны признаться, что работаете регулярно над проектом. С другой стороны, если грандиозность амбициозного проекта сложнее, чем когда-либо, и вы замечаете, что работаете неравномерно, забиваете на проект на несколько месяцев, возвращаетесь домой после занятий или работы и решаете, что заслуживаете перерыва, садитесь за Overwatch вместо того, чтобы поработать еще часа 4, тогда вы похожи на меня и большинство других людей. Просто у вас нет бешеного уровня фокуса и решимости работать долгие годы в забвении, без какого-либо фидбэка, признания или даже удовлетворения от законченного проекта. Честно говоря, это нормально. Есть причина, по которой мы запираемся в чулане на 6 лет. Большинство из нас справляется лучше с задачей, которая расширяет возможности до определенной степени, но не настолько далеко, чтобы нельзя было увидеть прогресс от проектов. Вот вам одна идея. Когда ставите цель, ограничьте временной отрезок и спросите себя, что можно сделать за неделю или даже день. Если хотите делать видеоигры, бросьте себе вызов сделать одну игру за неделю, даже если речь идет о красном прыгающем блоке. Или, может, вы хотите научиться готовить? Найдите блюдо, в котором используются несколько простых ингредиентов, и сделайте его вечером. А на следующей неделе приготовьте что-то более амбициозное. Часто бывает так, что ваше великое дело полно вызовов и трудностей, о которых вы даже не подозреваете. Это называется некомпетентностью второго порядка. Вы буквально не знаете того, что не знаете, но выполняя небольшие проекты, каждый из которых расширяет ваши возможности, вы начинаете строить эту базу знаний, которая позволит вам когда-нибудь выполнить эту грандиозную цель.
0: Секреты бизнеса, управления, лидерства, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог FM.

0: В Дагестане 17 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: Студия возле Патас Хабова. Здравствуйте. Мемориальную плиту народному писателю Республики Дагестан Мусе Магомедову открыли в Махачкале. Муса Магомедов – выдающийся дагестанский писатель, который внес неоценимый вклад в литературное наследие Дагестана. Неоднократно становился лауреатом всесоюзных премий. Был удостоен премии Госкомиздата РСФСР и Детиздата, Республиканской премии имени Сулеймана Стальского. За активную общественную и творческую деятельность писатель был награжден орденом «Знак почета», почетной грамотой Президиума Верховного Совета ДССР, многими медалями и премиями престижных журналов. Дагестан оказал гуманитарную помощь пострадавшим от потопов жителям Ингушетии. В село Троицкое Сунжинского района Ингушетии была доставлена гуманитарная помощь для семей, пострадавших от подтопления. Инициатива исходила от главы Хасавюртовского района Дагестана Багаудина Мамаева. В состав гуманитарного груза вошли продукты питания, баранина, питьевая вода, мука, а также предметы первой необходимости – лопаты, сапоги, тележки, генератор, помпы и галоши. Жители села Троицкое выразили искреннюю благодарность соседям из Дагестана за поддержку в этот непростой период. МЧС России опровергла информацию о том, что с 1 июня на автозаправочных станциях вводится запрет на использование мобильных телефонов. Действующая нормативная база не предусматривает прямого запрета на использование средств мобильной связи на территории автозаправочных станций. МЧС России не рассматривает введение такого запрета, заявили в ведомстве. В Роспотребнадзоре объяснили, почему человек не чувствует укус клеща. По словам экспертов, в состав его слюны входят обезболивающие, сосудорасширяющие и препятствующие свертыванию крови вещества. Спустя 6-12 часов возможны проявления ссаднения и зуда в месте присасывания. Более 80% подростков положительно воспринимают проведение разговоров о важном. К проведению занятий разговора о важном положительно относятся 56% подростков, а скорее положительно 28%. Об этом говорят результаты опроса аналитического центра ВЦИОМ среди 1200 учащихся 8-11 классов. Скорее отрицательно к этим занятиям относятся 8% респондентов, а отрицательно 4%. Такая же доля учащихся 4% затруднилась дать ответ. Дагестанские грэпплеры завоевали 3 золотые медали на чемпионате Европы в Ереване. Чемпионом Европы стали Руслан Раджабханов, Шамиль Гусейнов и Билал Курбабагамаев. Серебро в копилку сборной принес Давуд Магомедов. Всего у сборной России 8 наград высшей пробы и первое место в общекомандном зачете. На этом все. Более подробно эти и другие новости слушайте и читайте на нашем официальном сайте в телеграм-канале Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей. Компания Элко.
3: Интернет, телевидение и мобильная связь. Все, что нужно, в одном тарифе. Элко и Билайн объединяют удобства, надежность и реальную выгоду. Один платеж, один сервис, и все работает как надо. Элко. Надежный интернет для вашей жизни.
4: Для детей старше 12 лет.

0: Новости спорта.
1: Первая ракетка мира Яник Синнер сенсационно вылетел с Ролан-Гаррос уже во втором круге, уступив 56-му номеру рейтинга аргентинцу Хуану Мануэлю Сирундоло после феноменального коллапса. Итальянец уверенно выиграл два стартовых сета и вел в третьей партии со счетом 5-1, но на подаче на матч он потерял контроль из-за сильной жары и проиграл 15 очков подряд. Взяв медицинский тайм-аут, лидер мирового рейтинга покинул корт, но не смог восстановиться и потерпел крах, выиграв лишь два гейма из оставшихся 20. Вылет прервал 30-матчевую победную серию итальянца. Хоккеисты сборной Канады обыграли действующего чемпиона мира команду США 4-0 в четвертьфинале нынешнего розыгрыша и вышли в полуфинал. Путевку в 1/2 финала впервые в своей истории оформила и сборная Норвегии, которая обыграла Латвию 2-0. Турнирный путь продолжила вице-чемпион турнира Швейцария, выигравшая у Швеции 3-1. Наконец, Финляндия впервые с чемпионского 2022 года пробилась в четверку сильнейших, одолев позапрошлогодних победителей этого турнира чешских хоккеистов 4-1. В четвертом матче полуфинальной серии плей-офф НХЛ Каролина Харрикейнс на выезде обыграла Монреаль Канадиенс 4-0. Теперь Каролина ведет в серии со счетом 3-1 и находится в одном шаге от выхода в финал Кубка Стэнли. Ранее первым финалистом стал Вегас Голден Найтс, который в сухую обыграл Колорадо Эвеланш в финале Западной конференции 4-0. Пятый матч между Каролиной и Монреалем состоится 30 мая уже на льду Харрикейнс. Четырехкратный обладатель Кубка Стэнли Клод Лемьё скончался в возрасте 60 лет. За карьеру в НХЛ Лемьё выиграл Кубок Стэнли с тремя разными клубами, дважды с Нью-Джерси и по разу с Монреалем и Колорадо, став одним из 9 хоккеистов в истории лиги, кому покорилось это достижение. В 1995 году он получил Конн Смарт Трофи как самый ценный игрок плей-офф, а всего на его счету 80 заброшенных шайб в матчах Кубка Стэнли. 9-й результат в истории лиги. В протяжении большей части карьеры Лемьё славился агрессивной и провокационной манерой игры. Его 529 минут штрафа в плей-офф – это третий показатель в истории НХЛ. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Кулар – лезгинское село в Дербентском районе Дагестана. Исторически оно образовано путем переселения в данную местность 30 семей,

0: прежних рабов из Дербента. Отсюда и название «кулар», что в переводе с тюркского означает «рабы». В середине 50-х годов в селе были переселены жители сел Шемихюр и Тетель. Село Кулар расположено в 5 километрах южнее железнодорожной станции Билиджи вдоль дороги Ростов-Баку на границе Дербентского и Магарамкентского районов. Известно, что город Дербент в период раннего феодализма сыграл важную роль в бесконечных войнах между северными и южными завоевателями, а это способствовало впоследствии развитию торговых отношений с Востоком и росту производительных сил в юго-восточной части Дагестана. Иранские завоеватели, отступая от Дербента, стали наносить как можно больше вреда местному населению. Видимо, не обошло это бедствие и село Кулар, которое находилось на пути отступления завоевателей. Переселение куларцев на новое, вероятно, произошло после разрушения старого села персидскими завоевателями. Известно, что население занималось садоводством, огородничеством, скотоводством и торговлей. Плодородные земли вокруг села всегда давали хорошие урожаи. Жители обеспечивали себя хлебом и заготавливали корм для скота. В 1911 году в селе Кулар была построена мечеть на средства Бубы Гаджиева. А до этого, в 1905 году, в селе открылись фельдшерские пункты. Защита Отечества стояла главной задачей для всех народов огромной страны. Из села Кулар, по имеющимся сведениям, на фронт Великой Отечественной войны ушли 19 человек, из которых с полей сражения не вернулись 10.
1: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны – это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: На работе и в пути «Диалог FM» включи. В Махачкале и Каспийске 104,8 МГц информация. В Избербаше 96,9. В Дербенте 93,1. В Буйнакске 102,2. В Кизилюрте 105. В Кизляре 101 ровно. И множество других частот по всему Дагестану.

0: Разные мысли.
1: Свобода – главная ценность, и она всегда рождается внутри. Настроение, которое сопутствует этому дню – ваш выбор. Фокусируйтесь на поводах для радости и благодарности, а не на минусах. Если боитесь потери, проанализируйте все минусы, которые могут вас поджидать, а потом не менее тщательно изучите список плюсов. Если боитесь тягот незнакомого дела, вспомните, сколь многими навыками смогли овладеть на сегодняшний момент. Во всякую минуту можно выбрать одну из ролей. Режиссер, наблюдатель, воин, лидер, страж, любящий. Осознанный выбор роли возвращает контроль над жизнью. Избегайте людей тревожных, безвольных и злобных. Если избежать не удается, не верьте им на слово. Пробудить мотивацию помогут амбиции и упование. Поддержать мотивацию помогут фокусировка и усилия. А чтобы укрепить мотивацию, нужно определиться с жизненной позицией и окружить себя целеустремленными, оптимистичными людьми. Сохраняйте фокус на настоящем моменте. Прошлое и будущее безжизненны. Если мы не определяем повестку дня, это охотно сделает за нас кто угодно. Сомнение или вера, отсрочка или действие, разделение или любовь. Выбор совершается ежедневно. Единственный секрет счастья в его осознании. Проживайте дни интенсивно, но не торопите их. Освойте технику глубокого размеренного дыхания. Уделяйте каждому чувству и ощущению чуть больше внимания, чем обычно.

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: В самом сердце Махачкалы есть особенный источник. Источник настоящего вкуса – это магазин «Ахвах». Здесь берут начало чистые, как горный родник, соки кикуни. Здесь живет ароматный урбеч, насыщенные маринады, душистое варенье и повидло, сладкая курага. Вся солнечная палитра натуральной продукции кикуни собрана в одном месте. Заходите в этот прекрасный эко-бутик. Здесь пахнет горами и солнцем. Ахвах. Настоящий вкус Дагестана ждет вас.
2: Добро пожаловать в кафетерий «Курага». Мы не только готовим для вас самую вкусную еду, но и ищем идеальные напитки. Нашли их – натуральные соки кикуни из солнечного Дагестана. Густой, абрикосовый, освежающий, томатный, полезный, морковный – каждый сок сделан из отборных фруктов и овощей. Без всего лишнего. Приходи в «Курагу», чтобы по-настоящему вкусно поесть и выпить сок, в котором чувствуется забота о вашем здоровье. Кафетерия «Курага». Вкус, которому можно доверять. Кикуни и курага. Вкусно, союз.
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91-104-8. Новости страны и мира. О главном.
3: Школьникам не стоит использовать мемы и ролики из социальных сетей в качестве примеров сочинений на ЕГЭ, поскольку работа должна опираться на литературный или реальный жизненный опыт. Об этом ТАСС сообщила региональный эксперт по проверке письменной части ЕГЭ Александра Антонова. По словам специалиста, в качестве аргументов в сочинении следует приводить события из жизни, поступки реальных людей или примеры из прочитанных книг. Она подчеркнула, что ссылки на мемы и контент из соцсетей не соответствуют критериям проверки экзаменационной работы. Антонова отметила, что использование подобных примеров может привести к потере баллов. Ученые зафиксировали замедление вращения Земли невиданными темпами за последние 3,6 миллиона лет. Отмечается, что исследования проводили ученые из Венского университета и швейцарской высшей технической школы Цюриха. Они изучили окаменевшие оболочки одноклеточных морских организмов, обитавших на дне океана. С их помощью удалось вычислить колебания уровня моря и рассчитать изменения скорости вращения Земли. Ученые установили, что за последние 3,6 миллиона лет вращение Земли не замедлялось так быстро. Они связывают замедление планеты с таянием полярных ледников из-за изменения климата. По их мнению, вода с ледников стекает в океаны, распределяется ближе к экватору и влияет на скорость вращения Земли. И в завершении выпуска почти половина, 44% опрошенных россиян готовы завести роман во время отпуска. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного одной из ювелирных сетей. Триггером для знакомства с противоположным полом могут стать самые разные факторы. По словам опрошенных, самые популярные из них – привлекательная внешность 71%, стильный образ 63% и внешние признаки хорошего достатка 48%. На хорошее чувство юмора обращает внимание 33% опрошенных. Собственной интуиции и внутреннему чутью в выборе избранника доверяют лишь 26%. Большинство россиян обращает внимание на стильный образ 63% и внешние признаки высокого достатка, таких 48%. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей «Репорт-Информ».

0: Добрый день, уважаемые радиослушатели! Меня зовут Салихова Асиат Тимирхановна. Я врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. Мы запускаем рубрику обзора на продукцию консервного завода Кикуни. И в первую очередь хочется начать с его визитной карточки – абрикосового нектара. Абрикосовый нектар – это кладезь витаминов, микроэлементов и минералов. Но хочется отметить его пользу прежде всего за счет высокого содержания калия, витамина А и бета-каротина. Калий поддерживает здоровье сердечно-сосудистой системы, нормализует ритм сердца и артериальное давление, предотвращает задержку жидкости, помогает справляться с отеками. Бета-каротин – это предшественник витамина А, то есть из него уже в организме образуется витамин А. Это он окрашивает фрукты в ярко-желтый или оранжевый цвет. В чем же его польза? Он обладает мощными антиоксидантными свойствами, то есть защищает клетки от повреждения свободными радикалами. Очень полезен для здоровья глаз, профилактика снижения зрения и развития катаракты, кожи, способствует увлажнению и защите от вредного воздействия солнечных лучей, иммунной системы, укрепляет иммунитет и повышает сопротивляемость организма к инфекциям. Чем еще богат абрикосовый нектар? Витаминами С и Е – это тоже антиоксиданты, так же, как и бета-каротин. Они защищают наши клеточки и укрепляют иммунитет. Витаминами группы В – это здоровье нервной системы, хороший обмен веществ, участие в процессах кроветворения. Витамин К – необходимый для свертывания крови и здоровья костей. Минералами – медью, марганцем, магнием и фосфором. А еще в нем очень много клетчатки, пищевых волокон, которые так полезны для пищеварения. Абрикосовый нектар будет полезен людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, а именно пациентам с артериальной гипертонией, тахикардиями и аритмиями. Отлично подойдет для пациентов, страдающих запорами, анемией, беременным, детям и пожилым. Это вкусный, освежающий напиток, который придает сил, энергии и настроение. Друзья, надеюсь, эта информация была интересной для вас, и вы сможете по достоинству оценить вкус и пользу этого замечательного напитка. Благодарю вас за внимание. До скорых встреч на Диалог FM.
1: Будете в Маджалисе? Не забудьте включить приемник на частоте 95.1. Радио Диалог FM. Говорим по делу. По делу. Личный коуч.
2: Эффективный диалог. Диалог – это комбинация говорения и слушания. Ключевое отличие диалога от обычного разговора в том, что стороны слушают друг друга не для того, чтобы ответить или аргументированно отстоять свои позиции, а для того, чтобы эмоционально и рационально повлиять друг на друга и найти решение, которое устроит всех. Процесс диалога начинается с создания привязанности и формирования связи между людьми. Ключевые принципы диалога.
3: Принцип количества.
2: Дайте столько информации, сколько требуют люди, ситуация, контекст.
3: Принцип качества.
2: Убедитесь в том, что ваша информация понятна, интересна, конкретна, правдива, и ее легко слушать.
3: Принцип уместности.
2: Добавьте ценности вашему вкладу. Убедитесь, что он важный, верный, подходящий и значимый в этой ситуации.
3: Принцип присутствия.
2: Присутствуйте полностью. Используйте в коммуникации ваше тело, эмоции, интеллект и дух.
3: Принцип краткости.
2: Чем короче вы можете изложить свою мысль или вопрос, тем лучше.
4: Если вы хотите, чтобы диалог был эффективным, избегайте поведения, которое может блокировать общение и поиск решений.
3: Пассивность.
2: Когда одна из сторон демонстрирует отсутствие вовлеченности в решение проблемы поведением или словами.
3: Обесценивание.
2: Когда начинается обсуждение, как минимизировать, максимизировать что-то, подавить кого-то, отнестись неуважительно к кому-то или к себе.
3: Переопределение.
2: Когда тема разговора изменяется путем манипуляции, чтобы избежать нежелательных последствий или эмоций.
3: Слишком высокий уровень детализации.
2: Когда важные аспекты теряются в излишних подробностях.
3: Излишняя рационализация.
2: Сухой деловой разговор без упоминания эмоций, установления личного контакта.
3: Излишняя эмоциональность.
2: Когда, будучи захваченной печалью, злостью, страхом, одна из сторон перестает ясно мыслить и может сказать что-то, о чем впоследствии будет жалеть.
3: Обобщение.
2: Когда одна из сторон на основе небольшого события делает вывод обо всем, проецируя этот опыт и преувеличивая его значимость.
3: Абстракции.
2: когда обсуждение уходит от темы разговора или появляются идеи, не связанные непосредственно с тем, ради чего стороны собрались.
3: Недостаток прямоты.
2: Избегание темы или проблемы, когда разговор ведется вокруг предмета, а не о нем.
3: Недостаток честности.
2: Если одна или обе стороны не готовы быть честными друг с другом, диалог невозможен.
4: Как правило, диалог блокируется сразу несколькими формами поведения. Научившись замечать это, вы сможете радикально сократить продолжительность ваших встреч и начать получать от них удовольствие.
3: Как устранять блоки? Используйте красную карточку, как в футболе.
2: Как только кто-то блокировал диалог, он получает красную карточку от других участников встречи.
3: Замените фразу «да, но» на «да и».
2: Обратите внимание, сколько раз в день вы слышите
3: «да, но».
2: Это хороший способ сказать «нет» и разрушить связь с человеком, в то время как
3: «да и»
2: — хороший способ построить ее.
3: Используйте правило четырех предложений.
2: Введите его в практику на своих встречах и совещаниях. Это позволит сократить время и облегчит участникам понимание темы и запоминание сказанного. Необходимость уложиться в своей речи в четыре предложения также стимулирует людей мыслить более ясно.
3: Управление конфликтами.
2: Конфликт можно описать как различие между двумя или более людьми, характеризующееся напряженностью, эмоциональными реакциями, несогласием и поляризацией, когда связь между сторонами нарушается или полностью отсутствует.
4: В основе конфликта лежит нарушенная связь и провалившаяся попытка справиться с потерей.
2: Если связь в порядке, люди могут успешно общаться, не конфликтуя, даже несмотря на серьезные различия и несогласия. Разрешение конфликта заключается в создании и укреплении связи с другим человеком, невзирая на различия и отсутствие симпатии к нему. Мы не обязаны любить кого-то для того, чтобы создать с ним связь. Достаточно общей цели. Это правило работает даже в ситуациях, когда переговоры ведутся с людьми, захватившими заложников. Если цель переговорщика — освободить заложников, он сделает все возможное для того, чтобы создать и укрепить связь с теми, кто их удерживает, и построить диалог в отношении общей цели как способа спасти заложников. В 95% случаев переговорщики достигают успеха.
3: Источники конфликта.
2: Разные цели. Желание сотрудника перейти в другой отдел против желания руководителя, чтобы он продолжал выполнять свою текущую работу. Разные интересы. Желание сотрудника проводить вечернее время с семьей против желания его коллег, чтобы он, как и все, работал сверхурочно. Разные ценности. Некорректная отчетность против точной отчетности, отражающей реальное положение дел. Разное восприятие проблемы.
3: Это проблема производства.
2: Против.
3: Это проблема продаж.
2: Разные стили коммуникации. Кто-то рациональный, с аналитическим складом ума, против кого-то эмоционального и креативного. Разные статусы, полномочия или соперничество. Один коллега, блокирующий успех другого. Небезопасность. Некомпетентный, не могущий принять решение лидер против команды. Сопротивление изменениям. Те, кто хочет изменений, против тех, кто хочет сохранить статус-кво. Путаница в ролях.
3: Это моя работа.
2: Против.
3: Это твоя работа.
4: Работа с конфликтом означает необходимость уделить внимание отношениям.
3: Как сохранить отношения при работе с конфликтом? Балансировать причины и эмоции.
2: Стороны могут взаимодействовать эффективно, тогда, когда рациональная и эмоциональная составляющие сбалансированы, подконтрольны и используются в конструктивном ключе. Если эмоции перевешивают, мы не в состоянии успешно работать с другими людьми. Если перевешивает логика, мы не сможем выстроить отношения, которые позволят разрешить конфликт.
3: Понимать друг друга.
2: Чем лучше стороны понимают точки зрения, мысли, желания и интересы друг друга, тем больше шансов найти решение конфликта, которое устроит всех.
3: Коммуницировать.
2: Решение конфликта требует эффективной коммуникации для того, чтобы понимать, как создать, укрепить и обновить связь между сторонами. Чем больше мы обсуждаем наши различия и точки согласия, тем лучше понимаем ситуации друг друга и тем выше наши шансы достичь обоюдного согласия. Мы можем изменять состояние другого человека в процессе общения. В мировой практике много случаев, когда судьба конфликта полностью переворачивалась благодаря одному слову или предложению.
3: Быть надежным и честным.
2: Наши коммуникации ничего не стоят, если мы не доверяем друг другу. В то же время слепое доверие разрушает отношения сильнее, чем здоровый скептицизм. Договоренности, которые не соблюдаются или соблюдаются не полностью, хуже, чем отсутствие договоренностей. Доверие, основанное на взаимной честности и надежности, многократно усиливает нашу способность разрешать конфликты.
3: Убеждать, а не заставлять.
2: В краткосрочной перспективе мы можем быть заинтересованы в немедленном результате. Каждый пытается повлиять на решение другого, но чем больше в этих попытках давления, тем меньше шанс, что итоговое решение удовлетворит обе стороны и будет одинаково признано ими. Давление ведет к разрушению связи. Исторически использование силы было основным инструментом в операциях по освобождению заложников. И каждый раз, когда сила применялась, заложников убивали.
3: Чувствовать принятие.
2: Желание быть принятым и ценным. Одна из базовых психологических потребностей. Пока я не услышу точку зрения другого человека и не признаю его право думать, чувствовать не так, как я, он вряд ли захочет иметь со мной дело. И если мы не начнем взаимодействовать, у нас не будет возможности уладить противоречия. Умение сказать «нет» специфическим взглядам человека, оставаясь в позиции принятия различий и не разрушив при этом связь, навык, необходимый для того, чтобы не стать заложником.
3: Разрешение конфликта.
2: Успешное разрешение конфликта требует способности постоянно укреплять связь и снова устанавливать ее после разрыва, независимо от причины. Позитивный подход, любопытство, креативность, поиск компромиссов и сотрудничество позволяют ускорять поиск решений. В этом процессе важно избежать ловушек мышления заложника, неспособности сформулировать проблему и совершать действия для ее решения, веры в невозможность что-то изменить. Принципы разрешения конфликтов просты. Понимание и знание комплексности конфликта как явления и одновременно его простоты свойственны лучшим специалистам по разрешению конфликтов. Управление этим парадоксом необходимо осуществлять в каждой конфликтной ситуации.
4: Фундаментальные принципы успешного разрешения конфликтов.
3: Никогда не создавайте врагов.
2: Если перед вами враг, превратите его в союзника или партнера. Это фундаментальный принцип транзактного анализа, сформулированный Эриком Берном во фразе
3: «Со мной все в порядке, с тобой все в порядке».
2: Это центральная идея и основной инструмент для выражения взаимного уважения, позитивного настроя и готовности к сотрудничеству. Транслируйте это в каждом взаимодействии, даже если вы жестко отстаиваете свои границы.
3: Человек никогда не проблема.
2: Отделяйте человека от проблемы и фокусируйтесь на сложности, которую разрешаете, а не на личности. Это базовый принцип для избежания эскалации конфликта. Очень легко воспринимать того, кто чем-то отличается от нас, как потенциальную угрозу или врага. Это плохая база для диалога, которая ведет в эмоциональный тупик.
3: Поддерживайте искреннее желание помочь другой стороне получить то, в чем она нуждается.
2: Легко стать заложником собственных желаний, не выразив сначала искреннее желание помочь другому. Мы должны поддерживать связь с другим человеком в каждом взаимодействии, вербальном и невербальном, демонстрируя интерес к его потребностям так же, как и к своим. Независимым одиночкам следует научиться создавать связи и проявлять интерес к потребностям других людей, если они хотят стать эффективными лидерами.
3: Никогда не становитесь причиной атаки или сильных эмоций.
2: Не принимайте агрессивные слова и действия на свой счет. Сохраняйте ясность мысли и не теряйте из виду цель разговора. Если вы отвлеклись или сами атаковали кого-то, переключите фокус своего внимания на желание помочь или желание выполнить свою роль в этих переговорах. В противном случае вы рискуете стать заложником своих неосторожно сказанных слов и сожалений по этому поводу.
1: Личный код.

0: Реклама на Диалог ФМ.
1: Наши свежие соки кикуни ждут вас. Ищите их в супермаркетах Юта на улице Юсупова, 55, и в торговом центре «Седьмой континент» на проспекте Яракского, 30. Попробуйте кикуни – глоток солнечного настроения.
2: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией кикуни. Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. В устойчивых выражениях отразились не только обычаи, традиции горцев, но и суровые условия жизни и кодекс неписанных правил кавказцев. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».
1: Элдин гуждувал, селдин гуждувал. Сила народа подобна силе воды. Элдин гуждувал, селдин гуждувал.
0: Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».

0: Мысли вслух.
1: Ты когда-нибудь собирал пазл? Сначала кажется, что все детали не подходят. Пробуешь вставить одну, другую, ничего не совпадает. И чем быстрее ты стараешься, тем больше все запутывается. А теперь простой вопрос. А если жизнь устроена так же? Иногда мы слишком переживаем о том, что будет завтра, о том, что думают другие, о том, что, возможно, вообще не случится. Это как пытаться вставить деталь не на свое место, только потому, что хочется быстрее закончить. Но когда ты останавливаешься, дышишь, смотришь спокойно, вдруг понимаешь, что нужная деталь все это время была рядом. Может, дело никогда не было в самой детали. Может, дело было в спешке. И вот вопрос. А может, все начинает складываться именно тогда, когда мы перестаем так сильно переживать и просто начинаем наблюдать? Когда мы маленькие, нам почти никто не говорит «переживай». Дети играют, ошибаются, пробуют снова. Они не проводят весь день в мыслях о том, что завтра что-то пойдет не так. Но в какой-то момент все меняется. Мы начинаем слышать фразы вроде «нужно думать о будущем», а вдруг не получится, надо готовиться к худшему. И незаметно усваиваем невидимое правило. Если ты переживаешь, значит тебе не все равно. Если не переживаешь, значит ты безответственный. Но позволь задать простой вопрос. Переживания действительно решают проблему. Если ты представишь, что завтра пойдет дождь, это остановит его? Если тысячу раз прокрутишь в голове, что можешь потерпеть неудачу, это гарантирует успех. Переживание кажется важным, кажется взрослым, кажется разумным. Но часто это просто шум, как сигнализация, которая орет весь день, даже когда пожара нет. И самое интересное, наше тело не различает реальную опасность и воображаемую. Оно реагирует одинаково. Сердце бьется быстрее, сон исчезает, мысли не останавливаются. И тогда возникает еще один вопрос. Если переживания не защищают нас так, как обещают, почему мы продолжаем держаться за них так крепко? Представь, что ты держишь веревку, а на другом конце твой страх. Ты тянешь, он тянет, ты напрягаешься, он тоже. Устаешь, правда? А теперь представь, что вдруг ты отпускаешь веревку. Что происходит? Ты падаешь? Или просто замечаешь, что никто и не тянул так сильно? Часто переживание — это и есть эта веревка. Мы думаем, что если отпустим, все рухнет. Но когда отпускаем, понимаем, что мир остается на месте. Солнце встает, люди продолжают жить, и ты начинаешь видеть яснее, потому что когда голова перестает кричать, она начинает слышать. В этой тишине все становится понятнее. Решения, которые казались огромными, становятся обычными. Проблемы, похожие на монстров, снова превращаются просто в задачи. Это не магия, это пространство. Когда ты перестаешь тратить силы на тысячу возможных будущих сценариев, появляется энергия жить тем, что прямо перед тобой. И вот важный вопрос. Если отпустить, это не значит сдаться, то что на самом деле значит доверять? Вспомни, как ты учился кататься на велосипеде. Если ты сдаешься, ты просто перестаешь пытаться, убираешь велосипед, уходишь. Но доверие — это другое. Доверять — значит снова сесть, даже зная, что можешь упасть. Смотреть вперед, а не на возможное падение. Многие думают, что перестать переживать — значит стать равнодушным. Но это не так. Сдаться — значит оставить путь. Доверять — значит, продолжать ехать, не прокручивая в голове все возможные падения. Когда ты слишком переживаешь, вся энергия уходит в голову. Ты думаешь, думаешь, думаешь и почти не действуешь. Когда ты доверяешь, энергия возвращается в тело. Ты делаешь то, что можешь сегодня. Шаг за шагом. Ты не контролируешь ветер, но можешь настроить парус. И вот что интересно, лучшие решения почти никогда не рождаются из страха. Они появляются из более спокойного состояния. Возможно, доверять – это не закрывать глаза. Возможно, это наоборот – открыть их и увидеть, что действительно в твоих руках. Но если жизнь лучше откликается на спокойствие, чем на страх, почему нам все еще так трудно перестать сопротивляться? Ты когда-нибудь соединял точки в рисунке? Сначала это просто разбросанные цифры. Ничего не понятно, похоже на хаос. Но ты соединяешь одну точку с другой, потом еще одну. И вдруг появляется картинка. Жизнь похожа на это. Иногда что-то идет не так. Одна дверь закрывается, планы меняются. В тот момент это кажется просто отдельной точкой. Но через несколько месяцев, через годы, ты смотришь назад и думаешь, а вот почему? Школа, которая не сложилась, привела к другой возможности. Дружба, которая закончилась, освободила место для новых людей. Путь, который казался ошибкой, оказался короткой дорогой. Связь почти никогда не видна сразу. Она становится понятной только потом. И, возможно, именно переживания этому мешают. Потому что, когда мы слишком напряжены, мы видим только недостающую точку. Мы не видим весь рисунок. И вот последний вопрос на этом пути. Если картинка появляется только в спокойствии, что может случиться, если ты решишь доверять достаточно долго, чтобы увидеть, как она проявляется? Возможно, жизнь никогда и не была сломанным пазлом. Возможно, она всегда была рисунком в процессе. Мы смотрим вперед и видим неопределенность. Смотрим по сторонам и видим сравнение. Смотрим внутрь и видим страх. И тогда начинаем давить на детали, вытягивать ответы силой, пытаться контролировать ветер. Но совпадение не любит спешку. Оно приходит, когда ум становится тише, когда сердце бьется спокойнее, когда ты делаешь то, что можешь, и отпускаешь то, что не можешь. Речь не о равнодушии, речь о правильной заботе, с присутствием, с вниманием, с доверием. Возможно, все складывается не потому, что ты сильнее боролся, а потому, что, наконец, остановился, перестал придумывать тысячу финалов, перестал держать веревку, перестал пытаться собрать весь рисунок сразу. И в этом простом, почти детском пространстве детали сами находят свое место.
0: Мысли вслух.

0: Дагестане 18 часов. Время. Диалог ФМ. Кратко. По делу. Новости на Диалог ФМ.
1: Студия Узлепата Схабова. Здравствуйте. Мемориальную плиту народному писателю Республики Дагестан Мусе Магомедову открыли в Махачкале. Муса Магомедов – выдающийся дагестанский писатель, который внес неоценимый вклад в литературное наследие Дагестана. Неоднократно становился лауреатом всесоюзных премий. Был удостоен премии Госкомиздата РСФСР и Детиздата, Республиканской премии имени Сулеймана Стальского. За активную общественную и творческую деятельность писатель был награжден орденом «Знак почета», почетной грамотой Президиума Верховного Совета ДССР, многими медалями и премиями престижных журналов. Дагестан оказал гуманитарную помощь пострадавшим от потопов жителям Ингушетии. В село Троицкое Сунжинского района Ингушетии была доставлена гуманитарная помощь для семей, пострадавших от подтопления. Инициатива исходила от главы Хасавюртовского района Дагестана Багаудина Мамаева. В состав гуманитарного груза вошли продукты питания, баранина, питьевая вода, мука, а также предметы первой необходимости – лопаты, сапоги, тележки, генератор, помпы и галоши. Жители села Троицкое выразили искреннюю благодарность соседям из Дагестана за поддержку в этот непростой период. МЧС России опровергла информацию о том, что с 1 июня на автозаправочных станциях вводится запрет на использование мобильных телефонов. Действующая нормативная база не предусматривает прямого запрета на использование средств мобильной связи на территории автозаправочных станций. МЧС России не рассматривает введение такого запрета, заявили в ведомстве. В Роспотребнадзоре объяснили, почему человек не чувствует укус клеща. По словам экспертов, в состав его слюны входят обезболивающие, сосудорасширяющие и препятствующие свертыванию крови вещества. Спустя 6-12 часов возможны проявления ссаднения и зуда в месте присасывания. Более 80% подростков положительно воспринимают проведение разговоров о важном. К проведению занятий разговора о важном положительно относятся 56% подростков, а скорее положительно 28%. Об этом говорят результаты опроса аналитического центра ВЦИОМ среди 1200 учащихся 8-11 классов. Скорее отрицательно к этим занятиям относятся 8% респондентов, а отрицательно 4%. Такая же доля учащихся 4% затруднилась дать ответ. Дагестанские грэпплеры завоевали 3 золотые медали на чемпионате Европы в Ереване. Чемпионом Европы стали Руслан Раджабханов, Шамиль Гусейнов и Билал Курбабагамаев. Серебро в копилку сборной принес Давуд Магомедов. Всего у сборной России 8 наград высшей пробы и первое место в общекомандном зачете. На этом все. Более подробно эти и другие новости слушайте и читайте на нашем официальном сайте в телеграм-канале Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Интернет, телевидение и мобильная связь. Все, что нужно, в одном тарифе. «Элко» и «Билайн» объединяют удобства, надежность и реальную выгоду. Один платеж, один сервис, и все работает как надо. «Элко» – надежный интернет для вашей жизни.
4: Радиоканал «Диалог ФМ». Регистрационный номер L номер TU0500449. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан от 22 декабря 2023 года.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: В Индии культура приветствий очень важна, и уважение к статусу тоже играет большую роль. Поэтому при встрече с индийскими деловыми партнерами обязательно нужно поздороваться с самым старшим человеком в группе или высокопоставленным представителем компании, и только после этого можно обращаться к остальным. В Индии уделяется большое внимание одежде, поэтому для деловых встреч лучше выбирать формальный наряд, но не обязательно черный костюм. Одежда должна быть скромной, не слишком яркой и вызывающей. Коммуникации в Индии часто более официальные, чем в других странах, особенно на начальном этапе. Поэтому следует избегать излишних шуток или слишком прямолинейного общения. Также в Индии не принято говорить «нет» напрямую. Лучше использовать мягкие формулировки типа «я постараюсь». Если вы приглашены на обед или ужин, то не стоит отказываться. Это будет восприниматься как неуважение. Но нужно учитывать, что в Индии многие люди придерживаются вегетарианской диеты, поэтому стоит уточнить, какие блюда подаются на стол, и не забывать про этику приема пищи. Подарки в Индии считаются проявлением уважения и дружелюбия, но не стоит дарить алкогольные напитки или изделия из кожи. Лучше выбрать что-то символическое, например, сувенир из вашей страны или книгу на тему, которая может быть интересна вашему партнеру. Индия – это многонациональная страна, где каждый регион имеет свои традиции и обычаи. Поэтому, если вы планируете вести бизнес в Индии, важно уважать индийскую культуру, религию и обычаи. Например, не стоит говорить негативно о религии или культуре, не стоит касаться политических тем и конфликтных вопросов. После встречи необходимо отправить письмо или электронное письмо с благодарностью за время и внимание. Это будет проявлением уважения и интереса к продолжению деловых отношений.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Аул Куппа расположен в долине Казикумукского Койсу, западнее его среднего течения. Его территория граничит с землями ряда даргинских и аварских селений Нижнего и Верхнего Арши – Салты, Хвартикуни, Гиргебеля, Хаджилмахи и Ташкапура. Дело в том, что в самом центре аул обрывается, что происходит из-за глубокого речного обрыва. Однако схема построения аулы, единство архитектурного ансамбля обеих его частей, дает основание полагать, что раньше эти половины соединялись между собой над обрывом. А это могло осуществиться только при помощи свода купола. Согласно легенде, Куппа основали три брата, якобы выходцы из Казанищ. Они положили начало трем тухумам, самым многочисленным и жизнеспособным считается тухум Хан Сабе, представители которого отличаются своей предприимчивостью. Большинство из более чем 170 сегодняшних купинских тухумов считается местного происхождения. Выходцев из соседних судахарских сел или инородных тухумов немного. Прежде в Куппа широко было распространено террасное земледелие. Возделывали кукурузу, фасоль, тыкву. В советское время с образованием колхоза террасы были заброшены и сейчас используются как пастбища. До первой половины 19 века Куппа оставался самым крупным садоводческим селением Судахарского союза. Купинцы культивировали яблоки, груши, вишню, черешню, сливу, айву, персики, абрикосы, виноград, грецкие орехи. Наряду с полевым земледелием и садоводчеством важной отраслью хозяйства купинцев являлось скотоводство. Полунатуральный тип хозяйства, малоземелье, высокая плотность населения, наличие сырья и избыток рабочих рук привели к тому, что в Куппа с давних пор развивались домашние кустарные промыслы и ремесла. Одним из главных из них и по сей день является изготовление папах, шапок-ушанок и других головных уборов. В советское время шитье шапок стало своеобразной визитной карточкой жителей аула Куппа. Наиболее распространенными типами папах, которые шились мастерами-купинцами, были так называемые бухари и осетинки. Каракулевые шкурки привозились из Баку, Бухары и других мест.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».

0: Мысли вслух. Цитаты, высказывания, афоризмы.
1: Мало обладать выдающимися качествами. Надо еще уметь ими пользоваться. Франсуа де Ларошфуко, французский писатель.
0: Мысли вслух.
2: Будете в Махачкале? Не забудьте включить приемник на частоте 104.8. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. В устойчивых выражениях отразились не только обычаи, традиции горцев, но и суровые условия жизни и кодекс неписанных правил кавказцев. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ». Аварская пословица.
1: Присутствие хозяина и кошка победит собаку. Ведь раньше с доском Хуэлдесен кету гибергунеб.
0: Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».
2: Реклама на «Диалог ФМ».
3: А вы знаете, наш народ без чая не может.
4: А вы пробовали соки и нектары кикуни?
5: Яблоко там, как будто с нашего сада. Персик, как солнце над Гунибскими горами. А гранат... Эх, такое, что сосед уже 3 раза спрашивал, где я беру.
3: Кикуни – это все-таки по-нашему. Родное, без всякой химии.
6: Соки и нектары – кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
7: Фруктовая, ароматная семья кикуни.
8: Люблю соки кикуни. Очень вкусные они. Только есть одна беда. Соков много, я одна. Как же выбрать не один? Ведь полный магазин.
9: Лучший сок душистых яблок.
10: Хочешь вкусный и приятный? Пей прохладный сок томатный.
11: Ты томатный, погоди. Вперед тыквы не беги.
12: Я сладкий тыквенный нектар. Принимай природы дар.
13: Сок морковный, безусловно, больше пользы принесет.
14: А я свекольный сок довольный, что меня оно возьмет.
15: Овощи, угомонитесь, ведь теряет речи дар, кто пьет вишневый мой нектар.
16: Персик слаще из нектаров.
17: Абрикос еще вкусней.
18: Винограда и граната всех насыщеннее вкусней.
19: Слива с яблоком вкусней.
20: Хочешь быть всегда здоровым, ананасовый сок пей.
21: Ваш послушав, поняла. Теперь точно знаю я, купю все, любого вкуса. Кикуни – сок для меня.
6: Соки и нектары кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
2: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91 104 и 8.

0: Новости страны и мира. О главном.
1: Министерство транспорта России вынесло на общественное обсуждение законопроект, который предлагает изменить правила оплаты парковки, сообщает РИА Новости. Согласно информации ведомства, новая норма коснется граждан, которые используют платные парковки, не оборудованные техническими средствами контроля на въезде и выезде. Им предложат оплачивать услуги в течение 24 часов с момента начала парковки. В Минтрансе подчеркивают, что данная инициатива направлена на повышение гибкости оплаты и снижение административной нагрузки на автомобилистов. Кроме того, законопроект впервые закрепляет понятие парковочной деятельности на федеральном уровне и создает единую систему управления парковочным пространством. Во время экзаменов у детей около 40% родителей испытывают тревогу, 17% из них переживают за результат даже больше самих детей, и только 24% сохраняют спокойствие. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного онлайн-сервисом психотерапии «Ясно». Почти 40% опрошенных больше всего опасаются, что из-за несдачи экзаменов ребенок станет неуверенным в себе, будет долго переживать неудачу, а 34%, что не сможет определиться с тем, что делать дальше. Еще 22% в случае неудачи будут склонны винить себя в том, что не смогли уделить достаточно времени образованию и воспитанию ребенка. В то же время 17% респондентов беспокоятся о том, что им придется тратить дополнительные средства на подготовку к пересдаче. Значительная часть родителей не показывает свои переживания детям. 74% опрошенных стараются сохранять дома максимально комфортную обстановку и поддерживать ребенка с помощью бытовых мелочей. И в завершении выпуска блогер Михаил Журавлев запустил народный эксперимент по выращиванию клубники на дне Волги. Проект проходит в Волгограде. Для этого автор погрузил под воду самодельную установку, которой с поверхности подаются воздух и энергия. Внутри установки работает автономная система для роста растения. Хочу показать, что выращивание растений – это не занятие только для дачи, а современная и технологичная сфера, в которой может попробовать себя каждый. И для этого не обязательно иметь огород или солнечный подоконник. Если клубника может расти на дне Волги, то дома это тем более возможно, рассказал блогер. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
0: Будете в Рутуле? Не забудьте включить приемник на частоте 100.0. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: юридическая рубрика «Хитро-мудро».
1: Работа курьером в так называемой серой зоне. Одно время был прям массовый бум, очень много заманчивых объявлений, где предлагают заработать быстро деньги за доставку посылок без оформления. То есть молодой человек просто хотел подработать курьером, нашел объявление, и он развозил документы. И в целом его заверили, что документы легальные, просто нужно развозить документы, никаких проблем. Ну и как логика работает? Что это ж не наркотики, это ж не что-то запрещенное. Ну документы, вот фирма, у них там офис, мы как бы развозим документы, ничем плохим не занимаемся. Ну по факту компания занималась подделкой регистраций. То есть поддельные регистрации покупались и массово развозились. В итоге, когда приняли офис, когда возбуждено было уголовное дело, как группа лиц пошли все, и в том числе курьеры, и даже в том числе те, кто настраивал рекламу на сайте. То есть компания конкретно занималась подделкой регистрации для мигрантов. И все увещевания, что я всего лишь курьер, мне вот документ дали, я его повез, я даже не знал, что это, по сути, они не сработали. То есть человека осудили, человек получил условный срок. Поэтому, друзья, любая работа в серой зоне, без официального оформления, с непонятными какими-то перевозками, проходите мимо. Это, кстати, сейчас участились еще истории с обманом пенсионеров. То есть, насколько много было случаев, когда обманутый пенсионер отдает деньги, отдает документы, и человек совершает просто курьерскую доставку. Даже вспомните дело Долины. То есть, там посадили, по сути, дропперов и людей, которые были курьерами. То есть, организаторы... Их не достали, они непонятно где находятся. А вот люди, которые выполняли такие курьерские истории, они, по сути, сидят в тюрьме. Идем дальше. Помощь банковской картой. Для многих, наверное, будет открытием, но у нас еще в июле 2025 года была ужесточена ответственность за неправомерный оборот средств платежей. Это статья 187 Уголовного кодекса Российской Федерации. То есть суть сейчас в чем? Если вы свою банковскую карточку даете в пользование третьему лицу, который, соответственно, не является собственником счета, то вы можете нарваться на возбуждение уголовного дела. Вы можете стать соучастником какой-либо мошеннической схемы. Да даже просто за передачу третьим лицам вы уже можете быть привлечены к ответственности. Поэтому все вот эти истории, что ну меня знакомый попросил, ой, там что-то заблокировано, дружище, дай, пожалуйста, я сейчас там проведу платеж, или мы будем тебе платить 5000 рублей в месяц, просто для бизнеса пользоваться твоей картой, все законно, все легально. Проходите мимо таких историй. То есть сейчас вся эта история уголовно наказуема. Поэтому не соглашайтесь на подобные предложения. Идем дальше. Роль номинального директора и учредителя. То есть раньше, в нулевые особенно, была распространена история, когда кого-то сажали номинальным директором, регистрировали на него кучу фирм, человек вообще там не появлялся, там пару подписей поставил и стандартно получал какую-то свою денежку ежемесячно. Либо даже фиксированно, один раз получил и все. Сейчас есть статья, я вам даже зачитаю. Это статья 173.2. Незаконное использование документов для образования юридического лица. Предоставление документа, удостоверяющего личность, или выдача доверенности, если эти действия совершены для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей сведения о подставном лице. То есть сейчас за это уголовная ответственность. Это мало того, что можно попасть на конкретную специализированную статью, так вы еще можете стать соучастником ситуации, когда номинальный директор идет как группа лиц, как какое-то ОПГ, их в принципе не так уж и мало. И да, бывает такое, что когда возбуждают уголовное дело, номинальный директор остается в качестве идеального свидетеля. Когда он сдает просто всех и действительно его оставляют свидетелем. Ну таких гарантий нет. Все зависит от каждого конкретного уголовного дела. И ситуации, когда номинальный директор идет как соучастник, ну их очень много на самом деле. Идем дальше. Переводы на благотворительность и благие дела и из различных анонимных чатов. То есть одно время это было распространено, когда просили о финансовой помощи, какие-то рассылки на какое-то лечение, на какие-то там добрые дела и так далее, и так далее. Будьте аккуратней. Вы не знаете, куда отправляются деньги. А если деньги отправляются на финансирование терроризма, например, вы можете попасть под вполне серьезную уголовную статью 205.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Поэтому, друзья, если вы решили сделать благотворительность или решили сделать какое-то целевое пожертвование, ну, делайте для того, для тех, в ком вы уверены, о каком вы что-либо знаете. Либо это конкретное физическое лицо, которому нужны деньги, либо это какая-то организация, которая состоит официально зарегистрирована и в которой есть какое-то доверие. Все вот эти вот рассылки в чатах, в сторисах и так далее, держитесь от них подальше. Следующее. Любопытство к запрещенному контенту. На сегодняшний день введена административная ответственность, это статья 13.53 КОАП, за поиск и получение доступа к материалам, которые официально запрещены. То есть у нас есть определенные исполнители, определенные песни, фильмы, книги, которые включены в список, в реестр запрещенных материалов. Соответственно, если вы осуществляете доступ, вам может грозить административная ответственность. Учитывайте это тоже. Да, она небольшая, от 3 до 5 тысяч рублей штраф, но все равно. Диверсионная деятельность, то есть случайное соучастие или участие, это очень серьезная статья 281 Уголовного кодекса. Я вам ее тоже зачитаю. Многие, например, о ней не знают. Все почему-то думают, что диверсия – это когда что-то конкретно там кто-то взрывает, поджигает и так далее. Но давайте прочитаем статью. Совершение взрыва, поджога или иных действий, крайне важно, иных действий, направленных на разрушение или повреждение там, предприятий, сооружений, объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств. Соответственно, под иными действиями может подразумеваться, даже если вы по заданию, там, по просьбе кого-то просто сфотографировали что-то и кому-то что-то отправили. Это уже помощь, это уже может быть соучастие, это уже может классифицироваться как иные действия в диверсионной деятельности. Поэтому, друзья, если вас кто-то там что-то просит, какую-то вышку, там ЖД-станцию, административное здание и прочее, прочее сфотографировать, куда-то кому-то переслать, держитесь от таких обращений подальше.
0: Юридическая рубрика

0: Реклама на Диалог-ФМ.
1: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас. В сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
2: Фруктовая, ароматная семья кикуни.
3: Люблю соки кикуни. Очень вкусными. Только есть одна беда. Соков много, я одна. Как же выбрать не один? Ведь полный магазин.
4: Лучший сок душистых яблок.
5: Хочешь вкусный, приятный? Пей прохладный сок томатный.
6: Ты томатный, погоди. Вперед тыквы не беги.
7: Я сладкий.

0: Нектар, принимай природы дар.
1: Сок морковный, безусловно, больше пользы принесет.
2: А я свекольный сок довольный, что меня она возьмет.
3: Овощи, угомонитесь, ведь теряет речи дар, кто пьет вишневый мой нектар.
4: Персик слаще из нектаров,
5: абрикос еще вкусней.
6: Винограда и граната всех насыщеннее вкусней.
7: Слива с яблоком вкусней.
8: Хочешь быть всегда здоровым, ананасовый сок пей.
9: Ваш послушав, поняла. Теперь точно знаю я, выпью все, любого вкуса. Кикуни сок для меня.
10: Соки и нектары Кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
11: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.
12: Мы продолжаем обзор на натуральную продукцию консервного завода Кикуни. Сегодня хочется рассказать вам об уникальном продукте – натуральном яблочном уксусе. Яблочный уксус от Кикуни заслуживает отдельного внимания благодаря качеству его производства. В первую очередь хочется отметить нюансы его изготовления. Это метод естественного брожения в специальных бочках в течение 9-10 месяцев без добавления сахара и дрожжей. Процентное соотношение у готового продукта – 4-6%. Теперь о полезных свойствах самого продукта. Уксусная кислота – это главный компонент. Она замедляет переваривание углеводов и улучшает чувствительность клеток к инсулину. Несколько исследований показывают, что прием 1-2 чайных ложек уксуса, разведенных в стакане воды 200-250 мл, перед едой сглаживают скачки глюкозы после еды, а также помогают в переваривании белковой пищи, расщепляя сложную структуру белка. Сюда же можно отнести метод маринования мяса перед приготовлением. Пациенты со сниженной кислотностью желудка отмечают, что яблочный уксус перед едой помогает им лучше переваривать пищу, уменьшая вздутие и тяжесть. Уксусная кислота усиливает чувство сытости после еды. Некоторые исследования отмечают небольшое снижение веса и жировых отложений в области живота при регулярном умеренном употреблении в сочетании со здоровым питанием. Уксусная кислота обладает антимикробным действием. Она создает среду, неблагоприятную для многих бактерий. Поэтому перед употреблением рекомендуется замачивать фрукты, овощи и зелень в воде с добавлением уксуса. Некоторые данные указывают, что яблочный уксус может оказывать пребиотический эффект, поддерживая полезные бактерии кишечника. Яблочный уксус улучшает вкусовые качества блюд, поэтому успешно используется в кулинарии. Он обладает мягким фруктовым вкусом и ароматом. Часто используется в салатах в качестве заправки и в выпечке. Друзья, обязательно проконсультируйтесь с врачом перед употреблением уксуса натощак и перед едой во избежание возможных осложнений. Противопоказаниями являются гастрит с повышенной кислотностью, язвенная болезнь желудка или 12-перстной кишки, гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь, панкреатит стадии обострения, цирроз печени, гепатит, мочекаменная болезнь, прием диуретиков, препаратов калия или инсулина, истонченная зубная эмаль и индивидуальная непереносимость. Важное уточнение. Обязательно разбавлять уксус в стакане воды перед употреблением, пить через трубочку и после прополоскать полость рта водой. На сегодня все. Надеюсь, вы провели время с пользой и интересом. Благодарю за внимание. До новых встреч!

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
1: Болезни сердца и сосудов, злокачественные новообразования, хронические респираторные заболевания и сахарный диабет являются причинами свыше 80% смертей в России. Такие статистические данные озвучил глава Офиса Всемирной организации здравоохранения в Москве Батыр Бердыклычев. В частности, глава офиса ВОЗ в Москве привел статистические данные, согласно которым основное бремя заболеваний в Российской Федерации обусловлено прежде всего неинфекционными хроническими заболеваниями. Это в первую очередь болезни сердца и сосудов, злокачественные новообразования, хронические респираторные заболевания и сахарный диабет. Также он указал на факторы риска развития этих заболеваний, в числе которых злоупотребление алкоголем, табакокурение, а также повышенное артериальное давление, высокий уровень потребления соли, нездоровое питание и загрязнение воздуха. Отметим, что ранее Батыр Бердыклычев заявлял, что уже совсем скоро люди на Земле будут жить более 100 лет.
0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Hey, давай проведем с тобой небольшой эксперимент. Вспомни ту самую полезную книжку, которую ты прочитал, хотя бы полгода назад. Вспомнил? Может быть, даже назовешь какие-то основные тезисы? Нет? Но ведь ты прекрасно все понимал и помнил во время чтения. Расслабься, не стоит переживать. Так запоминают прочитанное большинство людей, которые не используют специальные техники. На то есть две причины. Первая – это кривая запоминания. Ее подробно описал Герман Эббингаус. Если коротко, чем больше времени прошло с момента, как ты узнал что-то новое, тем больше информации ты забудешь. При этом 80% прочитанного забудется уже в первые 24 часа. Понимаешь масштаб проблемы? Есть и другая проблема. Мы и так постоянно обрабатываем информацию и читаем десятки тысяч слов в день. Бесконечные пуши, сообщения, реклама, чаты по работе, документы – все это сыпется на нас с разных сторон. Еще в 2009 году ученые из США подсчитали, что в среднем американец обрабатывает 100 тысяч слов в день, поступающих извне. А в 2017 году ученые из университета Мельбурна провели эксперимент. Поделили испытуемых на две группы – на тех, кто смотрит какое-то одно ток-шоу раз в неделю, и тех, кто в течение недели смотрит много разных шоу. Через 140 дней рассказать про выбранное ток-шоу лучше смогли те, кто смотрел только одно ток-шоу. Вывод: выбирай литературу с умом. Не читай все подряд и используй техники запоминания. Лично у меня, к сожалению, нет времени на художку, хотя раньше я ее очень любил. Сейчас я делаю фокус на нон-фикшн литературу, максимально практическую и полезную. И для того, чтобы запоминать все прочитанное, я использую простые, на первый взгляд, техники. И да, эти методы не сделают из тебя Шерлока Холмса с его чертогами разума, но 100% кратно прокачают КПД от чтения. Итак, в первую очередь настройся на чтение. Это база. Особенно, если ты изучаешь какую-то новую тему или точно знаешь, что информация из книги тебе будет полезна. Вдумчивое чтение заставит тебя пошевелить мозгами, а они очень ленивы. Чуть зазевал, и всегда найдется что-то поинтереснее. Обязательно заранее реши, как и когда ты будешь читать, а главное, почему. Хочешь стать умнее, чтобы что? Хочешь прокачать навык, чтобы что? Заработать больше денег, заткнуть за пояс противного коллегу, расширить кругозор, стать лучше в хобби? Ответь на эти вопросы и считай, что половина дела уже сделана. А еще не читай сложные книги, когда ты устал, иначе толку от прочитанного будет немного. Прочитал главу, выпиши основные тезисы письменно. Результативность этого метода подтвердила Одри Вандермеер, ученая из Норвежского университета естественных и технических наук. Она наблюдала за активностью мозга при конспектировании от руки и на компьютере. Оба эксперимента доказали, что в первом случае мозг взрослых и детей работал активнее. Но все же, если конспектируешь с компа, планшета или телефона, то постарайся делать это, не подсматривая в книгу. Так ты еще лучше закрепишь прочитанное. Но если вдруг будет что-то не так, то ты в любой момент сможешь это отредактировать. Главное, не конспектируй фанатично. Нет задачи переписать вообще все. Тебе нужно закрепить новые нейронные связи, проведя анализ прочитанного и выудив оттуда самое главное. Отделяй важное от неважного. Ты, наверное, и сам знаешь, что много научпоп-литературы на 80% состоит из воды. Не забивай голову ерундой. А еще не забывай одну важную фишку. Ты сейчас и ты через год – это совершенно разные люди. Поэтому, когда будешь конспектировать, делай это так, как будто ты конспектируешь не для себя, а для друга или человека, который никогда не читал эту книгу. Скажу по секрету, я далеко не всегда делаю конспекты. Вместо этого я использую альтернативный метод – задаю вопросы. Иногда фиксирую их письменно. Например, до прочтения спрашиваю себя, что я хочу получить от этой книги. Она точно нужна мне сейчас или я пытаюсь обложиться всеми на свете знаниями? Как я буду применять информацию оттуда? Во время прочтения я останавливаю себя ненадолго. Я понял то, что я прочитал. Как? А как я могу эти знания применить прямо сейчас? Я смогу объяснить это другому человеку хотя бы через неделю? Если я отвечаю «нет, не могу», а информация там важная, то я иду перечитывать или пользуюсь другими методами. Если ты не любишь скучные конспекты или ты всегда лучше воспринимал информацию визуально, то начни делать скетчи, пометки, подключи к игре своего внутреннего ребенка. А он у всех нас мыслит образами, а не словами. Да, запомнить, после кого там шел Людовик IV или что такое ROI в маркетинге с первого раза может быть сложно, прямо как в школе. Поэтому во время чтения постарайся представить то, о чем ты читаешь. Визуализируй. Если вдруг что-то не понимаешь, то нарисуй схему. Если переживаешь, что ты не умеешь рисовать, все получится криво-косо, то у меня есть для тебя хорошая новость. Психологи из университета Ватерлоо в 2014 провели исследование, в ходе которого выявили, что качество рисунков никак не влияет на запоминание. Рисуй что угодно и как угодно, если потом тебе это поможет вспомнить прочитанное. Черти каракули, выписывай отдельные слова, зарисовывай ассоциации. Звучит, может быть, странно, но это работает. Эти техники и методы только звучат просто. В этом и опасность. Ты можешь послушать и забыть, а можешь взять хотя бы парочку из них и начать применять на практике. Выбери то, что подойдет тебе лучше всего. А самое главное – действуй.
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог FM.

0: В Дагестане 19 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: Студия возле Патасхабова. Здравствуйте. Более 1 миллиарда рублей в форме выплат доведено до 32 тысяч пострадавших от паводка дагестанцев. Информация об этом была озвучена на заседании правительственной комиссии по координации работ по предупреждению ликвидации последствий паводков. Участие в ней принимали глава МЧС Александр Куренков, представитель правительства Республики Дагестан Магомед Рамазанов, представители федеральных и региональных органов власти. Параллельно проведена работа по обследованию домов и направлению адресных перечней поврежденных и разрушенных домостроений. По направленным регионам заявкам ожидается принятие соответствующего решения на федеральном уровне. Проведение весеннего призыва и работу по отбору граждан для контрактной службы обсудили на заседании Республиканской призывной комиссии. Заседание провел в РИО главы региона Федор Щукин. Он поздравил всех причастных с Днем пограничника, отмечавшимся 28 мая. О предварительных результатах работы призывных комиссий доложил военный комиссар Дагестана Абдурахман Муратханов. Так, с опережением графика задания выполняют Махачкала, Каспийск, Хасавюрт, Кизилюрт, Избербаш, Буйнакск, Кизляр, Южно-Сухокумск, Хасавюртовский, Новолакский, Кизилюртовский, Кумтаркалинский, Каякенский, Карабудахкенский, Буйнакский, Кизлярский районы. Отдельно военный комиссар республики остановился на результатах отбора граждан для поступления в вузы Минобороны. Желание получить военную профессию изъявило 493 человека. В Минтуризме Дагестана опровергли информацию о резком росте цен на вертолетные экскурсии после наводнения и старта туристического сезона. Ведомстве пояснили, что стоимость одного часа полета на вертолете составляет 350 тысяч рублей. Этот тариф действует с начала 2025 года и не менялся. Цена экскурсии формируется индивидуально и зависит от маршрута, продолжительности тура, количества посадок и типа воздушного судна. Сообщение о турах стоимостью более 1 миллиона рублей касается исключительно VIP-программ с расширенным маршрутом и не отражает среднюю уровень цен в регионе. В министерстве подчеркнули, что разговоры о взвинченных ценах из-за наводнений или наплыва туристов не соответствуют действительности. Часть россиян досрочно получит пенсии в июне, до 11 числа включительно. Досрочная доставка коснется всех видов пенсии, включая страховые, социальные, накопительные, пенсии по инвалидности. Если вместе с пенсией приходят другие выплаты социального фонда, они также будут перечислены на счет заранее. Минсельхоз предлагает правительству запустить с 2027 года пилотный проект по разработке адаптивно-ландшафтных систем земледелия. На первом этапе такие системы будут разрабатываться для 7 регионов. В перспективе же они могут стать обязательными для всех субъектов России. Основная цель – повышение плодородия почв, вовлечение в сельхозоборот неиспользуемых земель и увеличение эффективности агропромышленного комплекса в целом. Роспотребнадзор и Минцифра запустили эксперимент по созданию электронной книги жалоб на платформе госуслуги. Проект позволит гражданам в онлайн-режиме решать типовые проблемы, возникающие между ними и продавцами, в досудебном порядке. Так потребители смогут сообщить о проблемах с товарами ненадлежащего качества, приобретенными на маркетплейсах Озон и Wildberries. Ответ от владельца агрегатора будет поступать в личный кабинет пользователя, отмечается в сообщении. На этом все. Более подробно эти и другие новости слушайте и читайте на нашем официальном сайте в телеграм-канале Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей. Компания Элко.
3: Интернет, телевидение и мобильная связь. Все, что нужно, в одном тарифе. Элко и Билайн объединяют удобства, надежность и реальную выгоду. Один платеж, один сервис, и все работает как надо. Элко. Надежный интернет для вашей жизни.

0: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее в нашей рубрике. Следящий за людьми вентилятор. Компания Dyson анонсировала необычный безлопастный вентилятор с функцией очистки воздуха. Find Follow Purifier Cool. Главная особенность устройства заключается во встроенной камере и системе ИИ, которая отслеживает перемещение людей по комнате и автоматически направляет поток воздуха в их сторону. Новинка получила перископическую камеру и систему компьютерного зрения, работающую локально на самом устройстве. По заявлению компании, вентилятор не распознает личности пользователей и не отправляет изображение в облако. Камера нужна исключительно для определения присутствия человека и его положения в помещении. После анализа изображения удаляются в реальном времени. Система умеет отслеживать движение человека даже во время активного перемещения по комнате. Например, если пользователь ходит по кухне, вентилятор автоматически меняет направление обдува, чтобы поток воздуха все время оставался направленным на него. Если в помещении находится несколько человек, устройство начинает поочередно переводить поток воздуха между ними. Dyson также утверждает, что вентилятор способен улавливать до 99,9% ультрамелких частиц. Для очистки воздуха используются два фильтра — HEPA H13 и угольный. Устройство должно бороться с аллергенами, неприятными запахами и другими загрязнителями воздуха. Дополнительно Find Follow Purifier Cool умеет автоматически экономить электричество. Если система замечает, что в комнате никого нет, вентилятор сначала переходит в режим пониженного энергопотребления, а затем полностью отключается. Управлять устройством можно как через фирменное мобильное приложение Dyson по Wi-Fi, так и через систему умного дома. Высота корпуса вентилятора составляет 105 сантиметров, а диаметр основания — 22 сантиметра. На этом пока все. Услышимся! Гаджет-новости.
1: Будете в Сергакале? Не забудьте включить приемник на частоте 96.4. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: придется ли мне до той поры дожить, когда без притч смогу я говорить?
1: Притчи народов мира.
2: Когда-то задумал один царь построить большой город. Для этого повелел он собрать всех каменщиков и плотников, что жили в его стране. Среди них был молодой каменщик, которому пришлось идти строить город на следующий же день после своей свадьбы. Город строили 12 лет. И вот, когда закончились все работы –

0: Мастеров стали отпускать домой, награждая их перед этим за долгий труд. Каждому строителю предлагали на выбор либо деньги, либо три мудрых совета. Но ни один мастер не пожелал вместо денег получить мудрые советы. Но вот дошел черед до того каменщика, которого увели на работы сразу после свадьбы. Подумал тот и ответил, что хочет услышать три мудрых совета. Тогда царь промолвил: «Вот тебе первый совет. Никогда не клади свою ношу на лошадь случайного попутчика. Второй. Никогда не останавливайся на ночлег в доме, где жена стара, а муж молод. Или муж стар, а жена молода. Третий. Помни, что на ногте твоего пальца записано: будь сдержан». Затем царь дал ему три калача из ячменной муки и наказал не разламывать их, пока он не переступит порог своего дома. И вот каменщик вместе с двумя другими мастерами двинулся в путь. Как-то в жаркий полдень нагнал путников всадник. «Эй, друзья!» – окликнул он их. «Давайте-ка я помогу вам. Кладите свою ношу на мою лошадь». Оба путника нашего каменщика отдали свою ношу всаднику. Каменщик же не отдал. Ехал всадник потихоньку, ехал и вдруг пустил коня вскачь и ускакал, унося с собой одежду и деньги обоих мастеров. Тут каменщик подумал: «Вот и пригодилась мне первая заповедь. У моих попутчиков все пропало, у меня же все цело». Настал вечер, и путники остановились в одном ауле. Увидев, что хозяйка дома, где было решено переночевать, молодая, а муж ее стар, наш каменщик встал и ушел спать в другой дом. Молодая жена дождалась, когда все заснули, зарезала своего мужа и стала кричать, что гости убили его. Сбежались разъяренные сельчане и убили обоих мастеров. «Вот и вторая заповедь мне пригодилась», – подумал каменщик и отправился дальше в путь. К родному дому привела его судьба в канун праздника. Замедлил каменщик шаги и слышит разговор. Разговаривают два голоса – женский и мужской. «Проклятие!» – воскликнул он. «Пока я целых 12 лет трудился, к моей жене, оказывается, любовник ходил». Выхватил он тут свое ружье и стал целиться в окно. В этот миг взгляд его упал на ноготь пальца, лежавшим на курке, и он вспомнил о сдержанности. Тогда он заставил себя снова прислушаться и услышал опять те же голоса. «Мама, когда вернется наш отец?» – спрашивал молодой голос. «Скоро, сынок, скоро. Царь уже отпустил мастеров, и твой отец со дня на день должен теперь прийти», — ответил голос жены каменщика. «А вот и я!» — радостно закричал каменщик, вбегая в комнату. Жена бросилась ему на шею, следом за ней бросился в его объятия и сын. Когда жена опомнилась от радости, она стала говорить мужу: «Ведь ты, наверное, голоден!» И начала было хлопотать, чтобы подать на стол еду, но каменщик остановил ее и сказал: «Постой, у меня есть три калача, подаренных мне царем». Разломили они калач, и высыпалось оттуда 500 золотых. Столько же они нашли во втором калаче и в третьем.
1: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
2: Притчи народов мира.

0: Реклама на Диалог-ФМ.
1: В самом сердце Махачкалы есть особенный источник. Источник настоящего вкуса – это магазин «Ахвах». Здесь берут начало чистые, как горный родник, соки кикуни. Здесь живет ароматный урбеч, насыщенные маринады, душистое варенье и повидло, сладкая курага. Вся солнечная палитра натуральной продукции кикуни собрана в одном месте. Заходите в этот прекрасный эко-бутик. Здесь пахнет горами и солнцем. Ахвах. Настоящий вкус Дагестана ждет вас.
2: Добро пожаловать в кафетерий «Курага». Мы не только готовим для вас самую вкусную еду, но и ищем идеальные напитки. Нашли их – натуральные соки кикуни из солнечного Дагестана. Густой, абрикосовый, освежающий, томатный, полезный, морковный – каждый сок сделан из отборных фруктов и овощей. Без всего лишнего. Приходи в «Курагу», чтобы по-настоящему вкусно поесть и выпить сок, в котором чувствуется забота о вашем здоровье. Кафетерия «Курага». Вкус, которому можно доверять. Кикуни и «Курага». Вкусный союз.
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91-104-8. Новости страны и мира. О главном.
3: Правительство России утвердило план, согласно которому процедура технического осмотра транспортных средств должна быть существенно улучшена. Об этом сообщает ТАСС, ознакомившись с соответствующим документом. Согласно решению Кабмина, Министерству транспорта, Министерству внутренних дел и Министерству сельского хозяйства поручено разработать комплекс мер, направленных на совершенствование техосмотра и повышение его роли в обеспечении безопасности дорожного движения. Представить результаты этой работы правительство ожидает в 2028 году. При этом процесс улучшений не будет разовым. Предусмотрена возможность направления дополнительных докладов в Кабмин при необходимости. Полного отказа от удаленной работы в 2027 году не произойдет. Работодатели сделают ставку на гибридный формат, заявила газете «Ру» директор Департамента организационного развития Роскачества Ирина Шульженко. Работодатели, которые не смогли перестроить систему управления, чаще сталкиваются с проблемами вовлеченности, снижением скорости коммуникации, более сложной адаптацией новых сотрудников и ослаблением командных связей, отметила эксперт. По ее словам, удаленная работа точно сохранится в IT-аналитике, маркетинге, дизайне, то есть там, где результат можно легко измерить количественными показателями, а также там, где между работодателями обострена конкуренция за ценных и квалифицированных специалистов. И в завершении выпуска: польза от 10 тысяч шагов в день не имеет никакого отношения к медицине или здоровью. Реальную пользу здоровью приносят другие цифры, рассказала физиолог, йога-терапевт Нина Дуванова. Эта цифра родилась в 60-е годы в Японии как гениальный маркетинговый ход для продажи шагомера под названием Манпокей, что буквально переводится как «датчик 10 тысяч шагов». Название красиво звучало и цифра прижилась, напомнила эксперт. Современные исследования показывают, польза для здоровья и снижение риска сердечно-сосудистых заболеваний возрастают уже после 4,5 тысяч шагов в день. Пик пользы в районе 7-7,5 тысяч. После этой отметки дополнительные шаги приносят бонусы, но рост пользы уже не такой динамичный. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
0: Будете в Сухокумске? Не забудьте включить приемник на частоте 101.2. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу. По делу. Личный коуч.
4: Если кто-то пригласил вас на ужин, то вам непременно захочется отблагодарить этого человека и угостить его в следующий раз. В ответ на чью-то помощь вы тоже хотите помочь. А в ответ на подарок вам также хочется сделать человеку приятный сюрприз. Принцип взаимности побуждает нас возвращать долги. Когда официантка вкладывала в счет мятную конфетку, посетители оставляли на 3% больше чаевых. Если она вкладывала 2 конфетки, то размер чаевых повышался до 14%. Но это еще не все. Если она приносила счет с одной конфеткой, а потом вдруг оборачивалась и говорила: «Вы мне особенно понравились, поэтому вот вам еще одна конфетка», размер чаевых составлял в среднем на 20% больше. покупатели чувствовали себя особенными и хотели отплатить официантке тем же, поэтому оставляли высокие чаевые. На самом деле принцип взаимности заложен в наших генах, и нам просто необходимо отплатить другому человеку. Услуга за услугу. Иногда мы получаем гораздо больше, чем отдаем. В ответ на комплимент или небольшой подарок благодарность возвращается с тройной отдачей. Принцип взаимности состоит из трех ключевых элементов. Первый. Получатель должен быть действительно заинтересован в подарке или услуге. Часто компании раздают покупателям подарки с брендовым логотипом и названием организации. Такие мелочи приятны, но не произведут особого впечатления. Ручка с гравировкой компании вряд ли произведет большое впечатление. Другое дело, если ручка будет именная. Она обретает новую ценность, и обладатель будет беречь ее, показывать другим и вспоминать компанию добрым словом. Понимаете? Но ведь если говорить об организации, то изготовить индивидуальные подарки для сотни, тысячи покупателей будет весьма затруднительно. В этом случае можно сделать персональные подарки самым значимым клиентам. Составьте список VIP-покупателей. Для авиакомпании это пассажиры бизнес-класса, для ресторанов – постоянные посетители, для отелей – постояльцы самых дорогих номеров. Окажите VIP-обслуживание вашим VIP-клиентам. Подготовьте для них приятные сюрпризы. Наверняка таких клиентов немного, однако они приносят большую прибыль. Второй элемент. Пусть ваш презент будет неожиданным. Например, посетители ресторана не ожидали получить от официантки комплимент и вторую конфетку. Третий элемент. Подарок должен быть значимым для получателя. Допустим, ваш клиент всегда оплачивает счета с опозданием. Со следующим счетом постарайтесь приложить какой-нибудь небольшой, но значимый подарок. Может, клиент увлекается искусством, тогда отправьте ему соответствующий сувенир, не обязательно дорогой. Принцип взаимности очень помогает в развитии бизнеса. На начальных этапах, неважно, в какой сфере вы работаете, вам потребуется помощь опытных специалистов. Однако, когда человек уже поднаторел и добился успеха, до него трудно достучаться. Да из чего бы вообще помогать новичку? Чтобы создавать себе конкуренцию? Попробуйте составить список 10 подходящих специалистов. Возможно, кто-то из них согласится вам помочь по доброте душевной, но в большинстве случаев это так не работает. Особенно если у человека выше статус, выше доход, а с ними репутация и аудитория. Как же достучаться до такого человека? Здесь поможет принцип взаимности. Во-первых, подумайте, как вы можете помочь этому человеку. Как мы уже знаем, за услугу свойственно платить услугой. Поэтому, глядя на список, не спрашивайте себя, кто из этих людей сможет помочь вам. Спрашивайте, кому из них можете помочь вы. Что вы можете сделать, чтобы человек захотел вас отблагодарить? Попробуйте определить слабые места и подумать, какую помощь вы можете предложить. Если попадете в точку, то шансы на то, что принцип взаимности сработает, очень высоки. Личный

Здравствуйте, уважаемые слушатели! В эфире рубрика «Вкусно-полезно». С вами Салиха Васия Тимирхановна. Я врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. Мы продолжаем обзор на натуральную продукцию консервного завода «Кикуни». И сегодня поговорим о всеми любимом яблочном нектаре. Его полезные свойства определяются наличием большого количества витаминов А, группы В, витамина С, которые повышают иммунные силы организма. Также на необычайную пользу указывает наличие в нем биотина, пантотеновой и фолиевой кислот. Они особенно полезны для женщин, так как укрепляют волосы и ногти. Кроме того, он богат железом, магнием и фосфором, благодаря чему при регулярном употреблении яблочного нектара на долгие годы сохраняются интеллектуальные способности и память. Органические вещества, входящие в состав яблочного нектара, защищают клетки головного мозга от оксидантного стресса, помогают эффективно и быстро восстановиться после тяжелой физической нагрузки и тренировок, благотворно влияет на функционирование сердечно-сосудистой системы, обладает мочегонным и желчегонным средством, повышает общий тонус организма и превосходно утоляет жажду. Прекрасно подходит для употребления детьми, так как является гипоаллергенным. Рекомендуемая суточная норма, не имеющая противопоказаний, составляет 200-300 мл. Этот объем можно распределить на несколько приемов в течение дня. Несмотря на все свои полезные свойства, яблочный нектар не рекомендуется употреблять в больших количествах при заболеваниях желудочно-кишечного тракта в стадии обострения и пациентам с сахарным диабетом. Друзья, наслаждайтесь вкусной и полезной продукцией от консервного завода «Кикуни», и хорошее настроение и энергия будут вам обеспечены. Благодарю вас за внимание. До следующих встреч в эфире.

0: Диалог FM. Это этикет.
1: Этикет чаепития разрешает брать некоторые угощения руками. Десерт необходимо аккуратно взять с блюда или подноса и положить на свою десертную тарелку. Заварку и кипяток в чашку необходимо наливать до уровня 1-2 см до края. Свободное место оставляют для добавления сахара, лимона или молока.
0: Диалог FM. Это этикет.

0: Реклама на Диалог-ФМ.
1: Наши свежие соки кикуни ждут вас. Ищите их в супермаркетах Юта на улице Юсупова, 55, и в торговом центре «Седьмой континент» на проспекте Яракского, 30. Попробуйте кикуни – глоток солнечного настроения.
2: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией кикуни. Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.
3: Простым языком об экономике в программе. Кошелек.
4: Жилье в России станет доступнее, когда рыночная ставка по ипотеке опустится до 12%, рассказал в интервью РИА Новости генеральный директор аналитического кредитного рейтингового агентства Владимир Гусаков. Рыночная ипотечная ставка на уровне 12% и ниже выглядит достаточно комфортной для того, чтобы население стало активно оформлять ипотечные кредиты, полагает он. Текущая рыночная ставка на уровне 19-20% все еще достаточно высока для населения, отметил глава АКРА. Спрос на ипотечные кредиты растет, когда Центробанк снижает ключевую ставку.
3: Копейка рубль бережет.
4: По словам аналитиков, для сотрудников сферы услуг чаевые все чаще становятся заметной частью заработка. Курьеры, таксисты, официанты и сотрудники пунктов выдачи заказов могут получать дополнительно 10-30% к основному доходу в день. Рынок чаевых в России становится частью системы оплаты труда в сфере любых услуг. В 2025-2026 годах просьбы оставить на чай появились не только в ресторанах, но и в такси, доставке еды, пунктах выдачи заказов и сервисных приложениях. Сегодня такие предложения часто встроены прямо в интерфейс. Пользователю показывают готовые суммы – 100, 200 или 300 рублей сразу после завершения заказа. Около 85% всех чаевых по-прежнему приходится на рестораны. Однако рынок быстро расширяется. В систему чаевых входят доставка, такси, салоны красоты, маркетплейсы и пункты выдачи заказов.
3: Деньги дороги, как память.
4: И в завершении выпуска самостоятельная подготовка россиян к ЕГЭ с несколькими консультациями репетитора в 2026 году обойдется в 13 600 рублей, тогда как занятия по нескольким предметам с сильными преподавателями и экспертами ЕГЭ в 580 тысяч рублей и выше. Подготовка к ЕГЭ с частным репетитором остается самым дорогим форматом. Занятия со студентами и начинающими педагогами стоят в среднем от 600 рублей до 1200 рублей за час, с опытными школьными учителями от 1500 до 3000 рублей за занятие, а с экспертами ЕГЭ и вузовскими преподавателями от 4 до 10 тысяч рублей и выше за академический час. При занятиях раз в неделю в течение учебного года стоимость подготовки по одному предмету может составить от 54 до 150 тысяч рублей, говорится в исследовании. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
3: Кошелек.
0: Диалог FM. Все время по делу. Юридическая рубрика «Хитро-мудро».
5: Какие риски несет должность генерального директора? Не секрет, что генеральный директор – это единоличный исполнительный орган, который отвечает за все. Именно так. Зарплата у него соответствующая, как зачастую самая высокая в компании. Ответственность у него при этом тоже самая высокая. Очень сложно доказать, что генеральный директор был не в курсе чего-то и его ввели в заблуждение. А почему это происходит? Почему генеральных директоров сажают в тюрьмы? Есть три основных причины. Первая и самая распространенная – это незнание тех самых законов и тех самых границ, которые нельзя переступать. Второе – это готовность топ-менеджера, невзирая на все риски, идти за сверхприбылью. Ну и третье – это непосредственные указания лиц, принимающих решения. Хозяев, бенефициаров. Поэтому сегодня мы говорим о рисках этой должности. Самое первое и самое распространенное – это субсидиарная ответственность, когда за те или иные правонарушения, которые привели к убыткам в компании, либо учредители, или если действия привели к банкротству, то конкурсный управляющий привлекает генерального директора к субсидиарной ответственности. То есть он начинает отвечать своим имуществом по долгам компании, которую он возглавлял, и который при его непосредственном руководстве был нанесен ущерб. Здесь важно доказывать причастность либо непричастность генерального директора своими действиями и бездействиями к тем плачевным последствиям, которые наступили. Еще раз, в том числе и учредители, и это все чаще и чаще, привлекают к субсидиарной ответственности генерального директора для того, чтобы взыскать с него убытки, которые были причинены его действием либо бездействием на посту генерального директора. В чем сложность привлечения к субсидиарной ответственности? Дело в том, что эта норма появилась не так давно, а применяет ее к тем действиям, которые могли быть совершены и 10 лет тому назад. Вопрос исчисления сроков давности. Однозначной практики по этому вопросу пока еще не сформировано. Поэтому здесь очень важно вовремя нанять грамотного адвоката, который специализируется на налоговых и экономических преступлениях. Именно он поможет вам защититься или, наоборот, привлечь нерадивого генерального директора к ответственности, той самой субсидиарной. Кроме того, не надо забывать, что начиная с 2019 года список лиц, которых можно привлекать к субсидиарной ответственности, постоянно расширяется. Это не только генеральный директор, но и родственники, наследники директоров и других контролирующих должника лиц. Те самые ЛПРы, лица, принимающие решения, тоже новелла, совсем недавно появилась эта аббревиатура. Члены совета директоров, секретные бенефициары, которые реально часто скрыты за номиналами и офшорами, и даже консультантов, если их советы привели к соответствующим негативным результатам. Суды стали жестче подходить к привлечению наследников к ответственности. При этом не важны ни дата смерти наследодателя, ни то, было ли известно на момент открытия наследства, а его долги. В этих условиях все чаще и чаще фигура генерального директора становится номинальной. То есть это номинальный человек, который вообще понятия не имеет, что он генеральный директор. Смею вас заверить, эта схема тоже работает плохо. По той самой причине, что всегда выясняется, кому это было выгодно и кто отдавал реальные указания. Но помимо субсидиарной ответственности, существует еще и уголовная. И она достаточно обширна. Разберем самые популярные статьи Уголовного кодекса, которые вменяются генеральным директорам. Первое. Невыплата заработной платы сотрудникам. Статья 145.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Наказание от штрафа в 120 тысяч рублей до 5 лет лишения свободы, в зависимости от того, какие наступили последствия. Запомните, что именно генеральный директор отвечает по этой статье. И не получится никаким образом перевалить это, например, на совет директоров или акционеров-учредителей, даже если генеральный директор действительно не распоряжался финансовыми средствами, а, например, главбух был ему не подконтролен фактически. Все это суд не интересует. Отвечать будет генеральный директор. При этом очень важно, если умысел у генерального директора на то, чтобы не платить, например, используя эти деньги в личных целях, или была ли у него вообще возможность заплатить, были ли деньги на расчетном счету. Именно так, никуда они тратились, а вообще физически были деньги на расчетном счету в этот период или нет. А период очень короткий, всего лишь 2 месяца. Например, если генеральный директор использует денежные средства, которые должны были пойти на оплату, пусть даже и частичную, заработной платы в собственных интересах, задерживая ее, то Следственный комитет, помимо статьи о неуплате заработной платы, будет возбуждать уголовное дело по превышению должностных полномочий. И если будет доказан факт умышленного использования денежных средств заработной платы в собственных целях, то будет 2 статьи Уголовного кодекса. Имейте это в виду. Следующее – это коммерческий подкуп. статья 204 Уголовного кодекса Российской Федерации. Наказание от штрафа в 400 тысяч рублей до 12 лет лишения свободы в зависимости от наступивших последствий. Коммерческий подкуп – это та же взятка, тот же откат, как в простонародье у нас это именуется, но только не конкретному чиновнику, который распределяет бюджетные или муниципальные денежные средства, а сотруднику коммерческой компании. То есть, если подкупается какой-либо сотрудник другой коммерческой организации, то есть здесь нет никаких бюджетных денег, то это коммерческий подкуп. И все чаще и чаще данные уголовные дела появляются в нашей практике. И неспроста. Ведь откаты начинаются от 10%, а в некоторых отраслях доходят аж до 30%. С этим государство начинает очень серьезно бороться. Вот, например, один из последних кейсов. Генеральный директор строительного предприятия потребовал от аудиторской компании, которая выиграла соответствующий тендер и обслуживала эту организацию, значительный процент от вознаграждения за подписание акта приема передачи выполненных работ. Аудиторы, не будь дураками, обратились в правоохранительные органы. Было возбуждено уголовное дело. Генерального директора задержали с поличным при передаче куклы меченых денег и дали ему 4 года лишения свободы. При этом учредители компании активно поддержали расследование данного уголовного дела и активно через своих адвокатов доказывали и доказали, что генеральный директор действовал по собственной инициативе. Как-то так. То же самое касается, если генеральный директор договаривается о чем-то за деньги, которые он будет платить, а не получать. Это тоже самый коммерческий подкуп для создания для своей компании каких-то преференций. Всегда консультируйтесь с адвокатом, у которого есть практика по налоговым и экономическим преступлениям. Что можно делать, а чего нельзя. От каких сумм начинается уголовная ответственность, в том числе по коммерческому подкупу.
0: Юридическая рубрика

0: Цитаты, высказывания, мысли вслух.
1: Рада Михайловна Грановская, доктор психологических наук.
2: Ну, надо сказать, что с возрастом у человека меняется психология, и у него возникают новые трудности, и поэтому к нему надо подходить другим способом. Значит, с возрастом у нас меняются базовые ценности. И тогда то, что наша психика не считает важным, мы перестаем запоминать. Это очень существенно, когда человек попадает в ситуацию стресса. Ну, есть важные предприятия, где стараются подготовить, и стоят разные тренажеры, и всех на скорость реакции проверили. А теперь пришла действительно авария. И что вы думаете? Спасают те, кто медленнее всего там действовал. Почему? Потому что в реальной аварии важно не куда человек бегает и как быстро, а какими ценностями он пользуется. Так вот, в аварийной ситуации у человека просыпаются базовые ценности. Как спасти? Как упредить? И поэтому, вот если человек знает, что он тренируется в обычной ситуации, то это никак не скажется на его поведении в экстриме, а скажется его порядочность, его нравственность, совсем другие ценности. Люди молодые и люди зрелые по-разному переносят разные нагрузки. У молодых есть проблема включиться в свое молодежное окружение, попасть в этот коллектив. А это значит быть как все, одеваться как все, вести себя как все. Но, к сожалению, здесь они не знают меры. А мера зачем нужна, спрашивается. А дело в том, что они же живут, где есть и другие люди, другого возраста. А теперь я обращаюсь к людям старшего возраста. Поскольку все заболевания связаны с нервными перегрузками, то вам надо научиться смотреть на то, что вам не нравится, как-то иначе. И для этого есть три стратегии. Первая называется исследовательская. Вот вы на Марсе, там все по-другому. Очень интересно, как же это они так достигают. Вторая стратегия – историческая. Куда ни посмотри вглубь веков, всегда старикам не нравилось что-то в молодежи. А раз это всегда было, ну что ж я буду теперь это переживать? И тысячу лет назад все так же было. И третье. Мне нельзя с ними ссориться по такому неважному вопросу, потому что может прийти время, когда будет жизненно важный вопрос, а они к тому времени меня уже слушать не будут.
1: Рада Михайловна Грановская, доктор психологических наук.
0: Мысли вслух.

0: В Дагестане 20 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: Студия возле Патасхабова. Здравствуйте. Более 1 миллиарда рублей в форме выплат доведено до 32 тысяч пострадавших от паводка дагестанцев. Информация об этом была озвучена на заседании правительственной комиссии по координации работ по предупреждению ликвидации последствий паводков. Участие в ней принимали глава МЧС Александр Куренков, председатель правительства Республики Дагестан Магомед Рамазанов, представители федеральных и региональных органов власти. Параллельно проведена работа по обследованию домов и направлению адресных перечней поврежденных и разрушенных домостроений. По направленным регионам заявкам ожидается принятие соответствующего решения на федеральном уровне. Проведение весеннего призыва и работу по отбору граждан для контрактной службы обсудили на заседании Республиканской призывной комиссии. Заседание провел в РИО главы региона Федор Щукин. Он поздравил всех причастных с Днем пограничника, отмечавшимся 28 мая. О предварительных результатах работы призывных комиссий доложил военный комиссар Дагестана Абдурахман Муратханов. Так, с опережением графика задания выполняют Махачкала, Каспийск, Хасавюрт, Кизилюрт, Избербаш, Буйнакск, Кизляр, Южно-Сухокумск, Хасавюртовский, Новолакский, Кизилюртовский, Кумтаркалинский, Каякенский, Карабудахкенский, Буйнакский, Кизлярский районы. Отдельно военный комиссар республики остановился на результатах отбора граждан для поступления в вузы Минобороны. Желание получить военную профессию изъявило 493 человека. В Минтуризме Дагестана опровергли информацию о резком росте цен на вертолетные экскурсии после наводнения и старта туристического сезона. Ведомстве пояснили, что стоимость одного часа полета на вертолете составляет 350 тысяч рублей. Этот тариф действует с начала 2025 года и не менялся. Цена экскурсии формируется индивидуально и зависит от маршрута, продолжительности тура, количества посадок и типа воздушного судна. Сообщения о турах стоимостью более 1 миллиона рублей касаются исключительно VIP-программ с расширенным маршрутом и не отражают среднюю уровень цен в регионе. В министерстве подчеркнули, что разговоры о взвинченных ценах из-за наводнений или наплыва туристов не соответствуют действительности. Часть россиян досрочно получит пенсии в июне, до 11 числа включительно. Досрочная доставка коснется всех видов пенсии, включая страховые, социальные, накопительные, пенсии по инвалидности. Если вместе с пенсией приходят другие выплаты социального фонда, они также будут перечислены на счет заранее. Минсельхоз предлагает правительству запустить с 2027 года пилотный проект по разработке адаптивно-ландшафтных систем земледелия. На первом этапе такие системы будут разрабатываться для 7 регионов. В перспективе же они могут стать обязательными для всех субъектов России. Основная цель – повышение плодородия почв, вовлечение в сельхозоборот неиспользуемых земель и увеличение эффективности агропромышленного комплекса в целом. Роспотребнадзор и Минцифра запустили эксперимент по созданию электронной книги жалоб на платформе госуслуги. Проект позволит гражданам в онлайн-режиме решать типовые проблемы, возникающие между ними и продавцами, в досудебном порядке. Так потребители смогут сообщить о проблемах с товарами ненадлежащего качества, приобретенными на маркетплейсах Озон и Wildberries. Ответ от владельца агрегатора будет поступать в личный кабинет пользователя, отмечается в сообщении. На этом все. Более подробно эти и другие новости слушайте и читайте на нашем официальном сайте в телеграм-канале Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Для детей старше 12 лет.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Гибкость, терпеливость и открытость – вот что важно, если вы хотите сотрудничать с турецкими компаниями. Первые встречи обычно носят формальный характер. Даже если у вас уже сложились личные взаимоотношения с их участниками, атмосфера не должна быть слишком дружеской и непринужденной. Лишь в редких случаях на первых встречах принимают важные решения. Их основная цель – познакомиться друг с другом.

0: На встречах важно придерживаться официального протокола и повестки дня. Тем не менее, это не всегда строго соблюдается, поэтому право вести дискуссию лучше предоставить турецким партнерам. Презентации должны быть краткими и включать только самую важную информацию. Сократите объем текста и добавьте больше визуальных элементов, таких как диаграммы и графики. Важные материалы стоит перевести на турецкий язык. Коммерческое предложение также должно быть четко структурировано и наглядно показывать, какие взаимные выгоды и прибыль принесет соглашение или партнерство. Планируя встречу, важно учитывать несколько факторов. Заранее выбирайте день и время, не менее чем за 1-2 недели, и подтверждайте их по электронной почте или телефону. Старайтесь не назначать встречи во время турецких праздников. Изучите, какие должности занимают участники встречи и что входит в их обязанности, а также как правильно произносить их имена. Обращаться к человеку можно по названию его должности. Первое знакомство должно проходить через третью сторону, которая пользуется большим уважением. Контакты тех, кто может познакомить с деловыми партнерами, могут предоставить торговые выставки, посольства и банки. Большинство представителей бизнеса в Турции немного знают английский, французский и немецкий языки. Тем не менее, рекомендуется предварительно выяснить, потребуется ли переводчик. Будьте пунктуальны. Если опаздываете, то заранее позвоните и объясните причины. Познакомьтесь с теми, кто работает в организации потенциального делового партнера, и выясните, какое место эти люди занимают в управленческой иерархии.
1: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
2: Диалог FM. Все внятно. Все понятно.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия Зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Аул Гоор. Верхнее селение Гоор когда-то давно состояло из 7 башен и жилых строений, примыкающих к ним. Сейчас от домов остались одни руины, но кое-что все-таки сохранилось. В первую очередь это 3 высокие каменные башни без перегородок. Высота этих строений составляет примерно 15-20 метров. Однако наиболее впечатляющая башня, которая на данный момент разрушена, возвышалась над селением на 25 метров. Стоит отметить, что над разрушением зданий старого Гоора потрудилось не только время, но и сами люди. Многие из них, когда переселялись вниз на более пологий склон, в качестве стройматериалов брали древние камни башен. Описание селения Гоор также стоит дополнить одной интересной деталью. Все башни кверху сужаются. Это не архитектурная прихоть. Подобное было сделано намеренно. Дело в том, что если бросить с высоты башни камень, то он отлично отскакивает от стены, расположенной под углом, и поражает врагов на большом расстоянии. Но как древним архитекторам удалось этого достичь,

0: по сей день не знает никто. Помимо башен, в селе есть множество других интересных локаций. Одни из таких – так называемые языки тролля. Первый язык находится на высоте около 1,5 километра, и именно возле него останавливаются большинство людей. Также можно увидеть еще несколько утесов. Один из них очень схож с человеческим профилем, а если быть точнее, с женским. Будто в отчаянии вызывающим кому-то. Но даже горное эхо не в состоянии воспроизвести этот немой призыв. Глядя на утонченный скорбный профиль, вполне верится в легенду, что раньше с этих каменных выступов прыгали юные девушки, не дождавшиеся взаимности в любви. Именно поэтому гора Гор по-другому называется Девичья скала. Это место особенно сильно привлекает туристов и в каждом сердце оставляет свой отпечаток.
1: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия Зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Терекле? Не забудьте включить приемник на частоте 100.0. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: Придется ли мне до той поры дожить, когда без притч смогу я говорить? Сорву ли непонимание печать, чтоб истину открыто возглашать?
1: Притчи народов мира.
2: Однажды к учителю пришел один человек и сказал: «Я могу рассказать тебе что-то, что я услышал об одном из твоих друзей. Прежде чем рассказать, сначала профильтруй эту информацию. Для этого существует три важных фильтра. Первый фильтр – это правда. Ты уверен, что это правда?» «Нет, не уверен», – ответил тот человек. «Я сам слышал об этом от других». «Второй фильтр – это добро. Новость, которую ты собираешься рассказать о моем друге, добрая или злая?» «Скорее, это очень плохое», – ответил человек. «Третий фильтр – полезность. Смогу ли я извлечь какую-либо пользу из сказанного тобой?» «В общем-то, нет», – сказал тот человек. «Что ж, если информация, которую ты хочешь мне рассказать, не является ни правдивой, ни хорошей, ни полезной, тогда мне незачем это знать».
1: Притчи народов мира.

0: Реклама на Диалог FM.
1: А вы знаете, наш народ без чая не может.
2: А вы пробовали соки и нектары кикуни?
3: Яблоко там, как будто с нашего сада. Персик, как солнце над Гунипскими горами. А гранат... Эх, такое, что сосед уже 3 раза спрашивал, где я беру.
1: Кикуни это все-таки по-нашему. Родное, без всякой химии.
4: Соки и нектары кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
5: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией кикуни. Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 8. Разные мысли.
6: Стратегическая согласованность возникает тогда, когда каждый сотрудник понимает стратегические цели, осознает, какова роль каждого члена коллектива в достижении и превышении организационных целей. За 4-5 недель до начала сессии стратегического планирования надо собрать будущих участников, чтобы объяснить им важность стратегической согласованности, наметить направление работы и дать домашнее задание – проанализировать тренды индустрии и бизнес-конкурентов. Анализ индустрии нужен для прогнозирования изменений и планирования вашего места на рынке в ближайшие 3-5 лет. Анализ конкурентов помогает понять, каковы ваши сильные стороны и в чем вы можете обойти соперников. Проводить сессию стратегического планирования лучше за пределами компании, чтобы не отвлекаться на текущие дела в течение 2 дней. На ней должны присутствовать все ключевые менеджеры и фасилитатор. По итогам сессии стратегического планирования должен появиться готовый стратегический план на 1-3-5 лет, включающий измеримые цели – обороты, процент валовой прибыли, открытие офисов продаж и появление клиентов на новых территориях, новые продуктовые линейки, слияния и приобретения. Цели нужно строить на реалистичных предположениях и сразу определять, как вы будете их измерять. Если цель нельзя измерить, это не цель. Во время сессии нужно ставить цели на 1, 3 и 5 лет и проверять их реалистичность с помощью данных, полученных в процессе анализа индустрии. Подробно планировать деятельность компании нужно на 12 месяцев, ставя конкретные задачи с измеримыми результатами. После сессии стратегического планирования нужно быстро провести общее собрание сотрудников, чтобы транслировать стратегию компании. После общего собрания нужно организовать совещание для всех подразделений и поставить перед каждым сотрудником по 2-3 задачи, которые будут способствовать достижению стратегических целей.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Сколько прочитанных книг в год приходится в среднем на одного американца? 2 книги. Думаю, в России этот показатель не сильно отличается в лучшую сторону. Вот вам еще один ответ на вопрос. Как люди достигают успеха? Все успешные люди много читают. Как сказал канадский писатель Робин Шарма, один из мировых гуру на тему лидерства и мотивации. То, каким человеком ты станешь через 5 лет, определят 2 основных фактора. Люди, с которыми ты общаешься, и книги, которые ты прочитал. Как вы думаете, сколько в среднем считает американский предприниматель или менеджер с ежегодным доходом не ниже 1 миллиона долларов? 63 книги в год. По одному только менеджменту Билл Гейтс, например, читает 60.
0: Секреты бизнеса, управления, лидерства, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

0: Новости страны и мира. О главном.
1: Министерство транспорта России вынесло на общественное обсуждение законопроект, который предлагает изменить правила оплаты парковки, сообщает РИА Новости. Согласно информации ведомства, новая норма коснется граждан, которые используют платные парковки, не оборудованные техническими средствами контроля на въезде и выезде. Им предложат оплачивать услуги в течение 24 часов с момента начала парковки. В Минтрансе подчеркивают, что данная инициатива направлена на повышение гибкости оплаты и снижение административной нагрузки на автомобилистов. Кроме того, законопроект впервые закрепляет понятие парковочной деятельности на федеральном уровне и создает единую систему управления парковочным пространством. Правительство России утвердило план, согласно которому процедура технического осмотра транспортных средств должна быть существенно улучшена. Об этом сообщает ТАСС, ознакомившись с соответствующим документом. Согласно решению Кабмина, Министерству транспорта, Министерству внутренних дел и Министерству сельского хозяйства поручено разработать комплекс мер, направленных на совершенствование техосмотра и повышение его роли в обеспечении безопасности дорожного движения. Представить результаты этой работы правительство ожидает в 2028 году. При этом процесс улучшений не будет разовым. Предусмотрена возможность направления дополнительных докладов в Кабмин при необходимости. И в завершении выпуска. Председатель Комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский заявил, что россиянам разрешат иметь более 5 карт одного банка, но их количество в целом не должно превышать 20 штук. Об этом сообщает ТАСС. По его словам, соответствующие изменения будут внесены во второй пакет мер по противодействию телефонным и интернет-мошенникам. Исключены положения о том, что в одном банке у клиента может быть не более 5 платежных карт, поэтому максимум 20, но в том числе с возможностью все 20 открыть в одном банке. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей «Репорт-Информ».

0: Диалог FM. Это Этикет.
1: Скрещенные руки, отведенный взгляд, постукивание пальцами. Все это сигналы закрытости или раздражения. Старайтесь поддерживать зрительный контакт и развернуться корпусом к собеседнику. Это показывает вашу заинтересованность в разговоре.
0: Диалог FM. Это Этикет.
2: Реклама на Диалог FM.
3: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас в сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
2: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 8. Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог FM.
4: Мое честное мнение, деньги зарабатывать слишком легко.
5: Угу.
4: Без обид, кто... Для кого сейчас сложно, да, да и так да, далее.
5: Да. Объясни,
4: как будто
5: да.
4: бы слишком легко, потому что я вот сижу и думаю, вот сейчас Новый год там, просто поехал на барахолку, купил елки, выставил их в инсту и продал. Ну, капец же легко. Ну, понимаешь, слишком много возможностей. У тебя есть интернет, наверное, если ты смотришь этот выпуск, да? У тебя, наверное, есть возможность поехать на барахолку, да? И сказать там ребятам, типа, что у тебя есть Инстаграм.
5: Да.
4: И, ребят, давайте я вас не буду покупать, но когда у меня купят, вы просто дадите мне елку, а я вам через час закину деньги.
5: Да.
4: Блин, ну я честно... И вот маленькие деньги, да, до миллиона тенге, да. до 5 миллионов тенге зарабатывать слишком легко.
5: Угу.
4: Потом уже надо напрягаться, потом надо уже учиться, потом надо понимать жизнь, понимать, что к чему. Но вот как будто бы вот это вот понимание деньги, оно слишком-слишком сильно замыливает глаза.
5: Мне кажется, что большинство людей очень много думает. А когда ты начинаешь думать, по сути, это работает так, что ты начинаешь сравнивать текущую реальность с каким-то прошлым опытом. Вот ты где-то тоже начинал, и там ожог получил, у тебя не пошло, и ты думаешь, ну тут тоже так же сейчас будет. И из-за этого ты ярлык на настоящий момент накидываешь, что ничего не получится. И все, и начинается там фигня всякая. И все, проблема основная здесь. То есть, говорят же, дуракам везет. Реально, чтобы зарабатывать деньги, нужно быть дураком. Потому что дурак не ведает, какие барьеры у него будут, а барьеры будут у всех. Он просто начинает действовать и по пути с этим разбирается. То есть, если вот посмотреть на твою жизнь, на мою жизнь, а еще на жизнь тех, у кого очень большие деньги, у них очень большие проблемы. Скажи.
4: 100%.
5: Вот если в процентном соотношении брать, сколько у тебя классных моментов, когда ты такой, да, вот это да, вот я бизнесмен, супер. И когда ты такой, твоя мать, сейчас что-то надо делать. Вот давай, сколько вот, вот это да, сколько таких моментов?
4: Вот это, да, бывает только там 3-4 дня в месяц, да?
5: Окей.
4: И 27 дней, типа, что надо замутить сейчас быстренько, да, зашарить. То есть
5: процентов 70-80, по сути.
4: 100%.
5: Ну, вот, собственно, все, по сути.
4: Я иногда, ты же говорил, у нас топ-менеджера иногда зарабатывают очень солидные деньги.
5: Да.
4: Я такой думаю, вообще, на самом деле, даже зарабатывать деньги, не делая бизнес, а быть топ-менеджером тоже круто. Вот многие пропагандируют предпринимательство и так далее, но я искренне считаю, что быть топ-менеджером в крупных компаниях — это офигенно тоже.
5: Я тоже, кстати, начал это понимать мысль. Я раньше только вот там от Турлова слышал, да, что типа больше всех по факту зарабатывают топ-менеджера в больших компаниях. Я вначале думал, да не, ну это просто что-то типа этот, ну не может быть такого. А сейчас смотрю, вот мы вчера там сидели, я видел там CEO банка, да, допустим, и я понимаю, что, скорее всего, он реально хорошо зарабатывает, да, он там, он не рискует, так как владелец тот, который там под прицелом, под обстрелом, а тот, ну, просто реально работает, делает свою экспертную...
4: Ну, надо отдать должное, что вот он умный.
5: Да.
4: Ну, типа, любой топ-менеджер, он
5: не,
4: реально
5: не,
4: умный.
5: Не-не-не, это понятно, да, да. Его главная, как бы, ценность — это его экспертиза, по сути, да. Но по факту, как будто бы реально так даже где-то жизнь, мне кажется, счастливее и больше денег, по сути. Просто, мне кажется, очень сильно распиарена вся эта идея, там, заниматься бизнесом. Вот знаешь, кого-то блогеры, рэперы,
4: бизнесмены. Я читал пост Галицкого, читал-то или нет, предпринимательство очень сильно, вот это вот фантастически даже, можно сказать, люди мечтают об этом, но на самом деле ты как будто бы в клетке. Вот у меня кабинет, это реально моя клетка, я нахожусь в ней целыми днями. И готов ли ты прожить в этой клетке 20 лет, да, находясь там каждую субботу, воскресенье, находясь там и делая какие-то крутые прорывные моменты. Почему? Потому что твои конкуренты в этот момент тоже не спят. Если ты представишь, что твои конкуренты слабаки или тупее тебя, или работают меньше, чем ты, то сидят они тебя. И в этот момент ты понимаешь, ты себя нанимаешь делать какие-то прорывные вещи, находясь в этой вот клетке, в кабинете все это время. И поэтому предприниматели отважные, ненормальные люди. И вот эти вот Ричарды Брэнсоны, которые там визионеры и так далее, это, конечно, сказки для лопухов, как говорит Галицкий. На самом деле предпринимательство очень тернистый, мощный, классный путь.
5: И вот этот есть еще, мне кажется, некий иммунитет к стрессу, потому что я вот, ну, насколько знаю, это не точно, я не знаю, это не факт, возможно, но я просто слышал, что у того же Галицкого, это магнит, да, там каждый день чуть ли не какой-то человек погибает, что ли, настолько большая компания, что там какой-то или там фура переворачивается, то есть каждый день по статистике какая-то большая проблема, но это уже его рутина, прикинь.
4: 100%.
5: То есть из-за объемов, из-за масштаба, и он просто уже к этому толерантен, то есть он к этому относится спокойно.
4: Брат, когда мы говорим, что мы в месяц скидываем примерно на 100-150 тысяч долларов цветов в мусорку, люди такие говорят, да не. Типа, понимаешь, это же нормально, это просто у нас как процесс списания, да? А для людей это типа, капец, тупой бизнес у вас.
5: Да, да. И это, знаешь, мне еще наш бизнес-консультант говорит, знаешь, в чем твоя разница от миллиардера какой-нибудь там типа Турлова? В том, что он вообще способен не контролировать 90% своей жизни. Там уже много чего, он вообще, по идее, в огромной опасности. Неизвестно, в какой момент, откуда прилетит проблема. То есть ты просто вот соглашаешься на этот путь, и ты принимаешь это все как часть жизни. Я думаю, блин, вот это да, вот типа, вот какая плата за успех. Типа, недавно слышал классную цитату, налог на известность — это хейт. Вот, допустим, прямо сейчас, я вот видел, перед тем, как зайти, там нас хейтят, допустим. Там мы все в мире, вот ужасное, мы вот сделали там с Кариной примерно, там вот разыгрывали марафон недавно, этот, квартиру, и что мы подставного, естественно, взяли человека, нашу сестренку родную, ну, там примерно вот такой контекст. И я понимаю, что, ну, я такой, ну ладно, это вот налог, типа, ну, продолжаем работать, типа. И я думаю, что налог на богатство, на большой заработок, это, мне кажется, разгребание большого количества проблем.
4: 100%. Стрессоустойчивость.
5: Да, да. Давай вот в конце, знаешь, я что хочу? Давай такие топ-5 жирных за последнее время таких рычагов денежных, которые ты для себя понял, в ком-то увидел, или, может, у тебя сработало что-то. Я вот могу первый заложить, за который я тебе реально каждый раз вот везде отсылку на тебя даю. Это вот мне Адиль финально вот так утрамбовал эту мысль, вот так вот.
4: Я тебе позвонил. Да. Арман, есть идея, мысль,
5: да, давай созвонимся. Вот, не, знаешь, как это было? Ты мне написал сообщение, я, кажется, понял, как разбогатеть. Да. И все, и такой кликбейт, тишина, я говорю, что там? И он потом звонит, говорит, ну, вы созвонились, и он говорит, короче, надо брать гения в команду. Просто вот берешь гениев, и там все как-то само сложится. Давай вот теперь немножко вот с первых уст, скажем так, объясни эту идею.
4: Короче, я сидел и думал, как я могу попасть в Forbes. И думаю, если я буду так же продолжать напрягаться, то, скорее всего, Forbes мне не светит. Потому что сколько телодвижений я делаю, все равно эти телодвижения как-то не так сильно масштабно результативны. Да. И я подумал, типа, а что, если взять вообще ненормальных гениев? Ко мне там пришел, да, пармастер по бане, вообще ненормальный. Мы сейчас баню, да, строим с ним. Там еще операционщик вообще ненормальный. И они говорят, 3 миллиона зарплата. Я такой думаю, 3 миллиона, ну, типа, очень большая зарплата для Казахстана. И при этом я понимаю, что, типа, ну, наверное, это легендарик, если он так просит. Я ему говорю, а ты сможешь эти 3 миллиона окупить? Просто вот вопрос такой. Конечно. Ты что, гонишь, что ли, если я просто 3 миллиона тебе окуплю, нахрена я нужен? Я тебе и 10 принесу. Все, давай. И когда я вот этот вот клик произошел, я начал, не стесняясь, договариваться со всеми топами, со всеми ребятами. Все, кто на рынке Казахстана есть, я готов пригласить себя в команду за любую сумму, если ты реально легендарик. Потому что представь, какая связка. Мы найдем деньги, да? Мы найдем какую-то команду, мы дадим знания и так далее. И этот человек, если затащит, то все, у нас есть классный бизнес. Где я, как ты говоришь, не контролирую процесс.
5: Да.
4: Зачем мне контролировать процесс, потому что у меня гений. Там гений.
5: Да, он лучше тебя знает.
4: Он лучше меня знает. Если я им туда начну что-то лезть, он скажет, до свидания, ребят.
5: Да.
4: Я сам разбираюсь и так далее. И я от этого кайфую.
5: Супер, супер.
4: Это для меня была реально легендарная мысль. Я понял, если я таких гениев просто найду, хотя бы 5-10 человек. Там Стив Джобс интервью, помнишь?
5: Да.
4: Он говорит, типа, чтобы стать богатым предпринимателем, там, богатым человеком, не нужно... иметь много там мозгов. Нужно просто иметь 10 ненормальных людей, которые сами сделают этот кэш.
5: Да, а тебе нужно просто это направить,
4: да,
5: и они дальше сами знают, как туда прийти.
4: И вижен дать.
5: Да, и дать вижен, да.
4: И это же круто.
5: Да.
4: Когда ты мыслишь, они мыслят, и вы играете в этот пинг-понг, мы называем это в команде пинг-понг мыслей, когда мы друг другу перекидываем, да. И это офигенно.
5: Да.
4: Это, я, наверное, самое такое жирное.
5: Вот после этого, чтобы вы понимали, просто на самом деле вот, вот я считаю, что то, что мы сейчас делаем, вот подкаст в целом, вот с каждой мысли можно столько для себя взять. Вопрос просто, какой вы как человек, способны вы ли это внедрять? Вот когда ты мне это сказал, эту мысль, я с того момента у нас в команде где-то добавилось 3-4 гения, даже я бы сказал 4-5, которые просто все, они забрали сферы и все, унесли их. Я не знаю, как что происходит. Вот этот подкаст, да, допустим, Аида делает, да, допустим. Это вообще, ну, типа, я вот реально, я ничего не делаю, кроме того, что я прихожу и снимаюсь, да, и все. Как-то это все там работает. Я не знаю даже как. Какие-то обложки, какие-то названия, что-то происходит. И я вот с того момента понял, что все, надо просто с этими ребятами договариваться, как я могу ей помочь цели прийти, как она мне может помочь цели. Все, оно все идет, идет, идет, идет. Поэтому это первая мысль. Что еще?
4: Еще мысль.
5: Да, это, брат, первая только была. Давай еще. Я буду вот так.
4: Мне очень сильно понравилась мысль клуба 5 утра. Или, например, там, кто в религии, да, утренний намаз и так далее. Представляете, когда вы просыпаетесь рано утром и вы ложитесь с 10:30 до 11, ну, лучше, конечно, да. С 10 до 2, да, с 10 до 2 поспите, ну, там, можете поспать до 4, до 5, и если вы вставать будете в 5, сейчас Робин Шарма говорит, ребят, клуб 5 утра уже закончился, уже все подряд встают в 5 утра, надо вставать в 4, ну, я понимаю, что я пока что к 5, короче, и... В 5 часов встаешь, и ты столько вещей делаешь. Никто тебе не напишет, телефон же, да, стоит. Даже если ты возьмешь телефон, никто не напишет, все спят.
5: И в ответ никто ничего не сделает.
4: Да, и поэтому очень много вещей ты сможешь сделать за это время.
5: 100%.
4: Я думаю, что вот это вот, наверное, говорят же люди, да, в сутках 24 часа. Ну да, но ты же этими 24 часами не пользуешься. И сегодня учитель английского языка, который на меня постоянно наезжает, потому что мне очень сложно дается этот язык, он мне говорит, скидывает статью, там Ганди либо Стивен Кови, вот мы там два автора почему-то в Гугле пишется, и там такое говорится, мысль твоя порождает действие, понял, да, логику?
5: Да.
4: Вот ты придумал, породил действие. Действие породило привычку, вот к чему мы клоним. Родите привычки. Если вы родите привычки утром вставать, то уже много чего сделаете.
5: Да.
4: Действие порождает привычку. Привычка порождает твой характер. Характер, который каждое утро встает. И характер порождает твою судьбу. Представь, если ты будешь просыпаться 30 дней или там год, да,
5: каждый... То есть,
4: да, каждый...
5: не в том, чтобы утром вставать. То есть, по сути, суть в том, что в этот момент ты создаешь характер человека, который способен контролировать себя, по сути.
4: И перевернуть свою судьбу или сделать ее еще круче. Потому что по факту просто придумал, поставил будильник и встал, и ты уже на пути, представляешь, к изменению всего этого,
5: да,
4: момента.
5: Да.
4: И Шакарим Худайбердиоглу сказал, вот он родился, кстати, чуть раньше Ганди, поэтому я считаю, что Шакарим это все-таки сказал. Он на казахском говорит «сенен сөзен», как вот мысли материально. Сенен тағдырынды өзгертеді. Там вот три строки, но логика такая. О чем мы говорим? Типа, я вот это сделаю, может изменить твою тағдыр. Это, ну, то есть, тоже судьбу, да, можно так сказать. И поэтому все великие люди говорят, что если ты просто изменишь свои привычки, ты изменишь вообще в общем свою жизнь.
5: Давайте внедрять, ребят. Я вот, ну, я не в 5, я в 6 стою, и я могу сказать так, что я в этот момент тоже еще давайте дополню классными такими фишками. У меня есть блокнот, я туда записываю, как пройдет мой день сегодняшний.
4: Как это пройдет? Вот как ты пройдет, туда дай, чтобы да. ребята поняли.
5: Да, как пройдет. Я пишу, сегодня день, допустим, там, не знаю, волна удачи, короче. Я еще каждому дню придумываю какое-то название.
4: Ну, честно скажу, короче, в это в камеру. Мы все среди пацанов втихаря от Армана называем Армана ненормальным.
5: Ага.
4: В каком плане? Потому что он супер ненормальный, дисциплинированный зверь. И он, дай бог, станет всем, с кем он хочет стать. Потому что, брат, это реально респект за твою дисциплину, за то, что ты делаешь, за то, что ты... Ну, это очень круто.
5: Супер, все, буду продолжать. Я, короче, записал себе, что, допустим, день — волна удачи. Сегодня я прям с утра буду видеть, как у меня все получается, то-то, то-то, то-то, то-то. И я вот так вот до вечера все расписываю. Смотрю в календарь, что у меня сегодня предстоит. И в этот момент, если рационализировать, это не в духовность уходить, а что? Я себя настраиваю, по сути, вот как помните, мы вначале обсуждали вопрос ракурса, да? Кто-то говорит неудача, кто-то говорит возможности, да, там кризис. Вот тут то же самое. Ты выбираешь позитивный ракурс на сегодняшний день, настраиваешься, и у тебя ловится такой настрой позитивный, и все. Второй момент, это если говорить духовную часть, я верю, что наши намерения работают. То есть ты вот, что намереваешься, то ты и получаешь в итоге. И так получается, что я говорю, допустим, волна удачи, и я начинаю даже мелкие моменты, где у меня чуть-чуть везет с утра, замечать и такой, о, вот пошло, пожалуйста, кайф. О, вот пошло, пожалуйста. И в один момент ты уже реально, и даже когда с тобой что-то происходит, типа, не очень что-то, ты такой, это же тоже значит какая-то удача, которую я сейчас понять не могу. Вот я, допустим, поправился, и я такой расстроился в моменте, думаю, толстый стал, капец, не очень. Потом раз, там, через некоторое время понял, что я сейчас с нутрициологом работаю, оттуда у меня инсайты пошли, что можно в марафон внедрить, чтобы марафонщицы сбрасывали вес, это повлияет там на наши подписки там и так далее. И самое главное, я там стану сейчас кейсом для нашего марафона, тоже буду участвовать и там проект усилю.
4: Прикольно.
5: Своим жиром, короче, помогать буду в итоге.
4: Наоборот, вин-вин.
5: Да, и в итоге классно же, когда ты из проблемы выходишь победителем. Я вот всегда говорю эту мысль, когда мы там в какую-то проблему уходим, или там какое-то непонимание, или там какая-то проблема сталкивается. Я вот всегда людям говорю, вот с кем у нас что-то происходит, я говорю, блин, ребят, я не согласен здесь проиграть в этой ситуации, давайте выиграем. Вот как мы можем из этой ситуации еще выиграть? И ты начинаешь думать, реально, как ты можешь выиграть? И выигрываешь, короче, вот. И вот, вот эта вот практика, записываешь, как день проходит. И еще там, что я хочу, и благодарности. И мне кажется, если вот так начинать день,
4: вообще заряжу.
5: Еще там разминку сделать, салам алейкум, мне кажется. Все, второй инсайт, короче, правило утреннего подъема. Все, да. Что еще?
4: Ну, правило привычек.
5: Да, привычек, да, вернее так. Все, третье, что еще?
4: Третье, наверное, я вот сейчас реально понимая, от чего такой успех, наверное, понял, что логика в образовании.
5: Угу.
4: Образование — это, наверное, лучшее прививка там от бедности, можно сказать даже так, или лучшая привычка какая-то. Просто если ты постоянно учишься, еще ты же любишь говорить как, типа, если вы пришли ко мне на обучение и стали как токсик, то толку от этого обучения. Я замечал в себе, что часто я бываю на обучении и сижу такой, типа, Берн, блин, вот типа такого. И я понял, что когда я просто поменял ракурс, я понял, что офигеть, вот так сидишь, и ты можешь научиться даже, там, я не знаю, в Коране так говорится или где-то, от шелеста листвы можно чему-то научиться.
5: Mm-hmm, mm-hmm.
4: И то есть это прикольно, и yeah. мы часто такие думаем, о, Марглана хочется послушать, наверное, что-то хорошее говорит, а вот этот мой друган, который со мной рядом двигается, что я у него каждый день сидит со мной? Но на самом деле можно научиться везде, если uh-huh. просто понять, что ты хочешь чему-то научиться. Самое главное, я не рекомендую там типа школа, университет или так далее, вообще какие-то курсы или что-то, но реально рекомендую учиться. Учиться слушать, учиться разговаривать и учиться у людей вокруг. Потому что ртом Армана, со мной может говорить Бог. И я в это верю, потому что в моей логике существует мой дух, короче, и вот это все вокруг. Все вокруг такое подстроено под меня. И, соответственно, чтобы как бы на меня не реагировали, если на меня негативно реагируют, значит, может быть, Бог через него говорит мне что-то негативное, говорит, типа, косаешь. Вот, и я такой, прикольно. И вот, это же, каждый человек — это образование.
5: Брат, спасибо тебе большое.
4: Пожалуйста.
5: От души.
4: Давай, встанем. Так.
2: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: В Дагестане 21 час. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии возле Патасхабова. Здравствуйте. В Телеграм появился фейк о якобы закрытии международного аэропорта Махачкалы из-за убыточности, а также видео, сгенерированное нейросетью. Информация не соответствует действительности. Аэропорт Махачкалы продолжает работать в штатном режиме, сообщил руководитель ЦУР Дагестана Исрафил Исрафилов. Федеральная антимонопольная служба выявила признаки недобросовестных практик федеральных торговых сетей, сообщила начальник управления контроля социальной сферы, торговли и непроизводственных услуг ФАС России. Ритейлеры включают в договоры автоматическое подтверждение заказа, если поставщик не ответил в срок. Сокращают время на согласование, штрафуют на 15-20% от стоимости заявки за отсутствие технического подтверждения, даже если товар фактически поставлен. РЖД запустила прямой поезд Москва-Душанбе. Состав начнет курсировать с 21 июня с периодичностью один раз в две недели. Время в пути составит около 4 суток. Маршрут проходит по территориям Таджикистана, Казахстана, Узбекистана и России. В РЖД отметили, что прямое пассажирское железнодорожное сообщение между Душанбе и Москвой было приостановлено в связи с COVID-19 в марте 2020 года. И теперь оно восстановлено по просьбе железнодорожной администрации Таджикистана. Российским компаниям разрешили закупать средства защиты от дронов. Теперь бизнес в России сможет официально покупать оборудование для борьбы с беспилотниками. Речь идет о системах радиоэлектронной борьбы, радарах, турелях, спецтехнике, а также крупнокалиберном оружии и зенитных установках. Такие меры вводят для усиления защиты предприятий и инфраструктуры от атак беспилотников. В России приостановили продажу миллионов бутылок воды «Джермук». Роспотребнадзор распорядился временно остановить реализацию 64,5 миллионов бутылок минеральной воды «Джермук». Ограничения уже начали действовать через систему «Честный знак». По данным ведомства, в продукции обнаружили превышение содержания некоторых веществ, включая гидрокарбонаты, хлориды и сульфаты. Специалисты считают, что это может повлиять на заявленные лечебные свойства воды и потенциально навредить здоровью. Российская гимнастка завоевала первую медаль для России на чемпионате Европы. Ксения Савинова взяла серебро, набрав 26,350 балла. Эта медаль стала первой для России после отстранения в 2022 году. Золото досталось представительнице Болгарии, а бронза – Италии. На этом все. Более подробно эти и другие новости слушайте и читайте на нашем официальном сайте в телеграм-канале Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко».
3: Радиоканал «Диалог ФМ». Регистрационный номер L номер TU-0500-449. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан от 22 декабря 2023 года.

оказался сильнее краснодарской команды в 5 матчах. Футболисты сборной России на выезде проиграли команде Египта 0-1 в товарищеском матче. Единственный мяч российские футболисты пропустили во втором тайме, при этом подопечные Валерия Карпина нанесли всего один удар в створ ворот. В последних 5 матчах национальная команда России одержала всего одну победу над сборной Никарагуа из 2-й сотни рейтинга FIFA. Далее сборная отправится домой, где ей предстоит провести еще 2 встречи. 5 июня с Буркина-Фасо и 9 июня с Тринидадом и Тобаго. 25-я ракетка мира Диана Шнайдер вышла в третий круг Ролан-Гаррос, обыграв во втором раунде 48-ю ракетку американку Маккартни Кеслер 7-6, 6-1. Этот успех позволил Шнайдер повторить личный рекорд. В третий раз в карьере она пробилась в третий круг парижского мейджора. Чтобы улучшить результат, серебряной медалистке Олимпиады нужно обыгрывать в следующем матче украинскую теннисистку Александру Олейникову. На торжественной церемонии закрытия сезона КХЛ были объявлены обладатели индивидуальных наград. Лучшим тренером года признан наставник Акбарса Анвар Гатиатуллин, под руководством которого команда добралась до финала Кубка Гагарина. Впервые в истории лиги обладателем приза «Золотая клюшка», самому ценному игроку регулярного чемпионата, стал защитник. Им оказался Дамир Шребзянов из омского «Авангарда», набравший 67 очков в 66 матчах и обошедший в голосовании номинантов нападающих. Лучшим вратарем сезона признан его одноклубник Никита Серебряков. Вице-чемпион России по хоккею на траве среди женских команд «Динамо Электросталь» закрепился в лидерах турнирной таблицы нынешнего сезона, одержав 2 уверенные победы во втором туре соревнований. Подмосковный коллектив дважды разгромил «Юность Москвы» на выезде 12-0 и 11-1, продлив победную серию до 4 матчей кряду. На втором месте действующий чемпион «Акбарс Динамо», а замыкает топ-3 «Восток», дважды сломивший сопротивление «Дончанке» 2-0 и 5-2. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Раздайте свои визитки японским партнерам в начале вашей встречи. Заранее убедитесь, что у вас с собой достаточное количество визиток для всех присутствующих. Согласитесь, что будет очень невежливо, если кому-то одному визитка не достанется. Помните, что для японцев процедура обмена визитками играет очень важную роль. Поэтому даже если в вашей компании это не принято, и вы считаете это бесполезным занятием, ни в коем случае не выказывайте свое недовольство и будьте предельно вежливыми и дружелюбными во время обмена визитками. Так вы покажете, что вам не только важно заключить сделку, но вы также чтите японские традиции и устои. Передавая свою визитку японцу, держите ее обеими руками и слегка поклонитесь.

0: Видите, что подаете визитку лицевой стороной вверх так, чтобы японец мог сразу же ее прочитать. Принимая мэйши у японца, взять визитку также нужно обеими руками и поклониться. Ни в коем случае не убирайте визитку сразу, а сперва внимательно ознакомьтесь с информацией на ней. Внимательно рассмотрите полученную визитку и прокомментируйте ее содержание. Обращаться с визитками нужно очень бережно, как с очень важными документами. Считается невежливым делать какие-либо пометки на визитке, в особенности в присутствии человека, передавшего вам ее. Положите полученные визитки перед собой на стол до окончания встречи. Вы также можете разложить их перед собой в том же порядке, в каком сидят ваши иностранные партнеры. Так вам будет проще запомнить их имена и поможет избежать неловких ситуаций, если вы вдруг забудете, как кого зовут. Наконец, когда ваше собрание или встреча подошли к концу, аккуратно сложите визитки в визитницу, папку или сумку. Ни в коем случае не кладите визитки в карманы штанов. Японец воспримет это как неуважение или, хуже того, оскорбление. Если у вас с собой нет визитницы, в крайнем случае визитки можно положить в бумажник или кошелек.
1: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Мы вместе уже 8 лет. Мы жили в Ирландии в 30 километров от Дублина на съемочной квартире. Я проводил все время в зале. Я верил, что однажды стану чемпионом, и она верила в это. Несмотря на нехватку денег, Ди готовила мне здоровую еду, помогала соблюдать режим. Она отдавала себя этому. Когда я приходил домой без сил, она всегда говорила: «Конор, все хорошо, ты сможешь сделать это». Здесь нет таланта. Это тяжелая работа, это навязчивая идея. Таланта не существует. Мы все равны, как люди. Вы можете быть кем угодно, если вы уделите время. Вы достигнете вершины и всего остального. Я не талантлив, я одержим. Совершенство – это не мастерство, это отношение. Все в твоей голове. Ты тот, кем себя сам провозглашаешь. Я говорю себе, что я чемпион в двух весовых категориях. Ты должен сначала видеть в своей голове, перед тем, как это увидит твои глаза. Я надеюсь, это вдохновит людей на то, что они действительно хотят. Каждый человек – продукт своего окружения. Поэтому я стараюсь быть с грамотными людьми. Изолироваться, чтобы сконцентрироваться на целях. Изоляция, визуализация, мотивация и самоотверженность. Ничего больше нет в моей жизни. Должно быть так. Никаких посторонних. Вы должны иметь команду и фокус на своем деле. Мне не нужны друзья, не вовлеченные в это, или находящиеся на другом пути. Это просто не имеет значения. Я всегда верил в свою команду, что мы лучшие, и был прав. Некоторые бросают тренеров, переходя в другие залы. Для меня это показатель слабости, слабости духа. Я же имею пуленепробиваемую команду. Команду, которая получает выгоду от меня и дает мне уверенность. Я наслаждаюсь плодами своего тяжелого труда. Никто не работает усерднее меня в клетке и за ее пределами. Я рабочая лошадь. Я собираюсь наслаждаться преимуществами этой жизни. Я куплю большой особняк в Лас-Вегасе. Я накуплю себе кабриолетов. Я привезу всю свою команду. Я буду баловать их. Дам им эту жизнь. Никто не хочет вставать в 4 утра и идти бегать, когда еще совершенно темно. Но это необходимо. Единственная причина, почему я это делаю так рано, это потому, что я верю в то, что никто другой не делает это. И это дает мне маленькое преимущество. Драгоценный камень нельзя отполировать без трения. Так же и человек не может стать успешным без достаточного количества трудных попыток. Существует 3 секрета успешных людей. Уверенность в себе, положительный мыслительный настрой, честная и усердная работа. Многие люди знают эти 3 принципа, но немногие из них могут воплотить их на практике. Никогда не станет успешным тот, кто не готов идти до конца или начинать сначала, кто боится получить травму или что-то потерять. Люди будут слушать и черпать позитив из моих слов, вдохновляться и идти вперед. Другие будут критиковать, распространять негатив. Разница в том, что одни останутся на месте, а люди, вдохновившиеся этим, возвысятся и тоже однажды испытают подобную жизнь. Это человеческая природа.
0: Секреты бизнеса, управления, лидерства, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

0: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
1: Притчи народов мира.
2: Король очень любил свою мать. В честь нее он организовал праздник. На центральной площади были выставлены произведения искусства, воспевающие материнскую любовь. Целый день поэты и музыканты славили красоту материнства, но король был недоволен. «Никто не смог достойно восславить мою мать. Неужели в нашей стране нет настоящих творцов?» «Вы не правы, Ваше Величество», — сказал вдруг неизвестный юноша. «Тогда покажи, с чем ты пришел», — рассердился король. Юноша спокойно продолжил. «Любовь матери так высока, что ни кисть художника, ни перо поэта не способны подняться даже наполовину этой высоты. Все великое и прекрасное, что есть на земле, создано благодаря матери. Мать — это восьмое и величайшее чудо света, потому что семь чудес света были созданы творцами, которых родила и воспитала мать». Юноша замолчал, и люди наградили его громом аплодисментов.
1: «Притчи народов мира».

0: юридическая рубрика «Хитро-мудро».
1: Как происходят налоговые проверки?
2: Принимается решение о проведении выездной налоговой проверки. Дальше. Налоговая проводит проверку, выявляет уклонение от уплаты, решает доначислить, составляет акт. Ты можешь написать возражение на акт. Дальше выносится решение. Решение налоговый орган принимает о доначислении. Дальше что? Это решение может быть обжаловано. После вступления в законную силу налоговая направляет требования об уплате налога. Там 75 дней дается на уплату налога. Если ты не оплатил налог, тогда еще 10 дней у налоговой для направления материалов в Следственный комитет. Следственный комитет проводит проверку, привлекает сотрудников БЭПа, может быть, и принимает решение о возбуждении уголовного дела. И в течение 2 месяца, ну, обычно больше, там, в течение полугода-года, расследует уголовное дело и направляет дело в суд. И там уже суд рассматривает и принимает решение, виновен или нет, и какое наказание, выносит приговор.
1: О каких еще налоговых преступлениях мало говорят?
2: Бывают такие ситуации, если мы говорим про налоговые преступления, когда... Да, ты можешь вроде и не ожидать, что там может быть преступление. Не знать, не предполагать или надеяться на то, что пронесет, что называется. Ситуации бывают разные. Ну, к примеру, я не знаю, ты там поставляешь из-за рубежа, ну, вот сейчас модно там, ну, или модно, уж тренд такой, из Китая мы все поставляем. Брокер там как-то растаможил, ты получил товар, произвел из него продукцию, продал, а брокер, оказывается-то, фирма-однодневка. Ничего не заплатил. Еще и декларации были поддельные. Уголовное дело. Налоговая проверяет всю твою деятельность и говорит, а вот это мы в расход не включаем, потому что там вот брокер не очень хороший. И тебе доначисляют, а ты вроде как и не ожидал. Ты с этим брокером там много лет работал, никогда он не подводил, а тут вот такая вот ситуация случилась. И тебе доначисляют конкретно уголовное дело 59 миллионов рублей. И он говорит, да мы же всегда белые пушистые. Или ты расширяешь бизнес. Покупаешь компанию, вроде проверил все, аудит был, в том числе и налоговый. Компания отличная, прошла налоговую проверку, все хорошо. Ты вложил в нее дополнительные денежные средства, бизнес растет. И тут у контрагента этой компании происходит проверка. А с учетом того, что с нее взять нечего, налоговая смотрит и говорит, так, интересное кино, а где же мы возьмем денег? А может быть, вот с этой компанией, она же, смотри-ка, белая, пушистая, развивается, растет, мне еще и денег доинвестировали. Давайте возбудим уголовное дело. И в Следственный комитет направляет. Следственный комитет такой за неуплату в отношении предыдущей компании возбуждает уголовное дело, но арестовывает счета той компании, которая купила.
3: Это законно?
2: Так вот незаконно. Вот отменили арест. Слава богу. Но тоже столько сил и средств понадобилось. А они понуждали, говорят... Заплатите, и все будет хорошо, 95 миллионов. Собственники говорят, мы-то здесь при чем? Вообще не наша компания. Когда мы стали собственниками, мы даже с ней не работали. Даже если бы работали, то долг-то не наш. Но это такой способ понуждения следователями к оплате налогового долга третьими лицами. Очень распространенная в Москве схема работы правоохранительных органов.
1: Какие направления бизнеса чаще попадают под уголовную ответственность?
2: Часто к уголовной ответственности привлекаются те, кто работают с государством по госконтрактам. Как я говорил, там надзор очень серьезный, поэтому и уголовные дела чаще всего возникают. Также, конечно, медицина, стройка, производство, особенно если комплектующие откуда-то из Китая. Ну и вот эти вот пресловутые маркетплейсы в настоящее время.
1: Почему медицина и маркетплейсы?
2: Ну, медицина, потому что там у них есть... свои статьи, там, оказание услуг ненадлежащего качества, допустим. Плюс еще отсутствие документации на оборудование или препараты, которыми они оказывают там лечение, услуги медицинские и так далее. И возбуждаются уголовные дела. Маркетплейсы, как приятно работать ИП и платить деньги там, минимальные с учетом того, что ты ИП. Но оборот-то у тебя растет. И ты такой, ну ладно, сделаю еще одно ИП, еще одно ИП, еще одно ИП. А налоговая сидит и смотрит, молодец, делай еще одно ИП. И там, когда количество так достаточно нарастает, проводит проверку всей группы лиц и доначисляют. Ну там, 6 ИП, 450 миллионов как. А плюс же еще, помимо того, что налоговое преступление, там же подключается легализация. а это уже до 7 лет лишения свободы и конфискация имущества. И ты такой, вот эти известные дела блогеров там и всяких, там же уклонился от уплаты налогов. Тебе говорят, слушай, ты уклонился от уплаты налогов, доплати. Он говорит, не буду, будет уголовное дело. Ну хорошо, доплачу. Доплачивает, уголовное дело прекращается, и он такой на свободе, или она там, и радостные. А тут еще одно уголовное дело за легализацию. Ему говорят, так, а давай теперь вообще все деньги заберем и квартиры. Ты же легализовал вроде как? Говорит, так я эту квартиру купил на честно заработанное, а то, что нечестно заработал, я же отдал государству. Не-не-не-не. Все равно же это было после того, как ты уклонялся от уплаты налогов. Значит, легализация. И все. Уголовное дело, конфискация, реальный срок. Прекрасная технология.
0: Юридическая рубрика «Хитро-мудро».

Здравствуйте, уважаемые слушатели! В эфире рубрика «Вкусно-полезно». С вами Салихова Асиат Тимирхановна, я врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. Мы продолжаем обзор на натуральную продукцию консервного завода «Кикуни». Поговорим сегодня о яблочно-сливовом нектаре под брендом «Сильбеси». Яблочно-сливовый нектар может быть прекрасным дополнением к сбалансированному рациону благодаря своему профилю витаминов, минералов и антиоксидантов. Этот напиток является отличным источником жидкости, что важно для общего обмена веществ, терморегуляции, работы почек и поддержания объема крови. Это более полезная альтернатива сладким газированным напиткам. В нем содержатся такие витамины и минералы, как витамин С – это крепкий иммунитет и синтез коллагена, витамин К – необходимый для здоровья костей и для свертываемости крови, витамины группы В – поддержка энергетического метаболизма и нервной системы, витамин А – для поддержания здоровья глаз и кожи, а также калий, железо, магний, медь и марганец. Отдельно хочется отметить антиоксидантные свойства, обладающие мощным противовоспалительным эффектом, благодаря входящих в состав антоцианов и кверцетина. Пектин, которым богаты яблоки, действует как пребиотик, питая полезную микробиоту кишечника и способствует формированию нормального стула. Комбинация этих двух фруктов усиливает действие входящих в них витаминов и минералов. Рекомендуемый объем употребления 150-200 мл в день. Следует с осторожностью принимать пациентам с сахарным диабетом и инсулинорезистентностью, с синдромом раздраженного кишечника, особенно с преобладанием диареи, а также с наличием индивидуальной непереносимости и аллергии. Друзья, благодарю вас за внимание. Надеюсь, эта информация была для вас полезной и интересной. До скорой встречи в эфире.

0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. В устойчивых выражениях отразились не только обычаи, традиции горцев, но и суровые условия жизни и кодекс неписанных правил кавказцев. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».
1: Лагайди ахмак хайтани, ван хайди, мак авайди ханаканда. Если говорящий дурак, то слушающий должен быть умным. Лагайди ахмак хайтани, ван хайди, мак авайди ханаканда.
0: Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».
2: Все города и населенные пункты Дагестана. Крупнейшая сеть радиовещания республики. Одно на всех. Радио «Диалог ФМ».

0: Интересные факты из истории Дагестана в рубрике «Интересно узнать».
1: А знаете ли вы, что у народов Дагестана орел считается олицетворением независимости и свободы, мужества и храбрости, гордости и стойкости? Его можно обнаружить на большинстве гербов районов Дагестана. Судите сами: Акушинский, Гумбетовский, Дахадаевский, Дакуспаринский, Казбековский, Кулинский, Левашинский, Табасаранский, Унцукульский, Хунзакский, Цумадинский, Цунтинский, Чародинский и Шамильский районы. На гербе Гунибского района изображена стела с журавлями – символ подвига жителей района и всей республики в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Что касается других животных, то на гербе Ахвакского, Дакуспаринского, Рутульского и Чародинского районов изображен тур. На гербе Лакского района – золотой сокол, на гербе Цунтинского и Тляратинского – медведь. Важно отметить, что Дагестан – единственный регион в России и в Европе, где на сравнительно небольшой территории сохраняется богатейшее разнообразие природного ландшафта и высочайший уровень биоразнообразия.
0: Рубрика подготовлена при содействии исторического парка «Россия. Моя история».

0: Цитаты, высказывания, мысли вслух.
1: Дмитрий Гусев, доктор философских наук, профессор МПГУ, Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ и Московского университета имени Витте. Закон тождества.
2: Один из главных законов логики – это закон тождества. Тождество, как вы помните, это равенство. Закон тождества в очень простом виде звучит так. Любая мысль должна быть тождественной самой себе. Ну или равной самой себе. А что значит быть тождественной самой себе? Это значит, она должна быть ясной, определенной, однозначной и недвусмысленной. В рассуждении нельзя подменять и путать понятия, уклоняться от темы, использовать одни и те же термины в разных смыслах или наоборот. Можно сказать проще. Согласно закону тождества, равное должно быть равным, а неравное должно быть неравным. Хочется сказать, какая банальность. Понятно, что равное должно быть равным, а неравное – неравным. Так вот, многие проблемы в жизни человека происходят как раз из-за того, что закон тождества нарушается. Мы непроизвольно часто поступаем так, что неравное представляем как равное, а равное представляем как неравное, а потом удивляемся, почему у нас что-то не получается или не складывается, или нас кто-то не понимает. Приведем простой пример. Ученики прослушали учителя. Всего три слова. Элементарное высказывание. Ученики прослушали учителя. Однако, если ничего не добавить к этому высказыванию, ни один человек на свете не сможет понять, о чем идет речь в этой фразе. Ученики прослушали учителя. Потому что фраза была одна, а как минимум возможных смыслов у нее два. Как минимум два. Один не равно двум. Вот это не равно как раз и нарушение тождества или закона тождества. Дальше существуют такие явления в логике, как софизмы. Софизмы – преднамеренные логические ошибки. А зачем логические ошибки совершать преднамеренно? Чтобы ввести собеседника в заблуждение, чтобы доказать ему ложную мысль, чтобы выиграть в споре, чтобы разыграть его, подшутить над ним, навешать, как иногда говорят, ему лапшу на уши. Любой софизм строится следующим образом. Берутся две ситуации, нетождественные, разные, тождественные, и незаметно отождествляются. Возникает видимость правильного доказательства ложной мысли. Например, сколько лет твоему отцу? Моему отцу столько же лет, сколько и мне. Как такое возможно? Ну, очень просто. Мой отец стал моим отцом только тогда, когда я родился. До моего рождения он не был моим отцом. Значит, сколько ему лет? Столько же, сколько и мне. Вроде бы логично. Что произошло? Вот здесь возраст человека, а здесь стаж отцовства. Возраст человека и стаж отцовства – это ситуации нетождественные. В рассуждении мы их незаметно отождествили, и в результате у нас получилась видимость правильного доказательства ложной мысли. Разновидностью софизмов являются софистические задачи. То есть это такие задачи, которые внешне выглядят как задачи, но их не надо решать, потому что в условии заложен некий софизм. Нужно не решать такую задачу, а всего лишь разоблачить софизм, который заложен в условии. То есть показать, что чему было не тождественно и что с чем незаметно отождествлено. Например, этим заканчивается и день, и ночь. Что это такое? Начинаешь ломать голову и думать, а чем действительно заканчивается и каждый день, и каждая ночь? Кажется, нет ответа на этот вопрос, какого-то однозначного, вразумительного, исчерпывающего. А оказывается, ответ такой – это мягкий знак. И день, и ночь заканчиваются мягким знаком. И действительно, и день, и ночь им заканчиваются. И ответ вроде бы такой, что и не придерешься. Закон тождества нарушается следующим образом. Берется время суток и берется некое слово. Слово – это не время суток. И наоборот. И вот эти две нетождественные ситуации или два нетождественных объекта незаметно отождествляются, и возникает видимость какой-то хитроумной, головоломной задачи. Наконец, многие комические эффекты тоже построены на нарушение закона тождества. Ты знаешь, я тут сломал руку в двух местах. Ой, как жалко. Больше смотри, не ходи в эти места. Почему человек открывает йогурт прямо в магазине? Потому что на упаковке написано «открывать здесь». Но вот он здесь, как написано, так открывает не тут, не там, а именно здесь. Шампунь против перхоти. Но я, в принципе, тоже против. Шампунь против перхоти, и я против перхоти. Человек выпил таблетку и пищит. Ты что пищишь? А смотри, на упаковке написано «после приема пищи». Ну вот я и пищу, как сказано, так и делаю. Итак, закон тождества приводит к появлению неясных тезисов, непонятных рассуждений, софизмов, софистических задач и комических ситуаций. Но нарушение закона тождества может быть показано и на уровне даже повседневной, обычной, бытовой нашей жизни. Допустим, вы с товарищем договорились встретиться в 3 часа, а он пришел в 3:45. То почему опоздал на 3:30, говорите вы ему? А он говорит, а что такого? Так получилось. Обратите внимание, так получилось. Не задержали, не подвернул ногу. А просто почему-то так получилось, тебе что, жалко было подождать, говорит он. А вы ему можете сказать, мы договорились в 3? В 3. Значит, прийти нужно было в 3. Почему? Потому что 3 – это 3. Ты пришел 3:45. 3:45 не 3. 3 не 3:45. Опоздание на 3:30 – это уже нарушение закона тождества. Потому что первое время не тождественно второму времени. А когда ты говоришь, а что такого, подумаешь, 3:30 ты меня подождал, так, по сути дела, ты отождествил 3:45 и 3. Неправомерно отождествил нетождественный, нарушил закон тождества. Таким образом, какой-то логический закон тождества, вроде бы далекий от нас, теоретический, научный, на самом деле вовсе не далек, а является напрямую связанным с нашей жизнью, с ее повседневными заботами, интересами, тревогами и проблемами. Как мы только что увидели, его соблюдение в различных эпизодах интеллектуально-речевой практики и повседневной жизни может избавить нас от многих проблем, которые мы сами создаем себе в нашей жизни именно в результате незнания этого закона, незнакомства с ним и несоблюдения его.
1: Дмитрий Гусев, доктор философских наук, профессор МПГУ, Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ и Московского университета имени Витте.
0: Мысли вслух.

0: В Дагестане 22 часа. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: Студия возле Патас Хабова. Здравствуйте. Мемориальную плиту народному писателю Республики Дагестан Мусе Магомедову открыли в Махачкале. Муса Магомедов – выдающийся дагестанский писатель, который внес неоценимый вклад в литературное наследие Дагестана. Неоднократно становился лауреатом всесоюзных премий. Был удостоен премии Госкомиздата РСФСР и Детиздата, Республиканской премии имени Сулеймана Стальского. За активную общественную и творческую деятельность писатель был награжден орденом «Знак почета», почетной грамотой Президиума Верховного Совета ДССР, многими медалями и премиями престижных журналов. Дагестан оказал гуманитарную помощь пострадавшим от потопов жителям Ингушетии. В село Троицкое Сунжинского района Ингушетии была доставлена гуманитарная помощь для семей, пострадавших от подтопления. Инициатива исходила от главы Хасавюртовского района Дагестана Багаудина Мамаева. В состав гуманитарного груза вошли продукты питания, баранина, питьевая вода, мука, а также предметы первой необходимости – лопаты, сапоги, тележки, генератор, помпы и галоши. Жители села Троицкое выразили искреннюю благодарность соседям из Дагестана за поддержку в этот непростой период. МЧС России опровергла информацию о том, что с 1 июня на автозаправочных станциях вводится запрет на использование мобильных телефонов. Действующая нормативная база не предусматривает прямого запрета на использование средств мобильной связи на территории автозаправочных станций. МЧС России не рассматривает введение такого запрета, заявили в ведомстве. В Роспотребнадзоре объяснили, почему человек не чувствует укус клеща. По словам экспертов, в состав его слюны входят обезболивающие, сосудорасширяющие и препятствующие свертыванию крови вещества. Спустя 6-12 часов возможны проявления ссаднения и зуда в месте присасывания. Более 80% подростков положительно воспринимают проведение разговоров о важном. К проведению занятий разговора о важном положительно относятся 56% подростков, а скорее положительно 28%. Об этом говорят результаты опроса аналитического центра ВЦИОМ среди 1200 учащихся 8-11 классов. Скорее отрицательно к этим занятиям относятся 8% респондентов, а отрицательно 4%. Такая же доля учащихся 4% затруднилась дать ответ. Дагестанские грэпплеры завоевали 3 золотые медали на чемпионате Европы в Ереване. Чемпионом Европы стали Руслан Раджабханов, Шамиль Гусейнов и Билал Курбабагамаев. Серебро в копилку сборной принес Давуд Магомедов. Всего у сборной России 8 наград высшей пробы и первое место в общекомандном зачете. На этом все. Более подробно эти и другие новости слушайте и читайте на нашем официальном сайте в телеграм-канале Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Для детей старше 12 лет.

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
1: В выпечку лучше всего добавлять стевию, тригалозу или клетчатку. Об этом рассказал врач-диетолог, нутрициолог Лариса Габдулхакова. Она дала советы, как сбалансировать потребление сладкого, а также во сколько обойдется домашнее приготовление полезного десерта – вафель. Повышенное желание сладкого часто связано с дефицитом магния, белка, железа и хрома, объясняет диетолог. Чтобы уменьшить тягу к сладостям, врач рекомендует пересмотреть и сбалансировать свой рацион. Возможно, в нем не хватает

0: Пеня таких вафель на 2 порции обойдется в 548 рублей. Для блюда потребуются овсяные хлопья, яйца, молоко, любой сахарозаменитель, корица, соль, льняное семя, греческий йогурт и ягоды для украшения. Также на выбор можно добавить творог, кокосовую стружку или шпинат. Эти ингредиенты разнообразят вкус десерта и рацион в целом.
1: Рубрика «Про здоровье». Все о наболевшем.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Друзья, всем привет! Сегодня у меня в гостях Ксения Рясова, президент и владелец компании FinFlare. Ксения, огромное вам спасибо, во-первых, за то, что пришли, во-вторых, моя аудитория будет просто ликовать, потому что меня очень давно просили позвать женщину-предпринимателя, и это, на самом деле, оказалось не так просто найти человека с интересной историей, с интересным бизнесом, так что просто гигантское вам спасибо за то, что нашли время для нас. Давайте, для тех, кто не знает, я думаю, что многие видели, как минимум, логотипы вашей компании и слышали про нее, потому что компания с большой историей. Тем не менее, хочется начать просто с базовых цифр, для того, чтобы у людей сложилась картинка. Что на текущий момент из себя представляет компания? Потому что про компанию очень мало информации в интернете, особенно актуальной. Есть примерные цифры выручки, примерное количество людей. Давайте срез какой-то сделаем.
2: Это моя ошибка. Я только сейчас начинаю заниматься пиаром. Мне всю жизнь казалось, что товар наш настолько хорош, что он будет продаваться без пиара. Не прошло. Сейчас поэтому я и присутствую здесь, что с 1 по-моему, июля я являюсь не только генеральным директором, да, SEO-компании, но и директором по маркетингу. Вот здесь я присутствую как человек от маркетинга. Нашла время, выкроила на интервью. Компания FinFlare была... Это была

0: фабрика в городе Сало, финском. В 1960 году первый собственник основал компанию вместе с своей хорошей подругой-модельером. И в 1965 году они зарегистрировали бренд «Финфлэйр». «Флэйр», если посмотреть в английском толковом словаре, имеет три страницы различных вариаций. Я обожаю это слово. То есть это и креатив, и вспышка, и много-много разных интересных значений этого слова. Финский креатив – достаточно так, финская вспышка, будем называть. И в 1969 году компания подошла к банкротству. Ее выкупил их менеджер Рай Малтанин за одну финскую марку. И очень бодро пошел, то есть он заключил контракты с Коха, он продавался в Америке, в Канаде, в Германии, в Финляндии, естественно. И в 1972 году на выставке CPD в Дюссельдорфе он познакомился с разным экспортом, с их менеджерами. Первый же заказ был на 100 тысяч единиц. Заказ постепенно рос, цифры были очень впечатляющие. И Райму расслабился и сконцентрировался на основном своем заказчике в лице разноэкспорта Советского Союза. В 70-80-х годах те, кто постарше или помнят, были костюмы спортивные, они продавались исключительно в «Березке», в закрытой секции ГУМа. Это было очень-очень круто быть владельцем такого костюма или там пальто. Мы сейчас скупаем на Авито эти старые костюмы для того, чтобы создать музей «Финфлэйр». Может быть, что-то еще придумаем, какую-нибудь инициативу. Это очень интересно. И люди, которые старшего поколения, мне в Facebook написал мужчина, он говорит, почему же вы не повторите, не сделаете эти замечательные спортивные костюмы? Я говорю, вы знаете, мы сейчас немножко другие, более casual. Я говорю, вы зайдите, посмотрите, у нас что-то, может быть, другое что-то приобретете. Он говорит, да нет, я так-то Зенью ношу. Костюм «Финфлэйр» я бы обязательно купил. Поэтому мы сейчас обязательно для таких людей, и просто сейчас очень модно у молодого поколения носить не то, что было модно у родителей, а то, что было модно у бабушек и дедушек. Это такой тренд идет интересный в моде, в фэшне, и мы обязательно хотим его использовать. Компания почти 60 лет, как зарегистрирована, и мне кажется, что это очень классно. Да, и когда случился коллапс в 91 году, СССР перестал существовать, Райма потерял все. Компания была второй раз на грани банкротства. Я с ним познакомилась в 97 году на выставке CPD, в том же самом. Это уже была маленькая совсем компания, торгующая только в Финляндии. Мы с ним договорились, что я закупаю часть коллекции у него, а часть произвожу под брендом «Финфлэйр» самостоятельно. Моя часть росла гораздо быстрее, чем его. И в 2003 году мы договорились, я выкупила его долю. Сейчас я единственный владелец марки финской. Но марка осталась финская, потому что нельзя быть бывшим серберонаром, понимаете?
1: Это факт. А какие цифры у компании сейчас? Сколько у вас работает людей в команде? Сколько магазинов? Какая выручка? Что из этого можете рассказать? Расскажите.
0: Магазинов чуть больше 100, из них 85, по-моему, или 88 своих, остальные франчайзинговые. Магазины у нас в России и в Казахстане. Мы хорошо, активно развивались в Германии онлайн, но определенные события наши планы нарушили. Сейчас мы вынуждены были уйти с немецких маркетплейсов. Развиваем Россию и Казахстан.
1: У вас порядка 1500 человек в компании работает, да?
0: 1400, по-моему, где-то так.
1: Супер, все, такое средство. Выручку вы не раскрываете. В 2018 году я видел что-то порядка 6,5 миллиардов.
0: Больше сейчас стало. Не люблю я про выручку. Она туда-сюда, непонятно, эти курсы, валют.
1: Понятно. Окей. Все, здесь зафиксировались. Теперь мы с вами переместимся вообще в другую часть, к этому мы немножко вернемся. Я когда читал вообще про вас, я был поражен несколькими вещами. Помимо того, что у вас достаточно большая компания, у вас четверо детей, а еще, в зависимости там, в разных интервью говорили по-разному, то ли в 106, то ли в 115 странах вы были. Сколько у вас на текущий момент стран?
0: 119.
1: 119 стран уже, да. В общем, невероятная цифра. Отсюда у меня возникает вопрос. Каким образом вы вообще совмещаете все это? Каким образом можно было построить компанию, родить четверых детей, воспитать их каким-то образом еще при всем этом, занимаясь бизнесом, и еще посетить 119 стран?
0: На самом деле бизнес у меня растет медленно. гораздо медленнее, чем у моих друзей и конкурентов, а я дружу со всеми конкурентами почти, мужчин. Потому что они действительно сконцентрированы на бизнесе, и это их приоритет номер один. У меня всегда приоритетом номер один были дети, естественно. Очень много внимания я также уделяла своим путешествиям, и бизнес был приоритетом номер три. Поэтому сейчас у нас там порядка, ну, скажем так, 7,5 миллиарда выручка всего-навсего. Могла бы быть гораздо больше, если бы это было моим приоритетом номер один. Ну, вот я гедонист, наслаждаюсь жизнью, и я понимаю, что детей нам посылают свыше не просто так поиграться, да, и насладиться, а воспитать достойных людей, которые оставят так же, как и мы, след на этой планете, положительный, хороший, и дальше продолжат тоже свои семьи и дальше развиваться. Поэтому приоритет был такой, сейчас маленький только один, поэтому я, наверное, буду больше времени уделять бизнесу.
1: Вы сказали, бизнес – третий приоритет. А вообще, на самом деле, у вас там интересная достаточно такая картина того, как вы вообще начали заниматься бизнесом. Потому что я помню, вы рассказывали где-то, что вообще начали как бы этим заниматься, потому что нужны были деньги, там нужна была квартира. И это такой основной мотив был. Вот на текущий момент что для вас бизнес?
0: А бизнес для меня уже последние много лет – это хобби. А мое любимое хобби. То есть хобби, которое заполняет все свободное от детей – время. Я его просто люблю очень этим заниматься. Вот, если меня оставить в покое, да, и дать мне 3 часа, я буду заниматься бизнесом.
1: Очень интересно, особенно учитывая то, что, как, да, так, по крайней мере, картинка рисуется, и там большинство там, моих знакомых и так далее, все, кто занимается бизнесом, это всегда бизнес, наоборот, на первом месте, а все остальное, оно идет по остаточному принципу. Я первый раз встречаю человека, у которого как бы бизнес на третьей позиции, при этом компания успешна. Потому что там лично у меня есть ощущение, что если как бы у тебя на первом приоритете что-то другое, то как бы у тебя в критических ситуациях все равно перевес идет. Ну, условно, у тебя там, не знаю, заболел ребенок или коллапс какой-то в бизнесе, то ты, безусловно, должен вроде бы как в бизнес идти и решать эту проблему. Вот что вы в такой ситуации делаете? Что-то дома и что-то в бизнесе? И там,
0: слушайте,
1: и там вы нужны.
0: Мне прекрасно рассказал историю. Я училась в Стэнфорде. Design thinking, значит, я забыла, как его зовут. Очень старый дедушка, классный. И его помощник, продолжатель. Вот, что у него была сдача какой-то работы, книги, еще чего-то, и времени не было вообще. То есть он говорит, я спал по 4 часа, и это был полный коллапс. И его 3-летняя дочка разбила стол и разрезала руку. Он говорит, я спокойно сижу 4 часа в приемной больнице. Время нашлось, вопрос приоритета исключительно.
1: Ну,
0: и, конечно, естественно, любой нормальный родитель бросит бизнес и пойдет в больницу к ребенку, если с ребенком что-то случилось.
1: Интересно, очень, очень интересно. Безусловно, я просто слышал много размышлений на эту тему, но у вас такой прям очень классный, удачный кейс. Я недавно читал буквально статью где-то Татьяны Бакальчук, вы, по-моему, знакомы.
0: Да, мы дружим.
1: Вот, да, и она там как раз рассказывала, да, что вот говорят, что нужно вначале там вырастить бизнес, а потом уже все остальное. Он говорит, я там с этим не согласна. Да, то, что,
0: абсолютно. Татьяна, тоже... у нее 7 детей.
1: Да.
0: И она прекрасная мать. Вот, и я ее вижу в семье. Я ее исключительно вижу в семье, я не вижу ее в бизнесе. И, ну, это мать в первую очередь.
1: Вот сейчас, мне кажется, такой тренд определенный. Я, кстати, слышал, вы, по-моему, нам выступали и говорили, что у вас такая одна из идей сейчас – это продвигать идею женского бизнеса, да, женского предпринимательства и как бы развивать вообще это движение. И мне кажется, я все чаще замечаю, что и у меня там знакомые девушки, и там, я не знаю, жены моих друзей все больше интересуются вообще предпринимательством и хотят что-то создать, и что-то начинают и так далее. Но очень многих возникает как раз вопрос. Допустим, если там мужчина занимается бизнесом или просто занят где-то там постоянно на работе, у женщины возникает вопрос. Так, как поставить вот этот приоритет? Вначале семья и дети, а потом бизнес? Или как-то параллельно? Или вначале бизнес, а потом семья и дети? Как вот вы ответите на этот вопрос?
0: Ну, я хочу сказать, что у женщин-предпринимателей обычно больше детей, чем у женщин-менеджеров. Обратите внимание. Потому что предпринимательство дает тебе возможность сдвигать время, то есть поработать вечерние часы, когда дети спят. То есть ты можешь двигать свой график, и поэтому ты можешь себе позволить больше детей, чем женщина-менеджер. Вот наглядный пример. У меня четверо детей, у Татьяны вообще семеро. Да, других не знаю. Поэтому все равно у женщины семья на первом месте. Другое дело, что бизнес тоже можно строить. Вот, ну, я и Татьяна наглядный пример этого, что все возможно.
1: Пока что у меня такое... Пока что мне просто интересно, я пытаюсь ловить, потому что у меня... Я вот, например, работаю, я понимаю, что у меня как бы... Я очень четко себе даю отчет в этом, что у меня есть там один день в неделю для детей, и как бы я вот в этот день конкретно понимаю, что вот я с детьми, чтобы у меня с ними был коннект. Все остальное время у меня на 100% голова загружена делами, работой и так далее. А у вас каким образом это, по крайней мере, не знаю, сейчас и тогда, как вы вообще переключались? То есть это постоянный параллельный процесс, или вы каким-то образом выстраивали и выстраиваете жизнь таким образом, что, я не знаю, утром дети, потом работа, потом дети?
0: Как вы вообще балансируете? Это постоянный параллельный процесс, который подстраивается под детей. То есть ребенок заболел, соответственно, все. Вот. Ребенок здоров, пошел в школу, в детский сад, ты прекрасно бежишь на работу. Я помню, первый раз я с первым ребенком 2 года была одна, ну, то есть был муж, но он не участвовал, да, то есть я one-to-one на ручках первые 2 года и просто без мамы, без няни, без каких-то, без какой-то поддержки. Когда я первый раз привела в детский сад в 2 года, по-моему, часа на 2 или на 3 первый раз я его сдала, я вышла из детского сада, вот ощущение было, как из тюрьмы вышел, и просто солнце такое яркое, небо такое голубое, и как эти 3 часа бесценные потратить?
1: Целая жизнь освободилась, да, такой просто выход в другую вселенную.
0: Выход в другую вселенную, абсолютно.
1: А что для вас вообще семья и дети?
0: Ну, дети — это мои корни, это основное, что меня драйвит. Я хочу, чтобы они гордились своей мамой, я хочу, чтобы они получили хорошее образование, чтобы они были здоровые, спортивные.
1: А вот мотивация заниматься бизнесом, она каким-то образом связана с семьей, с детьми, или это лично исключительно?
0: Да, я же рассказывала, что нам негде было жить. Поэтому мне пришлось заняться бизнесом, чтобы заработать на квартиру. А потом я увлеклась.
1: Ладно, давайте тогда вернемся к началу. У вас, начнем с самого начала, что вы там в буквальном смысле челночили и занимались вот такой вот работой. Мне очень интересно, как вы принимали решение о том, чтобы заняться этим. Потому что в те времена я понимаю, что это было такое все равно как бы выходящее за среднестатистические рамки действия.
0: Я вообще выхожу за среднестатистические рамки по многим параметрам. У меня первый муж был дипломат, и мы жили во Вьетнаме. Вот. И я как бы надеялась на то, что его зарплаты хватит на покупку какого-то там кооператива. Оказалось, что нет. И у меня был дипломатический паспорт на первое время. Меня очень стыдили таможенники, что я нехорошим делом занимаюсь. Вот. Потом поменяла на обычный. И ну, просто негде было жить. А я была во Вьетнаме, я видела, что там можно купить какие-то футболки, поло, куртки, привезти их. Вот я торговать не умею. У меня вот одна единственная проблема. Торговать я сама лично не умею. Ну, каких-то людей находила на доверии. Просто подъезжаешь к Лужникам с кучей мешков, раздаешь людям, которые вообще, ну, тебе по знакомым, там, знакомые знакомых, то есть ты их не знаешь. Вот, а вечером ждешь, что они тебе принесут деньги. И меня ни разу в жизни не обманули, вообще ни разу. А может, я просто везучая такая.
1: А вот когда вы тогда принимали решение, смотрите, вы смотрите по сторонам на своих там знакомых и вообще на, вот, на большинство женщин, окружающих вас в тот момент, и меньшая часть из них занимается какой-то коммерческой вот такой вот деятельностью, каким-то предпринимательством. Большинство, скорее всего, работало на работе какой-то, да, там получали зарплату. Почему вы решили вот этим заняться, а не пойти куда-то просто работать стабильно, как все?
0: Я же говорю, нам негде было жить.
1: Ну, это как бы... Нет, это же, наоборот, еще большее количество рисков как бы на себя как бы возваливает.
0: Ну, у меня характер такой немножко бунтарский. Я за всю свою жизнь работала на кого-то. Вот в этом консульстве в Вьетнаме там месяца 3-4, и все. Я не могу на кого-то работать. Я вот для себя тогда решила, у нас был совершенно неадекватный генконсул, что я лучше буду пустой хлеб есть и водой запивать, но работать я ни на кого больше не пойду.
1: А не было страха такого, что ну просто не получится банально?
0: Вообще никакого страха не было. Абсолютно никакого страха не было. Страшно было с деньгами заходить в темный обменник. Вот, или в подъезд было страшно заходить. Очень прям такой холодок по спине, потому что бандитские времена были. Вот это было страшно. А что не получится, нет. Абсолютно такого страха не было.
1: И вы рассказывали при этом, что вы как бы не умели сами продавать, но зато классно людей умели находить правильных. Каким образом? У вас на тот момент не было, я так понимаю, не было образования какого-то специального под это? Ну и вообще в целом не было, например, высшего образования?
0: Ну, незаконченное высшее было, я уехала после третьего курса.
1: Не было каких-то, там, не знаю, профессиональных навыков, не было опыта работы. Каким образом вообще, не знаю, начинали искать людей, как вообще все это организовывалось?
0: Просто звонила каким-то знакомым, которых у меня было мало. Они рассказывали, что у него есть знакомый, вот мой сотрудник, которому со мной 28 лет, Анатолий Иванович Кузнецов. Он крестный отец моего третьего сына. А мне сказали, вот он будет там тебя ждать, он в казаках и в бандане. Вот, я, значит, вижу мужика в казаках и в бандане, выдаю ему, значит, этот мешок, вот, и вечером он мне отдал деньги. Я не помню даже, через какие там третьи руки мне сказали ему, ну, то есть ему нужны тоже, он с двумя высшими образованиями, человеку нужны были деньги. Но это время такое было, когда люди, которые готовы были меняться, они нормально все у них прошло. А многие людей же сильно сломала эта перестройка. Кто не был готов меняться. Я всегда готова меняться.
1: А вот эта вот гибкость и готовность меняться, мне кажется, в текущих реалиях, кстати, тоже очень актуальна.
0: Она, вот знаете, вот сколько лет я живу, столько лет в нашей стране готовность меняться является приоритетным качеством.
1: Я вот от вас слышал, что вы как бы много учитесь, там и языки учите, и на разные там курсы, и Стэнфорд, и дизайн, и так далее, и так далее. Вот это вот желание и готовность меняться, вы его как-то развиваете, или это просто врожденное? Типа, я готова перестроиться.
0: Это врожденное. Я очень люблю меняться. Мне как раз вот становится скучно какая-то рутина. И момент какой-то, когда я бизнес просто, ну, повесила на менеджера, сама занималась с детьми, и мне думаю, какой я скучный бизнес попала. Вообще, вот, ну, могла бы оказаться в другом месте. Я вот в этом одежном бизнесе, так все неинтересно. И вдруг так мимо меня раз резко взлетает компания из ничего 12 Stories. Я думаю, так это не бизнес скучный, это я скучная. Вот, я вернулась в бизнес так вот основательно года два назад. А сейчас я очень сильно вовлечена в бизнес, и результаты будут через пару лет однозначно видно.
1: Здорово, Ваня у меня три раза был, Хохлов. Давайте немножко тогда еще. Смотрите, у вас вот эту часть я понял, про что начали. И дальше я вот знаю часть про то, как вы уже оказались на выставке и стали условно партнером, там, не знаю, франчайзи, как правильно назвать, в России, Финфлэр. А что между этим-то было вообще?
0: А между этим был челночный бизнес. Ну, вот он был. Плюс я... Ну, это в то же время, когда я с Раем познакомилась. Я вообще ездила по выставкам. Я хотела... Ну, уже тогда была компания «Спортмастер», ну, стать чьим-то дистрибьютором. Я была дистрибьютором «Газ Джинс», «Мёрфи Найс», «Суперга», там много что. Я уже подписывала контракт с «Дизелем», но я просто... Это уже было после «Финфлэра». Поняла, что на «Финфлэре» я зарабатываю гораздо больше, а на вот этом итальянском всем я только теряю. Но я им безумно благодарна, потому что я увидела построение больших бизнесов, как все выглядит изнутри, и просто сконцентрировалась на Финфлэр.
2: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Гунип. Аул расположен на Гунипском плато в самом центре Нагорного Дагестана. Гора Гунип имеет вид усеченного конуса, а аул отгорожен от всего мира отвесными скалами и глубокими пропастями. С плато на десятки километров просматривается большая часть Нагорного Дагестана. Даже сейчас Гунип – это естественная крепость, созданная природой миллионы лет назад и защищенная глубокими каньонами двух рек – Кара-Кайсу и Аварская-Кайсу. Археологами на Гунипском плато установлены 6 поселений ганчинской культуры, относящиеся к периоду эпохи бронзы. Кто побывал на этом плато, непременно заметит, что два естественных яруса создают мощную защитную круговую стену и удивительно красочную природную панораму. Над Гунипом более 300 дней в году светит солнце. Здесь своеобразный горный микроклимат, богатые леса и луга, редкие виды растительности и деревьев. А посередине плато течет чистейшая родниковая речка Гунипка. В Гунипе была последняя резиденция Шамиля. Он провел здесь заключительные 22 дня Кавказской войны. И это были самые трудные дни его жизни. Путь великого дагестанца, как военного и государственного вождя, полтора века назад закончился на Гунипском плато. Но до сих пор в памяти народов Дагестана, всего Кавказа, Гунип остается последней резиденцией Шамиля и столицей государства Имамат. Сегодня это один из самых известных уголков Дагестана, по сути, ставший символом нерушимой дружбы народов Великой России.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Хиве? Не забудьте включить приемник на частоте 102.2. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: Мысли вслух.
1: Остановись на секунду. Не смотри на баланс. Не вспоминай зарплату, статус или должность. Забудь, сколько у тебя денег. Посмотри, откуда ты играешь. Потому что деньги не добавляют тебе ума, не добавляют морали и уж точно не добавляют справедливости. Деньги усиливают уровень сознания, с которого ты принимаешь решение. Если ты чувствуешь внутреннюю тишину, странное ощущение, что ты отдаешь больше, чем получаешь, ты не один. Если ты выполнял все правильно, работал, старался, был терпеливым, и все равно что-то не сходится, значит, проблема не в усилиях. Проблема в уровне игры. Самая опасная иллюзия современного человека – вера в справедливый мир. В то, что если ты делаешь все правильно, система обязана наградить тебя. Эта вера не наивна. Она функциональна. Человек, который верит, что усилия автоматически приводят к вознаграждению, удобен. Он работает больше. Он жалуется меньше. Он принимает свое положение как судьбу. Деньги – это не награда за добродетель. Это не инструмент справедливости. Это механизм позиционирования. Они движутся не к тем, кто заслужил, а к тем, кто умеет создавать рычаги, зависимости и структуры. Уровень первый – выживание. Первый уровень – это не бедность, это срочность. Здесь нет стратегии, нет планирования, нет будущего. Есть только счета, страх, дедлайны, ощущение, что ты постоянно опаздываешь. На этом уровне решение принимает не разум, а амигдала, центр страха. И страх всегда выбирает краткосрочное облегчение вместо долгосрочной силы. Ты берешь любую работу. Ты соглашаешься на плохие условия. Ты тратишь не потому, что хочешь, а потому, что нужно сбросить напряжение. Это не слабость, это биология. Человек выживания не может мыслить стратегически. Не потому, что он глупый, а потому, что его мозг занят спасением. И вот здесь происходит первый обман системы. Тебе говорят, тебе нужно больше работать. Но проблема не в количестве усилий. Проблема в режиме, в котором ты находишься. Если ты сейчас на этом уровне, просто признай это. Уровень второй. Стабильность. Второй уровень начинается не тогда, когда ты становишься богатым. Он начинается, когда страх перестает управлять каждым днем. Ты можешь дышать. Ты не просыпаешься с паникой. Время перестает быть врагом. Но здесь кроется опасность. Большинство людей путают стабильность с безопасностью. Стабильная зарплата. Предсказуемый график. Небольшая подушка. Стабильность может быть фундаментом, а может быть клеткой. На этом уровне ты учишься дисциплине. Ты перестаешь сливать деньги импульсивно. Ты начинаешь считать, планировать, структурировать. Это важный этап. Без него выше не подняться. Но здесь умирает амбиция. Человек начинает думать, мне достаточно. И система любит таких людей. Потому что человек, который не хочет расти, не задает вопросов. Он защищает то, что имеет, вместо того, чтобы расширяться. Настоящий перелом на втором уровне происходит, когда ты задаешь себе страшный вопрос. Я продаю свое время дешевле, чем оно стоит. Этот вопрос разрушает жизни, потому что после него невозможно притворяться. Ты начинаешь понимать, проблема была не в экономике, она была в зависимости, в том, что ты слишком нуждался. Стабильность – это дисциплина, ставшая видимой. Но если ты остаешься здесь слишком долго, она становится крышей, которая не дает расти. Скажи честно себе, ты строишь жизнь для развития или просто, чтобы не упасть? Уровень 3. Сорплюс. Третий уровень начинается тихо. Без аплодисментов, без внешних изменений. Но внутри все меняется. Здесь появляется маржа. место для маневра, возможность сказать «нет». И впервые в жизни ответственность становится реальной. Потому что теперь у тебя есть выбор. Макиавелли писал: «Самый сложный момент для человека – не когда он слаб, а когда он понимает, что может больше не быть слабым». На этом уровне деньги перестают быть успокоительным. Они становятся инструментом. Ты начинаешь мыслить годами, а не месяцами. Ты задаешь вопросы о позициях, а не только о доходе. Ты понимаешь, что настоящая свобода – это не доход, а опции. Работник думает, сколько я заработаю в этом месяце. Стратег думает, в какую позицию меня ставит это решение через 5 лет. И здесь происходит отсев. Многие возвращаются назад. Не потому, что не могут, а потому, что рост требует нового «я». Уровень 4. Капитал в движении. 4-й уровень начинается с простой, но беспощадной истины. Деньги, которые не двигаются, умирают. Они могут умирать медленно, съедаемые инфляцией, тихо, растворяясь в неэффективных решениях. Или резко, уничтоженные страхом в неправильный момент. До этого момента ты был хранителем денег. Считал, сохранял, контролировал. Теперь этого недостаточно. На 4-м уровне ты перестаешь быть сторожем капитала и становишься его командиром. Меняется сама логика мышления. Ты больше не думаешь категориями «не потерять». Ты начинаешь думать категориями позиционирования. Где этот ресурс дает асимметричное преимущество? Где один шаг создает рычаг, а не просто доход? Где риск ограничен, а потенциал открыт? Макиавелли писал, что сила не терпит эмоциональных решений. Она подчиняется структуре. И тот, кто действует без структуры, даже с хорошими намерениями, становится жертвой обстоятельств. На этом уровне капитал – это уже не сумма. Это набор решений, распределенных во времени. Ты начинаешь учитывать то, о чем большинство людей никогда не думают. Ликвидность, время заморозки, контроль, зависимость от людей, возможность выхода. Ты задаешь вопросы, которые режут иллюзии. Если это не сработает, что я теряю? Если сработает, что это мне дает, кроме денег? Увеличивает ли это мою свободу или просто комфорт? Именно здесь многие падают. Не из-за нехватки ума, из-за эго. Они начинают верить, что разобрались. Ослабляют дисциплину. Доверяют людям без проверки. Влюбляются в идеи вместо того, чтобы анализировать их. Макиавелли предупреждал: власть наиболее уязвима в момент, когда чувствует себя в безопасности. 4-й уровень – это не про агрессию. Это про холодное уважение к игре. И здесь происходит фундаментальный сдвиг. Впервые деньги начинают работать без твоего постоянного участия. Для большинства людей это пугающе, потому что с детства им внушали: время равно деньги. И если ты не работаешь, ты не зарабатываешь. Но на этом уровне валютой становятся системы. Внизу ты продавал время, в середине ты управлял излишком. Здесь ты строишь механизмы, которые производят результат сами. И это открывает дверь к следующему уровню. Уровень 5. Невидимое влияние. 5-й уровень – самый неправильно понятый, потому что он почти не виден. Здесь деньги перестают быть целью полностью. Они становятся побочным эффектом. Ты больше не ищешь возможности. Возможности начинают искать тебя. Но не потому, что ты громкий, а потому, что ты занимаешь позицию. Это уровень невидимого архитектора. Невидимый архитектор не в кадре. Он не объясняет. Он не убеждает. Он создает структуры, внутри которых другие действуют по заданной логике, даже не осознавая этого. На этом уровне доход больше не привязан к усилию. Время перестает быть входом. Ранние медиамагнаты понимали это. Не те, кто был лицом на экране, а те, кто владел распространением. Они формировали нарративы, не участвуя в них. И деньги шли за вниманием. Но у этого уровня есть новый враг – самоуспокоенность. Люди начинают верить, что достигли финала. Перестают слушать. Перестают корректировать. Перестают сомневаться. Макиавелли писал: «Правители падают не тогда, когда теряют силу, а когда ошибаются с моментом удержания». Сила – не состояние. Это процесс, который требует постоянной настройки. И если ты способен удерживать это напряжение достаточно долго, происходит последний сдвиг. Шестой уровень – это не богатство и не власть в привычном смысле. Это суверенность. Здесь деньги больше не возбуждают и не пугают. Ты слишком хорошо понимаешь их механику. Ты знаешь, как они создаются, как они теряются, как они притягивают людей, как они искажают решения, и главное, ты знаешь, что они не определяют тебя. Если завтра все будет обнулено, ты восстановишься не из-за удачи, а из-за структуры мышления. История полна таких людей. Они теряли состояние и создавали новые, потому что реальный актив был не внешним, он был внутренним. Способность видеть возможность. Спокойствие в хаосе. Движение, когда другие замирают. На этом уровне твое время не продается. Твоя энергия защищена. Твое окружение отфильтровано. Ты перестаешь потреблять то, что делает тебя слабее. Ты перестаешь общаться с теми, кто тянет тебя назад к старым версиям себя. Ты больше не соревнуешься, не спешишь, не доказываешь, ты притягиваешь. И здесь появляется то, что люди называют легендой. Не как статус, а как след, который остается без твоего присутствия. Системы, которые работают без тебя. Решения, которые дают плоды спустя годы. Влияние, которое не требует имени. Макиавелли писал, что лучшие правители – те, чьи приказы выполняются, даже когда их нет рядом. Это и есть суверенность. Деньги никогда не освобождали людей. Их освобождало внутреннее разрешение мыслить иначе. Ты не бедный, ты не богатый, ты на определенном уровне отношений с властью, страхом и выбором. И уровни эти меняются не количеством денег, а качеством решений.
0: Мысли вслух.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: В современном мире идет ожесточенная война. Нет, не та старомодная война с бомбами и стрельбой, и даже не трендовая гибридная война. Сегодня мы поговорим о борьбе за наши умы, об информационной войне. В этой бойне участвуют тысячи группировок, каждая из которых отстаивает свои личные интересы. В таких условиях мы обязаны уметь отличать правду от лжи и добрые намерения друга от хитрой манипуляции врага. Например, в начале прошлого века врачи в один голос кричали, что курение полезно для здоровья. Курили все – врачи, больные и здоровые. До тех пор, пока не оказалось, что все эти слова были проплачены табачной индустрией. Так как устоять в этой войне и не остаться в дураках? Наше главное оружие – критическое мышление. Критическое мышление – это способность взять любую мысль и разложить ее по полочкам, после чего честно сказать, соответствует ли она истине. Но есть очень большая проблема. На самом деле мы не хотим знать истину. Мы хотим оказаться правыми. Мы перепутали критическое мышление и удобное мышление. Нет смысла пыхтеть, стараясь критически мыслить о курении, если у вас в зубах сигарета. Поэтому шаг первый. Полностью отвергните на время свою точку зрения. Мы привыкли применять критическое мышление только когда нам это удобно. Например, в детстве нам сказали, что если знать меру, то можно есть любую пищу без вреда для здоровья. Но вдруг какой-то наглец говорит, что тортики и колбаса вызывают рак в любом количестве. И мы резко начинаем смотреть на это скептически. Почему? Только потому, что у нас уже есть удобное нам мнение. Так что первая составляющая критического мышления – это искреннее любопытство. Шаг второй. Соберите информацию со всех сторон. Найдите все факты, приятные вам и неприятные, удобные вам и неудобные, те, к которым вы привыкли, и новые. Выйдите из зоны комфорта. Например, с теми же продуктами питания. Если бы каждый из нас пытался найти истину, то 99% современных продуктов были бы запрещены. Но мы слишком заняты поиском удобной нам информации. Шаг третий. Сомневайтесь в каждом факте. Манипуляторы часто давят на эмоции и рассказывают то, что вы хотите слышать. А мы любим слушать хорошие новости о наших плохих привычках. Например, производители тортиков и колбасы не стесняются вкладывать миллионы долларов на обман покупателей. И куда только девается наше критическое мышление? Вторая часть критического мышления – это сомнение. Шаг четвертый. Подведите итог и сделайте вывод. Но перед этим ответьте себе на следующий вопрос. Какова цена ошибки? Одна американская поговорка звучит так. Неважно, что вам говорят неправду. Неважно, о чем вам говорят, речь идет о деньгах. Критическое мышление – это умение быть внимательным к себе. А для современного человека это вопрос жизни и смерти. Чести и удачи.
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

0: В Дагестане 23 часа. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Узлепата Схабова, здравствуйте. Более 1 миллиарда рублей в форме выплат доведено до 32 тысяч пострадавших от паводка дагестанцев. Информация об этом была озвучена на заседании правительственной комиссии по координации работ по предупреждению ликвидации последствий паводков. Участие в ней принимали глава МЧС Александр Куренков, председатель правительства Республики Дагестан Магомед Рамазанов, представители федеральных и региональных органов власти. Параллельно проведена работа по обследованию домов и направлению адресных перечней поврежденных и разрушенных домостроений. По направленным регионам заявкам ожидается принятие соответствующего решения на федеральном уровне. Проведение весеннего призыва и работу по отбору граждан для контрактной службы обсудили на заседании Республиканской призывной комиссии. Заседание провел в РИО главы региона Федор Щукин. Он поздравил всех причастных с Днем пограничника, отмечавшимся 28 мая. О предварительных результатах работы призывных комиссий доложил военный комиссар Дагестана Абдурахман Муратханов. Так, с опережением графика задания выполняют Махачкала, Каспийск, Хасавюрт, Кизилюрт, Избербаш, Буйнакск, Кизляр, Южно-Сухокумск, Хасавюртовский, Новолакский, Кизилюртовский, Кумтаркалинский, Каякенский, Карабудахкенский, Буйнакский, Кизлярский районы. Отдельный военный комиссар республики остановился на результатах отбора граждан для поступления в вузы Минобороны. Желание получить военную профессию изъявило 493 человека. В Минтуризме Дагестана опровергли информацию о резком росте цен на вертолетные экскурсии после наводнения и старта туристического сезона. Ведомстве пояснили, что стоимость одного часа полета на вертолете составляет 350 тысяч рублей. Этот тариф действует с начала 2025 года и не менялся. Цена экскурсии формируется индивидуально и зависит от маршрута, продолжительности тура, количества посадок и типа воздушного судна. Сообщение о турах стоимостью более 1 миллиона рублей касается исключительно VIP-программ с расширенным маршрутом и не отражает среднюю уровень цен в регионе. В министерстве подчеркнули, что разговоры о взвинченных ценах из-за наводнений или наплыва туристов не соответствуют действительности. Часть россиян досрочно получит пенсии в июне, до 11 числа включительно. Досрочная доставка коснется всех видов пенсии, включая страховые, социальные, накопительные, пенсии по инвалидности. Если вместе с пенсией приходят другие выплаты социального фонда, они также будут перечислены на счет заранее. Минсельхоз предлагает правительству запустить с 2027 года пилотный проект по разработке адаптивно-ландшафтных систем земледелия. На первом этапе такие системы будут разрабатываться для 7 регионов. В перспективе же они могут стать обязательными для всех субъектов России. Основная цель – повышение плодородия почв, вовлечение в сельхозоборот неиспользуемых земель и увеличение эффективности агропромышленного комплекса в целом. Роспотребнадзор и Минцифра запустили эксперимент по созданию электронной книги жалоб на платформе госуслуги. Проект позволит гражданам в онлайн-режиме решать типовые проблемы, возникающие между ними и продавцами, в досудебном порядке. Так потребители смогут сообщить о проблемах с товарами ненадлежащего качества, приобретенными на маркетплейсах Озон и Wildberries. Ответ от владельца агрегатора будет поступать в личный кабинет пользователя, отмечается в сообщении. На этом все. Более подробно эти и другие новости слушайте и читайте на нашем официальном сайте в телеграм-канале Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко».

0: Новости спорта.
1: Первая ракетка мира Яник Синнер сенсационно вылетел с Ролан-Гаррос уже во втором круге, уступив 56-му номеру рейтинга аргентинцу Хуану Мануэлю Сирундоло после феноменального коллапса. Итальянец уверенно выиграл два стартовых сета и вел в третьей партии со счетом 5-1, но на подаче на матч он потерял контроль из-за сильной жары и проиграл 15 очков подряд. Взяв медицинский тайм-аут, лидер мирового рейтинга покинул корт, но не

В четвертом матче полуфинальной серии плей-офф НХЛ Каролина Харрикейнс на выезде обыграла Монреаль Канадиенс 4-0. Теперь Каролина ведет в серии со счетом 3-1 и находится в одном шаге от выхода в финал Кубка Стэнли. Ранее первым финалистом стал Вегас Голден Найтс, который в сухую обыграл Колорадо Эвеланш в финале Западной конференции 4-0. Пятый матч между Каролиной и Монреалем состоится 30 мая уже на льду Харрикейнс. Четырехкратный обладатель Кубка Стэнли Клод Лемьё скончался в возрасте 60 лет. За карьеру в НХЛ Лемьё выиграл Кубок Стэнли с тремя разными клубами, дважды с Нью-Джерси и по разу с Монреалем и Колорадо, став одним из 9 хоккеистов в истории лиги, кому покорилось это достижение. В 1995 году он получил Конн Смарт Трофи как самый ценный игрок плей-офф, а всего на его счету 80 заброшенных шайб в матчах Кубка Стэнли. 9-й результат в истории лиги. В протяжении большей части карьеры Лемьё славился агрессивной и провокационной манерой игры. Его 529 минут штрафа в плей-офф – это третий показатель в истории НХЛ. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Традиционное европейское рукопожатие раньше было неприемлемо в культуре Вьетнама. Сейчас, благодаря западному влиянию, многие нормы бизнес-этикета широко используются в деловых кругах. Не забывайте, Вьетнам – азиатская страна. Принимайте визитку исключительно двумя руками. Обязательно бегло прочтите ее и положите рядом на стол. Вьетнамцы не выставляют своих званий на показ, поэтому не ожидайте, что ваш партнер представится первым. Их имена

0: состоят из семейного имени, фамильного, среднего имени и имени индивидуального. При обращении следует употреблять последнее индивидуальное имя с «господин» или «госпожа». Самодисциплина, вежливость и пунктуальность – качества, которые заложены в культуре воспитания вьетнамцев. Громкие споры в переговорах не одобряются. Вместо этого стоит проявлять такт и деликатность во всех вопросах. Будьте готовы, что вьетнамцы избегают говорить прямо слово «нет». Приветствуются общение на равных и терпение. В деловой культуре страны принято дарить и принимать подарки. При этом подготовить подарки можно даже для членов семьи ваших партнеров.
1: Деловой этикет – необходимый минимум для современного человека.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Я был не слишком-то спортивным ребенком и к тому же носил очки, так что местные хулиганы не оставляли меня в покое. Настоящая свобода – это не иметь ничего. Я был куда свободнее, когда у меня не было ни цента. Смерть никогда не сравнится с жизнью. Нет ни одного примера, чтобы смерть была лучше, чем жизнь. Пока ты живешь, ты должен жить. Когда я сидел в тюрьме, я был завален всеми этими пухлыми книжками. Лев Толстой – крутой чувак. Этого чувака должен читать каждый. Наверное, я должен быть счастлив, что до сих пор жив. Men's Life представляет. Майк Тайсон. Правила жизни великого боксера. Хотите услышать мой секрет? Все банально, но это вера в себя. Если в вас верит 1000 человек, но не верите вы, у вас ничего не выйдет. Ведь все зависит от вас. Неважно, что говорят окружающие. Верьте в себя и идите к своей цели. И это время, когда дисциплина вступает в игру. Никто не хочет вставать в 4 утра и идти бегать, когда еще совершенно темно, но это необходимо. Единственная причина, почему я это делаю так рано, это потому, что я верю в то, что никто другой не делает это. И это дает мне маленькое преимущество. Без дисциплины не имеет значения, насколько ты хорош. Ты ничто. Когда-нибудь ты встретишь крутого парня, который выдержит самые твои лучшие удары и будет продолжать наступать, потому что он сильный. Не лишайся силы духа и мужества. Ребята, мой вам совет. Учитесь признавать свои недостатки. Пока вы отворачиваетесь от своих недостатков, они будут мешать вам достигать поставленных целей. Поэтому нужно признавать, что вы не идеальны, и начать бороться с изъянами. Не огорчайся неудачам. Падают все. Только кто-то встает быстрее, а кто-то продолжает валяться и ныть. Мой тренер говорил: «Внимательно следи за своими мыслями, потому что жизнь будет полностью отражать твои мысли. Если ты будешь нерешительным или испуганным, такой и будет твоя жизнь. Живи чистым разумом». Я был не слишком-то спортивным ребенком и к тому же носил очки, так что местные хулиганы не оставляли меня в покое. Однажды они заставили меня таскать деревянные ящики в заброшенный дом. В одном из этих ящиков были голуби, и увидев этих птиц вблизи, я просто влюбился в них. И эта любовь длится всю мою жизнь. Возможно, если бы не голуби, то я не начал бы заниматься боксом. Моя первая драка случилась из-за птицы. Один парень, он был старше и крупнее меня, взял моего голубя и у меня на глазах свернул ему шею. Прошло много лет, но я до сих пор помню эту сцену, которая оставила глубокий шрам в моей душе. Я бросился с кулаками на обидчика и измолотил его. В тот момент я чувствовал, что был сильнее его и поэтому победил. И тогда я поверил в свои силы и в себя. Голуби для меня – лучший способ отдохнуть и успокоиться. В отличие от людей, птицы не могут обмануть. Они отвечают добром на добро, и когда ты о них заботишься, платят тебе искренней привязанностью. К сожалению, с людьми все бывает иначе. Настоящая свобода – это не иметь ничего. Я был куда свободнее, когда у меня не было ни цента. Знаете, что я делал? Я надевал лыжную шапку, старое тряпье и шел на улицу просить мелочь. Я мечтатель. Я мечтаю добраться до звезд. Но если я упускаю звезду, я все равно загребаю полную пригоршню облаков. Большинство людей относятся к себе плохо. Я счастлив от того, что безумно влюблен в себя. А люди от этого только сильнее меня ненавидят. Когда вы видите, как я пробиваю чей-то череп, вам ведь это нравится? Я люблю бить людей. Правда. Все эти знаменитости до смерти боятся, что кто-то вдруг бросится на них. А я хочу, чтобы на меня нападали. Никакого оружия. Я и он. Я люблю бить людей. И я люблю бить их сильно. Когда я дерусь с кем-то, я хочу отобрать его волю. Я хочу отобрать его отвагу. Я хочу вырвать его сердце и показать ему, как оно выглядит. Я всегда стараюсь бить по кончику носа, потому что я хочу загнать кость в самый мозг. Когда вы видите, как я пробиваю чей-то череп, вам ведь это нравится? И опять-таки, это невероятно. Но когда я вернулся домой из тюрьмы, я увидел эти чертовски огромные коробки из-под бананов. Вначале я подумал, что это просто мусор, но это были 20 или 30 коробок, целиком забитые книгами. И я подумал: «Господи, это же невероятно, что вся эта информация хранится сейчас в моей голове». Сейчас для меня совершенно очевидно, что самое большое влияние на человека оказывают книги, которые он прочел, и люди, которых он встретил. Вот что братья и сестры должны знать про книги. Самое важное – понимать прочитанное правильно. Хорошо уметь читать, но очень плохо уметь читать и не уметь понимать прочитанное. Когда я сидел в тюрьме, я был завален всеми этими пухлыми книжками. Толстой – крутой чувак. Этого чувака должен читать каждый. До тех пор, пока мы упорны и несгибаемы, мы получаем то, чего хотим. Нас нельзя победить. Со мной другое дело, но это то, во что я верю. Еще одна штука, от которой мне сносит голову, это время. Время не будет ждать вас. Время как книга. У него есть начало, середина и конец. Сейчас я говорю с вами. Вы когда-то говорили с кучей ребят, которых уже нет. Это круг, если вы, конечно, понимаете, о чем я. Я стараюсь стать другим. Мне не нравится тот человек, которым я был раньше. Я стараюсь искоренить в себе старые привычки, и мне порой очень неприятно вспоминать свое прошлое. Стараюсь не держать в себе зла. Жизнь слишком коротка, чтобы тратить время на злость. Стараюсь тратить каждую секунду на то, чтобы у меня и вокруг меня все было хорошо. Наверное, я должен быть счастлив, что до сих пор жив.
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог FM.

0: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как море глубина, под пеной притч порою не видна.
1: Притчи народов мира.
2: Один странник пришел в деревню и стал просить милостыню. Сначала он обратился к скупой женщине, и та отдала ему старый платок. Другая же не пожалела для странника множества хороших вещей. Только ушел он от них, как вспыхнул пожар, и все сгорело. Странник поспешил вернуться и отдал погорельцам все, что получил. Той, что много дала, многое и вернул, а скупой достался лишь ее рваный платок.
1: Притчи народов мира.

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
1: Если вы страдаете от напряженной работы, многозадачности и мало отдыхаете, нужно научиться быстро снимать стресс и напряжение. Кандидат медицинских наук, врач-физиотерапевт, заместитель главного врача клиники неврологии и ортопедии Галина Энгельгард назвала два приема, помогающих сделать это быстро. Первый прием – это опустить руки под горячую воду такой температуры, которую можно выдержать на 2-3 минуты. После этого вы сможете ощутить, как уходит напряжение. Горячая вода улучшит микроциркуляцию, поможет сосудам расшириться и конечностям расслабиться. А если руки расслаблены, то и тело начнет расслабляться, сказала врач. Второй прием – это посмотреть в окно на синее небо. Это можно сделать и из офиса, и из дома, если человек трудится удаленно. Когда глаза не цепляются за что-то лишнее, за дома или облака, мышцы глаз расслабляются. А после этого начинают расслабляться и иные мышцы тела, что в целом помогает снять напряжение и стресс.
0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.

0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. В устойчивых выражениях отразились не только обычаи, традиции горцев, но и суровые условия жизни и кодекс неписанных правил кавказцев. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ». Аварская пословица.
1: Вот анцун хоровчи хабач агукуна. Кто родину защищая погиб, тот и в могиле жив. Вот анцун хоровчи хабач агукуна.
0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».

0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами Салихова Асиат Тимирхановна, врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. В эфире рубрика «Вкусно-полезно». Это ежедневная рубрика, где мы знакомимся с натуральной продукцией консервного завода «Кикуни». И сегодня мы поговорим о напитке, который таит в себе очень много пользы. Это яблочно-виноградный сок под брендом «Сильбеси». Яблоко богато кверцетином. Это мощный флавоноид, известный своими противовоспалительными и антиаллергическими свойствами. Интересный факт. Знаете ли вы, что яблоки родом из Центральной Азии, и сегодня существует более 7500 сортов по всему миру, и в каждом свой набор полезных веществ. Виноград – это царь ресвератрола. Это уникальное вещество, ставшее знаменитым благодаря исследованиям французского парадокса – связь умеренного потребления красного вина и здоровья сердца. Ресвератрол – мощный защитник сосудов, борец со старением клеток и потенциальный союзник в профилактике многих хронических заболеваний. Кверцетин и ресвератрол в одном стакане работают сильнее, чем по отдельности, усиливая действие друг друга. Калий, которым богаты оба продукта, жизненно важен для здорового ритма сердца и баланса жидкости в организме. В Древней Греции виноград называли ягодой богов, а яблоко во многих культурах – символом жизни и бессмертия. Соедините их и получите эликсир бодрости. Пектин из яблока послужит прекрасной пищей для кишечной микробиоты и поддержит мягкое пищеварение. Витамин С содержится в обоих фруктах, важен для кожи и иммунитета. Витамин К – темный виноград, особенно им богат, является ключевым для свертывания крови и здоровья костей. Как и во всем, в употреблении даже такого полезного напитка важна мера. Порция 150 мл – это оптимально и достаточно. Кому стоит отказаться от употребления сока? Пациентам с инсулинорезистентностью, сахарным диабетом, гастритом, язвенной болезнью и синдромом раздраженного кишечника. Друзья, яблочно-виноградный сок – это вкусный и доступный способ получить мощный коктейль антиоксидантов, поддержать сердце, зарядиться натуральной энергией и пополнить запас витаминов. Консервный завод «Кикуни» со своим современным оборудованием и качеством изготовления каждого продукта с радостью дарит вам возможность насладиться им. И пусть этот солнечный дуэт яблока и винограда приносит вам не только радость вкуса, но и реальную пользу для здоровья. Выбирайте осознанно и будьте здоровы! До новых встреч в эфире!
1: Говорим по делу. Звучим для души. Радио Диалог ФМ. Личный коуч.
2: Финансовая свобода ближе, чем вы думаете. Многие люди не знают, что для достижения финансовой свободы не обязательно становиться богатым. Как рассказал Харв Экер, одна из его учениц поняла, что если она сдаст свою квартиру в аренду и переедет в более доступное жилье, то ее пассивного дохода от аренды будет достаточно, чтобы покрыть все расходы. Более того, она даже сможет сэкономить немного денег. Именно так она и поступила. Она сдала свою квартиру, переехала в жилье подешевле и в итоге обрела финансовую свободу. Только после этого она начала строить свой бизнес и зарабатывать деньги. Представьте это как восхождение по двум лестницам. Финансовая свобода – лестница из 10 ступеней, а богатство – это подъем на 1000 ступеней. Начните с простого пути. Сосредоточьтесь на создании достаточного пассивного дохода, чтобы покрыть свои основные нужды. Как только вы перестанете быть привязанным к зарплате, у вас появится время и свобода, чтобы позаботиться об увеличении капитала.

0: Интересные факты из истории Дагестана в рубрике «Интересно узнать».
1: В Дагестане бурку до сих пор преподносят как памятный подарок дорогому гостю. Она хорошо защищает от дождя, ветра и холода. Бурка служила для горца одеждой и палаткой, укрывавшей от самой свирепой бури. Она заменяла разом одеяло и кровать. Неудивительно, что существует даже поговорка: «У мужчины первый дом – бурка». Воин прятал под буркой оружие. Враг даже не замечал движения руки к шашке. Просто из-под войлока стремительно, как молния, вылетал смертельный клинок. Прочная бурка порой спасала от пули и сабельного удара. А если враг все же одерживал верх, раненого или убитого выносили с поля боя на его собственной бурке. Сегодня единственное место, где валяют настоящие бурки, это аул Рахата Ботлихского района Дагестана. Селение Рахата раскинулось в благодатной горной долине на западе Дагестана, в 5 километрах от Ботлиха, столицы района. Здесь единственная в России фабрика бурок, открывшаяся еще в 1925 году. Неудивительно, что на гербе Ботлихского района Дагестана у основания щита расположена бурка – гордость и достоинство района.
0: Рубрика подготовлена при содействии исторического парка «Россия. Моя история».

0: Цитаты, высказывания, афоризмы.
1: Вы когда-нибудь задумывались, почему я все еще чувствую себя пустым, несмотря на то, что имею все, о чем всегда мечтал? Возможно, вы достигли того, что, как вы думали, принесет счастье, но вместо этого нашли тихое недовольство, которое трудно объяснить. Вы не одиноки. Мы живем в эпоху, когда немедленное удовлетворение предлагается как решение всего, но действительно ли оно заполняет пустоту внутри нас? Правда в том, что потребительство обещает нам счастье в обмен на вещи – одежду, путешествия, лайки. Но в глубине души эти вещи только маскируют большую disconnection с тем, что действительно важно. Не ищем ли мы в неправильном месте? Проблема в том, как понимается и преследуется удовольствие в нашей повседневной жизни. Немедленное удовольствие, безусловно, может быть приятным. Вкусная еда, профессиональное достижение или лайк под фотографией могут вызвать всплеск счастья. Однако это удовольствие неустойчиво, оно мимолетно. После короткого периода удовлетворения чувство пустоты возвращается еще сильнее, чем раньше. Не имеет значения, сколько у вас есть или сколько вы испытаете, само по себе удовольствия недостаточно, чтобы заполнить то, что нам не хватает. Этот цикл постоянного поиска удовольствия заставляет многих верить, что имея больше денег, больше подписчиков или больше вещей, пустота будет заполнена. Но это иллюзия. То, что многие из нас не замечают, это то, что, ища немедленное удовлетворение, мы теряем связь с чем-то гораздо более важным – целью. Современное потребительство создало нарратив, который учит нас, что наше счастье зависит от того, что мы имеем, от опыта, который мы можем купить, и даже от образа, который мы создаем для других. Бренды, рекламные объявления и цифровые платформы точно знают, как манипулировать нашими глубочайшими желаниями. Нас побуждают искать удовольствие и идентичность в материальных вещах, новых продуктах, последней моде, экстравагантных путешествиях или даже статусе в социальных сетях. И часто это превращается в бесконечную гонку. Чувство, что нам нужно больше вещей, больше опыта, подпитывается неправильной идеей, что, имея достаточно, мы достигнем счастья. Но правда в том, что сколько бы общество нам ни говорило, что счастье зависит от большего количества вещей или большего внешнего одобрения, эта бесконечная погоня за большим никогда не даст нам долговременного мира. Чем больше мы получаем, тем больше хотим. И чем больше мы хотим, тем более неудовлетворенными становимся. Пустота сохраняется. Этот цикл укрепляется обществом потребления, которое неустанно пытается убедить нас, что мы не полны, и что единственный способ заполнить эту пустоту – это покупать или переживать больше. Социальные сети усиливают это поведение, показывая идеальные жизни, экзотические путешествия и высокий статус, создавая ложное ощущение, что если мы получим то, что имеют другие, мы, наконец, будем счастливы. Но это иллюзия. Недовольство никогда не прекращается, потому что мы ищем счастье в неправильном месте, вне себя. И когда мы просто стремимся иметь и показывать, мы теряем связь с чем-то гораздо более глубоким. Кто мы на самом деле? Что мы на самом деле ценим? И что делает нас целыми? Погоня за немедленным удовольствием и потребительство отдаляют нас от настоящей связи с тем, что действительно важно в нашей жизни, опытом и отношениями, которые нельзя купить, но которые можно развивать. Поиск немедленного удовольствия, подкрепленный потребительством и цифровой культурой, глубоко укоренился в нашей человеческой природе, но это не означает, что это путь к полноценной жизни. Чтобы понять, почему мы ищем в неправильном месте, нам нужно заглянуть в глубины философии и психологии. Виктор Франкл, психолог и выживший в Холокосте, написал в своей книге «В поисках смысла» что основной мотивацией человека является не стремление к счастью или удовольствию, а поиск смысла. Для него смысл жизни – это то, что придает нашему существованию настоящую глубину. Франкл утверждал, что даже в самых трудных обстоятельствах люди могут найти смысл, и это помогает им выжить и быть мотивированными. Удовольствие же, с другой стороны, мимолетно и не предоставляет прочной основы для жизни. Когда мы начинаем искать смысл вместо немедленного удовольствия, мы создаем прочную основу для нашего счастья и долгосрочного удовлетворения. Заменив поиск вещей на поиск смысла, мы начинаем жить с большей ясностью и связью с тем, что действительно важно. Теперь, когда мы понимаем, как постоянный поиск немедленного удовольствия и потребительства отвлекают нас от нашего истинного предназначения, встает вопрос: как мы можем вернуть этот смысл? Ответ непрост, но начинается с решения замедлиться и заглянуть внутрь себя. Чтобы выйти из этого порочного круга, нам нужно вернуть контроль над нашей жизнью, восстановить связь с нашими основными ценностями и сосредоточиться на значимых переживаниях, которые действительно обогащают наше существование. Замедлитесь, чтобы услышать свой внутренний голос. Мы живем в быстром ритме, где давление потреблять и производить кажется бесконечным. Но для того, чтобы найти смысл, нам нужно замедлиться. Один из самых мощных способов вернуть смысл жизни – это сосредоточиться на обогащающих переживаниях, которые соединяют нас с другими людьми, с собой и с окружающим миром. Путешествие, обучение чему-то новому, помощь другим, времяпрепровождение с семьей или работа над проектом, который оказывает положительное влияние на мир – все это способы жить с более глубоким смыслом. Такие переживания создают долговременные воспоминания и соединяют нас с чем-то большим, чем просто желание потреблять. Они заставляют нас чувствовать себя живыми так, как это не может дать мимолетное удовольствие.
0: Мысли вслух.

Будете в Рутуле? Не забудьте включить приемник на частоте 100.0. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: мысли вслух. Цитаты, высказывания, афоризмы.
1: Игорь Рыбаков, российский предприниматель, миллиардер.
2: Знаменитый феномен: работы больше, денег меньше. Да? Я вообще не встречал так, чтобы было работы больше, а денег тоже больше. В основном, как белка в колесе по замкнутому кругу. Вот поэтому я могу рассказать очень четкую последовательность, как быть. Первое. Увеличить время, которое ты работаешь. Ну, правильно, то есть называется экстенсивный путь. Но ты уже раньше работал 8 часов, теперь 10, теперь 12 часов. Но теперь посмотри, тебе раньше за 8 часов платили X рублей. Ты стал работать в полтора раза больше по времени. Ну, например, не 8 часов, а 12 часов. Твои X рублей превратились в полтора X. Максимум, что ты таким образом, добавляя время работы, можешь увеличить, это вот полтора, ну, два раза, хорошо. Но при этом у тебя вообще не останется времени ни на, ну, ни на что, ни на хобби, ни на семью, ни на что-то, что ты будешь только вот работу работать и так далее. Посмотри, это, в принципе, путь, который приведет к износу и к тупику. Там уже и до гробика недалеко. Однако я тебе рекомендую попробовать это, убедиться в этом, чтобы твое знание было твоим знанием, а не вот этим теоретическим, полученным там от кого-то. Это первое. Второе. Увеличить эффективность. Работаем столько же по времени, но эффективность, значит, работы больше. Ну, в чем может выразиться эффективность? Например, у тебя зарплата в два раза больше за то же время. Или в три раза больше. А если в 10, да? Вот. Раз. Второе. Делать ту работу, которую ты сейчас делаешь, делать по-другому. Но это более сложный путь. Он уже вынуждает тебя отправиться к тем людям, которые сейчас эту работу, которую ты работаешь так, как ты работаешь, делают по-другому. Отправляйся туда, посмотри, как они в единицу времени производят в 5 раз больше. Тогда ты приходишь к своему работодателю и говоришь: слушай, бро, так и так, я сейчас вот за единицу времени делаю в 5 раз больше. Давай зарплата мне в 2 раза больше. Любой работодатель, когда увидит, что ты в 5 раз больше приносишь за единицу времени, но просишь прибавку в 2 раза, он скажет: хорошая сделка, решишь, отчехлит тебе, да. Третий путь. Ты можешь попробовать увеличить свою результативность. Ну, слушай, если твой результат заработать деньги, то я так тебе скажу: слушай, ты всегда будешь неудовлетворен своим результатом, потому что сколько бы ты деньги не увеличил, подождите, ты очень быстро привыкаешь к этому уровню там доходов, у тебя тут же растет уровень расходов, и ты опять не удовлетворен, тебе опять надо больше. И ты как белка в колесе опять. Поэтому тот, кто ходил по первому и второму варианту, может попробовать пойти по третьему варианту. Ты можешь определить результаты не как увеличение твоего дохода или зарплаты, а ты можешь определить результаты как увеличение полезности для других людей. Ну, например, те люди, которые работали какую-то там работу или делали профессиональную деятельность в какой-то там юридической фирме, пошли, открыли свою юридическую фирму, да, и стали создавать пользу для многих клиентов юридического уже бюро, и эти многие клиенты платили копеечку, и в результате у человека выросли резко доходы. Твоя результативность, выраженная в полезности для других людей, тут же ознаменуется тем, что у тебя становится сильно больше денег, кратно. Многие, кто столкнулся с третьим вариантом, замечают, денег стало больше, но раньше мы отвечали, наша ответственность была какая? Прийти вовремя на работу, сделать работу согласно, ну, порядка и уйти вовремя и заняться своими делами. А теперь, когда мы приступили к результативной работе, то есть стали сами, там, может быть, основателем небольшой компании по услугам, по какому-то сервису, мы теперь как будто бы мы постоянно на работе. Потому что ты как будто бы попал в другое колесо. То есть там было колесо, значит, это, а тут колесо побольше. И ты такой сильный, накачанный, но колесо тоже больше. И ты такой со всеми своими этими маслами, значит, маслаешь и говоришь: так это же тоже колесо. И я тебе так скажу: да, это тоже колесо. Поэтому есть четвертый вариант для тех, кто попробовал первый, второй и даже третий. Под названием действенность. Есть так называемые действенные действия. Ну, давайте так. Действенные действия приносят нам результаты, эффективность и все-все-все, что бы мы ни пожелали, без чрезмерных усилий. Я начинал точно с такой же раскладки. Много работать, браться за любую работу, цепляться когтями, рваться и, ну, вот, называется, зацепиться. Да? И в этом состоянии самая действенность в этом состоянии выражается в том, что ты, ну, действительно, ты очень много работаешь, очень много делаешь попыток зацепиться за все, что можешь.

0: достойной жизни, реально, очень достойной, да? Это может быть связано и со своей компанией, и с очень большим мастерством. Это такие шаги, и каждый человек, каждый, подчеркиваю, каждый человек, ну, кроме тех, кому наследство пришло, и они стали охранниками вот этого пришедшего наследства, вот, каждый человек проходит через эти этапы. Я тоже проходил. И я не завис ни в одном из этих этапов, да? Почему? Потому что у меня был учитель. Действенность — это состояние, в котором на то же самое, на те же самые вызовы находится другое решение, когда ты достигаешь своего замысла и благоустраиваешь свою жизнь без чрезмерных усилий, и перед тобой начинает открываться удивительное. Например, раньше, если ты владелец небольшой компании, у тебя был термин «надо масштабироваться», ты набирал каких-то людей, ты уполномачивал их открывать какие-то филиалы, они уезжали открывать филиал и проворовывались, и ты говорил, меня опять кинули и так далее. Ты занимался масштабированием, потому что ты посетил какой-то тренинг по масштабированию от какого-то лучшего собаковода по масштабированию. Да, окей. В этот момент учитель открывает для тебя состояние, которое говорит, слушай, наилучший способ экспансии — это расширение настолько, насколько другие захотели к тебе присоединиться. Не когда ты отправляешь кого-то куда, вторгаешься, у тебя куча врагов, а ты такой весь ха-ха-ха. Да нет, другое. Тебе раздается звонок в твою компанию. Можно мы станем вашим филиалом в таком-то городе? Вы получаете 51% нашей фирмы, просто разрешите нам быть вашим представителем за 49%. Ты говоришь, нам надо подумать. Ладно, говоришь, мы даем вам 30%, а себе забираем 70%. Даем вам право быть нашим представителем в этом. Это и есть действенность. И это всего лишь один из 100 приемов действенности, который становится доступен на уровне 4. Действенность. Это просто настолько безопасное состояние и качественное, ну, просто которое вообще даже сравнить нельзя. Кто там был, тот никогда не вернется ни в первый, ни второй, ни третий. Кто хочет это обрести, тот я.
1: Игорь Рыбаков, российский предприниматель.
2: Мысли вслух.

Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог

0: FM. Друзья, всем привет! Сегодня у меня в гостях Олег Туманов, основатель первого в России онлайн-кинотеатра «Иви». Спасибо вам большое.
1: Добрый день.
0: Очень рад. Но смотрите, на самом деле, я думаю, что большинство людей знают «Иви», и многие наверняка знают вас через «Иви», но на самом деле хочу начать чуть издалека, потому что у вас есть абсолютно сумасшедший бэкграунд до этого, который меня очень заинтересовал. И мне почему-то кажется, что он таким формирующим вообще является, в том числе в успехе «Иви». Это ваш как бы вообще банковский путь и карьера именно в корпоративном мире, скажем так. Давайте начнем с первого. Вас очень хотели направить в музыку, собственно, ваша семья, ваш отец. Вы не пошли, вы пошли на финансовый кредит, затем оказались в банке в очень молодом возрасте. И как вы сами много раз говорили, карьера полетела в гору, все складывалось очень хорошо, вам везло и так далее. Но тем не менее, у меня всегда как бы такой невольный вопрос возникает. Чем таким вы обладали, что вы очень быстро двигались по карьерной лестнице, учитывая то, что банковская сфера — это все-таки довольно медленная сфера, и она такая как бы тяжелая, неподъемная, да, и всегда люди, которые приходят в банк, их всегда там смотрят на них через призму, да, их проверяют, это очень все медленно-медленно. У вас этот роудмап очень быстрый и прям очень сильно ускорялся. Расскажите, пожалуйста, что у вас такого, что внутри банков и внутри банковской индустрии вы смогли так сильно и быстро продвинуться?
1: Ну, я бы сказал, несколько факторов, но просто это было, наверное, самое главное, это было время перемен. Больших. Mm-hmm. Это был последние годы Советского Союза и начало перестройки, собственно говоря. Но вот в последние годы я, как такой предприимчивый товарищ, после окончания института был распределен в зарубежный банк, и у меня была как раз кандидатская диссертация по теме зарубежного строительства. И поэтому я очень много инициатив там предлагал, потому что для меня была еще исследовательская работа. Я был такой, так сказать, там, живчик в этом море, uh-huh. так сказать, таких консервативных достаточно банкиров с какими-то идеями. И там достаточно быстро меня начали продвигать. И, кстати говоря, ничего я так не ждал по своей карьере с нетерпением, как повышение с экономиста до старшего экономиста. Я прям так ждал подписания. Да, так ждал подписания этого приказа, потому что это было менее чем год моей работы. Вот, и это было прям такое достижение, мини-достижение для меня. Вот, но это шутка. А, наверное, самые большие изменения начались с того момента, когда началась перестройка. И я пытался исследовать все, что можно было исследовать, какие-то там кооперативные темы вникал. И тогда были, конечно, времена просто дикие. Вот, но по стечению обстоятельств, поскольку я стал предпринимать разные шаги в корпоративном движении, на одной из встреч предпринимателей присутствовал Сергей Станкевич. Mm-hmm. Это был тогда зам мэра Москвы. И вот мы разговорились. Я, видимо, зажег его каким-то молодецким задором и интересными темами, связанными с формированием новой банковской системы. И он говорит, мы собираемся участвовать в становлении банка для мэрии на базе Жилсоцбанка СССР. И почему бы тебе от нас не представлять мэрию Москвы вот в этой группе, которая будет создавать новый банк на базе Жилсоцбанка СССР. Жилсоцбанк СССР – это был один из пяти крупнейших коммерческих банков. Uh-huh. Не коммерческих, а вообще каких-либо банков в Советском Союзе. То есть один из пяти государственных банков в Советском Союзе. И он коммерциализировался, да, приватизировался. Вот. И он меня познакомил тогда с председателем правления Жилсоцбанка СССР Виктор Иванович Буката, очень значимый человек в банковской сфере. Я был тогда совершенно молодой.
0: Там, а вам же 20 с небольшим лет было?
1: 24 угу. года было. И, значит, я поделился с ним своим видением, как можно развивать коммерческий банк, как можно развивать международный банк, операции с валютой, потому что Жилсоцбанк тогда не занимался валютой. И как я представитель был по существу от мэрии, И я не знаю, что больше повлияло, то, что я был представителем от мэрии, или то, что были у меня какие-то интересные идеи. Но вот Виктор Иванович сделал мне предложение, почему бы тебе не присоединиться в нашу новую команду, которая будет управлять этим банком, и стать моим замом. Вот, чтобы вы просто понимали, что это означало. Это означало такое, значит, это скачок кузнечика через там 7 ступеней карьерных. Значит, и я из open space переехал в большой кабинет с кремлевскими дорожками, значит, еще с двумя системами правительственной связи. Это был какой-то феноменальный скачок в совершенно феноменальное и непредсказуемое время таких больших перемен. И в этой части я могу сказать, да, у меня был бэкграунд в международных финансах, я очень хорошо и учился в институте, и уже много чего, так сказать, там узнал в зарубежном банке, в внешэкономном банке впоследствии, но все равно это был огромный скачок. Вот. Но он мне дал такую поляну, которая в банке не существовала. То есть надо было построить банк для валютных операций по существу. Или международный банк.
0: Ну, тогда же, по сути, их не существовало.
1: Тогда их не существовало, да, совершенно верно. И тогда мне нужно было абсолютно с нуля создать все. То есть вот практически все. И как валюты отражаются на балансе, как они переоцениваются, карточки как выпускаются, как международные расчеты ведутся, аккредитивы, инкассо, значит, как трежери работает, как торгуются валюты на международных рынках, как покупаются ценные бумаги. И это был такой большой университет, когда я сам, собственно говоря, учился на живом бизнесе. И я вникал во все мельчайшие детали, я каждую инструкцию лично одобрял, утверждал. И вот, собственно говоря, это был, наверное, такой самый большой толчок в карьере, который во многом тоже определил мой следующий путь и какие-то другие позиции, которые я занимал. Есть в этом элемент удачи. Да, конечно, есть элемент удачи, но, наверное, я бы, если бы не это, было бы что-то другое, потому что я был в очень активном таком состоянии поиска. И, кстати говоря, вот очень интересно тоже и с философской точки зрения, вот это был сумасшедший такой карьерный скачок, но по существу это была позиция менеджера, менеджерская позиция, да, с зарплатой, хоть и достаточно высокой, но все-таки я был наемный сотрудник. В это время мои друзья и сверстники создавали банки. И в это время я занимал эту высокую позицию, которую очень дорожил. И я думал, ну, что вот они создают, какие-то живопырки. А я зато великий банкир.
0: Так. В итоге выросло из них какие-то банки, выросли?
1: Конечно, конечно. В итоге появились все вот банки, которые в свое время и сейчас составляют основу банковской системы. Тогда формировался Анексимбанк, который тоже потом сыграл определенную роль в моей истории.
0: Михаил Прохоров.
1: С Михаил Прохоров, да. Мы с ним были знакомы, и он меня приглашал, как бы, ну, в общем, как-то для меня казалось, что уходить с такой позиции, которую я занимал, и какое-то начинание было, наверное, не очень хорошо. И, наверное, это было, опять-таки, история не знает сослагательных наклонений, мы не знаем, как бы развивалась судьба по-другому, но если с точки зрения того, какие были созданы бизнесы и состояния, то тогда как раз надо было не карьеру делать, а бизнес делать.
0: Давайте попробуем представить сценарий. Значит, я уверен, что среди наших зрителей даже есть огромное количество молодых ребят, там 25-27 лет, которые работают где-то в найме, на хороших позициях жизнью подает в следующий шаг, казалось бы, логичным, но где-то задняя мысль есть о том, что они попробуют ли себя в бизнесе. Вот сейчас попытаюсь вернуться назад и дать себе совет самому же вот в том возрасте, когда вроде бы и такая, и тут все хорошо, а и тут тоже хочется, и есть какие-то возможности. На какие бы данные вы бы опирались? Как бы вы принимали решение? Все-таки вот, чтобы не упустить момент, начать, не начать или двигаться по этой пути? Как принимать решение?
1: Ну, первое, что я хочу сказать, что это же не факт, что все должны быть бизнесменами. Это совсем не рецепт жизненного счастья. На самом деле, это очень тяжелый путь, это очень тяжелый труд, и он рискованный. И он для определенного стиля людей, для определенного характера, толстокожих людей, которые готовы кучи какашек есть, извините за слово, просто бизнес, он такой. Он в нем ты должен быть способен переваривать очень большое количество негативной информации. Я не слышал и не знаю ни одного бизнеса, даже вот любые вот успешные бизнесы, которые были, и я потом видел, как они проходили через сложные вызовы. Альфа-банк, там отдельная история, могу сказать, да, через там какие мы проходили испытания большие. Вот. И так далее. Практически каждый бизнес, которым я видел. Но первое, ну, то есть это вот первое, что я хотел бы сказать, так сказать, там, а ты точно хочешь быть предпринимателем? И для тебя ли это дорога, да? Это первый вопрос. Второй вопрос – это все в жизни сопряжено с риском. И у тебя есть риск продолжать быть на твоей работе, и в ней тоже могут быть изменения, да? Потому что, как вы знаете, даже самые большие корпорации проходят через череду испытаний, стрессов, сокращений и так далее. Ну, о предпринимательстве мы уже там поговорили, насколько это рискованное мероприятие. Но есть еще один самый большой риск. Это риск не прожить свою жизнь, не прожить жизнь своей мечты. Вы понимаете, у вас одна жизнь, другой не будет. Я там в реинкарнации душ не верю. Я просто знаю, что вот у меня есть то, что у меня есть. И если я не сделаю то, что олицетворяет собой мою мечту, при этом я понимаю, что у меня не какая-то crazy мечта, которая не имеет под собой никаких оснований. Нет, я понимаю, что я могу, я в состоянии, если я сделаю этот шаг, да, там есть определенные риски, много работы, что-то может пойти не так, многое может пойти не так, но если я пойду этой дорогой, я могу прийти к жизни своей мечты. Я могу этого не делать. Ну, я останусь на, скажем так, более защищенной работе, но ведь есть такой большой риск не прожить жизнь свою. И тогда ты будешь всегда смотреть на других людей, которые этот шаг сделали, и думать, что жизнь-то моя как-то мимо проходит. Понимаете, не это ли очень большой риск? Что ты будешь постоянно оглядываться и ощущать, что ты не свою жизнь живешь. Она могла быть другая.
0: С чем связано у вас это осознание? Я, опять же, изучаю вашу биографию, мне показалось, что где-то там был прям такой щелчок. То есть, либо какое-то событие произошло, я не знаю, в бизнесе или там, в личной жизни, еще где-то, после которого к вам вот вас триггернуло, и вы поняли, нет, пора что-то менять, и что вы же даже где-то писали про то, что вот хотел бы я раньше начать мечтать, да, что вы долгое время жили и даже не мечтали, например. Это вот то, о чем вы сейчас говорите, что просто не было в голове этого сценария и образа того, как бы вы хотели прожить свою жизнь. Что стало триггером, после которого вот поменялось ваше мировоззрение и взгляд на то, как вы видите себя в жизни?
1: Ну, у меня какое-то время, там, скажем, вот с конца 90-х и там, первых лет 2000-х было такое вот ощущение, ровно которое я вам сказал, что мне кажется, что при этом у меня была абсолютно успешная карьера, вот тот же самый Альфа-банк, я был, так сказать, там, на очень высокой позиции, и тем не менее у меня было все равно вот это ощущение, я делаю что-то не то в своей жизни. Представляете, я получаю прекрасную зарплату, у меня все хорошо, у меня Есть все атрибуты. Есть все атрибуты того, что общество называет успехом. А у меня подспудно где-то такое вот ощущение, что жизнь проходит где-то рядом. И почему я еще тогда не отдавал себе отчет, потом я начал все больше и больше задумываться, но почему я не делаю свой собственный бизнес, да? Потом так получилось. Опять очередной какой-то очень удачный шаг, когда мы встретились с Леонардом Блаватником, с Леном, и он предложил возглавить его холдинг.
0: Access Industries.
1: Access Industries. Да. Мне показалось это очень круто, потому что ну, холдинг был мега крутой. Там был Связинвест, ТНК БП, СУАЛ и еще куча активов. Медийные активы, Амедиа, кстати говоря, тоже потом какую-то связь имеет.
0: Вас позвали управлять активами этим?
1: Меня, да, позвал Лен возглавить вот его российский холдинг. И мне показалось это очень круто. И опять это был очередной шаг в карьерной лестнице, да, то есть пойти от, из банковского там, позиции, с банковской позиции депути CEO,
0: это из Альфа-банка переход.
1: Из Альфа-банка я вот стал CEO региональной группы по России и СНГ. Вот. Но достаточно быстро я понял, что все-таки Лен выходит из российского бизнеса. И это очень было очень своевременно и дальновидно им сделано, что он в те годы, когда никто, казалось бы, не предвещал никаких бурь, потихонечку, так сказать, там выходил.
0: Это, по-моему, год 2004-2005 был, да?
1: 2005-2006. Угу. Вот. И я тогда как раз точно решил, что если никакой такой вот драматически активной позиции вот, в Access Industries в этом регионе не намечается, то это самое правильное время для меня сделать это шаг в сторону своего бизнеса, потому что, ну, что еще ждать? У меня есть все, у меня есть связи, у меня есть какие-то сбережения, у меня есть понимание, как делать и что делать, и если не сейчас, то вообще когда же? И тогда я понял, что я никаких новых позиций искать не буду, а я буду делать новый бизнес. Но этот бизнес не тот, что вы думаете, это не Иви. Это был другой бизнес, о котором никто не знает, я могу о нем рассказать.
0: Смотрите, я как знаю историю я? Значит, историю я знаю следующим, что одна из компаний в холдинге Леонарда Блаватника была, собственно, это там дистрибьюция, да, музыки, по-моему?
1: Да-да-да, это Digital Access.
0: Да-да-да, Digital Access, соответственно. И вы там как раз занимались вот этой сложной штукой, которая вам позже, так понимаю, очень понадобилась, чтобы поженить Sony и Warner, да, вам нужно было, и все там шло не очень, и вот из этого потом, собственно, да, и появился Иви. До так этого было еще что-то?
1: Между этим было.
0: Между этим, так, да, давайте, интересно.
1: Когда я понял, что я готов делать собственный бизнес, у меня было два проекта. Вот эта вот компания Digital Access, которую я создал, будучи CEO холдинга Блаватника, она была создана исключительно по моей инициативе, это была моя идея, я встретился с Warner'ом, рассказал им, как можно делать дистрибуцию цифровых активов на территории России. Он сказал, что прекрасно, приведи еще одного мейджора. В общем, я сделал этот Digital Access, чтобы дистрибутировать музыку, да. И потом два мейджора начали конфликтовать друг с другом. И, короче говоря, там было принято решение в Access, что надо эту компанию закрывать. А мне не хотелось ее закрывать, потому что я там собрал команду, мне казалось, что цифровой контент так или иначе это будущее, и я решил ее сохранить.
0: И тут как раз появился Леонид Богуславский, насколько я понимаю.
1: И тут появился Леонид Богуславский, да, и мы с ним выкупили эту компанию. Но я сейчас к этой истории вернусь, потому что я хочу рассказать, что самая большая моя идея была другая. Самая большая моя идея была в 2006 году, сделать цифровой банк.
0: Точно. По примеру Тинькова. Я да, помню, вы даже да, раз... Точно,
1: да,
0: точно.
1: Примеру, по примеру, не по примеру Тинькова, а Тинькова еще, тогда,
2: еще не было.
1: Тинькова еще тогда не было.
2: С такой же логикой, да.
1: Да. И это был очень показательный кейс. Знаете, это анекдот, как безродный отец поженил своего сына на дочери, значит, владельца швейцарского банка. Так. И это то, что мне как бы тогда получилось сделать. То есть у меня не было ничего. У меня была только идея, что надо создать мега-крутой цифровой банк. Да?
2: Угу.
1: Значит, я пришел в TPG. Знаете такую? Texas Pacific Group.
2: Да,
1: это
2: да,
1: большая
2: да.
1: private equity да. компания. Она зашла тогда в Россию. Она инвестировала большие деньги. То есть у них там... Это ну, private equity, у них чеки 100 миллионов долларов, 200 mm-hmm. миллионов долларов, 300 миллионов долларов. Короче говоря, я пришел к ним с концепцией, что в России должен быть цифровой банк. У нас, ну, я был банкиром, я понимаю, насколько там перспективно это направление, тем более я занимался еще и IT, то есть я прекрасно все это знал. Я говорю, я могу это сделать, но мне нужно финансирование. У меня нет такого финансирования, чтобы серьезный банк построить. Короче, я говорю, у меня сейчас ничего нет, но я могу привести команду, я могу сделать бизнес-план, я могу найти банк, который мы
0: для
1: можем...
0: Поглощения.
1: Для поглощения. Угу. Я могу с ним провести переговоры, сделать due diligence, я могу подобрать еще какие-то региональные банки с розничными операциями для консолидации. Мне нужно 300-400 миллионов долларов.
2: Uh-huh.
1: Они говорят, ну, если ты вот это все принесешь, то мы готовы. И мы, значит, с ними подписали соглашение, что они откроют equity line на 350 миллионов долларов, но я должен продемонстрировать первое, второе, третье, четвертое, пятое. Дальше, значит, я прихожу к ребятам, значит, к самым крутым банкирам в России, но крутым не в плане того, какие позиции они занимали, хотя они занимали позицию, а по их квалификации. Я говорю, ну, смотрите, ребята, у меня есть 350 миллионов долларов. Хотите войти в этот проект и занять в нем ключевые позиции с акционами? Uh-huh. Конечно, хотим. Вот, значит, таким образом я сформировал команду. Вот. Потом...
2: Банку тоже нашли,
1: да,
2: я помню.
1: Банк, да, я нашел банк. Я пришел, говорю, да, вот... банк, на самом деле, я просто нашел хороший банк, сделал due diligence, и они готовы были продаться за очень умеренные деньги. Вот, значит, нашел банк. И потом еще там три региональных банка для консолидации.
2: Uh-huh.
1: Я им сказал, смотрите, вот вы сейчас там ковыряетесь в своей, так сказать, там, в своем регионе, глубинке, а здесь вы станете частью... значит, системы с западным финансированием, с большой капитализацией, с лучшей командой, и мы с вами вместе построим огромный бизнес. Готовы войти? Они говорят, готовы. Вот. Я дальше делаю бизнес-план, защищаю этот бизнес-план на всех уровнях в TPG. Вот. И тут происходит кризис 2007-2008 года, угу. международный, знаете, ипотечный.
2: Да, конечно, да, да, вот. Конечно.
1: TPG терпит большие убытки.
0: Но они сворачивают же там вообще все свои инвестиции.
1: TPG терпит большие убытки, прежде всего, в финансовой области. Они много потеряли в Штатах, по миру. И они все проекты, которые связаны с финансированием банков, пустили под нож.
2: Угу.
1: И вот это вот вся, вот как бы, к сожалению, развалилось уже вот в тот момент, когда мы должны были начинать, потому mm-hmm. что ну, практически все было готово. Вот. И этот проект, к сожалению, не стартовал, вот, хотя год я над ним работал, чтобы его стартовать, и он был готов стартовать. В итоге банк вот этот, я удачно, так сказать, сосватал группе Прохорова,
2: mm-hmm.
1: и на базе он создал МФК, на базе вот этого банка, который я хотел приобрести. Вот. И в этот момент я понимаю, что у меня есть еще один актив. Это Digital Access.
0: Давайте паузу на секунду, прежде чем мы перейдем. Смотрите, у меня какой вопрос возникает. Значит, вот эта вся история, которую вы задумали, она как бы супер-мега большая, да? Она масштабная по своей сути. Например, раз уж мы там, я аналогию с Тиньковым провел, например, я помню кейс Тинькова, когда прежде чем делать банк, он уже сделал несколько экзитов. До этого он продал пиво, до этого продал Дарью, до этого был Техношок и так далее. То есть он уже прошел там несколько ступеней своего собственного бизнеса, и затем там, я не помню, по-моему, пиво там 100 миллионов долларов, и он чуть ли там не все свои деньги во все это дело инвестировал, но тем не менее уже был большой именно бизнесовый опыт. У вас на тот момент своего бизнеса и своего бизнесового опыта не было, но был банковский опыт. И тем не менее вы заварили такую кашу очень масштабную. Это не страшно вот такой идеей задаваться? То есть ты же берешь на себя просто конскую ответственность перед очень большими людьми, и вероятность того, что получится, она есть, но есть точно такая же вероятность, что не получится. И вот здесь всегда, мне кажется, для многих вообще предпринимателей вот возможность внутренняя поставить перед собой настолько амбициозную цель, она просто заблокирована. Тебе кажется, что ты не можешь этого сделать, потому что это очень-очень большое. Вот для вас лично, вы были уверены в своих компетенциях и понимали, что у вас просто компетенции и ресурсов на 100% достаточно, или это такой все-таки предпринимательский авантюризм?
1: Ну, без авантюризма вообще невозможно заниматься предпринимателем, потому что все предприниматели немножечко больные на голову, потому что это же риск всегда пойти в неизвестное, всегда в предпринимательстве ты делаешь что-то, что другие не делают, и идешь немножко даже наперекор. Ну, потому что в противном случае бы это бы уже сделали бы другие, да? Поэтому ты делаешь то, что почему-то люди не видят. И принимаешь на себя риски, на себя ответственность, конечно. В этом проекте я не сомневался вообще, что он нужен. Я понимал, как его сделать, потому что я управлял банком. Я знал, как его построить. Я знал, как оценивать людей. Я знал, как собрать команду. Я реально собрал очень крутую команду из самых лучших банков, и из самых топовых позиций, потому что я знал людей, и люди мне доверяли, потому что меня знали за долгие годы работы в банковской системе. Вот. Он, к сожалению, не состоялся, но вот ввиду такого масштабнейшего глобального кризиса, когда, по существу, вот, финансирование мгновенно высохло на банковские проекты. Но я хочу сказать, кстати говоря, вот это... вот этот механизм, когда ты продаешь идею, лучше всего ее продавать, наверное, тому, у кого есть финансирование, но можно начать и практически с любого другого важного составляющего элемента. Когда ты приходишь и говоришь, вот для того, чтобы сложился проект, у тебя должно быть элемент А, элемент Б и элемент С. Да? Ты приходишь вот к тому, у кого есть...
2: Первый элемент.
1: Ты говоришь, вот если Б и С будут, готов сейчас?
2: Да.
1: Ты в игре? Он говорит, если Б и С, то в игре. Угу. Да? Потом ты еще Б приходишь, говоришь, у меня уже есть А, вот еще С я подтяну, ты будешь участвовать?
2: Угу.
1: Звучит логично, да?
2: Угу.
1: Вот. Так, конечно, значит, в период перестройки встретились два бизнесмена, говорят, нужен вагон мармелада, нужен сколько, 1 000 000 рублей. Один пошел искать 1 000 000 рублей,
2: вагон
1: мармелада. Но при этом, если у тебя есть кредит доверия, если ты очень хорошо понимаешь, что и как делать, это вполне возможная схема. Не обязательно, может быть, на таком уровне, который... Вот я пытался сделать тогда, но, в принципе, это вполне работающая схема. Если ты собираешь там 3 составные элементы для того, чтобы бизнес стартовал, я условно сказал, конечно, 3, то почему нет?
0: Ну, почему нет? Тем не менее, все равно масштаб задумки как бы очень классный. И я реально, когда думаю об этом, пытаюсь просто на себя так перекинуть. Да, понятное дело, что может быть время другое, еще что-то. И банки тогда были все равно чуть другие. Но тем не менее, собрать весь вот этот пазл – это мощно.
3: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
1: В выпечку лучше всего добавлять стевию, триголозу или клетчатку. Об этом рассказал врач-диетолог, нутрициолог Лариса Габдулхакова. Она дала советы, как сбалансировать потребление сладкого, а также во сколько обойдется домашнее приготовление полезного десерта – вафель. Повышенное желание сладкого часто связано с дефицитом магния, белка, железа и хрома, объясняет диетолог. Чтобы уменьшить тягу к сладостям, врач рекомендует пересмотреть и сбалансировать свой рацион. Возможно, в нем не хватает белков, полезных жиров и клетчатки. Если у вас хорошее состояние здоровья, полностью отказываться от сладкого не имеет смысла. Главное – это чувство меры, подчеркивает Габдулхакова. Если хочется сладкого, диетолог рекомендует приготовить на завтрак трендовый десерт – вафля. При этом сделать их полезнее с помощью сахарозаменителей – стевии, монгфрукта или триголозы. Также вместо сахара можно использовать клетчатку. В свою очередь, аналитики сервиса доставки посчитали, что домашний вариант приготовления таких вафель на две порции обойдется в 548 рублей. Для блюда потребуются овсяные хлопья, яйца, молоко, любой сахарозаменитель, корица, соль, льняное семя, греческий йогурт и ягоды для украшения. Также на выбор можно добавить творог, кокосовую стружку или шпинат. Эти ингредиенты разнообразят вкус десерта и рацион в целом.
0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Шири – это село Дахадаевского района Дагестана. Входит в сельское поселение сельсовет Урагинский. Аул расположен в 12 километрах к западу от районного центра села Уркарах. Местные жители называют селение Хири. Это слово на говоре ширинцев означает «север». Село расположено в нижней части северного склона горного массива Варха, тянувшегося с востока на запад, от чего, вероятнее всего, и получило название. Шири – одно из древнейших сел Дагестана, ему более 1500 лет. В середине 20 века здесь проживало около 70 семей, а сейчас, как и многие другие села, Шири опустело. Там живет всего одна супружеская пара – Магомед со своей женой Малайкат. Также известно, что впервые село упоминается в 1796 году в форме Шере. Самая известная достопримечательность Шири – могила шейха Хасана, который прибыл сюда в 13 веке из Саудовской Аравии. Арабы отправляли своих посланцев во многие аулы горного Дагестана для распространения ислама. Но далеко не все были готовы принять новую религию.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны – это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Сергакале? Не забудьте включить приемник на частоте 96.4. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу. По делу. Разные мысли.
3: Регулярный менеджмент – это системная управленческая работа, направленная на достижение результата оптимальным путем и формирование эффективной команды сотрудников. Внедрив регулярный менеджмент в своей организации, вы получаете конкурентное преимущество, способствуете развитию корпоративной культуры, повышаете квалификацию менеджеров. Первый компонент регулярного менеджмента – управление исполнением. Представляет собой цикл, начинающийся с планирования. В него также входят делегирование, контроль и обратная связь. Планирование – это принятие решения о том, чего и каким образом нужно достичь, а не только составление графика. Процесс планирования начинается с постановки цели или определения проблемы. Делегирование позволяет вовлекать сотрудников в решение задач, разгрузить график руководителя и способствует развитию как сотрудников, так и руководителя. Делегирование невозможно без контроля. Даже если вы выбрали ответственного и опытного исполнителя и дали ему подробные инструкции, не получится делегировать работу и забыть об этом. Обратная связь. Информация о действиях другого человека, которую вы ему сообщаете, чтобы скорректировать или закрепить эти действия для достижения оптимального результата. Своевременная корректная обратная связь помогает человеку развиваться и становиться лучше, но важно соблюдать баланс корректирующей и поддерживающей обратной связи – 20% на 80%. Цикл управления командой в регулярном менеджменте включает три взаимосвязанные практики – принятие кадровых решений, развитие сотрудников и оценку эффективности и потенциала. Кадровые решения могут как улучшить, так и снизить результативность, если они не оптимальные. К кадровым решениям относятся подбор, перемещение и увольнение сотрудников, а также удержание и исправление – практики, которые способствуют сохранению стабильного состава команды. Оценка эффективности и потенциала обычно происходит в процессе регулярных встреч руководителя или кадрового комитета с сотрудником. Ее результаты используются для развития сотрудников, принятия кадровых решений и определения вознаграждения. Развитие – это устойчивое изменение поведения сотрудника, которое ведет к улучшению результатов. Оно может быть связано как с приобретением новых знаний или навыков, так и с отказом от привычных действий, снижающих эффективность.
2: Разные мысли.

Радиоканал «Диалог ФМ». Регистрационный номер L-TU-05-00-449. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан от 22 декабря 2023 года.

0: Мысли вслух. Цитаты, высказывания, афоризмы.
1: Игорь Рыбаков, российский предприниматель, миллиардер.
2: Ну, сперва надо определиться, что такое средний класс. Ну, примерно следующим образом, как определить? Ну, например, сломался телефон, ты пошел его и купил новый. Или там захотел поехать, значит, на курорт куда-то отдыхать, взял билет и улетел. Все, вот как бы, ну, не думаешь. Вот, если ты думаешь о продуктах, высчитываешь цены там на куртку, там, откладываешь там на какую-то там покупку типа телефона там несколько месяцев, ну, ты явно не средний класс пока еще. Кстати, люди среднего класса могут, наверное, прийти в банк, и им дадут кредит, ипотеку дадут, но я не советую брать кредит, потому что, вы знаете, я скажу так, вот все знаете, да, что сейчас царствует локдаун, да? Ну, вот локдаун – это когда вот всех вот людей, да, в стойло загоняют, да, QR-коды им навешивают, да, и вот все, пойди ты тут разберись. Вот такой вот локдаун. Так вот, есть финансовый локдаун – это когда ты взял кредит и потом каждый месяц, значит, должен отчехлять банку, да? Это вот финансовый локдаун, да? Поэтому, если ты стал частью некого локдауна и играешь в эту игру, ну, вот я тебе не завидую, ты точно не станешь средним классом. Если ты взял кредит, помни, процентные платежи за твой кредит не должны составлять более 20% от твоих доходов. Цель 10%, да, но вот не более 20. Если больше 20% твоих доходов составляют платежи банку, ты точно в локдауне находишься. Есть три очень мощных шага. Если сделать все три, гарантированно ты шагнешь по лестнице по направлению к среднему классу. Значит, первое – постоянно расширять свои компетенции. Работодатель видит людей с большим компетенциями, с большей ответственностью, кто может, кому можно поручить это, и расширяет зарплату. Второе – связи. Ну, связи – это не в смысле найти родственника, который устроит куда-то на теплое местечко, там, кумовство какое-то, нет. Связи – это имеется в виду другие люди, новые люди, у которых можно как раз-таки подсмотреть и заимствовать те самые компетенции, чтобы за меньшее количество фрикций или действий достигать тот же результат, да? Поэтому связи с людьми, у которых есть другие приемы, да, другие подходы, как выполнить ту же работу эффективнее. Ну и третье – быть быстрым и мобильным. Дело в том, что, ну, вот как бы скорость и мобильность – черта, ну, которая сильно решает. Даже если ты, ну, имеешь компетенции и повышаешь компетенции, но постоянно пропускаешь возможности, которые вот на горизонте показалось, а ты туда не устремился и не забрал его, ну, тогда грош цена твоим там этим компетенциям. Вот поэтому у меня для вас две новости. Одна ужасная, плохая. В России катастрофически низкое число людей, которые мобильны и быстры. Большинство предпочитает остаться на месте и сказать, ну, даже если я побегу туда, но я не успею, потому что другие меня обгонят, вот лучше я останусь здесь. Да. Это ужасная новость для России, экономика России сейчас в 10 раз меньше, чем могла бы быть, именно поэтому. Но есть и хорошая новость. В России очень низкая конкуренция среди людей, которые быстрые и мобильные. Очень низкая. Я же сказал, плохая новость для страны, хорошая новость для тебя. И вот еще что. Если вы видите, что вокруг вас есть некий человек, который рванул по доходам, это не значит, что что-то случилось вот здесь сейчас. Нет, оно проявилось сейчас, но до этого этот человек впахивал, расширял компетенции, расширял связи, был мобильным, пробовал то, все, и поэтому вот оно случилось. Да, очень часто так люди думают, о, рванул, ему просто повезло. Ну да.

0: криптовалюты и прочие вот эти вот, ну, игровые там схематозы, да? Нет, какие-то акции, надежные компании, у которых доходность выше, чем у депозита. Вот. А лучше купить на бирже индексы, индексные, ну, бумаги на, ну, на индекс, например, Московской биржи. Это подборка самых надежных бумаг, да, которые вы покупаете в виде некого пая. Чтобы вам не думать, какую бумагу, потому что одна бумага может просесть, и вы потеряете, да, а вот по той подборке, которую вы купите, она ведет себя более стабильно. Но это все после 1 400 000 резервов.
1: Игорь Рыбаков, российский предприниматель.
2: Мысли вслух.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Меня иногда спрашивают, как мне удается быть настолько работоспособным? Как получается писать 4 книги в год, проводить сотни выступлений, участвовать в коммерческих проектах, заниматься общественной работой, летать по миру? Ответ — моя система организации времени. Как-то во время опроса среди 50 президентов быстрорастущих компаний им задали вопрос, какой системой управления временем вы пользуетесь. И оказалось, что 49 из 50 пользовались обычным блокнотом,

0: которой они записывают все свои задачи.
1: А как же приложение для смартфона? Как же всякий навороченный софт? Нет. Просто накануне вечером они записывают в блокнот все, что нужно сделать, и на утро идут по списку. И это ровно то, что делаю я всю свою жизнь. Это самый мощный инструмент тайм-менеджмента из всех. Он простой, понятный и очень наглядный. Вы добавляете новые задачи, вычеркиваете их по мере выполнения, вы переносите задачи на следующий день, если не успели что-то сделать. Это самый классный инструмент управления временем из всех существующих. Блокнот, ручка и ваше внимание. Каждый день.
2: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио «Диалог ФМ».

В эфире рубрика «Вкусно, полезно». Это рубрика об обширном разнообразии натуральных продуктов консервного завода Кикуни. И сегодня она посвящена соку манго под брендом Сильбеси. Сок манго имеет богатый тропический вкус и аромат с освежающими кисло-сладкими нотками. Чем же так ценен этот солнечный напиток? Манго – абсолютный чемпион по витамину А и его предшественниками – бета-каротинам. Всего один стакан сока может покрыть добрую часть вашей дневной нормы. А это здоровье глаз, сильный иммунитет, красивая и упругая кожа. В манго содержатся уникальные вещества – полифенолы, особенно мангиферин. Они работают как мощные природные противовоспалительные воины. Это значит поддержка суставов, защита сердца и сосудов от повреждений, помощь организму в борьбе с хроническими процессами. А еще эти вещества помогают нам лучше справляться со стрессом на клеточном уровне. Манго содержит особые ферменты, например, амилазы, которые помогают нашему желудку и кишечнику расщеплять белки и улучшать пищеварение. Он мягко стимулирует работу желудочно-кишечного тракта. Также в соке манго содержится витамин С, Е, витамины группы В и К. Как правильно принимать сок манго? Один стакан в день, 200-250 мл – это оптимальная порция. Лучше пить его в первой половине дня или после физической активности. Идеально сочетать с источником белка или полезных жиров, например, с горстью орехов или ломтиком сыра, чтобы сгладить скачок сахара в крови. Манговый сок – идеальная основа для смузи. Добавьте к нему горсть шпината – источник витамина К и железа, пол банана – это калий, ложку семян чиа – они содержат омега-3 и клетчатку, и немного натурального йогурта. Йогурт – источник белка и пробиотиков. Получится супер полезный и сытный коктейль. Не рекомендуется употреблять сок манго пациентам с аллергией, сахарным диабетом, заболеваниями желудочно-кишечного тракта, заболеваниями почек и в период грудного вскармливания. Манговый сок – это концентрат тропических витаминов, антиоксидантов и противовоспалительных веществ. Включайте этот солнечный эликсир в свой рацион разумно и наслаждайтесь его пользой и вкусом. На сегодня все. Будьте здоровы, друзья, и выбирайте вкусную пользу. До новых встреч в эфире!

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Мы были в очень жесткой неэффективности. К сожалению, это происходит с любой компанией. Ты только начинаются более-менее понятные времена,
2: ты начинаешь разгоняться, эйфория начинается.
1: И у тебя все это, ты потом забываешь, а это все продолжает работать так далее. И я думаю, что самый большой бич сегодня российского бизнеса, особенно крупных компаний, корпораций, что у них огромное количество неэффективности внутри. Мы часто жалуемся на дорогой трафик, мы жалуемся на неэффективную там какую-то там рыночную конъюнктуру, что там, не знаю, процент ставка высокая. Да это все понятно. Но если ты заглянешь внутри себя, сколько там неэффективного, ты просто срезав это, ты можешь делать X2, X3, там даже X10.
2: Вчера буквально встречался с товарищем, там, не буду озвучивать бизнес, но суть не в этом. И мы обсуждали с ним как раз неэффективность больших компаний, и он там приводил пример, мы там обсуждали налоговую систему, он говорит, что вот компания, условно говоря, там большая, в которой работает куча людей, она там делает несколько миллиардов выручки, она, условно говоря, прибыли может генерировать столько же, сколько там один эффективный, ну, условно, эффективный ИП. Просто потому что за счет неэффективности бизнеса, огромного количества расходов там людей и так далее, бизнес начинает работать на обслуживание бизнеса.
1: Да, так и есть.
2: И это очень важная такая штука. Слушай, а ты вот это вот изменение, ты их видел, почему? Ты понимал то, что там ставки взлетели вверх, у вас там много покупают в кредит, покупательская способность упадет, или что стало? То есть, что стало для тебя идейно вот таким вот ключом, да, к пониманию, что нужно меняться? Что триггернуло тебя, опять же?
1: Наверное, опыт, в первую очередь. Ага. То есть, я уже, наверное, последние...
2: Переживания прошлых кризисов?
1: Да-да, я, наверное, уже последние 3-4 кризиса вижу примерно заранее, и даже февраль 22-го года, я не то чтобы предвидел такой исход, но я понимал, что будет что-то в 2022 году. Более того, мы каждый год подводим итоги предыдущего года, примерно делаем это на стыке января, и примерно рисуем стратегию следующего года. И пишем год чего. Например, бывает год команды, или год клиента, или год эффективности и так далее. И я помню, что вот у нас как раз 2022 год был годом эффективности, и общая повестка была такая, что что-то произойдет, что что-то будет схлопываться, что-то будет как бы происходить, и нам придется стать лучше, чем мы были вчера. И примерно в такую повестку мы заходили в 2022 год. Но здесь не то, что какой-то, знаешь, там супермагия, вот я угадываю, потому что я опытный. Дело не в этом. Ты просто выбираешь какой-то вектор. То есть за счет того, что мы каждый год делаем какое-то глобальное изменение, какой-то глобальный фокус, это просто наш вектор. Например, у нас год клиента совпал с ковидом. Ну, реально, 2020 год у нас был год клиента. И все такие, блин, год клиента. Какой же год клиента, если это ковид? И мы попытались, несмотря на то, что, казалось бы, мы ничего не можем делать для клиента, собирать какие-то мероприятия массовые, еще что-то делать, но мы все равно усиливали свой клиентский сервис, там, обрабатывали каждую жалобу, каждого клиента перезванивали. То есть мы старались все равно эту задачу выполнить.
2: Да.
1: И она иногда совпадает с трендами рынка, иногда не совпадает. И вот если я вижу там какие-то изменения, то мы их просто внедряем. И последнее, ты говоришь, как это удается предвидеть, я примерно понимал, куда движется общая конъюнктура, то есть я вижу, что происходит там с затоварением складов, то, что ты сказал, там, с процентной ставкой, с покупательской способностью, действительно, в кредит у нас покупает больше половины машин, и я понимал, что это определенные риски, но и в целом я не видел ни одного триггера, который может ситуацию в целом изменить. То есть я понимал, что если ситуация долгое время идет вот так, но ничего типа не происходит, то в какой-то момент времени накопится вот эта усталость, и все просто рухнет. Ну, не то, что... Ну, если бы я видел хоть один триггер, который говорит о том, что сейчас повернется все в другую сторону, то я бы сказал, не знаю. А если я вижу, что триггера нет, то получается, ну, можно как бы верить слепо, что да все будет нормально, а можно понимать, что, слушайте, будет какой-то, ну, фатальный провал, все равно произойдет, потому что мы не можем медленно катиться и думать, что все замечательно, вот. Опять же, это же не хорошо, не плохо. Тут же главный инструмент, что с этим делать. То есть, например, какие решения ключевые принимать. Мы можем продолжать инвестировать в продукты, которые взлетят через 5 лет, а можем сейчас все сказать, а давайте паузу выдержим. Можем поискать в себе неэффективность, потому что мы хотим быть эффективными в любое время. И вот сейчас часто, знаешь, успокаиваю многих предпринимателей, особенно из автобизнеса, они говорят, блин, когда же рынок восстановится? Когда же мы станем как раньше работать, вот просто, чтобы все было замечательно? А я часто стал последним вспоминать своего папу, который в 91-м году ждал возвращения Советского Союза. Ну вот в его голове все рухнуло, потому что он строил определенную карьеру, верил там вот в ту идеологию, в ту политику, которую исповедовал там в своей голове, и бах, все изменилось. Надо было бежать там, не знаю, что-то покупать, продавать, не знаю, что-то делать, какие-то, ну то есть что-то делать, к чему ты совершенно не привык. И самым легким было инструментом просто ждать. что выбрал мой отец. Он решил, нет, ничего, сейчас пройдет там 3-4 года, и все будет как раньше. И вот он 3-4 года просидел, ничего не изменилось. Потом еще 4 года, потом еще 4. И так его жизнь, по сути своей, он потерял себя. Он ничего не смог сделать. Он не смог встать на новые рельсы. То есть он
2: не сумел... перестроил просто свой подход к жизни вообще,
1: не
2: да?
1: сумел адаптироваться, да. Но при этом, если вспомнить 90-е годы, для других это были райские годы. То есть там были предприниматели, которых не то, что там 30-я ставка была, или там 21-я ключевая. У них деньги стоили 20% в месяц, 10% в месяц и так далее. То есть и это было норм, потому что люди хотели двигаться, они понимали, что для них есть куча возможностей здесь сейчас создавать. И вот когда я слышу сейчас современных автомобильных, особенно предпринимателей, которые говорят, что, блин, все, что же будет дальше, когда же мы вернемся к прошлому рынку? Я говорю, представьте, что вы вчера пошли на этот рынок. Не надо жить прошлым.
2: Теперь такие условия. Вот рынок сейчас, работает вот так,
1: вот вы
2: да.
1: сейчас заходите, mm-hmm. если вы сейчас не готовы идти с этим рынком, уходите отсюда. Думайте, как сохранить капитал, потому что если вы живете вчерашними ожиданиями, вы точно все потеряете.
2: Mm-hmm.
1: Потому что, а если не дождетесь? А если вы будете ждать, а не случится? А если реально сейчас опять
2: да,
1: произошел...
2: Да, это хорошая мысль.
1: Если сейчас опять произошел очередной перелом, просто незаметный. Если вот нам раньше казалось, что перелом это что-то такое, должно обязательно быть с танками, я не знаю, там, с Белым домом, еще с какими-то вещами. Может же по-разному происходить. Может быть, допустим, цифровой перелом. Сейчас почти все уходит на ИИ. И мы, нам кажется, что это вроде нас не касается, а потом хоп, а уже те компании, которые активно интегрируют, они тебя просто в 10 раз по эффективности обходят, и ты уже вчерашними своими инструментами, mm-hmm. все, ты за бортом. Тебе кажется, что все нормально, а они вообще уже ни разу не нормально. И вот я, как правило, такой совет даю там предпринимателям. Я говорю, ребят, давайте делать так, чтобы в текущем времени наш бизнес был эффективен. Если он в текущем времени зачем-то должен существовать, какой-то профит генерить клиенту, ну и вам, как предпринимателям, то тогда ок, вы делаете все правильно. Если вы понимаете, что вы сегодня нерентабельны, вы сегодня вообще не можете дебет с кредитом сочетать, mm-hmm. вы точно не дадите ни хороший продукт, ничего. Поэтому либо ужимаетесь до тех размеров, чтобы вы хотя бы могли оставаться на плаву ну, лет 5, потому что верить, там, что через полгода что-то поменяется, ну, как будто бы неправильно. Ну, либо меняйте стратегию, думайте, что еще вы можете делать другого. И вот это второй был вызов нашей команде. Мы просто для себя забыли все то, что мы делали вчера. Почему я начал схлопывать команды, схлопывать какие-то стратегии, почему меня позабавил мой корп-университет, который, безусловно, лучший в отрасли, безусловно, то есть он лучше всех учит команды. Но почему сегодня мне больше не надо в это инвестировать, я прекрасно понимаю. Потому что жить сегодня с таким форматом, смотреть вот так вот очень широко, я понимаю, что сегодня нельзя. И те же самые 12 человек у крупной компании, к которым я прихожу в гости, на то, чтобы решить очень маленький вопрос, так тоже уже нельзя.
2: Да, та же самая неэффективность,
1: только в другой форме. Та же самая неэффективность.
2: Форме,
1: и неважно,
2: да.
1: у тебя там госкорпорация, за спиной,
2: да, да, да.
1: и тебя все время датируют, это пошло так вести бизнес в сегодняшние дни. Мы живем в те времена, когда надо быть эффективным каждый день, и желательно, чтобы каждый сотрудник это мог делать.
2: Угу.
1: И все, и поэтому пришли времена меняться. И мы готовимся вот к этому, мы меняем стратегию. Поэтому вот если посмотреть на компанию в 24-м году и в 25-м, это две разные компании. И опять же, твой самый первый вопрос практически... наступил ли тот момент, когда уже можно успокоиться. Вот если бы мы эти решения не приняли...
2: Не факт, что через год было бы
1: в прошлом
2: что-то.
1: Году, я думаю, что мы до конца этого года бы уже не дожили. Хотя, представляешь, какая корпорация, все круто, лидер рынка, игрок номер один, и все замечательно, но, как оказалось, все может быть не так, потому что просто рынок поменялся, если ты хочешь в нем остаться, ты должен поменяться вместе с ним.
2: Слушай, вот сейчас, смотри, 7 месяцев позади этого года, соответственно, ты понимаешь уже, там, в какие цифры по итогу года вы ориентируетесь?
1: Да, понимаю.
2: А можешь озвучить какие-то ключевые?
1: Да, мы планируем продать 50 плюс тысяч автомобилей.
2: Угу. Это новые плюс БУ?
1: Это про пробеги, только говорю.
2: А, пробеги.
1: Да-да-да. Новых мы планируем продать именно то, что планировали в бюджетном цикле, то есть у нас было запланировано 12 тысяч,
2: угу.
1: мы продадим, я думаю, где-то 10-11 тысяч.
2: Угу.
1: Вот. Мы по разным причинам сокращаем сейчас эти объемы. Какие-то бренды стали сильно неприбыльными, и мы от них прям сами отказываемся, потому что понимаем, что не можем генерить убытки просто так. И дистрибьюторы
2: это,
1: ничего не меняют.
2: Это, какие-то китайские бренды.
1: Да, у нас только китайские угу. остались, да. Это мы до ковида, в общем... До известных событий мы были дилерами разных брендов, сейчас только китайские, и там тоже разная политика, то есть какие-то дистрибьюторы понимают, что дилер должен хоть как-то зарабатывать,
2: да.
1: а каким-то абсолютно без разницы на дилера, и мы понимаем, что мы не можем продолжать генерить убытки, потому что не те времена. И самое главное, если бы мы понимали, что нас ждет дальше, мы могли бы выстроить стратегию там 5 лет, и мы понимаем, что да, мы 2 года будем генерить убытки, а потом 3 года как-то это окупим, но мы понимаем, что там перспектив даже нет. И вот за счет того, что мы эти сворачиваем бренды, аренды, то немножко сжимается дилерский бизнес. Но в пробеге, как я сказал, это 50 тысяч плюс. Плюс у нас отдельная стратегия на развитие франчайзинговой сети. Мы хотим, чтобы в этом году у нас стало 40 франшиз. Вот. Я думаю, что тоже с высокой долей вероятности мы достигнем этой цифры, потому что уже мы за 30 перевалили. За первые полгода мы уже идем с опережением этого графика. Мы не хотим сами больше. То есть у нас сейчас так получилось, что рынок, именно профессиональный рынок, очень с радостью принимает франшизу Fresh и готов идти с нами. Но мы сейчас уже стали более пристально выбирать игрока, смотрим на партнера, смотрим на его взгляды, на ценности, на цели, на рынок. Для нас важно выбирать регион, куда мы сами точно не пойдем, потому что мы франшизу даем в те рынки, где мы точно сами не окажемся. То есть наша задача покрыть всю страну нашими филиалами. При этом, ну, понятно, что мы одни не добежим ближайшие, наверное, лет, не знаю, 100 до этой цели. Потому что если ты хочешь знать, где ты будешь через 20 лет, ты берешь последние 20 и протягиваешь вперед. И вот примерно с такой динамикой ты окажешься через 20. И когда я вот так протянул на 20, понял, что для того, чтобы сделать там 250 филиалов, мне нужна все-таки франшиза. Вот так примерно было принято решение о франшизе. И когда я сказал ребятам, все, мы идем во франшизу, все такие говорят, во франшизу? Ты уверен? Так они же нам все испортят. Они же не смогут работать так, как мы. Они не смогут обслуживать клиента так, как мы. Я говорю, подождите. Мы идем во франшизу, а теперь наша задача сделать так, чтобы то, что вы сказали, не произошло. Да. Примерно так.
2: Слушай, смотри, в рамках этого, с точки зрения цифр, интересно. Мы начали с тобой, с того, что вот этот автомобильный рынок, он довольно-таки низкомаржинальный. Да? Ты можешь вообще сказать, какие сейчас, например, у вас примерные цифры, показатели?
1: Ну, смотри, у нас, вот, во-первых, высокая налоговая нагрузка. То есть у нас с каждой маржи мы платим НДС. И платим налог на прибыль. Да. То есть примерно половина маржи
2: 40%,
1: сразу
2: да.
1: улетает. Да. Дальше у нас там есть расходы на предпродажную подготовку, на обслуживание стока и так далее и тому подобное. Дальше добавляются проценты на деньги, они тоже высокие, сам понимаешь, примерно 30 годовых и так далее. И остается там в совокупности, может быть, если мы показываем рентабельность там 2-3%, это типа считается, ну, неплохо, особенно в текущем времени.
2: Угу.
1: Поэтому, если вот очень жирными цифрами, то примерно вот такая конструкция.
2: То есть, условно говоря, это такой бизнес сегодня там довольно-таки высокой эффективности, да, чуть ты стал неэффективен, соответственно, твои 3% превратились в 2, стал еще неэффективнее, они из 2 превратились в 1, да?
1: Да,
2: то есть, соответственно,
1: да.
2: Ты обязан, вынужден быть очень эффективным во всем этом.
1: Да, то есть тут это бизнес прямо на больших цифрах, это такая прям большая бигдата.
2: Ага.
1: То есть, если ты в одном мелком каком-то аспекте проседаешь, или, я не знаю, там не попал с мотивацией команды, чуть ее там решил взбодрить, чтобы увеличить планы, до планов не добежал, и,
2: да.
1: и ты можешь просто похоронить все. И ты вроде работаешь, а потом смотришь, у тебя там произошел минус. Или, например, ты делаешь все как вчера, а тут раз там классифайды цены подняли на 2%.
2: Да.
1: И казалось бы, что такое 2%? А
2: 2% это твои 2%, которые ты зарабатываешь, да.
1: И у тебя возникает...
2: На эти 2% и живу.
1: И у тебя возникает как бы вот такая... И каждый раз вот такие вызовы происходят. И вот если ты руку на пульсе не держишь, если у тебя оцифровано не все в твоем бизнесе, не каждый процесс, то бывают такие выпадающие вещи, которые ты реально можешь просто провалиться в убыток. И сейчас вот многие крупные холдинги, крупные корпорации сказали, что в бизнесе автомобилей с пробегом денег вообще нет. Вот, и многие из них отказываются от этого бизнеса, потому что он становится для них неэффективным. Но где они реально глобально все ошибаются? Действительно, бизнес очень сложный, зарабатывать очень сложно. Но чуть-чуть можно. Вот. И главное, у тебя там два фактора. Не только твоя маржинальность, но и твоя оборачиваемость.
2: Угу. Вот, как быстро ты деньги оборачиваешь.
1: Да, для нас очень важно продавать машины быстро. То есть в этом плане для нас машины как бананы на полке.
2: Ну, условно говоря, потому что деньги вы берете, да, под оборотный капитал.
1: Да.
2: И, соответственно, чем больше раз вы их обернули, тем больше вы на тех же самых деньгах заработали.
1: Да, все правильно. Более того, текущий рынок, он еще интересный и подкидывает факторы, он еще сам по себе дешевеет.
2: Да.
1: То есть, если раньше в кризисе машины всегда дорожали, почему я говорю, что сейчас кризис не похож ни на один другой? Вот это все к вопросу, как я понял еще в прошлом году, что будет более сложный год, чем 24-й. Очень много факторов. То есть, ты уже как едешь и чувствуешь, вот тут что-то не то, тут что-то не то, тут там с неба закапало. Ты понимаешь, что ситуация меняется. И, например, то, что машины стали дешеветь, такого не бывает ни в один кризис. В основном наоборот. То есть, когда кризис понятный, то есть, там, не знаю, валютный кризис или еще какой-то, машины дорожают.
2: Ну, валюта обесценивается, соответственно,
1: и ты можешь
2: все
1: машины покупать, и они у тебя как бы в цене не падают. И ты понимаешь, что окей, ты продашь через месяц, но продашь со своей маржой там в 5%. А сейчас, если ты машину не продашь через месяц с маржой в 3-5%, то через месяц она уже будет минус 10 стоить. И ты ее никак не продашь. продаж, если только не в минус 10. И получается, машина – это банан, и у тебя такие горячая картошка. То есть она пока горячая, надо продавать. И вот это все вот так, понимаешь? Это такой своеобразный, как бы непростой бизнес.
2: Слушай, к слову про китайские автомобили, так как ты взаимодействуешь напрямую и, собственно, с брендами, и наблюдаешь, что происходит, такие мнения расходятся. Кто-то говорит, что там китайцы скоро запланят весь мир, и все будут ездить на китайских машинах, кто-то абсолютно с этим не согласен. Вот если кратко, не углубляясь прям в какие-то прям суперсложные детали, как ты считаешь вообще, какое будущее у китайского автопрома? Что ты видишь?
1: Ну, во-первых, не надо китайский автопром расценивать так, что он только в России наводит шороху. Многие думают, что именно так это происходит, что из-за того, что все ушли, да, поэтому пришли китайцы. Это как про ту же самую историю, пришло время. На самом деле они просто попали в то время, когда они готовы выходить. И на самом деле они выходят сейчас везде. И в Европе, и в Казахстане, и в других странах, и в Америку они бьются, но их пока не сильно пускают и так далее. А что можно, безусловно, сконстатировать как факт? Китайские производители сильно выросли в качестве. То есть китайские машины сегодня реально неплохие. Да, там есть перекос в пользу электричек и гибридов, но в общем и целом, как автопроизводители, китайские производители сегодня это очень существенный игрок. Более того, большинство комплектующих для других производителей сегодня тоже производят китайские производители. Более того, китайцы сегодня одни из немногих, которые готовы делать абсолютно уникальные вещи и в этом плане просто менять всю индустрию. Например, ты завтра захочешь собрать свой автомобиль, не знаю, назвать его там Саша или еще как-то. Ты поедешь в Китай, скажешь, я хочу у вас вот 10 тысяч штук, хочу, чтобы выглядело вот так, это было вот так, это было вот так.
2: Ну как сейчас с одеждой происходит?
1: Тебе завтра запустят твой автомобиль, завтра. И это я не прикалываюсь.
2: Это круто.
1: И он поедет, понимаешь? И ты нигде в мире такого не сделаешь.
2: Ты же делаешь свой бренд, условно говоря, с производством в Китае.
1: Ну, у Li9 нет своего завода, да?
2: Да, конечно.
1: Все любят марку Li9, все говорят, что вот Li9. У них своего завода не было, когда они стартовали. И очень много таких стартапов, которые сейчас запускают неплохие тачки. Ты смотришь какая-то машина, думаешь, там какая-нибудь корпорация. А это просто айтишный, ну, не айтишный, нет. Это просто стартап.
2: Технологический
1: условно, стартап,
2: да,
1: который решили делать свою тачку, решили потолкаться с гигантами, у которых заводы, пароходы и так далее. Поэтому в этом плане китайцы делают много уникальных вещей. Я думаю, что у них реально большой шанс на то, чтобы действительно поменять карту игроков на мировом рынке. Опять же, проблема вся та же. Неэффективность у устоявшихся корпораций, старая корп-культура, меняющийся рынок. Никто там всерьез не воспринимает эти тренды, эти изменения. Я думаю, что китайцы одни из немногих, у которых очень незавышенные ожидания. Они готовы играть в долгую. У них философия мыслить там сотнями лет. И это хорошая стратегия, знаешь. Я думаю, что у них действительно может получиться потеснить все существующие гиганты. И к моему сожалению, есть риск того, что наши дети даже будут не знать,
2: тех брендов,
1: которые мы любим, понимаешь?
2: Да, это звучит пока что страшно, честно сказать. Не хочется об этом думать, но, возможно, все-таки они смогут что-то предложить, что найдет место в наших сердцах, скажем так.
1: Да, ну да.
2: Ладно, давай вернемся еще немного. Мы не договорили про команду. Смотри, ты сказал несколько таких важных достаточно вещей, да, что ты зачастую нужно принимать решение как фаундер, да, как владелец бизнеса и меньше слушать команду, но как бы в противовес все-таки надо сказать то, что если бы не команда, если бы не ключевые люди в этой команде, вряд ли бы что-то получилось, да, потому что, конечно, там идеи могут исходить из тебя, но есть еще огромная доля реализации всего этого, и здесь, безусловно, собственно, нужна команда. Ты сказал, что вы 800 человек сейчас сократили, но, тем не менее, там 2 с лишним тысячи, да,
1: все равно. 2 с половиной тысячи
2: все равно есть. Давай вот немножко про команду, несколько таких ключевых постулатов, значит. Первый, который я уже сам могу выявить, как бы, и ты уже про него несколько раз упомянул, это вот эта идеология, да, которая мотивирует, собственно, людей, и люди верят в эту идею, что мы можем стать номер один, что мы можем сделать цивилизованный рынок, что мы можем там автомобиль в каждый дом быстро и просто. Это, я так понимаю, вообще как бы основа основ у вас внутри бизнеса, в том числе распространяющаяся на команду. Что, на твой взгляд, еще является такими вот ключевыми рычагами, которые позволяют команде на протяжении многих лет строить высококачественный эффективный бизнес, как бы, и вот держать эту планку? Что вот это вот заклей такой?
1: Ну, смотри, опять очень круто ты чувствуешь нить проблематики. Действительно, команда – это залог успеха. Более того, я искренне не считаю, что я что-то гениального сделал. Да, я даю какие-то ключевые нарративы,
2: да,
1: какие-то идеи, но всегда реализует их команда. И здесь, наверное, если вернуться чуть-чуть к старому вопросу, про мои решения, тут, наверное, самое главное – понимать, что, как правило, команда часто твои решения, твои идеи, если они действительно четкие, она их с большой радостью принимает. И вот тут надо опять проговорить про эффективную команду. Если команда готова быстро также менять свои решения, а не доказывать свою правоту, что вот они по-любому правы, не в смысле над твоими решениями, когда мы действительно видим, что вот уже там месяц, два, три не взлетает, и команда как говорит, нет, мы, наверное, ну, пересчитались, давай как бы в обратную сторону пойдем. Вот это классная команда, которая тоже умеет как бы признавать свои ошибки. Вот, возвращаясь к вопросу, как сказал?
2: Что является вот этим клеем, который позволяет на дистанции удерживать команду, и чтобы она как бы вместе шла и развивала бизнес, чтобы она не сгорала, чтобы она не сливала, чтобы люди оставались в команде на долгий срок, да, и так далее.
1: Да, но смотри, наверное, главным вообще триггером любого развития вперед это некое планирование. То есть, когда у команды и у любого человека, кстати, не обязательно команды, и не только в бизнесах, но и в личной жизни, есть какое-то видение, есть какое-то понимание, куда мы идем, там, через год, через два, через пять лет, и вера в то, что это правильный путь, наверное, это главный клей, главный триггер, что да, мы делаем все правильно. Потому что как только у команды просто отсутствует хоть какое-то видение, возникает выгорание, какая-то, знаешь, там, усталость от того, что мы много работаем, куча идей, а как заполнить это другими мыслями, взгляд там на сторону конкурентов, а что у них лучше, что у них хуже. И, наверное, вот это главное, что нас отличало. Понимаешь, я вот помню, ну, мы же говорим в разрезе автобизнеса все-таки, да, мы там не про какие-то высокие технологии, мы не в космос летаем. Мы просто машины покупаем, продаем и обслуживаем, да, вроде бы. Но я помню один такой случай на какой-то конференции, по-моему, то ли Kia, ну, что-то такое, то ли Kia, то ли какой-то бренд был, не помню. Один из собственников ко мне подошел, такой говорит, ну вот скажи, говорит, вот реально, вот что вот вас мотивирует двигаться вперед? Я, знаешь, а мы сидели, уже такой вечер был, у нас был тяжелый рабочий день такой трудный. Я говорю, мы рынок цивилизуем. Ну вот прямо спокойно ему искренне это говорю. И он такой поржал, говорит, да ладно, хорош ты мне это фуфло втирать там. А я прям понимаю, как его бизнес изнутри выглядит. В его бизнесе все ненавидят его, но работают, потому что он им платит. Все ненавидят клиента, причем это видно прямо сходу. Ты заходишь в этот автосалон, и вот всем на все по барабану. Есть хорошая машина, мы ее продаем. И потом спустя 2 года он говорит, я вот все-таки не могу понять. Опять этот же чувак, опять в той же примерно позе, только уже это была какая-то китайская конференция, он ко мне подходит и говорит, я вот не могу понять, что у тебя все такие вот... А наши такие тухлые все, про какие-то вот, ну, ребята. Как ты, что ты там им даешь? Что ты их там, чем ты их кормишь? Вот почему-то все ищут все время внешние какие-то факторы. А мне кажется, как раз-таки команду мотивирует долгосрочность взглядов, целей, каких-то больших вызовов. Поэтому я считаю, что для любого бизнеса очень важно видеть вот эти изменения, что мы реально, на что мы можем повлиять. На какой рынок, на какую нишу, как мы можем быть клиенту более полезны. И я считаю, что это очень серьезные темы. Их нельзя избегать, особенно если строишь большую компанию. Потому что платить можно, конечно же, всегда и всем. И многие цинично мыслят, нету денег, нету как бы результата. Но я абсолютно с этим не согласен. Я считаю, что это где-то примерно 70% успеха. И 30% это все остальное. В том числе правильная мотивация, там, правильная работа с командой. Потому что к команде же можно по-разному относиться. Вот, например, тот же корпус университета, о котором мы говорили, это тоже инструмент удержания, это тоже инструмент вовлечения. Мы заметили такую тенденцию много лет назад, что если мы брали с опытом человека, то у него средний возраст, среднее время нахождения в бизнесе от 3 до 5 месяцев было. То есть они приходят в новую компанию поработать, либо своими какими-то там коррумпированными целями, а у нас сложный бизнес, как ты понимаешь, много коррупции, много воровства внутри происходит. Либо с какими-то другими целями пересидеть, переждать, либо больше зарабатывать. Если они этого не достигают, они просто уходят из компании. И это отлично. А когда мы берем человека, который никогда не работал в автобизнесе, и мы его учим всему от и до, там, научили делать одно, другое, третье, и он понимает, что у него есть трек, у него есть развитие, у него есть возможность стать классным продавцом, потом классным руководителем отдела продаж, потом вырасти там до директора дилерского центра, потом пойти еще куда-то, то это его сильно удерживает. Если посмотреть на наших старичков, те ребята, которые там 10 и более лет, а их очень много в компании, которые 10 и более лет с нами работают, то, как правило, вот совокупность всего того, что они карьеру построили, что они мотивируются результатами, они там неплохо зарабатывают, потому что иначе их бы, ну, тяжело было удержать. Они в целом видят, что мы качественный сервис оказываем, что мы никого не обманываем и так далее. Вот это, наверное, в совокупности, я думаю, главный соус.
2: Правильно ли я понимаю, что при найме человека, если ты нанимаешь компанию условно какого-то управленца, да, то ты в первую очередь смотришь на, ну, из всех вещей, которые ты сказал, на его вовлеченность, на его готовность быть, условно говоря, в том, чем он занимается, максимально проактивным, вовлеченным, лучшим и так далее, его соответствие ценностям, которые вы несете и к которым вы стремитесь. И вот это, наверное, ключевое, а условно его там навыки и знания, это условно вторично, и это можно доработать. Правильно понимаю?
1: Смотри, я тебе отвечу так. Да, ты правильно понимаешь, но я в последнее время как раз-таки вот с моим переосмыслением понял одну очень важную штуку. Мне кажется, мы все очень сильно переоцениваем найм. Знаешь, вот это вообще, я думаю, бомбическая тема, о которой стоит поговорить. Вот мы тут недавно с одним успешным предпринимателем разговорились. И он говорит, вот за что получают деньги топ-менеджеры, самые дорогие в мире?
2: Да.
1: Вот за что? И нам кажется, что они получают деньги за то, что умеют формировать классные команды, потому что умеют мотивировать людей, вокруг них возникает много народа. На самом деле они получают деньги за умение увольнять людей. И вот если по-честному прям вот убрать весь пафос со слова «я умею набирать людей», вот прям убрать его, то глобально я думаю, что ни один человек на планете не обладает навыком умение формировать крутую команду. Потому что, как правило, это рандом. Да, может повести, что тебе из 10 попыток сразу в первых двух придут те люди, которых ты ждешь. И это вау. Ты просто угадал, чувак. И все. Ну, нет никаких навыков. Все эти там тесты. А давай я тебе там сделай то. А как ты думаешь? А как ты отвечаешь? А давайте его на собеседование в стрессовую ситуацию загоним. Пусть расплачется. Посмотрим, что он из себя представляет. Это такая бредятина. Это просто... Это все придумали вот эти все... Блин, хочется выражаться, не буду. Но вот эти вот нерадивые чары, понимаешь? Которые делают работу ради работы. В моем понимании это все фейк вообще. Это просто фейк. Надо брать людей, которые... Ну вот, например, с простого. Если мы берем на должность продавца, мне главное, чтобы у него был рот. Ну, если он есть, он уже может говорить. Главное, чтобы от него не воняло, ну, потому что ему с людьми коммуницировать. И главное, чтобы я вот смотрел на него и такой, я купил бы этого парня машину? Да, купил бы. Все, он мне подходит. Дальше я его научу всему,
2: что... Дело техники, да?
1: Дальше я его научу всему, что нужно. Если он адекватный парень, и он или там девушка, и он выглядит, ну, достойно, просто нормально, не надо мне там супермодели, а просто хороший человек, все адекватно. Все, понятно. Дальше уже появится желание, дальше уже появятся возможности, там, старания, стремления, но ты на собеседовании этого не увидишь. Какие бы ты там группы не собирал, там, какие бы ты кейсы не проводил. Вот если ты уже в процессе работы видишь, что чел не взлетел, что да, ты на него потратил неделю, просто убери его, возьми другого, кто взлетит, и все. И вот и то же самое мы интерпретируем...
2: Это очень хорошая мысль.
1: Да, и то же самое мы интерпретируем как бы на топ-менеджерскую команду, когда ты берешь какого-то супер-топа, лучшее, что ты можешь сделать, просто посмотреть на его взлет. Если ты видишь, что он не взлетает в те задачи, которые ты проговорил, если ты видишь, что что-то не получается, лучшее, что ты можешь сделать, поменяй его, не привязывайся. Пока ты не найдешь того человека, кто реально, ты понимаешь, что все, это вау, это драйвит тебя. И ты никогда не найдешь этого человека. Но знаешь, почему я раньше не умел это делать? Это мое эго. Потому что я сидел, думаю, я же не мог ошибиться в этом человеке. Да нет, он взлетит. Мне все уже говорят, Дэн, ты не того нанял, это просто что за тип, он же все разрушит. Я говорю, да нет, он классный, сейчас все будет. Такой у него опыт, у него такой бэкграунд, он там где учился, в Англии, там, ну, бред вот этот весь, понимаешь? И я долго признавал свои ошибки. И вот сейчас я понимаю, что это самая, ну, одна из главных как бы иллюзий человечества, что мы умеем набирать людей, мы умеем просто создавать условия, и главная наша компетенция – это вовремя убирать ненужных людей. И вот в этом мы тоже очень много затягиваем. Вот даже сейчас у меня несколько там работает людей в команде, которых я понимаю, что надо уволить. Ну, я понимаю, что они генерят не то, что надо. Да. Я прям понимаю. И я зачем-то уже несколько месяцев с этим тяну, понимаешь? Мне то времени не хватает.
2: Сейчас как раз выйдешь.
1: То неудобно.
2: Сейчас подумал об этом.
1: Сейчас выйдешь, скажу, давай, собирайся.
2: Пора.
1: Собирайся, вот тебе твои два оклада. Вот тебе твои отпускные. Будь здоров, да. Нет, ну, это цинично звучит, но на самом деле...
2: к сожалению, так оно и есть, к сожалению.
1: На самом деле, это самый главный инсайт. Это все про честность, это все про правильные отношения, это все про то, что нужно принимать эти решения быстро и по-другому не работает.
2: Знаешь, вот, кстати, по поводу циничности. Здесь одна тоже очень такая мысль хорошая, которая мне в свое время... Я не помню, кто мне ее сказал, но она мне очень понравилась, что у меня раньше, например, была история такая, что вот если как бы, человек тебе нужно уволить, это неудобно, некомфортно, он пойдет там на рынок труда, потеряет работу, а у него там обязательства, ответственность и так далее. А мне такую мысль сказали, что вот ну, ты понимаешь, что тебе этот человек не подходит. И человек же тоже не дурак. Он же тоже понимает, что он тебе не подходит, что он не на своем месте. И условно говоря, отпуская его в рынок, велика вероятность того, что он найдет место, где он будет гораздо более эффективен, да, где он будет гораздо более полезен. И ты себе сделаешь лучше, и ему ты сделаешь тоже лучше.
1: Так
2: и по итогу, как бы, если он как бы, активен и он хочет, он найдет то, что на самом деле вот ему к душе лежит, и будет приносить там гораздо больше пользы. Эта мысль, знаешь, меня так немножко отрезвила, что циничного в этом на самом деле, ну, как бы, нет, это просто реалии вот, жизни условно.
1: Это вообще не про цинизм на самом деле, это про то, что это правильно для всех. Потому что он тратит ресурсы на то, чтобы просто сидеть и ничего не создавать. Он сам прогорает, он внутри себя, он себя сам сам ненавидит, понимаешь? Он приходит домой, жене своей, все это высказывает, как все стрёмно, как ему не нравится компания, но он зачем-то здесь сидит, потому что ему якобы нужно там, не знаю, свои там сколько-то тысяч домой принести. Но по факту ему нужно дать пинок и сказать: дружище, иди ищи себя, потому что нет бесполезных людей, каждый человек кому-то подходит. Конкретно в это время, в этой компании тот или иной человек, он тебе не подходит, и это нормально. Ты должен принять эти решения и все сказать: дружище, ну, у нас нету тяги, все, ее нету. Это как в отношениях. Если нету тяги, ты что будешь? Ну, ты будешь ходить домой, но ты будешь несчастен. Если у тебя нету тяги с твоим спутником жизни, например, то ну что? Смысл таких отношений. Ну, да. Ты просто живешь, чтобы что сказать? Я 20 лет с ней живу. Или что это такое? Это для чего? Чтобы потом в 40 повеситься условно. Ну, поэтому, конечно, это все бред. Так же и в работе.
2: Согласен полностью. Ну и финальное. Совет себе 18-летнему.
1: Не заниматься автобизнесом.
2: Понял, все-таки есть более простые ниши, да, которые ты позже увидел. Но в любом случае, все получилось, как получилось. Спасибо тебе большое, я очень кайфанул. Я, на самом деле, искренне удивлен, то, что я, вот как я и сказал, я в свое время там через Толю Зарубина узнал твое имя, да, смотря его выпуски, и то, что я, ну, пилот, классно наблюдаю, там, знаю, потом бац, твоя команда, потом бац, мне говорят, так это вообще его бизнес. И потом мы с тобой так забавно было, я вот узнал как-то про тебя более плотно, и я там, слушая тебя и сегодня, и до этого, на самом деле, искренне восхищаюсь количеством твоей энергии, во-первых, то есть это и количество проектов, и то, какой ты динамичный, быстро как-то разговариваешь, и я вот сейчас ездил на РДС, реально очень прикольно, очень мне все понравилось, так что я тебе, конечно, желаю огромных успехов, явно еще нам будет о чем поговорить за кадром, а может быть и не за кадром, вот, я кайфанул от подкаста, так что спасибо тебе большое.
1: Саш, тебе тоже спасибо, я на самом деле, можно сказать, мечтал к тебе попасть, у тебя реально очень круто получается.
2: Спасибо тебе большое.
1: Ты задаешь уникальные вопросы, это вообще дорогого стоит, поэтому я рад за тех зрителей, кто тебя смотрит, ты красавчик.
2: Спасибо тебе.
1: Спасибо.
2: Ребята, всем пока.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: Интересные факты из истории Дагестана в рубрике «Интересно узнать».
1: А знаете ли вы, что впервые праздник белых журавлей отметили в Гунибе в 1986 году? Тогда он был приурочен к открытию первого монумента с изображением журавлей, посвященного Великой Отечественной войне. Эти благородные птицы не случайно стали символом важного для многих стран и народов мира памятного дня. Например, в Древней Руси журавль был символом терпения и послушания. В японской культуре ассоциировался с благополучием и долголетием. В 2009 году ЮНЕСКО официально зарегистрировало праздник белых журавлей в международном календаре памятных дат и назначило число празднования 22 октября. С зарождением праздника в разных городах начали устанавливать журавлиные памятники. В настоящее время насчитывается более двух десятков подобных мемориалов в России и за ее пределами. Праздник белых журавлей призван укреплять дружеские отношения между народами многонациональной России. Ежегодно 22 октября огромное количество людей несут цветы к мемориалам и могилам погибших воинов и благодарят за мирное небо над головой.
0: Рубрика подготовлена при содействии исторического парка «Россия. Моя история».

Будете в Терекле? Не забудьте включить приемник на частоте 100.0. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: Мысли вслух. Цитаты, высказывания, афоризмы.
1: Маргулан Сисимбаев, инвестор, общественный деятель и бизнесмен.
2: Как достичь всеобщего уважения? Этот вопрос беспокоит многих. Вы знаете, мы все люди социальные существа, и мы не можем жить без всеобщего одобрения, уважения. Нам все время очень важно чувствовать себя, свое место в обществе, среди людей, понимать, какое отношение людей к нам. Почему это важно? Потому что это напрямую связано с нашими инстинктами. Те люди, которые не пользовались уважением в коллективе, те обычно оставались за бортом, их выгоняли из племени, и такие люди не выживали. Поэтому это является одной из основ выживания человека. Первое. Когда вы приходите в незнакомую компанию, как быстро достичь уважения в незнакомой компании? Первое. Говорить мало и по существу. Потому что, когда вы говорите много, особенно не по существу, вы автоматически теряете уважение в глазах всех людей. Когда вы говорите мало, вы, по крайней мере, не подвергаете себя риску, потому что вы не знаете, какая это команда, какой это коллектив. Какой у них настрой? Вы не знаете контекст, что было до вас. Вы не знаете про взаимоотношения, которые сложились в этом коллективе. Поэтому первое правило, когда вы приходите в незнакомую компанию, до тех пор, пока вы не поймете про их внутренние взаимоотношения и как они друг к другу относятся, пока вы не поймете культуру этого коллектива, говорите мало и по существу. Второе важное правило поведения в любом коллективе – это делать много и для других. То есть, это говорит о чем? Что не будьте пассивны. Пассивный человек не достигает никогда уважения. Будьте проактивны. Но все, что бы вы ни делали, делайте это для других. И таким образом вы быстро получите уважение. Третье правило – ничего не просить. Ничего ни у кого не просить. Обходиться своими силами. Потому что человек, который постоянно у кого-то что-то просит, особенно в незнакомом коллективе, моментально теряет уважение. Вы можете спрашивать, но не просить. Разница в том, что когда вы спрашиваете, вы интересуетесь и спрашиваете знания, а когда вы просите какие-то материальные выгоды. Четвертое правило – ни на что и ни на кого не жаловаться. То есть ни на людей не жалуйтесь и ни на обстоятельства не жалуйтесь. Просто проявляйте терпение. Терпение – это один из величайших инструментов, которые вызывают уважение в других людях. Ну и в дополнение бонусным, хотя я вам обещал 4 лайфхака, 5 лайфхак, я вам скажу, бонусный. И он очень сильный. Будьте благодарны. Если в этом коллективе хоть кто-то вам оказал хоть какую-то малейшую услугу, благодарите. Попытайтесь сразу же ему ответить благодарностью. Вот эти 4 основных и 5 лайфхак очень быстро помогут вам добиться уважения в любом незнакомом коллективе. Уважение – это благожелательное расположение людей к вам, потому что они видят в вас две вещи. Первое – ту пользу, которую вы оказываете людям, а второе – те возможности, которые вы можете открыть для них. Есть, конечно, и второй вид уважения – это уважение к чиновникам, к людям, которые облечены властью. И многие люди путают истинное уважение со страхом. Зачастую наш пиетет перед чиновниками или высшими должностными лицами – это не уважение, а просто банально страх перед властью, который они олицетворяют. Они олицетворяют эту должность, которая дает им власть. И мы боимся власти, а не этого человека. Но это ситуация, когда мы уважение путаем со страхом. Но бывают ситуации, когда человек, облеченный властью и возможностями, мы его действительно уважаем, потому что мы видим в нем человека, который может нам открыть новые возможности. Поэтому еще раз подчеркну, уважение – это благожелательное расположение людей к вам, людей, благодаря той пользе, которую вы им оказываете, и благодаря тем возможностям, которые вы им перед ними открываете. Так вот, люди большие, там, миллиардеры или какие-то уважаемые, авторитетные люди, либо представители власти, очень часто мы их уважаем не за ту пользу, которую они нам сейчас приносят, но за те возможности, которые они нам могут открыть. И я специально сделал эту оговорку, чтобы вы убрали в сторону страх. Страх не является уважением. Страх перед властью не является уважением. Вот это тоже нужно четко понимать и различать.
1: Маргулан Сисимбаев, общественный деятель и бизнесмен.
0: мысли вслух.

0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. В устойчивых выражениях отразились не только обычаи, традиции горцев, но и суровые условия жизни и кодекс неписанных правил кавказцев. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ». Аварская пословица.
1: Росоль худулгаве, нухта халмах кве. В ауле друга надо иметь, и в дороге товарища. Росоль худулгаве, нухта халмах кве. Цочесл боролару, цхохецоесл цхиролару. Из одного воина войска не составится, из одного камня башня не выстроится. Цочесл боролару, цхохецоесл цхиролару. Кинеугу имам Шамил Адова кринчев, кинеугу бахарчи хажимрад Адов клюинчев. Не каждый имам Шамилем стал, не каждый герой Хаджи Мурадом стал. Кинеугу имам Шамиль Адова кринчев, кинеугу бахарчи Хаджи Мурад Адов клюинчев. Халт арастасала хинк азул таам. Только трудившийся поймет вкус хинкала. Халт арастасала хинк азул таам.

0: ალბათ ნაკეთ цокотула адам цартула лев после себя шкуру оставляет человек имя ალბათ ნაკეთ цокотула адам цартула
1: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог-ФМ».

Будете в Хиве. Не забудьте включить приемник на частоте 102.2. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Просматривая разные интервью с Уорреном Баффетом, сегодня сложно поверить, что когда-то это был очень стеснительный и зажатый парень, которому было трудно говорить с людьми. За эти годы я, конечно, научился говорить на публике. Раньше меня это страшно пугало, особенно когда надо было выступать на публике в средней школе или в колледже, рассказывает Баффет в одном из интервью. Будущему миллиардеру в те годы пришлось оплатить себе курсы Дейла Карнеги, чтобы избавиться от своих страхов. И как только Баффет заговорил, своим ртом он сразу стал зарабатывать большие деньги на бирже. Иногда правильное слово в нужный момент способно помочь вам сэкономить пару долларов сейчас и заработать миллион в будущем, говорил Баффет. Как только Уоррен проанализировал свои слабые стороны, исправил их и стал создавать вокруг себя миллиардные капиталы, в первую очередь он убрал из своей жизни привычки, которые обрекли бы его на вечную бедность и невезение. Миллиардер составил целый чек-лист вещей, которые высасывают из вашего кошелька деньги. И прямо сейчас мы скрупулезно разберем каждый пункт, указанный Баффетом. Нельзя бравировать деньгами. У некоторых людей от стремительного обогащения голова идет кругом, никогда не держав в руках больших денег и не умея управлять ими. Такие люди начинают вести себя самым неподобающим образом, покупают дорогие, но совершенно ненужные вещи или тратят их на безумные развлечения. Фонтан из дорогого шампанского, поедание ложками черной икры, скупка вещей целыми рядами – все это попытки шокировать публику и прославиться за счет имеющихся денег. Но сорить деньгами не позволено никому. И жизнь показывает, что люди с подобным поведением очень скоро теряют шальные деньги, попавшие к ним в руки. Баффет яростно придерживается принципа сохранения денег. Многие ошибочно сравнивают его подход со скупостью. Хотя на самом деле миллиардер понимает, что к любой сумме денег нужно просто относиться с уважением и бережливостью. Тогда деньги ответят взаимностью и будут сами приходить в вашу жизнь. И именно поэтому Уоррен Баффет ведет себя настолько экономно. А самое главное, что такой подход дает результат. И вселенная всегда поддерживает Уоррена. Так, например, его компания Berkshire Hathaway многие годы остается на плаву, даже несмотря на кризисы 2008 и 2020 годов. Нельзя жить с девизом «не хуже, чем у других». Желание подражать окружающим творит с людьми страшные вещи. Если у друга есть дорогой телефон, у меня должен быть не хуже. Сосед купил автомобиль представительского класса, а чем я хуже? Подружка похвасталась новым кольцом с бриллиантом, а я разве нищая? Примерно с таких фраз начинается процесс, который загоняет современного человека в настоящую финансовую кабалу. Желание жить не хуже и иметь вещи, которые уже есть у других людей, толкает человека на необдуманные поступки. Не рассчитывая своих финансовых возможностей, человек берет кредиты в банке, покупает вещи в рассрочку, но не имеет возможности за них платить. Итогом становятся огромные задолженности и нищенское существование, вынуждающие работать исключительно на выплату кредитов. Уоррен Баффет же всегда говорит, что все приходит к тем, кто умеет ждать. Поэтому в погоне за богатством всегда побеждает тот, кто умеет ждать. Поклоняться дорогим брендам. Баффет считает, что нынешнее поколение живет в эпоху брендовых вещей. Это самые обыкновенные вещи, не лучше и не хуже других, но широко разрекламированные, а потому невероятно популярные, что заметно сказывается на их стоимости. Люди, которые хотят выделиться из толпы, готовы платить за брендовые вещи огромные деньги. Более того, готовы влезать в кредиты и жить впроголодь. На самом деле, за огромные деньги они получают посредственную вещь, которая ничем не отличается от дешевого аналога. Про таких людей принято говорить, что для них понты дороже денег. Но окружая себя разрекламированными брендовыми вещами, можно заработать себе лишь мнимую популярность и в то же время загнать себя в огромные долги, став рабом вещей. Нельзя жить непосредством. Существует категория людей, которые научились зарабатывать большие деньги, но совершенно не научились их тратить. И они не бравируют деньгами, не пытаются шокировать окружающих дорогими покупками. Просто у них отсутствует культура потребления, из-за чего заработанные деньги убегают, как песок сквозь пальцы. Эти личности могут вложиться в бизнес, совершенно в нем не разбираясь. Могут покупать себе дорогие вещи, не соизмеряя их со своими реальными доходами. Обычно таким подходом к деньгам отличаются люди, которые вышли из низов и которым не привили культуру обращения с деньгами. Баффет подчеркивает, что траты этих людей необдуманные, и именно они приводят к постоянной утечке денег и угрозе бедности. Нельзя презрительно относиться к бедным. Некоторые люди, особенно те, которые ощутили в руках шальные деньги и поднялись из грязи в князи, начинают с презрением относиться к окружающим, особенно к бедным, едва сводящим концы с концами. О таких людях можно сказать, что они озабочены своим материальным статусом. Происходит это потому, что как личности они ничего собой не представляют и ничем не могут выделиться. Люди с подобным отношением к окружающим имеют проблемы с коммуникацией, им трудно выстраивать отношения, на них трудно положиться и им невозможно доверять. Баффет уверен, что с таким плохим человеком хороший бизнес не построить, а значит со временем данная проблема приводит их к потере денег вплоть до полного разорения. С бедностью расставаться тяжело. Менять свою жизнь очень тяжело, особенно когда приходится отказываться от чего-то привычного ради фигуральных перспектив. Уоррен Баффет, в свою очередь, называет это первым испытанием на пути к богатству. Жертва, которую нужно принести, не трагичная. Она просто чаще всего приносит множество неудобств людям. Хотя сделав этот шаг, например, отказавшись от любых брендов или начав жить посредством, вы становитесь денежным магнитом. Этот эффект не будет мгновенным, потому что нужно уметь ждать. Но в перспективе вы расстанетесь с бедностью навсегда и сможете наконец-то наслаждаться личным богатством.
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог FM.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Ребят, добрый день. У нас сегодня в студии абсолютно уникальный гость Илья Якубсон. Илья, привет.
2: Приветствую, Михаил.
1: Чем Илья уникален? Ну, во-первых, мы это в процессе интервью выясним. Илья внес огромный вклад в развитие российского ритейла, и мы тоже с тобой поговорим. Но сейчас ты нам очень интересен как предприниматель и генеральный директор компании «Чижик», которая фактически строит, ну, я бы сказал, такой уникальный в России кейс. То есть, с одной стороны, это компания-стартап, а с другой стороны, это надо вот отдельно про это сказать. Я приехал к тебе, это было, когда, наверное, у «Чижика» было несколько магазинов, и у тебя висела такая табличка «Наша цель – триллион». И я запомнил это на всю жизнь. Вот компания-стартап, которая сразу говорит «Наша цель – триллион, триллион рублей». Поэтому ты здесь. Ты один из самых замечательных менеджеров, предпринимателей и собеседников, с которыми я встречался. Расскажи немного, пожалуйста, вообще, что такое «Чижик» сейчас?
2: Ой, спасибо, Миша, за такие хорошие, добрые слова. «Чижик» на сегодняшний день – это розничная сеть, которая покрывает 43 субъекта Федерации на всей территории, фактически большую часть территории России. Это компания, имеющая в своем составе 1520 магазинов, может быть, даже уже больше, мы их открываем практически каждый день. Это более 11 тысяч сотрудников, это уже на сегодняшний день 11 распределительных центров, и фактически нам 3 года.
1: И оборот прошлого года?
2: Порядка 118
1: миллиардов. 118 рублей. Миллиардов. Ну, то есть уже точно это не стартап, это уже, если 3 года назад, да, буквально было несколько магазинов, то есть всего за 3 года ты с нуля, ты, твоя команда и вообще вся группа, да, вот X5, которой «Чижик» принадлежит, построили уже бизнес, который более 100 миллиардов.
2: Это уже, с одной стороны, вполне серьезный по своему размеру бизнес, с другой стороны, это в какой-то мере все равно до сих пор стартап, потому что построение бизнес-модели шло 3 года и продолжается до сих пор.
1: Я, честно говоря, не знаю ни одной компании, которая бы росла такими темпами. И, наверное, у тебя очень интересный кейс масштабирования. Вот можно тебя поспрашивать, как правильно вообще масштабировать бизнес? Какие основные ты видишь, ну, задачи, наверное, масштабирования, и как не допустить каких-то ключевых ошибок при масштабировании?
2: Во-первых, надо, чтобы было что масштабировать. То есть у тебя должна быть идея, у тебя должен быть концепт, у тебя должна быть стратегия. По большому счету, мы-то как начинали? Вот мы нашли цвет, вот мы нашли название, вот мы сделали, так скажем, шаблон магазина. Мы сказали, что все магазины будут на 100% одинаковые с точки зрения набора оборудования. Все, у нас нет разницы между магазинами.
1: Вот это очень важно, потому что так выше эффективность, правильно? То есть, когда ты делаешь магазины, там, не знаю, там часть 300 метров, часть 500 метров, часть 700, у тебя операционная эффективность, она хуже. Когда ты делаешь все 300, это, с одной стороны, операционная эффективность, но, с другой стороны, с точки зрения развития, я так понимаю, немножечко тяжелее. Тяжелее. Вот, все по 300 магазинов искать.
2: Да. Ну и вот, значит, сначала ты делаешь шаблон магазина. Параллельно ты создаешь бизнес-процессы. Потому чтобы быстро расти, у тебя должно быть что-то, что ты можешь быстро научить. И если оно правильно, то есть бизнес-процесс правильный, то фактически его можно реплицировать. Поэтому сначала надо создать прообраз того, что будешь реплицировать.
1: Сколько нужно вот открыть магазинов для того, чтобы, во-первых, почувствовать вот этот вот формат, во-вторых, для того, чтобы отшлифовать процессы. Вот, вот такая, так сказать, первая точка, после которой принимается дальнейшее решение о масштабировании. Я пытаюсь просто на некоторые этапы масштабирования разделить.
2: Вот мне очень тяжело говорить, потому что я оказался в такой вот ситуации, в которой мало кто из предпринимателей оказывается. С одной стороны, мы пришли командой, мы все очень опытны, с огромным, так скажем, опытом и бэкграундом. С другой стороны, мы попали в компанию с колоссальными ресурсами и с великолепной, я бы сказал, корпоративной культурой, когда тебе все помогают, поддерживают. При этом у тебя есть наблюдательный совет, у тебя есть инвесторы, которые ставят тебе очень четкую задачу и готовы этой задаче следовать. Нам была поставлена задача, мы должны создать бизнес, который будет непререкаемым лидером в этом сегменте. Причем сегмента еще нет, а лидером мы в нем уже должны стать. По сути, мы должны этот сегмент создать. или выступить, так скажем, кем-то, кто его вот толкает на всех остальных игроков на создание этого сегмента.
1: Понятно, что с самого начала была большая амбиция. С самого начала это очень важно. Я помню, когда я к тебе приезжал в офис, вот этот видел, наша цель триллион. Да, это круто. То есть с самого начала вы еще тогда стартап с одним-двумя там магазинами, но уже у вас как бы вот такая большая цель триллион. Но, я так понимаю, у вас все равно было в голове, что к этой цели, к этому триллиону вы идете какими-то такими milestones, через какие-то вот определенные реперные точки. Вот что было первой реперной точкой?
2: У нас как бы мы запустили сначала 4 магазина, uh-huh. которые продавали бренды. Uh-huh. Мы их запустили не для того, чтобы, так скажем, продавать бренды. Мы их запустили для того, чтобы отработать технологию розницы. Параллельно мы создавали, мы прям с первых дней, как собрали команду, мы запустили мощный коммерческий блок, ребята начали разрабатывать собственные бренды. И за первый год мы фактически до начала открытия магазинов у нас уже их было там порядка 26-27 полностью готовых пакетов, так скажем, бренд-буков с названием, внешнее оформление и прочее, для того, чтобы начать собственные торговые бренды запускать.
1: Ну, то есть первая была фаза, когда вы открыли магазины без собственных торговых марок, да. Правильно? Просто вот на таком условном ассортименте, которым торгуют все. Да. Вот вы что увидели, что вы протестировали на этом?
2: То есть, тестировали, как, да, вот я же говорил уже в начале своего рассказа, что для нас, так скажем, первая часть нашей стратегии, она звучит прям в стратегии, называется «Лидер по издержкам, лидер по цене». Относительно магазина, лидер по издержкам – это технология, которая тебе позволяет uh-huh. иметь самый высокий в отрасли уровень производительности труда. Переводя на простой язык, что такое уровень производительности труда? У тебя продажи должны быть высокие, а количество людей в магазине должно быть небольшим. И при этом у тебя должны быть хорошие условия труда для того, чтобы быстро расти.
1: Если то есть это будет... можно померить выручкой на сотрудника, выручкой да. с метра квадратного, да. правильно? Два твоих ключевые фактически показателя да. эффективности. И вот на этих 4 магазинах что-то увидел, что они как бы попали в твою вот бизнес-модель.
2: Ну да, мы вначале вообще, мы себе поставили задачу работать на 8 FTE, да, 8 сотрудников в магазине, там, ну, на определенный заданный уровень выручки. В конечном итоге мы после этого уже перешли на 7, и вот сейчас перешли на 6. И, в принципе, мы вот научились это делать на 6. То есть меньше людей, а уровень, так скажем, удовлетворенности и заряженности у персонала у нас один из самых высоких на сегодняшний день в отрасли. То есть это именно потому, что ты выстраиваешь процессы таким образом, что вот объемы продаются, а выполнять это легче, чем в других форматах. Угу. Соответственно, вот мы сделали этот момент. Параллельно мы создавали бренды. То есть на это там ушло там, год-полтора, чтобы их просто разработать, чтобы не произвести конкретный товар, а чтобы вот подготовительную работу сделать. Дальше, соответственно, перед нами стояла задача подготовиться к экспансии. То есть мы к ней готовили. Что такое экспансия в нашем примере? Для нас бизнес развивается по достаточно децентрализованной схеме. Соответственно, нам нужны отдельные команды для каждого из регионов, куда мы хотим пойти. Соответственно, вот такие команды мы начали набирать. Соответственно, мы набрали первые регионы, ребят начали переучивать, начали запускать, исправлять ошибки, каким-то образом создавать систему управления отдельно взятым регионом. Не скажу, что мы ее до конца создали, но этот процесс такой ongoing, что называется, безостановочный. Но базово появились материалы, как обучать новых людей. Uh-huh. Поэтому мы теперь берем человека, у нас человек 3 месяца проходит обучение. У нас директор региона, например, обязан отработать несколько недель на магазине продавцом, потом директором, потом на распределительном центре. Потому что у нас любой регион – это распределительный центр и магазины. Uh-huh. То есть, ну, это вот создание такой серьезной базы для того, чтобы двинуться вперед. Вот у нас первый год получается 4 магазина, второй мы завершили. Там, мне кажется, 72 магазина или 74, могу уже путать. Третий год мы завершили 517, и вот прошлый год мы завершили 1500.
1: 1500. Вот все-таки я пытаюсь понять основные такие этапы масштабирования. Вот первый, мне кажется, ну, вот мы с тобой это выяснили, очень такой понятный, яркий этап, когда 4 магазина, были какие-то гипотезы, продажи с метра, продажи на сотрудника. Я так понимаю, они полностью реализовались, да? Ну, что дало там, как бы, не то, чтобы это был там прям переход ко второму этапу, но как бы какие-то есть... Такие точки, в которых ты сверяешь, да, свои гипотезы. Вот первая точка сверили, совпало. Следующая какая была точка? Это когда уже у вас было порядка 100 магазинов, и ты мог посмотреть, насколько бизнес-процессы работают на большем количестве магазинов. Или там, когда уже СТМы первые появились.
2: Когда пошли СТМы, и когда их продажи нас не разочаровали. Угу. Вот. Но надо сказать, что это тоже было связано во многом с тем, что львиная доля товара были бренды. В магазин уже поверил покупатель. Дальше один бренд уходит, на его место становится наш собственный бренд.
1: Это вот было в районе с какого количества магазинов?
2: Ну, по-хорошему, это было вот... первые стоимы заходить начали уже, когда у нас было 4 магазина в конце вот этого периода, а дальше до 72.
1: Ну, где-то вот окей. То есть где-то вот до 70 магазинов, где-то когда было 70, вы уже поняли, что вот это вот, собственно говоря, основа бизнеса СТМ, она работает, удачно воспринимается покупателем, люди понимают, что это качество, а не просто там низкая цена, правильно? То есть в этот момент вот уже стало понятно, вот что модель работает. Вот какая-то третья была реперная точка или все, вот, вот после 70 магазинов вы уже стали безоглядно там масштабировать до 1500? Или какая-то была еще следующая точка?
2: Не, мы все прекрасно понимали, что условно на тот момент у нас там 10% товара собственной торговой марки, а все остальное у тебя самые крутые бренды представлены на полках мейджеров российского ритейла и по супер низкой цене. Понятно, что все это продается. Мы понимали, что большой риск будет тогда, когда у нас 50-60-70% будут собственной торговой марки. И вот мы в прошлый год завершили на 77% в нашем ассортименте собственных торговых марок. И мы видим, так скажем, определенное торможение. Когда у тебя бренд номер один, известный россиянам 30 лет, иногда вообще с советских времен уходит с полки, на его место становится наш собственный бренд. Особенно касается это новых регионов, куда мы только зашли и нас не знали до этого. Понятное дело, что у тебя уровень продаж приседает.
1: Это вот очень важный момент, давай поговорим об этом. То есть я так понимаю, модель вот первоначально, да, предполагалась, ну и предполагается, что есть какие-то А-бренды, ну или, скажем так, по-другому, бренды, которые представлены во всех сетях, через более низкие цены на эти узнаваемые бренды, которые представлены везде, ты можешь, собственно говоря, добиться того, что люди могут сравнивать цены и понять, что у тебя действительно цены дешевле. И плюс у тебя какой-то объем бизнеса занимают уже свои собственные торговые марки, где ты можешь лучше контролировать качество, где ты можешь, ну, скажем так, по отношению к аналогам все-таки держать там цену чуть лучше, чем ты вынужден давать скидки на бренды, правильно?
2: Да, но дело в том, что ситуация очень сильно поменялась, особенно в прошлом году. Продавать вот бренды, да, стало невозможно по причине того, что...
1: Брендов стало меньше.
2: Даже не поэтому. Просто бренды сами... Что такое дискаунтер продает бренд? Фактически дискаунтер ломает всю ситуацию на рынке. Он продает ее по супер низкой цене. Это явно не вызывает восхищения всех остальных игроков рынка. Это ломает ценовое позиционирование для, так скажем, держателя бренда. И зачастую тебя просто отказывают в отгрузках. Поэтому мы пришли к выводу, что для того, чтобы быть успешными, в конечном итоге мы должны сделать так, чтобы наши собственные бренды стали локомотивом, стали таким серьезным паровозом. Да мы и раньше этого хотели, просто сейчас мы поняли, что надо делать быстрее, так скажем, увеличивать долю собственных брендов, превращать их в бренды, ради которых люди идут тебе в магазин. То есть, если мы раньше считали, что это дифференциатор, который нас дифференцирует от всех, то мы понимаем, что это еще до сегодняшнего дня должно стать и драйвером. Вот я хочу гринолу. Где гринолу я на прошлой неделе покупал? Гринолу это там, не знаю, зеленый горошек у нас или кукуруза. Я покупал где? В Чижике. Uh-huh. Я пойду в Чижик, потому что гринолу есть только там. А почему ему гринола нравится? Потому что, с одной стороны, это бренд, который имеет великолепную визуализацию, а с другой стороны, он еще супер крутой по своему составу. И цена у него еще значительно ниже аналога.
1: А ты знаешь, вот то, что сейчас ты говоришь, мне пришла такая аналогия, не знаю, сколько она правильна, да, я подискутирую, но получается, то есть ты уже начинаешь больше мыслить не как ритейлер, который работает в модели там купи-продай, а как производитель, который создает бренды, который эти бренды продвигает. И фактически, ну, ты как бы, ну, давай так скажем, такой... мультибрендовый вкусвилл, так можно сказать?
2: Не в бровь, а в глаз.
1: Как не говорится. В бровь, а в глаз.
2: Да. Я когда выступал, вот сейчас у нас конференция была большая с производителями, вот мы же официально, мы же, по большому счету, наш главный конкурент, это не другие дискаунтеры, это не магазины у дома. Наш главный конкурент это производители брендов.
1: Производители брендов. Да. То есть, как бы, получается, ключевая твоя компетенция это развитие и создание брендов, ну а Чижик это уже, как сказать, такой некий канал продаж.
2: Вторая часть, вот первая часть нашей стратегии, она звучит, и у нас любой работник магазина может спросить, ее расскажет, звучит как лидер по издержкам, лидер по цене. А вторая часть нашей стратегии называется наши бренды, лидеры рынка. Вот мы мечтаем, я уверен, что мы доживем до этой мечты, чтобы там, я не знаю, через 5 лет панели Нильсона, строчка номер 1, номер 2, номер 3 была по каждой потребности или по каждой категории у бренда Чижик.
1: Не у бренда Чижик, а у тех брендов, которые...
2: Которые в этой категории у Чижика есть.
1: Собственной, да, торговой марки, да, Чижик. А какая самая сейчас вот твоя вот самая любовь? Чижик, я так понял, это первая любовь. Вот. А какая будет вторая? Какой бренд из собственных торговых марок твой самый любимый? Чем ты гордишься?
2: Да много чем горжусь. Мне очень...
1: Один назови, один. Первое, что в голову
2: пришло. Вот самое космическое, то, что у нас есть на сегодняшний день, Цветаева.
1: Цветаева.
2: Это просто космос.
1: Цветаева.
2: Это космос.
1: Может, такой провокационный вопрос.
2: Вы знаете, сколько мы продали мороженого Цветаева в прошлом году? 143 миллиона штук.
1: 143 миллиона штук.
2: Да, мы один из самых крупных продавцов мороженого в стране.
1: 143 миллиона штук.
2: Это сеть, которая доросла до 1500 магазинов только там, в ноябре и декабре.
1: А в чем, кстати, успех? Вот как сделать продукт, который, ну, понятно, с гораздо, скажем так, более ограниченной дистрибуцией, чем какие-то конкуренты, тем не менее смог показать такой результат? Вот что такого в мороженом Цветаева?
2: Очень просто. Мы делаем качество доступным. Мы взяли качество мороженого, так скажем, являющий стандартом мороженого в стране, который там, продается там, за 60, 70, 80 рублей за штуку. И это же качество в упаковке, которая во многом превосходит упаковку, так скажем, лидеров рынка, начали продавать по 20, там, не знаю, 24 до 39 рублей.
1: Это вместо?
2: Ну, вот вместо, получается, 60-109 рублей.
1: Ну, то есть снизили цену от 2 до 3 раз.
2: Да, мы смогли создать такую цепочку создания стоимости, когда вот такое фактически премиальное качество по такой пролетарской цене.
1: Ребят, все пробуем мороженое Цветаева и пишем комментарии, насколько удалось Чижику вот свое обещание сделать, сохранить, так сказать, улучшить качество и при этом еще и снизить цену в 2-3 раза.
2: Да. Мы приезжали в ряд регионов, где вот там, на третий день открытия магазина мне покупатели говорили, куда вы приехали к нам в Башкирию со своим мороженым, так сказать, из Центральной России. Я приехал туда через полгода, на всех помойках мы лидеры по количеству фантиков, которые валяются.
1: Ну, то есть, мне, в принципе, твоя стратегия понятна. Ты хочешь, чтобы просто таких кейсов было гораздо больше.
2: Да.
1: Вот. И за счет этого, собственно говоря, Чижик будет завоевывать сердца покупателей. Не только как бы сегмента тех, кто ищет цену подешевле, но и тех, кто доверяет качеству. А как вот конкуренция происходит? Так вот, вот не знаю, я вижу часто вот много продуктовых магазинов, вот прям, не знаю, вот раз, два. Вот, например, есть какой-то, не знаю, вот Светофор ты называл. Открывается Чижик. Что происходит с Светофором?
2: Мы очень любим работать через стенку со Светофором. Во-первых, Светофор реально бренд, который на первом этапе, когда ты открываешься и тебя никто не знает, покупатели едут туда. Вот. Второй момент, мы очень хорошо друг друга дополняем. Мы работаем в абсолютно разных сегментах качества. И поэтому человек, который приехал в Светофор, много чего может купить там, много чего может купить у нас. У нас великолепные результаты через стенку от Светофора. Я считаю, что мы даже любим, мы называем это место силы. Маяк, это, так скажем, большего размера Светофор. Это их же, так скажем, бренд в их конюшне. Маяк, Светофор, Чижик. Если еще кто-то из дискаунтеров становится рядом, то вообще получается хорошо, потому что место начинает таким магнитом реально выступать по привлечению клиентов.
1: Да, обычно так происходит, что когда открываются рядом два как бы конкурента, но с немножко там комплементарной аудиторией, может так получиться, что когда вы открылись рядом с Светофором, например, выручка у них даже вырастает.
2: Вырастает.
1: Но, да, то есть это вот не падает, да, получается?
2: Нет. У нас был случай первый, значит, мы открывали первый наш магазин в Ликино-Дулево, как сейчас помню, года два уже, наверное, назад это было, через стенку, даже не через стенку, вот напротив, прям наш вход и их вход. А рядом еще большая пятерка и 300 метров до Большой Победы. Вот. И за день до открытия мы приезжаем на магазин, посмотрите, как там что. Вот, заходим к нам, заходим в Светофор, начинаем сравнивать цены. Реально становится страшно, потому что цены, которые можно найти в Светофоре, зачастую это вот, не знаю, может быть в 2 раза ниже там, по цене, чем у других игроков рынка, может быть даже еще больше. Вот. И мы переживали, как вот покупать, как он поймет, что вот у нас горошек, который по качеству там, плюс-минус равен Бондуэлю, а здесь вообще другой горошек. И мы были поражены, когда магазин открылся. Это, наверное, один из самых таких лучших примеров скорости развития нашего магазина. Он там просто за 2 месяца вышел на высочайшие параметры продаж. И приезжаешь, ты видишь, из светофора ребята выходят с тележками, и из Чижика выезжают с тележками. Ну, просто разный ассортимент.
1: Мне кажется, это отличный лайфхак – открыться дверь в дверь с конкурентом.
2: Да. Не, ну это должен быть конкурент, с которым ты имеешь разные CVP, и должен быть конкурент, который, в принципе, лучше тебя драйвит трафик.
1: Давай про масштабирование все-таки. Вот каких ошибок можно при масштабировании избежать?
2: Да, ошибок-то много на самом деле может быть. Самые такие вот ошибки, которые хотелось бы избегать, это ошибки с людьми, с выбором людей. И в этом плане, конечно, у нас такая эволюция профайла, по которому мы отбираем людей в команду, она очень серьезная. То есть, условно, кого мы отбирали 3 года назад, и как мы отбираем, и как, и кого отбираем вообще, это уже абсолютно разные критерии. А именно от людей зависит результат. Вот, это первый момент. Второй момент, понятное дело, что, так скажем, со временем ты меньше ошибок делаешь в выборе локации. Uh-huh. Они все равно есть, вот, но вначале ты их делаешь больше, значительно больше. Ну, тут основные такие вещи. Понятно, что какие-то процессы у тебя недоделаны. Вот в моем понимании, вот, чтобы делать масштабирование, конечно, должен быть хороший прототип создан. Потому что от этого будет очень много зависеть.
1: И потом уже копипейст такой.
2: Да, потом копипейст. Другое, мы все понимаем, что в наше время с теми скоростями, как развивается конкурентное окружение, времени-то особо нет на то, чтобы его составить. Поэтому недаром мы все сейчас уже называем бета-версией. Подразумевая, что мы все тестируем и постоянно вносим новые итерации изменений.
1: А как вот эту скоростью управлять масштабированием? Потому что, ну, например, вот ты рассказываешь, что мы там открыли 100 магазинов, потом ты говоришь, там вот 1500, а вот как этот баланс? А может быть, надо там открыть было 500, еще что-то?
2: У нас посмотреть. Уникальная ситуация, Михаил. У нас 1000 магазинов в прошлом году, мы около 1000 магазинов открыли не потому, что, так скажем, вот мы как команда сказали, давайте 1000 откроем. У нас было очень серьезное целеполагание. И когда у тебя есть целеполагание, и по большому счету твоя задача просто понять вот при существующем целеполагании, какие тебе нужны ресурсы, и какие тебе нужны дополнительные какие-то еще вещи для того, чтобы это выполнить. Поэтому у нас, я говорю, мы очень нехарактерный кейс. Мы, с одной стороны, с точки зрения того, что мы делаем, скорости, драйва, интересности, мы реально стартап. Но, с другой стороны, с точки зрения ресурсов и вообще людей, организаций, которые за нами стоят, мы огромная корпорация такого мирового уровня под названием X5.
1: Вот это очень интересный момент, на самом деле очень важный, потому что многие компании пытаются внутри такую построить культуру внутреннего стартапа. Но не всем это удается. Я знаю, ну, много примеров, когда наоборот какие-то предприниматели или там менеджеры такого предпринимательского склада, как ты, у них не получается. Они говорят, не, ну там все была какая-то бюрократия, все было сложно, нам ничего не давали делать. И, в общем, в итоге люди уходят и пытаются стартапы уже делать не на базе какой-то корпорации с устоявшейся, да, там, структурой, а как-то отдельно искать инвесторов, что-то делать. Вот в чем залог успеха? Почему вот в рамках X5 удается делать такие, ну, по сути, внутренние предпринимательские проекты?
2: Ой, в моем понимании это корпоративная культура X5. То есть мы изначально, когда пришли, все, так скажем, с кем мы разговаривали, понимали, что чтобы мы что-то подняли, мы должны иметь такие же, так скажем, возможности, как любой стартап на рынке. Поэтому мы договорились изначально, что все хорошее, что мы считаем хорошим и нужным для проекта из группы, мы берем. А все, что мы хотим делать вообще по-другому, мы будем делать по-другому. И причем, как интересно, вот по ходу вот этих первых 2-3 лет жизнедеятельности, часто кто-то приходил из ребят из X5 и говорит, а как вы это делаете? Мы, а вот так, вот так. И так нельзя. А вот это как вы делаете? Вот так. Говорит, вообще нельзя. Например, а нам можно. Именно благодаря тому, что нам дали такие полномочия, нам дали такие возможности, мы смогли это так быстро реализовать.
1: Что ты взял хорошего тогда? Вот как использовать ресурсы большой такой вот мамы?
2: Ой, да мы очень много взяли хорошего. Во-первых, мы много взяли хороших людей. Причем я вот был в каком-то удивлении в таком. Я когда пришел, ну, думаю, вот любые вопросы буду ходить к CEO решать, просить еще что-то. На следующий день мы сидим в кабинете, первый день вот мы вышли, второй день мы сидим, 2 человека вышли, вот сидим, думаем, как вообще дальше что делать. И вообще, вот, еще хоть начать-то, да? Не каждый день же создаешь там вот такие крупные компании. Вот сидим, обсуждаем, открывается дверь, заходит 2 человека, там руководитель развития Пятерочки и его заместитель. Он говорит, парни, привет, меня зовут так-то, так-то, я про тебя знаю, мы знаем, что будет дискаунтер делать, он нам нужен, у нас дискаунтер на территориях по стране нас достали уже, чем вам помочь? Вот эти ребята открывали нам первые магазины. То есть все, что касается развития, вот мы взяли у них, мы не набирали никого на развитие. И потом методологию и вообще постановку всей работы мы делали с их помощью. Хотя понятно, что сейчас у нас абсолютно отдельный бизнес от «Пятерочки». Там в этот же день к нам пришел парень, кто возглавлял логистику «Перекрестка». Мы договорились, что первые магазины будем открывать на, не только на их софте, вообще не делая никаких изменений, не тратя денег. Вот свои бизнес-процессы под них каким-то образом, так скажем, приспособим, будем возить с их склада. И так продолжалось первый, наверное, год или полтора. Мы с них возили.
1: И это дало скорость,
2: безусловно. Очень много, да. У нас, допустим, у нас маркетинг возглавила девушка, которая до этого возглавляла маркетинг в «Пятерочке». Вот, соответственно, когда вот такие люди первые начали появляться, то вообще все вопросы решались горизонтально. То есть тебе не нужно идти с PRS решать какие-то вопросы, что-то запрашивать. Я был в шоке, насколько это вот... Реально вот X5 такая. У нас же вот одна из ценностей в X5 – это партнерство. И вот в случае с Чижиком я могу сказать, что это сработало и работает очень хорошо.
1: Супер. А что не взял? Что вот сразу сказал, не, вот это мы сами будем делать?
2: Мы львиную долю процессов внутри X5. Так скажем, даже не стали рассматривать, понимая, что это, так скажем, процессы огромной системы, которая, так скажем, вообще другая с точки зрения философии. Ну, грубо говоря, берем «Пятерочку» и логистику «Пятерочки», да? Она великолепная с точки зрения результатов, одна из лучших на рынке, однозначно одна из лучших, если не лучшая на рынке, то она рассчитана под логистику там, 6-8 тысяч SKU товара на складе. У нас на сегодняшний день там, 670 SKU. Ну, вместе с товарами Nauta, там, пусть будет 750-800. Соответственно, у нас вообще другая логистика, у нас другие процессы, мы не обрабатываем такие сложные товары. Нам надо сделать, чтобы это было в разы дешевле. Поэтому, допустим, логистика у нас вообще полностью самостоятельна. Или, допустим, процесс управления магазином. Они у нас на порядок проще, соответственно, это тоже было создано с нуля. Ну, я думаю, что мы нашли свой баланс.
1: Супер. Мне кажется, это ключевое слово «баланс». Вы нашли свой баланс.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».